Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

0: Вы слушаете христианское радио МВ.
1: Телефон номер 425-296-78-29. Друзья, телефон номер, линии наши открыты, 425-296-78-29. И хотел бы, друзья, я вам объявить то, что мы уже с вами зашли в новый час. У нас 53 минуты в этом часу. И Израиль, can you help me move a little bit the screen? I don't see the information. У нас 53 минуты на экране, остается на в этом часу. To the left, thank you. У нас остается 52 минуты, друзья, в этом часу. И нам еще нужно собрать 2000, друзья, $5. $2005 в этом часу. И объявляю телефон, куда вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, линии открыты, и уже двое поучаствовали. Да благословит вас Господь. Любовь, Flowmaster Plumbing. Flowmaster Plumbing. Да благословит вас Господь, брат, сестра. Мы видим, вы пожертвовали от своей личной компании. Да благословит вас Господь. Друзья, это час, 51 час, как мы уже в марафоне, как мы уже собираем финансы на 2027 год. Это уже 51 час, как мы уже собираем финансы на 2027 год, чтобы мы могли быть с вами в эфире. Почему, друзья, это важно? Потому что, смотрите, Радио МВ не имеет реклам. И на протяжении года вы слушаете круглые сутки радиовещание без реклам или продажи времени. Другими словами, вы не слушаете передачи, где вам пытаются продать препараты или пытаются продать вам что-то, а вы слушаете круглые сутки Слово Господне. Обычно в четверг в это время вы слышите проповедь Дэвида Вилкерсона. И, друзья, у нас остается 51 минута. Нам необходимо, друзья, закрыть этот час, чтобы в следующем году, братья и сестры, вы могли слушать этот час. Друзья, у нас остается 51 минута. И уже двое братьев и сестер, которые поддержали, сказали, мы станем сотрудниками этого часа. Мы станем и будем соучастниками этого часа. Друзья, нам не хватает еще $2005. $2005. Двое человек, любовь, да благословит вас Господь, Flowmaster Plumbing, пожертвовал через Zelle, да благословит вас Господь, что вы приняли участие. Двое человек, друзья, встали в этот час, чтобы этот час был в эфире в следующем году. Мы повторяем, что, друзья, благодаря братьям и сестрам, которые поучаствовали в прошлом году, которые приняли, друзья, в прошлом году активность, и что они сделали, друзья? Они сделали, благословили, друзья, благословили вас и нас, чтобы мы в этом 2026 году могли слушать радио на, в этот час, друзья. Смотрите, и это большое благословение, потому что, друзья, потому что вы участвовали в прошлом году, многие из вас, радиосотрудники, радио, почему я называю сотрудники, мы говорим, те, кто участвует на радио, жертвуют финансы, мы вас считаем как соработниками на Ниве Божьей, потому что радиослужение сугубо, друзья, сугубо существует благодаря добровольным пожертвованиям, как вам, дорогие слушатели. Хотел бы сделать внимание, обращение. Мы видим, некоторые люди пытаются пожертвовать через Cash App. На данный момент Cash App не работает. Кто пытается сейчас пожертвовать, друзья, на Cash App, пожалуйста, обратите внимание, что Cash App не работает. И воспользуйтесь, пожалуйста, кредитной карточкой. Там есть, можно заплатить Apple Pay или Google Pay, или вашей карточкой, или Zelle, смотрите, как вам удобно, или PayPal. Объявляю, что 48 минут, друзья, остается в часовом блоке. Каждый час имеет сумму, которую нам необходимо собрать. И уже, друзья, мы 51 час в эфире. 51 час в эфире. И мы, друзья, говорим, что нам необходимо собрать, нам необходимо собрать 2005 долларов осталось в этом часу. 2005 долларов уже двое подключились в этом часу и поддержали. Хотел бы благословить вас, друзья, такими словами: пусть Господь исцеляет каждого сокрушенного сердцем. Благословит вас, друзья, Господь, любовь. Благословит вас Flowmaster Plumbing, человек, который стоит за этой компанией. Да благословит вас Господь, друзья, за вашу внимательность и за вашу любовь, отношаясь от что вы сделали для, делаете для радиослужения. Напоминаю вам, друзья, что это благотворительный марафон на 2027 год. И хотел бы, друзья, подметить, что в этот час обычно идет проповедь Дэвида Вилькерсона в четверг. А сегодня, друзья, вы слышите голос нас, чтобы вместе с вами мы могли собрать финансовую поддержку на 2027 год, чтобы в 2027 году мы смогли тоже слышать проповеди в это время. Как я уже подметил, друзья, в прошлом году кто-то из радиослушателей, друзья, поддержал этот час, позвонил, встал и поддержал этот час, чтобы в этом году мы могли слушать этот час. Радиослужение, друзья, существует уже 20 лет. Благодаря Господу и благодаря вам, друзья, за вашу поддержку, мы уже каждый год делаем марафон, выходим, повещаем вас, и Божья любовь и милость, она выходит и дает свой ответ через кого? Через вас. Вот как сейчас два человека, да, в этом часу подключилась любовь и Flowmaster Plumbing подключились, чтобы поддержать этот час. Друзья, объявляю номер 425-296-78-29. Вас возьмет буквально, друзья, 5 минут, чтобы оформить телефонный звонок. Наши сотрудники у телефона. И, друзья, это прямой эфир. Другими словами, вживую вы слышите мой голос. Так что, если вы еще не приняли участие, помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. И, как я уже сказал, друзья, Радио МВИ не имеет реклам, и, друзья, мы не продаем время. С другими словами, мы полностью рассчитываем на

друзья, более чем это, в 136 стран. И телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. 44 минуты, друзья, осталось в этом часовом блоке. Уже 51 час, 51 час мы уже в эфире говорим о финансовой поддержке на 2027 год. 44 минуты остается, друзья. Мы уже собрали $300, слава нашему Господу. Собрали $300, двое человек подключилось. Любовь, да благословит вас Господь, Flow Master Plumbing, да благословит вас Господь, пожертвовали через Zelle онлайн. Друзья, если вы хотите пожертвовать онлайн, вы можете зайти на radiomv.com, radiomv.com и сделать, друзья, свое пожертвование. Напоминаем вам, друзья, $2000 и $2005, которые нам еще необходимы. И это можно, друзья, сделать так. Если два человека сейчас позвонят и скажут, мы хотим от своей компании, вот как один брат сейчас только подключил свой Flow Master Plumbing, может быть, вы маленький имеете свой бизнес, свою компанию и хотите лично не как от себя, а как от компании стать партнером Radio MV. Вы можете, друзья, от своей компании два человека по $100 в месяц на 2027 год могут перекрыть вот эту передачу, где должно играться проповедь сейчас, которые час этот могут закрыть. Или, может быть, ваша компания хочет взять на себя вот этот $200 в месяц на год, то вы закроете, друзья, этот час спокойно. Давайте так, мы дадим сейчас возможность вам, братья и сестры, у кого есть свой small business, у кого есть своя, может быть, компания, которая хотела бы благословлять радио каждый месяц. Если две компании сейчас, вот как у нас один обратился, Flowmaster, у нас вчера, сегодня утром еще другая маленькая компания обратилась. Братья и сестры, если вы имеете свой small business и желаете от компании, не как от своей семьи, а как лично от компании, что вы сотрудник, партнер Radio MV, мы призываем вас, два человека по $100 в месяц, две компании по $100 в месяц, если подпишутся, друзья, вы перекроете этот час, который нам необходим. У нас остается 42 минуты. 42 минуты, друзья. Если вы работаете сами на себя, друзья, сами на себя работаете и хотите, чтобы от вашего, может быть, от вас, от вашего маленького бизнеса и шло ежемесячное пожертвование, это меньше, чем интернет, стоимость интернета в месяц, $100, меньше, чем стоимость интернета. Друзья, если вы возьмете на себя $200, в конце года вы можете списать от своей компании на таксу, друзья, что вы жертвовали на эту организацию, вы можете списать на таксу, то я приглашаю людей, братьев, сестер, которые имеют свой small business по $100 в месяц, или один человек может, или одна компания может взять $200 в месяц, и мы закроем вот этот час, который нужно $2005. $2005, друзья, то, что нам нужно. И если вы имеете свой small business, да, и хотели бы поучаствовать, друзья, зайдите на наш телеграм-канал. Откройте телеграм и напишите «Радио МВ». Туда мы выставили видео о 20 лет нашего служения. Туда мы выставили, друзья, PDF-документ, рассказывая о служении, чтобы вы могли ближе познакомиться, чтобы вы могли, друзья, выпринтовать, положить у себя в офисе или, друзья, поставить у себя в вашей компании, чтобы вы видели, что вы работаете и благословляете служение, которое работает более чем 136 стран онлайн, друзья. Телефон номер открытый 425-296-78-29. Уже два человека приняло. Два человека приняло. Любовь и Flow Master Plumbing приняли, друзья, в этом часу участие, стали соработниками, стали частью служения Radio MV, которые сказали, нам не безразлично, мы хотим, чтобы в следующем году служение продолжало вещать этот час. Напоминаю, телефон номер, куда вы можете позвонить, это 425-296-78-29.

5, 296, 78, 29. Наша цель, друзья, чтобы Слово Божие могло быть проповедано и укрепляло души человеческие и освобождало тех, кто пленен грехом. И, друзья, вот этот час, который у нас остался, 39 минут, этот час, друзья, делает каждый день, в год, друзья, благословляет многих людей по всему миру, освобождая людей, души от всяких духовных болезней, духовных проблем, где назидаются люди и получают свободу. И призываем и вас, друзья, станьте частью этого часа. Поддержите этот час, чтобы этот час в следующем году был в эфире. И нам уже осталось $2005. $2005. Я напоминаю, что вы можете зайти на radiomv.com, на radiomv.com, и там выбрать, какой вам удобный способ пожертвовать. Напоминаю вам, что, друзья, Cash App на данный момент не работает. Если вы пытались использовать Cash App, пожалуйста, пришлите, зайдите и используйте другую платформу, нежели чем Cash App. Можно делать Apple Pay, Google Pay через карточку, когда вы заходите, имейте в виду. Остается 38 минут, и два человека уже приняли в этом часу участие. Мы уже 51 час в эфире. 51 час в эфире. Говорим о поддержке на 2027 год. Друзья, уже 20 лет в служении, когда мы делаем каждый год такой марафон, где мы обращаемся к вам. И каждый год, друзья, Господь выходит навстречу и использует вас, чтобы эфир был в следующем году. В каждом штате, где проживают братья и сестры, получали духовное назидание. Как я уже говорил, одна семья, они прислали нам сообщение, они живут в Колумбии, в Латинской Америке. И они живут в Колумбии и говорят: мы слушаем радио МВИ, для нас это частица нашего дома. Для нас это стало поддержкой, говорит, и благословением. Мы, говорит, живем в другой стране, в Колумбии, не зная языка, но получаем назидание от вас. А другая семья, друзья, нам интересно тоже сообщила. Они говорят: мы переезжали в штат, и говорит, сейчас мы переехали совсем в другую страну. И с каждым переездом мы брали с собой нашего верного друга, Радио МВИ. Знакомый голос, знакомые передачи. Куда бы мы ни поехали, говорит, мы могли слушать Радио МВИ. Настолько приятно, друзья. И вот мы вас призываем, станьте частью этого служения, которое благословляет, делает это частью жизни людей, многих людей, которые не назидаются Словом Божьим на протяжении этого года 2026. И мы приглашаем, давайте пойдем с нами в 2027 год. У нас не хватает, друзья, людей, которые могли бы пойти с нами. Остается 36 минут, и нам нужно $2005. $2005, друзья, можно, если 4 человека позвонят и скажут: $50 в месяц я пойду с вами в 2027 год. $50 в месяц. И 4 человека смогут, друзья, перекрыть эту сумму $2005. Или, друзья, 7 человек по $25. Друзья, 7 человек по $25 смогут перекрыть эту сумму. Хотели бы обратить внимание, что уже 2 человека приняли, друзья, активность, приняли решение благословить этот час. И уже мы собрали $300, еще нам нужно $2005. Хотели бы благословить и пожелать вам, 2 человека, которые приняли участие, это Любовь и Flow Master Plumbing. Да благословит вас Господь за вашу активность, что вы, друзья, приняли. Объявляю номер, куда вы можете позвонить. Это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, звоните на этот номер. Мы сейчас послушаем песню. Во время песни, друзья, звоните или зайдите онлайн на radiomv.com и примите свое участие. Нас остается 35 минут, и нам нужно $2005, друзья. $2005 – это если 2 человека позвонят, скажут: мы пойдем с вами в месяц по $100
то, друзья, мы закроем этот эфир, этот час. Или, друзья, 4 человека по 4 человека по $50, друзья, в месяц, и мы закроем этот час. 34 минуты, друзья, нам нужна ваша активность, ваше внимание. И телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши линии открыты, и сотрудники у телефонов. А мы слушаем псалом.

Дорогие друзья, служение Радио МВ – это не только интернет-вещание, включающее в себя славянский, испанский, английский, немецкий, музыкальный и другие каналы, но также миссионерская деятельность в различных странах мира, таких как Перу, Аргентина, Мексика, Израиль и так далее. Главная цель – проповедовать Евангелие по всему миру. Благодаря нашему с вами тесному сотрудничеству Господь производит свою, порой даже невидимую человеческим глазам, работу по спасению, восстановлению и обновлению душ. Для многих это насущный хлеб, подаваемый на каждый день. В больницах, в домах инвалидов и тюрьмах люди живут и получают радость от радиопередач. Будем спешить делать добро, благовествовать мир и нести надежду в каждый дом. Если Господь располагает ваши сердца, то вы можете сделать свое пожертвование, позвонив по телефону 425-296-7829 или посетив наш веб-сайт radiomv.com.

425-296-78-29. 425-296-78-29. Слава Богу, друзья, принял другой участник. Микола, да благословит вас Господь, Микола, онлайн. И слава нашему Господу, друзья, остается 29 минут и уже $1880 осталось. Михаил. Михаил стал частью онлайн. Да благословит вас Господь, друзья, уже 3 человека, которые сейчас приняли. И у нас остается 28 минут и 3 человека. Михаил, Любовь, Flow Master Plumbing, да благословит вас Господь, друзья, за ваше участие в этом часу. Это час, где обычно в это время, друзья, проходит передача проповедь Дэвида Вилькерсона в это время. И вы, друзья, поддержали, друзья, чтобы эта передача могла быть в эфире, друзья, И напоминаю вам, друзья, что нам нужно еще $1880, чтобы этот час был полностью покрыт на 2027 год. Да благословит вас Господь, друзья, что вы принимаете участие. Божий вам благословение, друзья. Помните, что мы сейчас, это в прямом эфире, и мы зовем вас, чтобы вы приняли участие. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. У вас есть возможность, друзья, стать частью этого марафона. И как вы можете сделать? Пойти на radiomv.com, вот как многие делают это, выбрать способ, как вам намного легче и удобней. И там, друзья, там вы сможете выбрать ежемесячную сумму или одноразово, как вас располагает ваш личный бюджет. Хотел бы, друзья, напомнить, что в этом часу остается 26 минут, и этот час еще нуждается в $1880. Уже братья и сестры, которые приняли участие, они благословили уже на сумму $425. Слава нашему Господу! На $425, друзья, 3 человека: Михаил, Любовь, Флоу. Друзья, Flow Master Plumbing стали, друзья, поддерживать этот час. И мы призываем вас, чтобы вы, друзья, подключились, потому что нам не хватает $1880, чтобы поддержать этот час. Если, друзья, вы еще не приняли участие, или, может быть, вы слушаете и думаете, стоит ли мне поддерживать или нет, хотел бы вам, друзья, обратиться. Если вы хотите, чтобы радио звучало в следующем году, это открыта возможность для тебя, дорогой слушатель. Радиослужение существует благодаря только слушателям, как вы, которые звонят и становятся частью этого служения. 25 минут, друзья, и у нас 3 человека уже приняло в этом часу с участием, стали соработниками на Ниве Божией. А, друзья, нам еще не хватает 1880. До цели этого часа нам нужно 1880. Это если, друзья, 7 человек позвонят по $25 в месяц, подпишутся, могут перекрыть. Или 4 человека по $50 в месяц смогут перекрыть, друзья, этот час. Или, может быть, 2 человека, которые хотят перекрыть по $100 в месяц, и этот час, друзья, будет перекрытый. Мы уже 51 час в эфире. 51 час мы уже в эфире, друзья. Мы начали с понедельника, уже сегодня четверг.
И не хотелось бы, чтобы нам сидеть здесь целый месяц, друзья. Не хотелось бы. Мы говорим, что мы собираем на 2027 год, чтобы быть в эфире. Каждый год мы делаем марафон, потому что кто-то в прошлом году, друзья, кто-то в прошлом году поучаствовал и сделал, чтобы в этом году был этот эфир. Друзья, чтобы в этом году был проплачен этот час. И у нас остается буквально, друзья, 24 минуты, и нам не достает $1880. $1880. В прошлом году, братья и сестры, вы позаботились многие, чтобы этот час был покрытый. А у нас остается 23 минуты, друзья, и этот час, он еще, друзья, не покрытый. Нам необходимо $1880. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем, друзья, на вас. И хотел бы объявить, что Радио Ви, друзья, это благотворительное, друзья, служение, потому что мы не продаем время, и у нас нет, друзья, рекламы. И каждый год мы полагаемся на Господа и на верность, которую Бог проявляет через своих детей. А это вы, дорогие радиослушатели. И вот мы уже 51 час в эфире, где мы говорим о марафоне, который нам необходимо на следующий год. И мы благодарим Господа за братьев и сестер, которые уже приняли в этом часу приняли участие Михаил, Любовь, Flowmaster Plumbing. Благословит вас Господь, что вы приняли участие в этом часу. Остается 22 минуты, друзья. Хотел бы я вам напомнить, что Слово Божие написано, местописание Луки 4 глава, 18 стих. Это Иисус Христос читает местописание, вы знаете, наверное, хорошо, где говорится так: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать племенным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Луки, 4 глава, 18 стих. Это стих на этот час. И когда, друзья, радиослужение проповедует каждый день, вещает радио, оно помогает людям, друзья, слышать благую весть о Христе, где Господь освобождает, где Господь исцеляет, где Бог дает, друзья, свободу. Те, кто сокрушенным сердцем, Он дает им свободу. И вот мы призываем, да будет этот час, друзья, благословением для многих людей, которые еще не получили этот мир от Господа. И мы, друзья, призываем вас, чтобы вы помогли закрыть этот час, который у нас остается 21 минута, и нам еще нужно $1880. $1880. Друзья, это если, друзья, если 4 человека по $50 в месяц подпишутся, они смогут, друзья, перекрыть этот час. Вы сможете, друзья, перекрыть этот час. Я объявляю номер, даю вам возможность позвонить или зайти на радио mv.com и принять участие. Зайти на радио mv.com и принять участие. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии наши, друзья, открыты. Наши, друзья, сотрудники у телефонов. Вас возьмет буквально 5 минут, чтобы оформить телефонный звоночек. Напоминаю, друзья, что это прямой эфир, и вы сможете зайти на radiomv.com и тоже пожертвовать там. Остается 20 минут в этом часовом блоке, друзья. Этот часовой блок начинает сильно хромать, друзья. Ему не хватает $1880, чтобы в следующем году он был в эфире, друзья. Из-за этого необходимо, чтобы нам закрывать, друзья, каждый час. Каждый час. Слава нашему Господу, друзья, за то, что Бог проявляет свою верность через вас, радиослушателей. Объявляем номер, и мы послушаем Псалом 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии наши открыты,
И мы ждем ваших звонков. Если вы желаете пожертвовать онлайн, зайдите на radiomv.com. На radiomv.com. Слушаем псалом, друзья.

0: В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио МВ несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио МВ – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио МВ слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут услышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио МВ не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное, возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать священные писания, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагает читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agape 3 – это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио МВ». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе, 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.
1: +325 296 78 29, друзья, наши линии открыты, и вас, друзья, возьмет буквально 5 минут, чтобы принять участие. Надя, да благословит вас Господь, пожертвовали через Zelle. Надя, да благословит вас Господь, Михаил, Любовь и Flow Master Plumbing. Благословили этот час, друзья. Этот час у нас еще остается буквально 10 минут в этом часу. 10 минут, и уже 4 человека, которые стали соработниками, поддерживая этот час, чтобы он был в эфире в следующем году. Но нам еще не хватает, друзья, в этом часу $1830. И мы, друзья, вас призываем $1830. Если у вас есть, друзья, возможность стать соучастником каждый месяц по $50, то 4 человека по $50 в месяц, если подпишутся, друзья, смогут покрыть этот час. Или, друзья, 2 человека по $100. Если у вас может быть свой small business и вы хотите от бизнеса жертвовать каждый месяц по $100, друзья, вы можете зайти на radiomv.com, нажать на пожертвовать там donate, через карточку выбрать monthly, поставить сумму, которую вы желаете месячно жертвовать, и сделать таким способом. Если вам проще, может быть, позвонить и по телефону это сделать на номер 425-296-78-29. Наши сотрудники, друзья, у телефонов, у нас остается 9 минут, и нам еще не хватает в этом часовом блоке $1830. Друзья, в этом часу обычно играется, звучит проповедь Дэвида Вилкерсона в четверг. В это время, друзья, наше желание, чтобы оно и в следующем году могло играться, эта проповедь крутиться. И помните, друзья, кто-то в прошлом году принял участие, чтобы этот час был пополненный, чтобы этот час имел полную сумму, чтобы в этом году мы могли слышать проповеди. А теперь лежит на нас ответственность, друзья, чтобы мы могли покрыть этот час, чтобы в следующем году он был в эфире. Объявляю вам номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Надия, Михаил, Любовь, Flowmaster, Plumbing, да благословит вас Господь, что вы приняли уже участие в этом часу. И у нас, друзья, остается 8 минут, и нам не хватает $1830. $1830. Может быть, вы хотите пожертвовать от своего личного бизнеса и перевести $1830 сейчас. Вы это можете, друзья, сделать, чтобы благословить и поиспользоваться, друзья, благословением, где вы можете получить письмо, пожертвование, чтобы вы списали в конце года на ваш бизнес. Друзья, если вы желаете, зайдите на radio.mv.com. Выберите способ, как вы желаете пожертвовать. Может быть, кто-то желает, друзья, закрыть этот час сам. Хочет благословить, чтобы этот час не нуждался, друзья, больше финансов. Сейчас не хватает $1830. 7 минут, друзья, 7 минут, и нам нужно $1830. Объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, напоминаем, что это прямой эфир, где мы говорим о финансовой поддержке на 2027 год. На 2027 год. Кто-то в прошлом году, друзья, позаботился, чтобы этот час был покрытый. А сейчас, друзья, лежит ответственность на нас. И у нас остается 6 минут, и нам не хватает $1830 в этом часу. Уже 4 человека приняли участие. Любовь, Flowmaster Plumbing, Михаил и Надя. И напоминаю, телефон номер 425-296-78-29. До конца часа, друзья, осталось всего 7 минут. До цели этого часа нам нужно $1830, друзья. И обращаемся к вам, если вы еще, друзья, не приняли участие, позвоните на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Вас возьмет буквально, друзья, 5 минут оформить звонок. Если, может, вы хотите, друзья, позвонить и пожертвовать одноразово и благословить, перекрыть эту сумму, друзья, полностью сказать, я возьму на себя этот час, то, что не хватает, я его полностью перекрою от себя или от своего бизнеса, вы можете это сделать. Нужно $1830 в этом часу, и остается буквально 6 минут. Друзья, остается буквально 6 минут. $1830 остается в этом часу, и у нас буквально остается 6 минут. Друзья, я смотрю активности наших слушателей сейчас в Америке. Это номер один – Вашингтон. Номер два – штат – это Калифорния. Номер три – штат – это Нью-Йорк. Номер 4 штат – это South Carolina. 5 – это Ohio. Друзья, Орегон – это 6. North Carolina – это 7. Массачусетс – номер 8. Пенсильвания – номер 9. И Теннесси – номер 10. Дорогие радиослушатели в этих штатах, обращаюсь к вам. Конечно, нас больше Флорида слушает, Кентаки, Миннесота, все штаты. Обращаюсь к вам, друзья, что у нас остается буквально 5 минут, и нам нужно $1830 в этом часу, чтобы, друзья, мы могли закрыть этот час. Мы уже 51 час в эфире говорим с вами о поддержке на 2027 год. Хотелось бы услышать, друзья, если можно пожертвовать одноразово, или если вы хотите разбить это на месячно, друзья. $200 в месяц на год вы сможете перекрыть эту сумму. Может быть, вы говорите, я не могу пожертвовать всю сумму, но я могу сделать так, чтобы $200 в месяц от моего бизнеса я буду жертвовать, и это перекроет этот час. Друзья, остается 4 минуты. 4 минуты. Если зайдете на radiumv.com, нажмете credit card, выберите monthly и поставите $200 на месяц, то вы можете от своего бизнеса перекрыть, друзья, этот час. Остается, друзья, 4 минуты, и нам не хватает $1830. $1830. А может быть, друзья, найдется 2 человека, которые по $100 в месяц хотят, может быть, благословлять от своего бизнеса. Зайдите на веб-сайт или позвоните на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, мы идем сейчас на музыкальную паузу, и я дам вам, бизнесмены, которые имеют свои бизнеса, позвонить, чтобы перекрыть, друзья, этот номер. Я вижу, что нас слушают, друзья, много штатов сейчас. Активности прослушателей очень много. Друзья, хотелось бы слышать от вас. Радио МВИ, друзья, существует благодаря вам, слушатели. И остается 2 минуты, и у нас есть $1830, которые надо перекрыть, друзья. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Мы идем, слушаем музыкальную музыку. Псалом, и ждем ваших звонков.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваше пожертвование — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

Дорогие сотрудники радио, примите от меня, бабушки 86 лет, большую благодарность за ваш бесценный труд. Моя дочка подарила мне радио, и вот уже я 5 лет как слушаю ваше радио и очень, очень довольная. Я живу одна в старческом доме, часто бывает подходит уныние. И вот радио очень помогает и утешает. Дай Бог вам всем здоровья на долгие годы, чтобы вы продолжали трудиться на ниве Божьей. Господь вас вознаградит.

Дорогие друзья, служение Радио МВ – это не только интернет-вещание, включающее в себя славянский, испанский, английский, немецкий, музыкальный и другие каналы, но также миссионерская деятельность в различных странах мира, таких как Перу, Аргентина, Мексика, Израиль и так далее. Главная цель – проповедовать Евангелие по всему миру. Благодаря нашему с вами тесному сотрудничеству Господь производит свою, порой даже невидимую человеческим глазам, работу по спасению, восстановлению и обновлению душ. Для многих это насущный хлеб, подаваемый на каждый день. В больницах, в домах инвалидов и тюрьмах люди живут и получают радость от радиопередач. Будем спешить делать добро, благовествовать мир и нести надежду в каждый дом. Если Господь располагает ваши сердца, то вы можете сделать свое пожертвование, позвонив по телефону 425-296-7829 или посетив наш веб-сайт radiomv.com.

Дорогие радиослушатели, сейчас на радио МВИ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВИ можно на нашем сайте radiomvi.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио, Радио МВ. С вами и для вас христианское радио МВ.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваше пожертвование – это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма – это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Три месяца над китайской провинцией Шонтан нещадно палило солнце. На лазурном небе не было ни одного облачка. Все живое находилось под угрозой уничтожения. Земля сгорала от иссушающего зноя. Казалось, что над ней навис зловещий призрак голода, протягивающий свои костлявые руки, чтобы поглотить все. Еще несколько дней, и весь урожай может сгореть на корню, так и не успев вызреть. Все эти обстоятельства угрожали 28 миллионам человек неминуемой смертью от голода. Ежедневно весь китайский народ, кроме христиан, взывал о помощи к своему идолу Богу Дождя. Люди в надежде на его милость приносили идолу деньги, рис, мясо, вино. Во славу идола устраивались процессии, проводились специальные идолослужения. Каждый день в течение 6 недель высокопоставленные сановники, сопровождаемые огромной толпой людей, проносили идола по всем полям. Но лучи солнца продолжали палить землю с неиссякаемой силой. Горе и голод возрастали с каждым днем. Наконец, отчаявшийся народ схватил каменного, вечно насмехающегося идола и сбросил его с высоты городской стены на солнечное пекло, чтобы он научился состраданию. Христиане все это время тоже взывали к Богу, но он молчал. Люди были удивлены и разочарованы. Некоторые из них отправились к миссионеру с вопросом: «Мы понимаем, почему народ не получил помощи, так как знаем, что сделанные человеческими руками глиняные идолы не имеют силы. Но ведь и мы взываем к Богу в течение 6 недель». И тоже не получили ответа. Скажи, действительно ли существует этот Иисус из Назарета, которому ты научил нас молиться? Или это игра глупцов? Почему мы до сих пор не увидели доказательства его присутствия?» «Ну хорошо», — ответил миссионер. «Мы попросим у Бога, чтобы Он показал вам все препятствия, удерживающие Его от ответа на ваши молитвы. Когда же вы увидите эти препятствия, вы признаете их и попросите ли у Бога прощения?» Люди ответили положительно. «Тогда, — сказал миссионер, — будем все вместе молиться». Как только христиане преклонили колени, то сразу некоторые стали всхлипывать, шепотом признавать свои грехи и просить Бога о прощении. Эти искренние покаяния убрали все препятствия на пути молитвы. И люди с чистым сердцем и уверенностью могли вознести Господу свое прошение о дожде. Христиане решили молиться до тех пор, пока Бог не пошлет им желанный дождь. Христиане, которые были у миссионера, рассказывали другим о решении верующих, и огромное количество людей объединилось в молитве к Богу. С каждым новым днем количество молящихся людей возрастало. По просьбе студентов закрыли университеты, чтобы все желающие могли присоединиться к молящемуся народу. Утром провели 2 собрания прошения, а после обеда студенты отправились в окружающие города и села и сообщили людям, что христиане в городе молятся великому Богу о дожде. Студенты просили сельских жителей присоединиться к общей молитве, возносимой великому Богу христиан. Так прошел первый день. Вскоре все небо покрылось тучами и заморосил дождь. Вдруг, неожиданно откуда ни возьмись, налетел сильный ветер и, разогнав тучи, унес долгожданный дождь за горизонт. Церковь упорно молится. На следующий день небо опять покрылось тучами. Вскоре пошел мелкий дождь, который со временем усилился и превратился в ливень. Урожай был спасен. Но повествование на этом не заканчивается.
христиане вновь приходят к миссионеру. На этот раз они уже не сомневаются в реальной силе истинного Бога. «Мы теперь знаем, что значит верить в Иисуса Христа», — сказали они. «Ведь мы просили Бога о дожде, и Он услышал нашу молитву. Разве мы теперь не должны благодарить Его за это?» И вот каждый день в течение 10 дней проводились по 2 собрания, наполненные радостными песнями, а также благодарениями и свидетельствами о чудесной силе и благодати Божьей. После обеда верующие отправлялись к тем людям, которые еще не знали и не любили Иисуса, чтобы рассказывать им о чудесном Боге, который слышит молитвы своих детей. Христиане приглашали всех присоединиться к благодарению единого, могущего и истинного Бога за Его чудесную помощь. Залы миссионерских домов были заполнены до отказа огромными толпами народа из различных социальных слоев. На 10-й день пришли главные лица города, сановники и вельможи столицы, чтобы на коленях поблагодарить Бога. «Я верю», — сказал главный мандарин, — «что вы учите об истинном Боге, истинной вере и проповедуете Евангелие. Поэтому я, не откладывая на завтра, пришел сегодня, чтобы открыто признать вашего Бога. Я знаю, что за это могу потерять свое высокое положение и, может быть, даже свою жизнь». Многие люди, приходившие на богослужение, благодарение, искали и находили в Иисусе Христе своего Спасителя, понимая, что Он взял на Себя вину всего мира. Было отчетливо видно, что через благодарение увеличивалось благословение Божье. Не желаем ли и мы последовать примеру этих людей? Не обратим ли мы свое внимание на то, что благодарение включает в себя благословение? Более того, оно увеличивает его. И если между Богом и нами нет преград, то мы можем получить Его благословение и быть Ему благодарными от всего сердца. Многие люди знакомы с песней «О, если б тысячу устами, я мог Тебя, Господь, хвалить». Однажды кто-то сказал, что эта ликующая песня является жемчужиной поэзии. Она побуждает каждую клеточку тела и каждую травинку на поле хвалить и славить Бога. Можно предположить, что автор переживал счастливые мгновения своей жизни во время написания этой песни, и его душа устремлялась ввысь в радостном ликовании. Однако все было иначе. В одном сборнике песен сделана краткая, но говорящая о многом заметка. Написана эта песня в 1704 году, когда у автора сгорел дом до самого основания. Таким образом, стихотворец находился в таких обстоятельствах жизни, когда человеческой душе более свойственна печаль, нежели радость. Однако из дымящих руин дома возносились слова благодарения Богу, а не стоны и плач. Однажды в Англии, когда страной управляла Мария Кровавая, на повозке везли осужденного за веру проповедника, чтобы сжечь его на костре. Люди, везущие обреченного на смерть, спросили его с издевательской насмешкой: «А ты можешь благодарить Бога за это?» Он ответил: «А почему бы и нет?» В книге Даниила говорится о 3 мужах, которые, находясь в огненной печи, могли это делать. Поверьте, как им, так и мне близок тот, которого вы совершенно не знаете. В это время телега, качнувшись, перевернулась, и у бедного пленника, связанного и беспомощного, сломалась нога. «Ха, а теперь ты можешь благодарить Бога еретиков, которые так плохо заботятся о тебе?» Злорадно воскликнули мучители. «И теперь могу. Хвали, душа моя, Господа!» ответил осужденный, изнемогая от боли. Пленника решено было вернуть в темницу, так как его не хотели сжигать со сломанной ногой, а по его выздоровлении отправить на костер. Спустя несколько дней Мария Кровавая умерла,
гонительница протестантов. И на престол вступила английская королева Елизавета, которая была протестанткой. С тех пор в Англии больше не разжигали таких костров, а пленников, пострадавших за веру, отпустили на свободу.

0: Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваше пожертвование — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.
1: Господь и Бог мой, жизнь всего основа, им стало все, и все к нему идет. Он дух, он свет, он истина и слово. Бог есть любовь вовеки в род и род. Меня он спас, отдавши в жертву сына. Христос теперь ходатай в небесах. И вновь своей любовью всесильной и ныне властен трудный миг спасать. В земном пути бывают ураганы, и если я случайно упаду, его бальзам врачует сердце раны, к нему всегда за помощью приду. Как хорошо, что он мой верный кормчий, приемля с верой Божьей дары, хочу всегда и в светлый день, и ночью за все его благодарить. Я буду Бога славить. Я буду славить Бога непрестанно за то, что Он доселе мне помог. Хвала Тебе, 100 000 осанна, великий, вечный, милующий Бог. Аминь.
2: Дорогие радиослушатели, сейчас на радио МВ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.

Всем сердцем моим ищу Тебя. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Псалом 118, 10, 11.

наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «По страницам Библии». А в 9 часов слушайте чтение книги.

0: Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
1: Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 351-я встреча у нас сегодня. Я начну с мысли, на которую меня навел один наш слушатель. Он говорит, то есть в книге «Судей» перед нами обычные среднестатистические люди, которых Бог использует особым образом. Вот обычные, да, соглашусь. А меня немножко напрягло здесь слово «среднестатистические». Я думаю, что даже ниже, чем среднестатистические. Да, это люди веры. Это примеры веры, которые мы получаем, о которых мы читаем, в частности, в послании к евреям. Но если говорить о них как о людях до того, как Бог начал в них действовать, это, конечно, ниже, чем среднестатистический уровень. В начале 10 главы перед нами двое судей, о которых практически нечего сказать. Мы уже начали читать в прошлый раз и начали этот разговор. Сначала, как мы читали в первом стихе, после Авимелеха, восстал для спасения Израиля Фола, сын Фуи, сына Додова из колена Исахарова. Он жил в Шамире, на горе Ефремовой. Он был судьей Израиля 23 года и умер, и погребен в Шамире. Ничего про этого человека неизвестно. То есть он просто не сделал ничего. Второй судья, Иаир, о котором мы читаем, у него было 30 сыновей или 32 в разных рукописях по-разному, и вот он подарил им по ослику. Третий стих. «После него восстал Иаир из Галаада, и был судьей Израиля 22 года. И у него было 30 сыновей, ездивших на 30 молодых ослах. И 30 городов было у него. Их до сего дня называют селениями Иаира, что в земле Галаадской. И умер Иаир, и погребен в камне». Что можно сказать про Иаира? Во-первых, у него было процветание и богатство. Но это процветание и богатство были бесцельными. Во-вторых, у него явно было благоденствие. Но это благоденствие было бессмысленным. В-третьих, у этого человека был явный престиж, но этот престиж оказался бессильным. Почему я об этом так говорю? Процветание, богатство. В то время осел, ослик, был признаком процветания. Богатые люди ездили на ослах. Военным животным считался конь. Осел – это животное, конечно, мирное, но это животное богатого, обеспеченного человека. Я думаю, вы еще помните эту замечательную песню Деворы. И Девора поет следующие слова, 10 стих 5 главы. «Ездящий на ослицах белых, сидящие на коврах и ходящие по дороге, пойте песнь. Вот вам ездящие на ослицах белых». Вот вам совершенно конкретный разговор об этих животных. Кстати говоря, во времена Иисуса Христа на ослах или на ослицах ездили цари. Вот вход Спасителя в Иерусалим знаменателен не тем, что он на каком-то ослике непонятном въезжает. Вход Спасителя в Иерусалим замечателен тем, что Спаситель въезжает как царь. И вот у этого человека, у Иаира, 30 сыновей, 30 ослов, говоря современным языком, у него был гараж на 30 машин, и каждому из сыновей он подарил по машине. Я все искал, с какой машиной это сравнить, если говорить о современности. Она должна быть, ну, не самой такой плохой, но и не слишком роскошной. Ну, может быть, такой Volkswagen того времени. Да, вот каждому сыну он подарил по Volkswagen. Так что отцом он был щедрым, это совершенно очевидно. Вопрос только один. Зачем все это? Бессмысленно. Приносили ли эти ослики славу Богу? Нет, ни один из них не провозглашал ни одной осаны, и рядом с ними не было провозглашено ни одной осаны. Ничего подобного в Священном Писании не сказано. Задумайтесь, пожалуйста, о себе. Какова цель вашей жизни? Есть ли у вас такая цель? Иначе можно получить престиж без силы. Яир был похоронен, мы читаем в 5 стихе, погребен в камне. Да, такие нормальные похороны, причем обращается внимание в камне, то есть это был известный человек, это был знаменитый человек, это был человек, наделенный престижем, который при этом не совершил ни одного значимого поступка. Меня зачастую знакомят с людьми, у которых огромное число титулов и абсолютно печальные и ничего не выражающие глаза. То есть человек живет, человек занимает большую должность. Перед человеком в совершенно буквальном смысле снимают шляпы. Но его должность оказывается больше, чем сам этот человек. Когда его не будет, его забудут очень быстро. Должность перейдет к другому. Можно было, по крайней мере, надеяться, что израильтяне научатся верности Богу. Но и этого не произошло. 6 стих 10 главы. «Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа и служили Ваалам и Астартам, и богам арамейским, и богам сидонским, и богам моавитским, и богам аммонитским, и богам филистимским, а Господа оставили и не служили Ему». Вот такова греховная природа человека. В греховной природе мы не научились, и пока Христос эту природу не изменит, мы и не научимся. Кстати, большая часть Церкви Христовой сегодня в отступлении от Бога, в отпадении от Бога. Почему? Да потому что у нас есть эти ослики, у нас есть эти машины, у нас есть это материальное благосостояние. Его сегодня больше, чем когда бы то ни было. А внутри пустота. Хорошо обеспеченная, но абсолютно бессмысленная жизнь. Идем дальше и читаем 7 стих. «И воспылал гнев Господа на Израиля, и он предал их в руки филистимлян и в руки аммонитян. Они теснили и мучили сынов Израилевых с того года 18 лет, всех сынов Израилевых по ту сторону Иордана в земле Амарейской, которая в Галааде». Многим кажется, что Бог как бы зависит от нас. Будем мы рассказывать о нем, хорошо ему будет. Будем мы защищать его, и он будет чувствовать собственную защищенность. Будем мы отстаивать его, ему будет лучше, чем было бы иначе. На самом деле все ровно наоборот. Это не Бог зависит от нас, а это мы целиком и полностью зависим от Бога. Понимаете, в чем штука? Бог не зависит от того, буду я сейчас делать эти передачи или нет. Бог, его жизнь, его благосостояние не зависит от того, будете вы сейчас слушать эти передачи или нет. Но мы с вами зависим от того, насколько мы готовы прийти к Богу. Возвращаемся к тексту 9 и 10 стихи. «Наконец аммонитяне перешли Иордан, чтобы вести войну с Иудою и Вениамином и с домом Ефремовым. И весьма тесно было сынам Израиля, То есть начиналось это все на восточном берегу реки Иордан, там, где остались эти 2,5 колена. Потом они переходят Иордан, и мы читаем, весьма тесно стало Израилю. 10 стих. «И возопили сыны Израилевы к Господу, и говорили, согрешили мы пред тобою, потому что оставили Бога нашего и служили Ваалам. И сказал Господь сынам Израилевым, не угнетали ли вас египтяне, и амореи, и аммонитяне, и филистимляне, и сидоняне, и амаликитяне, и амовитяне? И когда вы взывали ко мне, не спасал ли я вас от рук их? А вы оставили меня и стали служить другим богам. Зато я не буду уже спасать вас. Пойдите, взывайте к богам, которых вы избрали, пусть они спасают вас в тесное для вас время». Похожую историю мы уже видели. Израильтяне падают вниз в своих отношениях с Богом, и приходят завоеватели. Но в этот раз в истории начинается нечто новое. Во-первых, Бог не ставит судью сразу. Мы об этом поговорим через пару минут. Во-вторых, и начнем мы с этого. Бог вдруг говорит, слушайте, вы служите этим богам, служите этим божествам, пусть они вас и спасают. Порою так случается. В какой-то момент Бог говорит, ты считаешь, что сам все можешь? У тебя есть другие средства, у тебя есть другие ресурсы.

0: все что угодно, но даже и компания на самом деле, даже обычная компания в мире бизнеса. Такая организация должна подумать о том, если это церковь или миссия, каковы наши отношения с Богом. Мы еще служим Богу или уже служим своей статистике? Мы еще славим Бога или кого-то другого, или что-то другое? Бог не дает руководства, когда есть кризис веры, кризис призвания и кризис цели. И вот в этот момент, отвечая на слова израильтян, Бог говорит: «А я не буду вас спасать». 15 стих. «И сказали сыны Израилевы Господу: согрешили мы, делай с нами все, что тебе угодно, только избавь нас ныне». Я думаю, что это, конечно, покаяние, но покаяние неполное. «И отвергли от себя чужих богов и стали служить только Господу». Вроде бы все нормально. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что следующее действие Бога не основано на покаянии этих людей. Дальше не говорится, что они покаялись чистым сердцем, и поэтому Бог изменил свое мнение. Там другое. Читаю дальше. «И не потерпела душа его страдания Израилева. Они были спасены его милостью». А что с покаянием? А вот смотрите. «Согрешили мы, делай с нами все, что тебе угодно». Если бы это было действительно покаяние, вот здесь стояла бы точка. Вот здесь, после «что угодно», просто стояла бы точка. И дальше Бог уже решает, что ему делать. Но они это говорят дальше. «Только избавь нас ныне». Вот сейчас нас избавь. Знаете что? Нам порою кажется, что в нашей христианской жизни Бог принимает нас, потому что мы чистосердечно каемся или красноречиво молимся. Бог принимает нас на самом деле, потому что Он милостив. Если мы этого не учитываем, если мы этого не помним, если мы об этом забываем, тогда мы оказываемся для самих себя в центре событий. И бывает очень грустно, когда все вдруг разваливается и становится понятным, что в центре событий исключительно и только Бог.
1: По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
0: Читаем дальше, 17 стих. «Аммонитяне собрались и расположились станом в Галааде. Собрались также сыны Израилевы и стали станом в Массифе. Народ и князья галаадские сказали друг другу: кто начнет войну против аммонитян, тот будет начальником всех жителей галаадских». И вот израильтяне призывают самого неожиданного вроде бы человека для того, чтобы вести израильский народ. Зовут его Ефай. С одной стороны, он действительно выдающийся лидер. С другой стороны, он незаконно рожденный. И это серьезно. 11 глава, 1 стих. «Ефай галаадитянин был человек храбрый. Он был сын блудницы. От Галаада родился Ефай. И жена Галаадова родила ему сыновей. Когда возмужали сыновья жены, изгнали они Ефая, сказав ему: ты не наследник в доме отца нашего, потому что ты сын другой женщины». Давайте разберемся. Есть две точки зрения, есть два взгляда. Блудница – это слово в данном случае можно переводить и более мягко. Его матерью была чужая, неизвестная женщина. И таким образом, поскольку его мать неизвестная женщина, и получается, что он как бы никто. Братья отвергают его. Мысль о неизвестной или чужой женщине неоднократно

0: ясно встречается в Священном Писании. Книга Притчей, 2 глава, 16 стих. «Дабы спасти тебя от жены другого, от чужой», вот это слово, это понятие, «которое умягчает речи свои» и так далее. На самом деле в интерпретации 10 главы есть два разных взгляда на то, кем была мать Ефая. Римский историк иудейского происхождения Иосиф Флавий говорит, что она была язычницей. В еврейской же традиции интерпретации она называется потомком Исмаила. Ну, в любом случае, этот человек был отвергнут от своего народа. Его буквально отправляют в ссылку. Каким образом это делают братья? Ну, на самом деле, они это делают совершенно законно. Мы читаем «Ты не наш, уходи отсюда». И можно было бы заподозрить братьев в какой-то особой жестокости. Но давайте вспомним стих, который мы читали. Это 23 глава книги Второзакония. Второй стих. «Сын блудницы не может войти в общество Господне, и десятое поколение его не может войти в общество Господне». То есть с формальной точки зрения, с точки зрения закона, братья, в общем-то, поступили правильно. Однако многие мужчины разделяют ту же проблему или имеют ту же проблему, которая была у Ефая. Сыновей блудниц или сыновей неизвестных женщин немало среди поэтов, ученых, даже некоторые из римских пап были вот этим известны, но так или иначе вот этот барьер преодолели. 11 глава, 3 стих. «И убежал Ефай от братьев своих, и жил в земле Тов, и собрались к Ефаю праздные люди, и выходили с ним». Говоря современным языком, вокруг Ефая собралась банда. Это люди, у которых тоже до какого-то времени не было смысла жизни. Это такое подобие банды Робин Гуда. И самого Ефая действительно часто называют таким древним Робин Гудом. Из чего бы это Богу действовать через таких людей? Зачем Богу поступать вот так? Есть множество причин, я назову две из них. Во-первых, других людей у Бога нет. Все мы согрешили и лишены славы Божией. Бог призывает нас, и Бог оправдывает нас. Кто-то скажет, ну надо было избрать людей, у которых грехи какие-нибудь не такие яркие, не такие видимые, что ли. Нет-нет, это мы порой говорим, слушай, тебя что-то слишком видно, ты что-то слишком грешишь, давай-ка ты поступай иначе. А Бог-то не так рассуждает. Я помню в церкви ситуацию, когда нужно было выбрать, кто будет петь в группе поклонения, ну и зашла речь о двух девушках. Выяснилось, что каждая из них живет с молодым человеком, хотя это не ее муж, естественно, это разные молодые люди, да, просто каждая из них живет со своим молодым человеком. И один из участников этой встречи сказал, ну, давайте мы лучше вот эту поставим, там, вторую из этих двух, потому что про то, что первая живет с парнем, знают все, а вторая как-то все-таки аккуратнее это делает. Понимаете, люди порою так рассуждают, Бог так не рассуждает. Других людей у Бога нет. Но еще одна причина. Бог смиряет тех, через кого действует. Каждый человек, через которого действует Бог, в какой-то момент своей жизни понимает, насколько он недостоин. И тогда делается шаг к смирению. Помните, Бог смирял Иосифа. Бог смирял Моисея. Бог смирял Давида. Кстати, и о самом Христе, о самом Спасителе говорится, что он камень, отвергнутый строителями. Жизнь Ефая можно описать так. Ефай в ссылке, Ифай в победе, Ифай в восторге. Братья Ифая отказываются быть рядом с ним, они высылают его, а Бог будет действовать через него. В какой-то момент вокруг Ифая собираются люди, от которых нормальные, благочестивые израильтяне держались бы подальше. А Бог все равно действует через него. И начинается все это в 4 стихе 11 главы. Через некоторое время аммонитяне пошли войною на Израиля. Во время войны аммонитян с израильтянами пришли старейшины галаадские взять Ифая из земли Тов и сказали Ифаю: «Приди, будь у нас вождем, и сразимся с аммонитянами». Первую реакцию Ифая я легко могу понять. 7 стих. Ифай сказал старейшинам галаадским: «Не вы ли возненавидели меня и выгнали из дома отца моего?» Кстати, скорее всего, старейшин это и есть его братья, те самые, которые в свое время от него открестились. Читаем дальше. «Зачем же пришли ко мне ныне, когда вы в беде?» Он напоминает им о том, что они сделали. Старейшины галаадские сказали Ифаю: «Для того мы теперь пришли к тебе, чтобы ты пошел с нами и сразился с аммонитянами, и был у нас начальником всех жителей галаадских». И сказал Ифай старейшинам галаадским: «Если вы возвратите меня, чтобы сразиться с аммонитянами, и Господь предаст мне их, то останусь ли я у вас начальником?» И вот это был серьезный вопрос. Как и братья Иосифа когда-то не предполагали, что они будут кланяться Иосифу, а им пришлось это делать. Такая же перспектива ожидает и их. И вот им в этот момент придется убрать свою гордыню куда-нибудь подальше. 10 стих. «Старейшины галаадские сказали Ифаю: „Господь да будет свидетелем между нами, что мы сделаем по слову твоему“. И пошел Ифай со старейшинами галаадскими, и народ поставил его над собою начальником и вождем. И Ифай произнес все слова свои пред лицом Господа в Массифе». Ифай станет предводителем этой части Израиля, он будет главным в Галааде. Бог даст ему победу, а еще Ифай даст клятву, по поводу которой есть разные вопросы. Я, кстати, считаю, что Ифаю не нужно было давать такую клятву. Часто спрашивают, как же могло случиться, что Бог позволил Ифаю принести в жертву свою дочь? Об этом поговорим в следующий раз. А пока всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.

Дорогие друзья, служение Радио МВ – это не только интернет-вещание, включающее в себя славянский, испанский, английский, немецкий, музыкальный и другие каналы, но также миссионерская деятельность в различных странах мира, таких как Перу, Аргентина, Мексика, Израиль и так далее. Главная цель – проповедовать Евангелие по всему миру. Благодаря нашему с вами тесному сотрудничеству Господь производит свою, порой даже невидимую человеческим глазам, работу по спасению, восстановлению и обновлению душ. Для многих это насущный хлеб, подаваемый на каждый день. В больницах, в домах инвалидов и тюрьмах люди живут и получают радость от радиопередач. Будем спешить делать добро, благовествовать мир и нести надежду в каждый дом. Если Господь располагает ваши сердца, то вы можете сделать свое пожертвование, позвонив по телефону 425-296-7829 или посетив наш веб-сайт radiomv.com.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

0: Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио, Радио МВ. С вами и для вас христианское радио МВ.
1: Кто-то страждет жестоко в болезни, а у кого-то здоровье полно. Но не жалуйтесь только на время. Время равное всем нам дано. Поднимается солнце утром и улыбку каждому шлет. Так устроено Богом мудро. День для всех придет и уйдет. Календарный лист отрываем, то в раздумье, а то на бегу, вместе месяцы провожаем, и 12 для всех в году. Но один живет полноценно, время с пользой соединив, а другой его обесценил, по привычке живет чуть жив. Дело тут совсем не в здоровье, не в условиях, всем нам Бог дал время, чтобы делать благое, исполнять положенный долг. Срок Христа на земле был малым, но достаточно было того, чтобы жить с другим содержанием предложить для мира всего. Высочайшим наполнить смыслом осветить ее и любовь, как знамя поднять над миром для людей всех, для всех веков. Ибо все, что он делал, слово каждое, что говорил, исходило от воли неба. Он и нам эту волю открыл. Если каждую нашу минуту предоставим воле Христа, то в болезни или в доле скудной с нами Он, наш помощник всегда. А всесильному Богу нетрудно в слабом силу свою проявить, даровать нам, немудрым, мудрость, нераздельно, чтоб с Богом жить. И хоть быстро уходят годы, дорогое время летит. Исполнение воли Божьей к вечной жизни нас приобщит.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВИ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтыри, пойте Ему новую песню, пойте Ему стройно, с восклицанием, ибо Слово Господне право, и все дела Его верны. Блажен народ, у которого Господь есть Бог.

эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение ради МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomvi.com или позвоните по телефону 425-296-7829 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.

Всем сердцем моим ищу Тебя. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Псалом 118, 10, 11.

дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Уважаемые радиослушатели, предлагаю вашему вниманию чтение книги Джина Эдвардса «Дневник силы» или «Путешествие в Галатию». Да благословит вас Господь!

путевой дневник силы. Только что пришло известие, что умер Варнава. Павел предал всю свою жизнь мечу много лет тому назад. Тимофей вынужден скрываться и находиться ныне при смерти. Никто и не чает, что выживет. Вокруг путешествия Павла и Варнавы в Галатию, а также послания Павла тамошним церквям, повсюду бурлят споры и разногласия. Разногласия эти переросли в целую бурю. Что же заставило Павла написать это письмо? Лишь немногие из нас знали, что послужило поводом к написанию послания Галатам. Из тех, кто знал, остались только Тимофей, Тит и я. Где сейчас Тит, неизвестно. Возможно, уже погиб, поэтому я решил положить конец домыслам, а по возможности разногласиям, поведав тебе, как все это было. Жалею только, что ни Тимофей, ни Тит не могут поучаствовать в написании, ибо история эта поразительна и невероятна. Читая оную, вспомни, что я, Сила, сам жил в Галатии. И знаю тамошних братьев и сестер лично. Знаю, что довелось им пережить. Я видел невероятные чудеса, производимые посланием Павла в их жизнях, даже в минуты смертельной опасности. Я знаю, что произошло в Галатии. Если ты ничего уже не помнишь, то вспомни хотя бы, как сидел я подле Павла, когда писал он это письмо. К тому же Варнава был одним из ближайших моих друзей. И на протяжении 2 лет я сопутствовал Павлу в его путешествиях день и ночь. Я слушал обоих этих мужей, когда они рассказывали о странстве своем по Галатии. Более того, довелось мне услышать и рассказ Иоанна Марка о том же. Он подробно излагал мне снова и снова историю кораблекрушения, которую в свое время не раз слышал я от Павла с Варнавою. Что до Тимофея, то он поведал мне ту ее часть, о которой Павел и Варнава не знали, от имени жителей Иерусалима, гостивших Галатии. Ко всему этому присовокупляю свою часть и свидетельствую тебе, что все сказанное здесь мною – правда. Много епископов с послания Павла церквям галатийским разошлись по всей империи. Настоятельно прошу тебя, чтобы по прочтении сего ты перечитал заново то послание. Осмелюсь сказать, что совершенно по-иному откроется оно для тебя. Молюсь о том, чтобы история эта и новое восприятие послания глубоко коснулось твоей жизни. На самом деле, история эта началась тогда, когда некоторые из верующих впервые отправились в Антиохию. Лука кратко описал события в Антиохии, включая тот знаменательный день, когда Варнава и Савл пустились в путь, приведший их в Галатию. А в Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учителя – Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода Четверовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Деяния 13:1-3. Тронувшись дорогу, они сперва спустились из Антиохии к гавани, расположенной недалеко от портового города Селевкии. Иоанн Марк, младший племянник Варнавы, шел вместе с Варнавой и Савлом, неся сумму с провизией и одеждой, залогом благополучного путешествия. Пока эти трое стояли на пирсе, ожидая, когда их корабль направит паруса в сторону Кипр, произошла удивительная встреча.
Отсюда я и начну свое повествование. Глава первая. «Что это?» — спросил Иоанн Марк с озадаченным выражением лица. «Поют!» — воскликнул Варнава. «Братья и сестры, они, должно быть, всю ночь шли из Антиохии, чтобы только попрощаться с нами. Наверное, решили устроить нам царские проводы». В эту минуту несколько человек из 500 верующих антиохийцев появилось на пристани, на ходу славя Бога и воспевая. «Что за чудное видение!» — вскричал Савл, бросаясь навстречу идущим. Трое мужчин растворились в толпе людей. Еще несколько минут громкого пения, и толпа приблизилась к краю пирса, где покачивалось небольшое грузовое судно, которое должно было доставить странников на Кипр. Моряки и корабельные невольники посторонились, давая проход счастливым нарушителям спокойствия. «О нет, не надо больше продуктов!» — жалобно взывал к братьям и сестрам Иоанн Марк, в то время как они норовили наполнить их руки разными вкусностями. «Теперь у нас столько еды, что дорожные сумки тяжелее меня самого». «Освободите место для новых пассажиров!» — прокричал капитан. «Но пусть никто не поднимается на борт, пока я не отдам приказ». Гавань Селевки известна тем, что здесь самые порывистые ветры во всей империи. Даже самые закаленные солдаты сваливаются от морской болезни через несколько минут болтанки на таких грузовых суденышках. Помолчав, добавил: «Отчаливаем через несколько минут». Услышав эти слова, верующие из Антиохии запели прощальную песню, а рабы, выстроившись напротив пирса, приготовились оттолкнуть от него корабль длинными шестами. «На борт!» — крикнул капитан. «Найдите место на грузовой палубе. Вниз не спускаться, огонь не разводить. И запомните, кормить вас тут не будут, рассчитывайте на себя». Потом добавил: «Ходу до Кипра 6 часов». Он взглянул на небо, пробормотал себе под нос: «Если погода не переменится».

0: и стал отвечать на братское прощание последними напутствиями. Антиохийские христиане провожали его ликованием. Савл радостно улыбался, а Марк продолжал пыхтеть, укладывая пожитки. Корабль уловил попутный ветер и устремился к высеченному из камня каналу, накреняясь то на одну, то на другую сторону, как при шторме. Затихающие крики сменились пением, в то время как корабль удалялся от порта Селевкии и выходил в неспокойное открытое море. «Вы бы лучше подвинулись на середину палубы, пока не выйдем в открытое море», — сказал один из моряков. «Приливная волна в канале мотает судно, как необъезженная кобыла. Этот порт не стоило и строить. Такое мое мнение».
1: «До Кипра 6 часов?» — спросил Марк.
0: «При попутном ветре», — ответил моряк. «Наш корабль первый в этом году отплывший из Селевкии. Погода слишком уж хороша для начала марта. Попомните мои слова. Мы дорого заплатим в апреле за эту дивную погоду».
1: 5 динариев, — перебил его капитан. «Ни еды, ни воды не полагается. Вниз не спускаться. Этих денег стоит лишь место на палубе».
0: «Разве только в шторм можете сойти вниз? Найдите себе место где-нибудь среди грузов на палубе. Посмеете что-нибудь украсть, выброшу за борт».
1: «Всего 6 часов. Оплатить, как за 5-дневное путешествие», — возмутился Иоанн Марк. «Это несправедливо».
0: «Да ладно тебе, Марк», — начал урезонивать его Варнава. «Кто-то из братьев-антиохийцев на прошлой неделе приходил в порт и договорился о цене. Она не намного выше обычной. А с учетом того, что нам удалось попасть на первый корабль в этом году, так нам это дешево обошлось». Иоанн Марк остановил взгляд на плотно набитых сумках, потом уселся на одну из них. Варнава улыбнулся.
1: «Я тут подумал, что святые на Кипре еще больше нагрузят себя провизией».
0: Марк застонал, а Варнава добродушно рассмеялся. Вдруг лицо Марка просияло. Не говоря ни слова, он ухватил один мешок и скрылся между рядами тюков. Корабль уже вышел в Средиземное море, когда Савл с Варнавою стали с интересом наблюдать за маленькой лодкой, полной усердно гребущих молодых людей, которая стремительно приближалась к кораблю. Поравнявшись с ними, молодежь в лодке стала громко звать Иоанна Марка. Марк выглянул из-за тюков и узнал их, бросился к поручням и громко приветствовал друзей. Один из братьев крикнул: «Завидуем тебе, Иоанн Марк! Лучше бы ты отправился назад в Израиль, а мы бы в это морское путешествие!»
1: Иоанн Марк быстро что-то возразил, но его слова унес ветер. Друзья Марка стали разворачивать лодку, махая ему руками и выкрикивая прощальные слова.
0: «Твое первое путешествие морем?» — спросил моряк, наблюдавший за лодкой.
1: «Да, господин», — ответил Марк. «Мы последователи иудейского мессии, направляемся на Кипр. Может, там задержимся, но, скорее всего, поедем дальше в другую языческую страну. Там будет видно».
0: «Лучше дальше Кипра не плыть. Во всяком случае, не сейчас и не в апреле. Слишком рано пришла весна, море подозрительно спокойное. Боги отомстят за такую погоду, вот увидишь».
1: «Ваш капитан сказал то же самое».
0: «Просто зима еще не сказала своего последнего слова. Она еще поборется с весной».
1: «Теперь, когда мы уже в открытом море», — сказал Марк, — «качки нет, никто не страдает от морской болезни. Не желаете перекусить?»
0: «Я надеялся, что ты предложишь», — ответил моряк. «Видел, как ты угощал других из команды».
1: Варнава с Савлом перешли на нос корабля и любовались спокойной гладью моря.

«Да уж, знатные нам проводы устроили», — сказал Варнава. «Это ошеломило юного Марка», — рассмеялся Савл. «Такого и следовало ожидать от исполненных духом антиохийских братьев». Варнава задумался. «На Кипре не будет такого теплого приема». «Для меня может статься, но не для тебя». Он посмотрел на своего спутника и продолжил. «Думаю, немало людей придет нас встречать, но гораздо больше будет тех, кто воздержится. Святые на Кипре ведут себя довольно сдержанно. Сразу после Дня Пятидесятницы было совсем не так, когда киприоты, бывшие на празднике Пятидесятницы в Иерусалиме, вернулись домой. Они просто горели. Рассказывали о происшедшем почти каждому еврею на острове, но потом слава Пятидесятницы угасла. Отчасти объяснить это можно местным складом ума. Люди, живущие на малолюдном маленьком острове, склонны хранить традиции прошлого. Да еще культура наша. Мы, евреи, не так бурно проявляем чувства, как язычники Антиохии. Варнава пожал плечами. «Все время забываю об этой разнице, пока не приходится уезжать из Антиохии и возвращаться в еврейскую диаспору». «У меня такое чувство, что мы будем скучать по нашим антиохийцам», — согласился Савл. «Савл, а готов ли ты к прохладной встрече на Кипре? Многие из тамошних верующих сомневаются, что ты стал искренним учеником Господа. Все они еще полагают, что ты, возможно, среди нас для того, чтобы выведать все наши входы и выходы, а потом нанести удар». «Знаю», — спокойно ответил Савл. «Я выступлю со свидетельством в твою пользу, конечно, но, как ты это уже много раз делал, начиная с того времени, как я появился тогда в Иерусалиме. Несмотря даже на это, найдутся те, кто не поверит и моим словам, против тебя восстанут. Многие все еще носят на себе шрамы, полученные при истязаниях, которым ты подвергал церковь в Иерусалиме». Савл на мгновение задержал взгляд на спокойной водной поверхности, потом прикрыл веки. «Я готов», — сказал тихо. Размышляя о том, что ожидало его в будущем, Савл вновь замолчал. Откинувшись назад на мешок с зерном, он закрыл глаза. Они почти всю ночь пробыли в общении с небольшой группой верующих из тех, кто провожали их накануне до Селевки. Он улыбнулся, вспомнив их песнопения и сердечные молитвы. Солнце пригревало, и он задремал. Несколько часов спустя появился Иоанн Марк. «Кто-нибудь проголодался? У меня полно припасов». Варнава засмеялся, а Савл, проснувшись, стал протирать глаза, усаживаясь. «Один мешок уже почти пуст», — воскликнул Варнава. «Неужели ты все съел сам?» «Да нет же», — возразил Марк. «Я раздал еду морякам и другим пассажирам. Теперь им хватит пищи на целую неделю, а у меня по-прежнему больше, чем я могу поднять, не считая еще заплечного мешка со свитками и сумки с одеждой». «Посмотрите», — прервал свою речь Марк, — «там вдали. Это Кипр, видите?» «А-а-а! Это под силу увидеть лишь молодым глазам», — произнес с печалью Савл. «Мать говорила, что половина евреев на Кипре моя родня». «Да, у нас с сестрой тут, похоже, много родственников», — подтвердил Варнава. Капитан вел судно левым галсом, стремясь подойти к острову с юга. Варнава стоял у поручней, упиваясь видом родного берега. «Взгляни туда, Савл, мы подходим со стороны длинного восточного полуострова. Можно увидеть маленькую деревушку Элою с подветренной стороны. Немного людей забрались так далеко, большинство из них живут ловлей рыбы на этом мелководье. А те холмы называются Олимпийскими горами. Через час мы увидим Саламин в красивом заливе у подножия полуострова».
Залив защищен полуостровом, что сделало эту гавань одной из самых безопасных в мире, а также и самой посещаемой. «Ты говоришь, как моряк», — сказал Савл. «Нет, всего лишь как человек, который вырос в семье торговца медью, а медь всегда доставляли морем из Саламина. Весь Кипр — это край, населенный моряками». Варнава поискал глазами отдаленный берег со знакомыми приметами. Наконец гавань открылась взору. Большой полукруглый пирс по правую и левую сторону, вдаваясь далеко в море, казалось, раскинул руки в приветственном объятии. «Италийцы и финикийцы приходят к Кипру на кораблях севера. Чтобы не преодолевать весь путь до Египта, они оставляют товары здесь, затем загружаются товарами, оставленными на острове египтянами, приведшими корабли с юга. Египтяне поступают так же. И египтяне, и римляне все здесь продают и покупают. Торговля многими грузами идет прямо у причала. Затем купленный товар перегружают на другое судно. Что не продано на месте, тут же отдается на откуп посредникам, в основном евреям и грекам. Они продают товар островитянам и розничным торговцам». Хотя солнце сияло вовсю, в лицо Варнаве ударил порыв холодного полуденного ветра. Он поглубже натянул на себя плащ и пробормотал. «Зима еще не сказала своего последнего слова, не так ли? Кого-то поджидает плохая погода». Когда грузовой корабль стал приближаться к причалам Саламина, навстречу ему стало приближаться множество лодок. Им были брошены швартовы. Люди во встречавшихся лодках подхватили канаты и двинулись обратно к причалам, ведя корабль за собой. Марк не отрывал взгляда от пристани. «Вы только посмотрите! Никогда не видывал столько всякого добра!» — прошептал он. Вся пристань была уставлена тюками с хлопком из Египта, мешками с зерном всех сортов и видов, клетями с драгоценным металлом под названием олово, привезенным с таинственного острова Британия. Там лежали связки ротанговой пальмы, штабеля тикового дерева и другие диковинные деревесные породы вместе с насыпями цератонии, фруктов, овощей, орехов и семян. Рулоны тканей с востока были сложены в кипы выше человеческого роста. Но больше всего места занимали бруски из меди, уложенные стопками крест-накрест и так высоко, что нельзя было дотянуться до верха. Шкафы и другая изысканная мебель под навесами ожидали италийских купцов, которые потом продадут ее владельцам богатых римских вилл. И повсюду пристань заполняли ремесленники, тут же мастерившие и продававшие свой товар. «Я и не подозревал, что Италия и Египет так много всего привозят», — обронил Савл. «Вообще-то самыми крупными торговыми путями владеют финикийцы. Они проходят вдоль всех берегов Средиземноморья, останавливаясь и торгуя в каждом порту, какой только встречается на их пути. Затем привозят товары сюда. Так что все, что ты тут видишь, по сути, свезено со всего мира». В то время, когда корабль подтягивали к якорной стоянке, Варнава указал на толпу иудеев на пристани. «Смотри, вон братья и сестры!» Было очевидно, что Варнава с трудом сдерживает чувства. Мгновение спустя верующие на берегу начали петь древний еврейский приветственный гимн. Глаза Варнавы наполнились слезами. «Я различаю их критский акцент». Савл и Марк начали махать руками, и Савл уже заметил пристальные вопрошающие взгляды, направленные на него. Паруса судна были подняты, швартовы брошены ожидавшим рабам, которыми те подтянули его к пирсу. Как только были спущены доска трапа, трое мужчин сошли на берег и вскоре оказались окруженными встречавшими. Варнава тянулся то к одному, то к другому, называя их по именам и попадая в теплые объятия. «Это ваш двоюродный брат Иоанн Марк. Марк, а это брат твоего деда».
А вот друг моего детства. А это кто тут? Лицо знакомо, но я уже не помню твоего имени. Как ты вырос?» Кто-то из толпы кричал Варнаве: «Оставайся с нами, ты нам нужен здесь. Здесь столько предстоит трудов. Кипру ты очень нужен, пожалуйста, останься». Савл стоял позади, молчаливый и одинокий. На помощь Марку вызвались несколько юношей, подхватили его поклажу. «Здесь книжные свитки, одежда и продукты. Осторожней со свитками и одеждой», — указывал он. Марк удовлетворенно наблюдал, как молодые люди с усилием поднимают мешки с провизией. Прошло еще несколько минут, и уверовавшие из иудеев повели гостей от гавани по лабиринту узких улочек. Они миновали знаменитый Саламийский ипподром, и, наконец, дорога привела их на улочку едва шире плеч. Они остановились перед столь же узкой дверью. «Мы сняли эту комнату для вас троих, братья. Здесь есть место для ночлега каждому. Сестры и братья раз или два в неделю будут приносить вам пищу и все, что понадобится. По вечерам братья будут навещать вас, чтобы поговорить о Кипре. Иоанн Марк, сестры из нашего собрания просили тебе передать, что они приготовили много провизии вам троим в дорогу, когда вы отправитесь навещать церкви в других городах». Марк изобразил подобие улыбки и слабо произнес: «Спасибо вам». Глядя, как юноши с трудом волокли по полу два особенно тяжелых мешка. Когда хозяева ушли, Варнава, Савл и Иоанн Марк разложили свои вещи, только оставили нераскатанными коврики постели. Спускались сумерки, стали сходиться верующие из Саламинской общины. Вскоре после обмена приветствиями они начали рассказывать. Они рассказывали о состоянии веры в Саламине и по всему Кипру. «Вы нам очень здесь нужны», — слышалось то и дело. «Никто из 12 апостолов сюда так и не добрался. Все общины немногочисленны и слабы. Мы так рады вашему приезду. Пожалуйста, останьтесь». «С тех первых дней после Пятидесятницы, когда вы все вернулись на Кипр, много ли людей на острове уверовало?» — спросил Варнава. «Сначала таких было много, и некоторые из них до ныне с нами. Вам будет интересно узнать, что даже до иудеев, киприотов дошла весть об Иисусе Христе. Общины хотят, чтобы вы привлекли отступивших обратно, чтобы наставили нас и достигли сердец неверующих». Савл продолжал хранить молчание с момента прибытия, но первые же его вопросы были по существу. «Сколько всего иудеев на острове?» «Всего, наверное, 1000. А последователей Господа Христа?» На этот вопрос ответить оказалось труднее, чем ожидали Савл и Варнава, и ответ был неожиданным. «В синагоге таких много, пожалуй, большинство принимают вести Мессии». «В синагоге?» — спросил Савл, явно удивленный. «А сколько же вне ее?» Мужчины в комнате неуверенно переглянулись. «Ну, знаете, у нас верующие в основном собираются по субботам в синагоге вместе с остальными членами иудейской общины». «Но», — поспешил добавить один, — «иногда мы собираемся и по домам тоже». Савл повторил свой вопрос. «Но сколько же верующих, кроме тех, кто приходит в синагогу?» Киприоты поглядывали друг на друга, не зная, что ответить. «Мы не знаем, мы на это никогда не обращали внимания», — был общий ответ. Наступило молчание. Варнава попытался сгладить впечатление от этих слов, подыскивая для них объяснение. «Мы пробыли в Антиохии долгое время», — начал он, «и просто забыли, что некоторые из народа Божия по-прежнему ходят в синагоги. В Антиохии те, кто ходят в синагоги, настроены очень враждебно против пути Господня». «О, здесь, на Кипре, совсем по-другому. Синагога — место наших собраний. Некоторые святые в маленьких селениях собираются по домам, но только потому, что там нет синагог».
Савва рискнул задать последний вопрос, зная, что от ответа на него будет зависеть, какие отношения сложатся у них с киприотами во время их пребывания. «Как много язычников приходят на ваше собрание?» «Язычников?» Было ясно, что вопрос Савла был более чем непонятен для присутствовавших. «Разве ищущие Бога из соседних языческих племен никогда не приходят на ваше собрание? Есть ли уверовавшие среди язычников?» «Нет, не думаю, что такие есть», — ответил один из братьев. «Мне сказали, что есть один язычник в общине в Тамасе», — вступил другой. «Во всяком случае, я так понял». Савла опешил от такого ответа. «Другими словами, все верующие на Кипре иудеи?» Снова местные братья обменялись удивленными взглядами. «Ну да, а почему ты спрашиваешь?» Чтобы избежать повисшего молчания, Варнава сменил тему разговора. «Я слышал, что у здешних братьев и сестер завтра рано утром служение. Наверное, пора нам всем немного поспать. Кто-нибудь зайдет завтра за нами, чтобы проводить в дом, где будет служение?» «Да, но оно будет в синагоге». «В синагоге?» Павел чуть не поперхнулся этим словом. «Да, начальник синагоги очень доброжелателен и сам может прийти на собрание. Савл, он полагает, что много лет назад вы встречались в Иерусалиме. Он спрашивал, не учился ли ты у Гамалиила?» Савл чуть не застонал. «Все ждут твоих проповедей, Варнава. Что до Савла, ну, тебе это известно, могут возникнуть вопросы». «Уже слишком поздно», — снова напомнил Варнава. «Прежде чем мы разойдемся, можно рассказать тебе о нашем плане для вашего путешествия?» — спросил один из братьев. «Конечно», — ответил Варнава. «Вы отправитесь отсюда в город Цитеум на южном побережье. При хорошей погоде это займет 2 дня. Братья и сестры из общины Тамаса, Ледры, Керентии, Лапитуса придут к вам в Цитеум. Все в нетерпении. Вы пробудете у святых в Цитеуме субботу и день Господень. Из Цитеума вы продолжите путь на юго-запад до Куриума. Там очень сильная община верующих. Оттуда вы отправитесь в западную часть острова, его столицу, город Пафос. Один из братьев в Пафосе хочет устроить для Савла прием у проконсула Сергия Публия. Мы так надеемся, что к тому времени, когда вы доберетесь до Пафоса, у вас созреет решение остаться у нас на Кипре. Нам так нужно ободрение от вас». Собрание разошлось. Варнава, Савла и Иоанн Марк остались одни. «Никаких язычников! Ты это слышал?» Савл едва верил собственным словам. «Варнава, они сказали, что в их собраниях нет язычников. Тысячи иудеев на этом острове, и они все слышали о Господе. Все евреи слышали благую весть. Но эти верующие не заботятся о том, чтобы рассказать о Господе язычникам. Пока они не осознают, что язычники также предназначены к искуплению, боюсь, здесь мало что нам удастся сделать», — вздохнул Варнава. «Ободрение? Ободрить-то мы можем, но не на всю же оставшуюся жизнь. Господь призвал нас не для служения ободрения, Он призвал нас донести благую весть язычникам». «Рад слышать это из твоих уст», — сказал Савл. «Не хотел напоминать, но когда мы стояли на коленях в той комнате в Антиохии вместе с Луцием, Манаилом и Симеоном, Святой Дух послал нас с тобой к язычникам». «Послал к язычникам. Проповедовать им Иисуса Христа и привести уверовавших в собрание святых, церковь. А что мы тут делаем?» Савл, не сдерживаясь более, почти выпалил следующие слова. «Мы были посланы, чтобы привести язычников не в здание, где царит религия, а в тело Христово». «Я люблю этот остров», — отвечал Варнава. «Здесь мой народ, здесь мой дом.
Я мечтал увидеть живое, одухотворенное собрание святых на этом острове. Но пока здешние верующие не поймут, что благая весть и для язычников тоже, это место не для нас. Боюсь, что мы причинили бы больше вред и внесли разделение, если бы начали проповедовать язычникам, живущим на Кипре. Смятение и урон были бы повсюду. Прекрасно. Тогда идем к язычникам. Давай сами пойдем в те места, где ни язычники, ни иудеи еще не слышали об имени Иисуса. Варнава вздохнул. Быть посему. Завтра поспрашиваем, где именно Евангелие уже проповедано, а где еще нет. Именно то место и будет местом нашего назначения, где бы оно ни находилось. Именно там нам и следует быть. А теперь давай немного отдохнем. Служение начинается на рассвете. «В синагоге», — простонал Савл, — «синагоги. Там я проповедовал неверующим, там меня избивали, но там мне еще не довелось проповедовать верующим. Скажи, Варнава, когда в последний раз ты был в синагоге?» «Около 4 лет тому назад, как раз перед тем, как я покинул Иерусалим и отправился в Антиохию. А что ты делал в синагоге?» «Просил разрешения переписать несколько свитков Писания, которые они держат под замком. Знаешь, я ведь левит и имею на это право». «И тебе разрешили?» «Конечно, нет». «А ты когда в последний раз был в синагоге?» «Еще в Тарсе». «И что ты там делал в синагоге в Тарсе?» «Был там по той же причине, что и ты. И потом, я ведь фарисей. И тебе разрешили переписать какой-нибудь свиток?» Прежде чем Савл сообразил, что ответить, оба согнулись пополам от смеха. «Думаю, в глазах наших ортодоксальных братьев-иудеев ни я не оказался слишком хорошим левитом, ни ты благонадежным фарисеем». «Эх, прощай, удача!» — шутливо согласился Савл.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги Джина Эдвардса «Дневник силы» или «Путешествие в Галатию» вы сможете услышать завтра в это же самое время на волнах Радио МВ. Божьих вам обильных благословений!

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

всем сердцем моим ищу Тебя. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Псалом 118, 10, 11.

разоренный и разграбленный. Все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах, сделались добычею, и нет избавителя, ограблены, и никто не говорит «отдай назад». Кто из вас преклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего? Кто предал Иакова на разорение и Израиля грабителям? Не Господь ли, против которого вы грешили? Не хотели они ходить путями Его и не слушали закона Его, и Он излил на них ярость гнева Своего и лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали, и горело у них, но они не уразумели этого сердцем. 43 глава книги пророка Исаии. «Ныне же так, — говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль, — не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, Я с тобою? Через реки ли, они не потопят тебя? Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя? Ибо Я, Господь, Бог твой, Святой Израилев, Спаситель твой, выкуп за тебя отдал Египет, Ефиопию и Савею за тебя. Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и Я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою. Не бойся, ибо Я с тобою. От востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя. Северу скажу «отдай», и югу «не удерживай». Веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли. Каждого, кто называется моим именем, кого Я сотворил для славы моей, образовал и устроил. Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши. Пусть все народы соберутся вместе и совокупятся племена. Кто между ними предсказал это? Пусть возвестят, что было от начала. Пусть представят свидетели от себя и оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать «правда». «А мои свидетели, — говорит Господь, — вы и раб мой, которого Я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это Я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я предрек, и спас, и возвестил, а иного нет у вас». И вы свидетели мои, — говорит Господь, — что Я Бог. От начала дней Я тот же, и никто не спасет от руки моей. Я сделаю, и кто отменит это? Так, — говорит Господь, — Искупитель ваш, Святой Израилев, ради вас Я послал в Вавилон и сокрушил все запоры и халдеев, величавшихся кораблями. Я Господь, Святой ваш, Творец Израиля, Царь ваш. Так, говорит Господь, открывший в море дорогу, в сильных водах стезю, выведший колесницы и коней, войско и силу. Все легли вместе, не встали, потухли, как светильня, погасли. Но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете. Вот Я делаю новое, ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне. Полевые звери прославят меня, шакалы и страусы, потому что Я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ мой. Этот народ Я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою. А ты, Иаков, не взывал ко мне. Ты, Израиль, не трудился для меня.
ты не приносил мне агнцев твоих во всесожжение, и жертвами твоими не чтил меня. Я не заставлял тебя служить мне хлебным приношением и не отягощал тебя фимиамом. Ты не покупал мне благовонной трости за серебро, и туком жертв твоих не насыщал меня, но ты грехами твоими затруднял меня, беззакониями твоими отягощал меня. Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну. Припомни мне, станем судиться, говори ты, чтобы оправдаться. Праотец твой согрешил, и ходатаи твои отступили от меня. Зато я предстоятелей святилища лишил священства, и Иакова предал на заклятие, и Израиля на поругание. 44 глава книги пророка Исаии. «А ныне слушай, Иаков, раб мой, и Израиль, которого я избрал, так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матери, не бойся, раб мой Иаков и возлюбленный Израиль, которого я избрал, ибо я изолью воды на жаждущие и потоки на иссохшие, изолью дух мой на племя твое и благословение мое на потомков твоих. И будут расти между травою, как ивы при потоках вод. Один скажет «Я Господень», другой назовется именем Иакова, а иной напишет рукою своею «Я Господень» и прозовется именем Израиля. Так говорит Господь, Царь Израиля и Искупитель его, Господь Саваоф, «Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога, ибо кто, как я? Пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний, или пусть возвестит наступающее и будущее. Не бойтесь и не страшитесь, не издавна ли я возвестил тебе и предсказал? И вы мои свидетели, если Бог кроме меня, нет другой твердыни, никакой не знаю». Делающие идолов все ничтожны, и вожделеннейшие их не приносят никакой пользы, и сами себе свидетели в том. Они не видят и не разумеют, и потому будут посрамлены. Кто сделал Бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы? Все участвующие в этом будут постыжены. Ибо и художники сами из людей же. Пусть все они соберутся и станут, они устрашатся, и все будут постыжены. Кузнец делает из железа топор и работает на угольях, молотами обделывает его и трудится над ним сильной рукою своею до того, что становится голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает. Плотник, выбрав дерево, протягивает по нему линию, остроконечным орудием делает на нем очертания, потом обделывает его резцом и округляет его, и выделывает из него образ человека красивого видом, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, которые выберет между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь возвращает его. И это служит человеку топливом, и часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб, и из того же делает Бога, и поклоняется ему, делает идола, и повергается перед ним. Часть дерева сожигает в огне, другой частью варит мясо в пищу, жарит жаркое и ест досыта, а также греется и говорит «Хорошо, я согрелся, почувствовал огонь», а из остатков от того делает Бога, идола своего, поклоняется ему,
повергается перед ним и молится ему и говорит: «Спаси меня, ибо ты Бог мой». Не знают и не разумеют они. Он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели. И не возьмет он этого к своему сердцу, и нет у него столько знаний и смысла, чтобы сказать: «Половину его я сжег в огне, и на угольях его испек хлеб, изжарил мясо и съел, а из остатка его сделаю ли я мерзость, буду ли поклоняться куску дерева?» Он гоняется за пылью, обманутое сердце ввело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и сказать: «Не обман ли в правой руке моей?» Помни это, Иаков и Израиль, ибо ты раб мой. Я образовал тебя, раб мой ты, Израиль, не забывай меня. Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя. Торжествуйте, небеса, ибо Господь соделал это. Восклицайте, глубины земли, шумите от радости горы, лес и все деревья в нем, ибо искупил Господь Иакова и прославился в Израиле. Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от утробы матери: «Я Господь, который сотворил все, один распростер небеса и своею силою разослал землю, который делает ничтожным знамение лжепророков и обнаруживает безумие волшебников, мудрецов прогоняет назад и знание их делает глупостью, который утверждает слово раба своего и приводит в исполнение

и сниму пояса с чресл царей, чтобы отворялись для тебя двери и ворота не затворялись. Я пойду пред тобою и горы уравняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытое богатство, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израилев. Ради Иакова, раба моего, и Израиля, избранного моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня. Я Господь, и нет иного. Нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня. Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия. Я Господь, делаю все это. Кропите небеса свыше, и облака да проливают правду, да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастет вместе правда. Я, Господь, творю это. Горе тому, кто препирается с Создателем своим, черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? И твое дело скажет ли о тебе, у него нет рук? Горе тому, кто говорит отцу, зачем ты произвел меня на свет, и матери, зачем ты родила меня? Так говорит Господь, Святой Израиля, и Создатель его. Вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих и хотите мне указывать в деле рук моих? Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон я. Я воздвиг его в правде и уравняю все пути его. Он построит город мой и отпустит пленных моих, не за выкуп и не за дары, говорит Господь Саваоф. Так, говорит Господь, труды египтян и торговля ефиоплян, и совейцы, люди рослые, к тебе перейдут и будут твоими. Они последуют за тобою, в цепях придут, и повергнутся пред тобою, и будут умолять тебя, говоря, у тебя только Бог, и нет иного Бога. Истинно ты, Бог сокровенный, Бог Израилев, Спаситель. Все они будут постыжены и посрамлены. Вместе с ними со стыдом пойдут и все, делающие идолов. Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе. Вы не будете постыжены и посрамлены во веки веков. Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса. Он, Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее, Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет иного. Не тайно я говорил, не в темном месте земли. Не говорил я племени Иакова, напрасно ищите меня. Я Господь, изрекающий правду, открывающий истину. Соберитесь и придите, приблизьтесь все уцелевшие из народов. Невежды те, которые носят деревянного своего идола и молятся Богу, который не спасает. Объявите и скажите, посоветовавшись между собою, кто возвестил это из древних времен, наперед сказал это, не я ли Господь? И нет иного Бога, кроме меня, Бога праведного и спасающего нет, кроме меня». Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного. Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено, мною будет клясться всякий язык. Только у Господа будут говорить о мне правда и сила, к нему

0: придут и устыдятся все враждовавшие против него. Господом будет оправдано и прославлено все племя Израилево. 46 глава книги пророка Исаии. Пал вил, низвергся Нево, истуканы их на скоте и вьючных животных. Ваша ноша сделалась бременем для усталых животных. Низверглись, пали вместе, не могли защитить носивших, и сами пошли в плен. Послушайте меня, дом Яковлев, и весь остаток дома Израилева, принятые мною от чрева, носимые мною от утробы матери. И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас. Кому уподобите меня? И с кем сравните? И с кем слечите, чтобы мы были сходны? Высыпают золото из кошелька, и весят серебро на весах, и нанимают серебряника, чтобы он сделал из него Бога. Кланяются ему и повергаются перед ним, поднимают его на плечи, несут его и ставят его на свое место. Он стоит, с места своего не двигается, кричат к нему, он не отвечает, не спасает от беды. Вспомните это и покажите себя мужами. Примите это, отступники, к сердцу. Вспомните прежде бывшее от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Я воззвал орла от востока, из дальней страны исполнителя определения моего. Я сказал и приведу это в исполнение, предначертал и сделаю. Послушайте меня, жестокие сердцем, далекие от правды. Я приблизил правду мою, она недалеко, и спасение мое не замедлит, и дам Сиону спасение, Израилю славу мою. 47 глава книги пророка Исаии. «Сойди и сядь на прах, девица, дочь Вавилона, сиди на земле, престола нет, дочь халдеев, и впредь не будут называть тебя нежною и роскошною. Возьми жернова и мели муку, сними покрывало твое, подбери подол, открой голени, переходи через реки. Откроется нагота твоя, и даже виден будет стыд твой. Совершу мщение, и не пощажу никого. Искупитель наш, Господь Саваоф, имя ему, святой Израилев. Сиди молча и уйди в темноту, дочь халдеев, ибо впредь не будут называть тебя госпожою царств. Я прогневался на народ мой, унизил наследие мое и предал их в руки твои, а ты не оказала им милосердия. На старца налагала крайне тяжкое иго твое, и ты говорила, вечно буду госпожою, а не представляла того в уме твоем, не помышляла, что будет после. Но ныне выслушай это изнеженное, живущее беспечно, говорящее в сердце своем «я», и другой подобной мне нет, не буду сидеть вдовою и не буду знать потери детей. Но внезапно, в один день придет к тебе то и другое, потеря детей и вдовство. В полной мере придут они на тебя, несмотря на множество чародейств твоих и на великую силу волшебств твоих. Ибо ты надеялась на злодейство твое, говорила, никто не видит меня. Мудрость твоя и знание твое они сбили тебя с пути. И ты говорила в сердце твоем: «Я и никто, кроме меня». И придет на тебя бедствие, ты не узнаешь, откуда оно поднимется, и нападет на тебя беда, которой ты не в силах будешь отвратить, и внезапно придет на тебя пагуба, о которой ты и не думаешь. Оставайся же с твоими волшебствами и со множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей. Может быть, пособишь себе, может быть, устоишь. Ты утомлена множеством советов твоих. Пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты, и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они, как солома. Огонь сжег их, не избавили души своей от пламени, не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть перед ним. Такими стали для тебя те, с которыми ты трудилась, с которыми вела торговлю от юности твоей. Каждый побрел в свою сторону. Никто не спасает тебя. 48 глава книги пророка Исаии. «Слушайте этот дом Иакова, называющийся именем Израиля и происшедший от источника Иудина, клянущийся именем Господа и исповедующий Бога Израилева, хотя не поистине и не по правде. Ибо они называют себя происходящими от святого города и опираются на Бога Израилева, Господь Саваоф, имя Ему. Прежнее я задолго объявлял, из уст моих выходило оно, и я возвещал это, и внезапно делал, и все сбывалось. Я знал, что ты упорен, и что в шее твоей жилы железные, и лоб твой медный. Поэтому и объявлял тебе задолго, прежде нежели это происходило, и предъявлял тебе, чтобы ты не сказал: «Идол мой сделал это, и истукан мой, и изваянный мой повелел этому быть». Ты слышал, посмотри на все это, и неужели вы не признаете этого? А ныне я возвещаю тебе новое и сокровенное, и ты не знал этого. Оно произошло ныне, а не задолго и не за день, и ты не слыхал о том, чтобы ты не сказал: «Вот я знал это». Ты и не слыхал, и не знал об этом, и ухо твое не было прежде открыто, ибо я знал, что ты поступишь вероломно, и от самого чрева матери ты прозван отступником. Ради имени моего откладывал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страдания. Ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание, славы моей не дам иному. Послушай меня, Иаков и Израиль, призванный мой, я тот же, я первый и я последний. Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса. Призову их, и они предстанут вместе. Соберитесь все и слушайте. Кто между ними предсказал это? Господь возлюбил его, и он исполнит волю его над Вавилоном и явит мышцу его над халдеями. Я сказал и призвал его, я привел его, и путь его будет благоуспешен. Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил, не тайно. С того времени, как это происходит, я был там, и ныне послал меня Господь Бог и Дух Его. Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев, «Я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти». О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы, как река, и правда твоя, как волны морские, и семя твое было бы, как песок, и происходящее из чресл твоих, как песчинки, не изгладилось бы, не истребилось бы имя его предо мною. Выходите из Вавилона, бегите от халдеев, согласом радости возвещайте и проповедуйте это, распространяйте эту весть до пределов земли, говорите: «Господь искупил раба своего Иакова». И не жаждут они в пустынях, через которые он ведет их. Он источает им воду из камня, рассекает скалу, и льются воды. Нечестивым же нет мира, говорит Господь. 49 глава книги пророка Исаии. «Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние. Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей назвал имя мое, и сделал уста мои, как острый меч, тенью руки своей покрывал меня, и сделал меня стрелою изостренною, в колчане своем хранил меня, и сказал мне: «Ты раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь». А я сказал: «Напрасно я трудился, ни на что и вообще истощал силу свою, но мое право у Господа, и награда моя у Бога моего». И ныне, говорит Господь, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова, и чтобы Израиль собрался к нему, я почтен в очах Господа, и Бог мой — сила моя». И он сказал: «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. Так, говорит Господь, Искупитель Израиля, Святой его, презираемому всеми, поносимому народом, рабу властелинов, цари увидят и встанут, князья поклонятся ради Господа, который верен, ради святого Израилева, который избрал тебя. Так, говорит Господь, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. И я буду охранять тебя, и сделаю тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследия опустошенные, сказать узникам: «Выходите», и тем, которые во тьме, «Покажитесь». Они при дорогах будут пасти, и по всем холмам будут пажити их. Не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и солнце, ибо милующий их будет вести их и приведет их к источникам вод. И все горы мои сделаю путем, и дороги мои будут подняты. Вот одни придут издалека, и вот одни от севера и моря, а другие из земли Синим. Радуйтесь, небеса, и веселись, земля! И восклицайте, горы, от радости, ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих. А Сион говорил: «Оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня». Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мною. Сыновья твои поспешат к тебе, а разорители и опустошители твои уйдут от тебя. Возведи очи твои и посмотри вокруг, Все они собираются, идут к тебе. «Живу я, — говорит Господь, — всеми ими ты облечешься, как убранством, и нарядишься ими, как невеста. Ибо развалины твои, и пустыни твои, и разоренная земля твоя будут теперь слишком тесны для жителей, и поглощавшие тебя удалятся от тебя. Дети, которые будут у тебя после потери прежних, будут говорить вслух тебе: «Тесно для меня место, уступи мне, чтобы я мог жить». И ты скажешь в сердце твоем: «Кто мне родил их? Я была бездетна и бесплодна, отведена в плен и удалена. Кто же возрастил их? Вот я оставалась одинокою, где же они были?» Так говорит Господь Бог. Вот я подниму руку мою к народам и выставлю знамя мое племенам, и принесут сыновей твоих на руках и дочерей твоих на плечах, и будут цари питателями твоими и царицы их кормилицами твоими, лицом до земли будут кланяться тебе и лизать прах ног твоих, и узнаешь, что я Господь, что надеющиеся на меня не постыдятся. Может ли быть отнята у сильного добыча? И могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен? Да, так говорит Господь, и плененные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена. Потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу. И притеснителей твоих накормлю собственной плотью, и они будут упоены кровью своею, как молодым вином, и всякая плоть узнает, что я, Господь, Спаситель твой и Искупитель твой, сильный Иаковлев. Глава 50 книги пророка Исаии. Так говорит Господь: где разводное письмо вашей матери, с которым я отпустил ее? Или которому из моих взаимодавцев я продал вас? Вот вы проданы за грехи ваши, и за преступления ваши отпущена мать ваша. Почему, когда я приходил, никого не было, и когда я звал, никто не отвечал? Разве рука моя коротка стала для того, чтобы избавлять? Или нет силы во мне, чтобы спасать? Вот прещением моим я иссушаю море, превращаю реки в пустыню. Рыбы в них гниют от недостатка воды и умирают от жажды. Я облекаю небеса мраком и вретище делаю покровом их. Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплевания. И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде. Близок оправдывающий меня. Кто хочет состязаться со мною, станем вместе. Кто хочет судиться со мною, пусть подойдет ко мне. Вот Господь Бог помогает мне, кто осудит меня? Вот все они, как одежда, обветшают, моль съест их. Кто из вас боится Господа, слушается голоса раба его? Кто ходит во мраке, без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем? Вот все вы, которые возжигаете огонь, вооруженные зажигательными стрелами, идите в пламень огня вашего и стрел, раскаленных вами. Это будет вам от руки моей в мучении умрете. 51 глава книги пророка Исаии. «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сарру, родившую вас. Ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его. Так Господь утешит Сион, утешит все развалины его, и сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа. Радость и веселье будет в нем, славословие и песнопение. Послушайте меня, народ мой, и племя мое, преклоните ухо ко мне, ибо от меня произойдет закон, и суд мой поставлю во свет для народов. Правда моя близка, спасение мое восходит, и мышца моя будет судить народы. Острова будут уповать на меня и надеяться на мышцу мою. Поднимите глаза ваши к небесам и посмотрите на землю вниз, ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут, а мое спасение пребудет вечным, и правда моя не перестанет. Послушайте меня, знающие правду, народ, у которого в сердце закон мой, не бойтесь поношения от людей, и злословия их не страшитесь. Ибо как одежду съест их моль, и как волну съест их червь, а правда моя пребудет вовек, и спасение мое в роды родов. Восстань, восстань! Облекись крепостью, мышца Господня. Восстань, как в дни древние, в роды давние. Не ты ли сразила Раава, поразила крокодила? Не ты ли иссушила море, воды великой бездны, превратила глубины моря в дорогу, чтобы прошли искупленные? И возвратятся избавленные Господом, и придут на Сион с пением, и радость вечная над головой их. Они найдут радость и веселье. Печаль и вздохи удалятся. Я сам утешитель ваш. Кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который тоже, что трава? И забываешь Господа, Творца своего, распростершего небеса и основавшего землю, и непрестанно всякий день страшишься ярости притеснителя, как бы он готов был истребить. Но где ярость притеснителя? Скоро освобожден будет пленный, и не умрет в яме, и не будет нуждаться в хлебе. Я, Господь Бог твой, возмущающий море, так что волны его ревут, Господь Саваоф, имя его. И я вложу слова мои в уста твои, и тенью руки моей покрою тебя, чтобы устроить небеса и утвердить землю и сказать Сиону: «Ты мой народ». Воспрянь, воспрянь, восстань, Иерусалим, ты, который из руки Господа выпил чашу ярости его, выпил до дна чашу опьянения, осушил. Некому было вести его из всех сыновей, рожденных им, и некому было поддержать его за руку из всех сыновей, которых он возрастил. Тебя постигли два бедствия. Кто пожалеет о тебе? Опустошение и истребление, голод и меч. Кем я утешу тебя? Сыновья твои изнемогли, лежат по углам всех улиц, как серна в тенетах, исполненные гнева Господа, прещения Бога твоего. Итак, выслушай это, страдалец, и опьяневший, но не от вина. Так говорит Господь твой, Господь и Бог твой, отмщающий за свой народ. Вот я беру из руки твоей чашу опьянения, дрожжи из чаши ярости моей, ты не будешь уже пить их, и подам ее в руки мучителям твоим, которые говорили тебе: «Поди ниц, чтобы нам пройти по тебе». И ты хребет твой делал как бы землею и улицею для проходящих. Я читаю 52 главу книги пророка Исаии. «Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион, облекись в одежды величия твоего, Иерусалим, город святый, ибо уже не будет более входить в тебя необрезанный и нечистый. Отряси с себя прах, встань, пленный Иерусалим, сними цепи с шеи твоей, пленная дочь Сиона. Ибо так говорит Господь: за ничто были вы проданы, и без серебра будете выкуплены. Ибо так говорит Господь Бог: народ мой ходил прежде в Египет, чтобы там пожить, и Ассур теснил его ни за что. И теперь что у меня здесь, говорит Господь, народ мой взят даром? Властители их неистовствуют, говорит Господь, и постоянно, всякий день, имя мое бесславится. Поэтому народ мой узнает имя мое, поэтому узнает в тот день, что я тот же, который сказал: вот я. Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: воцарился Бог твой. Голос сторожей твоих, они возвысили голос, и все вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что Господь возвращается в Сион. Торжествуйте, пойте вместе развалины Иерусалима, ибо утешил Господь народ свой, искупил Иерусалим. Обнажил Господь святую мышцу свою перед глазами всех народов, и все концы земли увидят спасение Бога нашего. Идите, идите, выходите оттуда, не касайтесь нечистого, выходите из среды его, очистите себя, носящие сосуды Господни. Ибо вы выйдете неторопливо и не побежите, потому что впереди вас пойдет Господь, и Бог Израилев будет сторожем позади вас. Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен, паче всякого человека лик его и вид его, паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют перед ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. 53 глава книги пророка Исаии. Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел перед ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклание, и как агнец перед стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем. Теперь я читаю 54 главу книги пророка Исаии. «Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь. Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длиннее верви твои и утверди колья твои». Ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города. Не бойся, ибо не будешь постыжена, не смущайся, ибо не будешь в поругании, ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь больше вспоминать о бесславии вдовства твоего. Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф, имя Его, и Искупитель Твой, Святой Израилев, Богом всей земли назовется Он. Ибо как жену оставленную и скорбящую духом призывает Тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог Твой, на малое время Я оставил Тебя, но с великою милостью восприму Тебя. В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время, но вечною милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь. Ибо это для меня как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Бедная, бросаемая бурею, безутешная, вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров, и сделаю окна твои из рубинов и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней. И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Ты утвердишься правдою, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. Вот будут вооружаться против тебя, но не от меня. Кто бы ни вооружался против тебя, падет. Вот я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудие для своего дела, и я творю губителя для истребления. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь. 55 глава книги пророка Исаии. «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне. Послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду. Вот я дал его свидетелем для народов, вождем и наставником народам. Вот ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа Бога твоего и ради святого Израилева, ибо Он прославил тебя. Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко, да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив. Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способною рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Итак, вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь перед вами песнь, и все деревья в поле рукоплескать вам. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы возрастет мирт, и это будет во славу Господа в знамение вечное, несокрушимое. 56 глава книги пророка Исаии. Так говорит Господь: «Сохраняйте суд и делайте правду, ибо близко спасение мое и откровение правды моей. Блажен муж, который делает это, и сын человеческий, который крепко держится этого, который хранит субботу от осквернения и оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла. Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу: Господь совсем отделил меня от своего народа, и да не говорит евнух: вот я сухое дерево. Ибо Господь так говорит об евнухах, которые хранят мои субботы и избирают угодное мне и крепко держатся завета моего, тем дам я в доме моем и в стенах моих место, и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям, дам им вечное имя, которое не истребится. И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех, хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета моего, я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Господь Бог, собирающий рассеянных израильтян, говорит: к собранным у него я буду еще собирать других. «Все звери полевые, все звери лесные, идите есть! Стражи их слепы все и невежды, все они немые псы, не могущие лаять, бредящие лежа, любящие спать, и это псы, жадные душою, не знающие сытости, и это пастыри бессмысленные, все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего на свою корысть. Приходите, — говорят, — я достану вина, и мы напьемся секеры, и завтра тоже будет, что сегодня, да и еще больше». 57 глава книги пророка Исаии. Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. И мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Он отходит к миру, ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих. Но приблизьтесь сюда вы, сыновья чародейки, семя прелюбодея и блудницы. Над кем вы глумитесь? Против кого расширяете рот, высовываете язык? Не дети ли вы преступления, семя лжи, разжигаемые похотью к идолам под каждым ветвистым деревом, закалающие детей при ручьях между расселенными скал? В гладких камнях ручьев доля твоя. Они жребий твой. Им ты делаешь возлияние и приносишь жертвы. Могу ли я быть доволен этим? На высокой и выдающейся горе ты ставишь ложе твое, и туда восходишь приносить жертву. За дверью также и за косяками ставишь памяти твои, ибо, отвратившись от меня, ты обнажаешься и восходишь, распространяешь ложе твое и договариваешься с теми из них, с которыми любишь лежать, высматриваешь место. Ты ходила также к царю с благовонною мастью и умножала масти твои, и далеко посылала послов твоих, и унижалась до преисподней. От долгого пути твоего утомлялась, но не говорила: надежда потеряна. Все еще находила живость в руке твоей, и потому не чувствовала ослабления. Кого же ты испугалась и устрашилась, что сделалась неверною, и меня перестала помнить и хранить в твоем сердце? Не от того ли, что я молчал, и притом долго ты перестала бояться меня? Я покажу правду твою и дела твои, и они будут не в пользу тебе. Когда ты будешь вопить, спасет ли тебя сборище твое? Всех их унесет ветер, развеет дуновение, а надеющийся на меня наследует землю и будет владеть святою горою моею. И сказал: поднимайтесь, поднимайте, равняйте путь, убирайте преграду с пути народа моего. Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святой имя ему. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Ибо не вечно буду я вести тяжбу и не до конца гневаться, иначе изнеможет передо мною дух и всякое дыхание мною сотворенное. За грех корыстолюбия его я гневался и поражал его, скрывал лицо и негодовал, но он, отвратившись, пошел по пути своего сердца. Я видел пути его и исцелю его, и буду водить его и утешать его и сетующих его. Я исполню слово «мир». «Мир дальнему и ближнему, — говорит Господь, — и исцелю его. А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывает ил и грязь. Нет мира нечестивым, — говорит Бог мой». 58 глава книги пророка Исаии. «Взывай громко, не удерживайся,
1: Возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его, и дому Иаковлеву на грехи его. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь, смиряем души свои, и ты не знаешь? Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссор и распри, и для того, чтобы дерзкою рукою бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал? День, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел. Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит. Возопьешь, и Он скажет: «Вот я». Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень. И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. И застроятся потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основание многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова отца твоего. Уста Господни изрекли это.
0: Книга пророка Исаии, глава 59. Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. Ибо руки ваши осквернены кровью, и персты ваши беззаконием. Уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду. Никто не возвышает голоса за правду, и никто не вступается за истину. Надеются на пустое и говорят ложь, зачинают зло и рождают злодейство. Высиживает змеиные яйца и ткут паутину. Кто поест яиц их, умрет, а если раздавит, выползет ехидна. Паутины их для одежды негодны, и они не покроются своим произведением.
1: дела их — дела неправедные, и насилие в руках их. Ноги их бегут ко злу, и они спешат на пролитие невинной крови. Мысли их — мысли нечестивые, опустошение и гибель на стезях их. Пути мира они не знают, и нет суда на стезях их. Пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира. Потому-то и далек от нас суд, и правосудие не достигает до нас. Ждем света, и вот тьма, озарение, и ходим во мраке, осязаем, как слепые, стену, и как без глаз ходим ощупью, спотыкаемся в полдень, как в сумерки, между живыми, как мертвые. Все мы ревем, как медведи, и стонем, как голуби, ожидаем суда, и нет его, спасения, но оно далеко от нас. Ибо преступления наши многочисленны пред тобою, и грехи наши свидетельствуют против нас. Ибо преступления наши с нами, и беззаконие наши мы знаем. Мы изменили и солгали пред Господом, и отступили от Бога нашего, говорили клевету и измену, зачинали и рождали из сердца лживые слова. И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина приткнулась на площади, и честность не может войти. И не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению. И Господь увидел это, и противно было очам его, что нет суда, и видел, что нет человека, и удивлялся, что нет заступника, и помогла ему мышца его, и правда его поддержала его. И он возложил на себя правду, как броню, и шлем спасения на голову свою, и облегся в ризу мщения, как в одежду, и покрыл себя ревностью, как плащом. По мере возмездия, по этой мере он воздаст противникам своим, яростью врагам своим, местью островам воздаст должное. И убоятся имени Господа на западе и славы Его на восходе солнца. Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его. И придет искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от нечестия, говорит Господь. И вот завет мой с ними, говорит Господь, дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства твоего, говорит Господь, отныне и до века. Глава 60 книги пророка Исаии. Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию. Возведи очи твои, и посмотри вокруг, все они собираются, идут к тебе, сыновья твои издалека идут, и дочерей твоих на руках несут. Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе. Множество верблюдов покроет тебя, дромадеры из Мадиама и Ефы, все они из Савы придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господа. Все овцы кедарские будут собраны к тебе, овны неваиовские послужат тебе, взойдут на алтарь мой жертвою благоугодною, и я прославлю дом славы моей. Кто это летят, как облака, и как голуби голубятням своим, так меня ждут острова, и впереди их корабли фарсисские, чтобы перевести сынов твоих издалека и с ними

Роды совершенно истребятся. Слава Ливана придет к тебе, кипарис и певг, и вместо кедр, и вместе кедр, чтобы украсить место святилища моего, и я прославлю подножие ног моих. И придут к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя, и падут к стопам ног твоих все презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа, Сионом святого Израиля. Вместо того, что ты был оставлен и ненавидим, так что никто не проходил через тебя, я сделаю тебя величием навеки, радостью в роды родов. Ты будешь насыщаться молоком народов, и груди царские сосать будешь. И узнаешь, что я Господь, Спаситель твой и Искупитель твой, сильный Иаковлев. Вместо меди буду доставлять тебе золото, и вместо железа — серебро, и вместо дерева — медь, и вместо камней — железо, и поставлю правителям твоим мир и надзирателями твоими правду. Не слышно будет более насилия в земле твоей, опустошения и разорения в пределах твоих, и будешь называть стены твои спасением и ворота твои славою. Не будет уже солнце служить тебе светом дневным и сияние луны светить тебе, но Господь будет тебе вечным светом и Бог твой славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего. И народ твой весь будет праведный, навеки наследует землю, отрасль насаждения моего, дело рук моих к прославлению моему. От малого произойдет тысяча, и от самого слабого сильный народ. Я, Господь, ускорю совершить это в свое время. Книга пророка Исаия, глава 61. Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача — елей радости, вместо унылого духа — славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины и возобновят города разоренные, остававшиеся в запустении из древних родов. И придут иноземцы, и будут пасти стада ваши, и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями, а вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего будут именовать вас, будете пользоваться достоянием народов и славиться славою их. За посрамление вам будет вдвое, за поношение они будут радоваться своей доле, потому что в земле своей вдвое получат. Веселье вечное будет у них. Ибо я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабительство с насилием, и воздам награду им поистине, и завет вечный поставлю с ними. И будет известно между народами семя их и потомство их среди племен. Все видящие их познают, что они семя, благословенное Господом. Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем. Ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством. Ибо как земля производит растения свои,
и как сад произвращает посевы.

рассеянные в нем. Так Господь проявит правду и славу пред всеми народами. Книга пророка Исаии, глава 62. «Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет, правда его, и спасение его, как горящий светильник. И увидят народы правду твою, и все цари славу твою, и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа. И будешь венцом славы в руке Господа и царскую диадемою на длани Бога твоего. Не будут уже называть тебя оставленным, и землю твою не будут больше называть пустынею, но будут называть тебя мое благоволение к нему, а землю твою замужнею, ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя сочетается. Как юноша сочетается с девою, так сочетается с тобою сыновья твои, и как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой. На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте! Не умолкайте перед ним, доколе он не восстановит и доколе не сделают Иерусалима славою на земле. Господь поклялся десницею своею и крепкою мышцею своею: не дам зерна твоего боли в пищу врагам твоим, и сыновья чужих не будут пить вина твоего, над которым ты трудился. Но собирающие его будут есть его и славить Господа, и обирающие виноград будут пить вино его во дворах святилища моего. Проходите, проходите в ворота, приготовляйте путь народу, равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов. Вот Господь объявляет до конца земли: скажите чере Сиона, грядет Спаситель твой, награда его с ним и воздаяние его перед ним. И назовут их народом святым, искупленным от Господа, а тебя назовут взысканным, городом неоставленным. Книга пророка Исаии, глава 63. Кто это идет от Едома, в червленых ризах от Васора, столько величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей? Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего в точиле? Я топтал точило один, и из народов никого не было со мною. И я топтал их во гневе моем и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое, ибо день мщения в сердце моем в год моих искупленных настал. Я смотрел, и не было помощника, удивлялся, что не было поддерживающего. Но помогла мне мышца моя, и ярость моя, она поддержала меня. Я попрал народы во гневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их. Воспомяну милости Господни и славу Господню за все, что Господь даровал нам, и великую благость Его к дому Израилеву, какую оказал Он ему по милосердию Своему и по множеству щедрот Своих. Он сказал: подлинно они народ мой, дети, которые не солгут, и он был для них спасителем. Во всякой скорби их он не оставлял их, и ангел лица его спасал их. По любви своей и благосердию своему он искупил их, взял и носил их во все дни древние. Но они возмутились и огорчились святого духа его.
Поэтому он обратился в неприятеля их, сам воевал против них. Тогда народ его вспомнил древние дни Моисеевы. Где тот, который вывел их из моря с пастырем овец своих? Где тот, который вложил в сердце его Святого Духа своего? Который вел Моисея за правую руку величественною мышцею своею, разделил перед ними воды, чтобы сделать себе вечное имя, который вел их через бездны, как коня по степи, и они не спотыкались. Как стадо сходит в долину, Дух Господень вел их к покою. Так вел ты народ твой, чтобы сделать себе славное имя. Призри с небес и посмотри из жилища святыни твоей и славы твоей, где ревность твоя и могущество твое, благоутробие твое и милости твои ко мне удержаны. Только ты, Отец наш, ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими. Ты, Господи, Отец наш, от века имя твое, Искупитель наш. Для чего, Господи, ты попустил нам совратиться с путей твоих, ожесточиться сердцу нашему, чтобы не бояться тебя? Обратись ради рабов твоих, ради колен наследия твоего. Короткое время владел им народ святыни твоей. Враги наши попрали святилище твое. Мы сделались такими, над которыми ты как бы никогда не владычествовал, и над которыми не именовалось имя Твое. Книга пророка Исаии, глава 64. О, если бы ты расторг небеса и сошел, горы растаяли бы от лица твоего, как от плавящего огня, как от кипятящего воду, чтобы имя твое сделать известным врагам твоим. От лица твоего содрогнулись бы народы. Когда ты совершал страшные дела, нами неожиданные, и не сходил, горы таяли от лица твоего. Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого Бога, кроме тебя, который столько сделал для надеющихся на него». Ты милостиво встречал радующегося и делающего правду, вспоминающего тебя на путях твоих. Но вот ты прогневался, потому что мы издавна грешили, и как же мы будем спасены? Все мы сделались как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносит нас. И нет призывающего имя Твое, который положил бы крепко держаться за Тебя, поэтому Ты сокрыл от нас лицо Твое и оставил нас погибать от беззаконий наших. Но ныне, Господи, Ты Отец наш, мы глина, а Ты образователь наш, и все мы дело руки Твоей. Не гневайся, Господи, без меры, и не вечно помни беззаконие. Воззри же, мы все народ Твой. Города святыни Твоей сделались пустынею, пустынею стал Сион, Иерусалим опустошен. Дом освящения нашего и славы нашей, где отцы наши прославляли Тебя, сожжен огнем, и все драгоценности наши разграблены. После этого будешь ли еще удерживаться, Господи, будешь ли молчать и карать нас без меры? Глава 65 из книги пророка Исаии. «Я открылся не вопрошавшим обо мне, меня нашли не искавшие меня. Вот я, говорил я народу, не именовавшемуся именем моим». Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым по своим помышлениям. К народу, который постоянно оскорбляет меня в лицо, приносит жертвы в рощах и сжигает фимиам на черепках, сидит в гробах и ночует в пещерах,
ест свиное мясо и мерзкое варево в сосудах у него, который говорит: «Остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя. Они дым для обоняния моего, огонь, горящий всякий день. Вот что написано пред лицом моим, не умолчу, но воздам, воздам в недра их. Беззаконие ваше, говорит Господь, и вместе беззаконие отцов ваших, которые воскуряли фимиам на горах и на холмах поносили меня, и отмерю в недра их прежние деяния их. Так говорит Господь. Когда в виноградной кисти находится сок, тогда говорят: не повреди ее, ибо в ней благословение. То же сделаю я и ради рабов моих, чтобы не всех погубить. И произведу от Иакова семя, и от Иуды наследника гор моих, и наследует это избранные мои, и рабы мои будут жить там. И будет Сарон пастбищем для овец, и долина Ахор местом отдыха для волов народа моего, который взыскал меня. А вас, которые оставили Господа, забыли святую гору мою, приготовляете трапезу для гада и растворяете полную чашу для меня, вас обрекаю я мечу, и все вы преклонитесь на заклание, потому что я звал, и вы не отвечали, говорил, и вы не слушали, но делали злое в очах моих и избирали то, что было неугодно мне. Посему так, говорит Господь Бог, вот рабы мои будут есть, а вы будете голодать, рабы мои будут пить, а вы будете томиться жаждою. Рабы мои будут веселиться, а вы будете в стыде. Рабы мои будут петь от сердечной радости, а вы будете кричать от сердечной скорби и рыдать от сокрушения сердца. И оставите имя ваше избранным моим для проклятия, и убьет тебя Господь Бог, а рабов своих назовет иным именем, которым кто будет благословлять себя на земле, будет благословляться Богом истины, и кто будет клясться на земле, будет клясться Богом истины, потому что прежние скорби будут забыты и сокрыты от очей моих. Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю. Ибо вот я творю Иерусалим весельем, и народ его радостью. И буду радоваться об Иерусалиме, и веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голос плача и голос вопля. Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих. Ибо столетний будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем. И будут строить дома и жить в них, и насаждать виноградники и есть плоды их, не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел, ибо дни народа моего будут как дни дерева, и избранные мои долго будут пользоваться изделием рук своих». Не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе, ибо будут семенем благословенным от Господа, и потомки их с ними. И будет, прежде нежели они вас зовут, я отвечу. Они еще будут говорить, и я уже услышу. Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищею. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь. Я читаю теперь книгу пророка Исаии, главу 66. Так говорит Господь: «Небо — престол мой, а земля — подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь.
А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим. Заколающий вола то же, что убивающий человека, приносящий агнца в жертву то же, что задушающий пса, приносящий семидал то же, что приносящий свиную кровь, воскуряющий фимиам то же, что молящийся идолу. И как они избрали собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их, так и я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное для них, потому что я звал, и не было отвечающего, говорил, и они не слушали, а делали злое в очах моих и избирали то, что не угодно мне. Выслушайте слово Господа, трепещущее перед словом Его. Ваши братья, ненавидящие вас и изгоняющие вас за имя Мое, говорят, пусть явит себя в славе Господь, и мы посмотрим на веселье ваше, но они будут постыжены. Вот шум из города, голос из храма, голос Господа, воздающего возмездие врагам своим. Еще не мучилась родами, а родила. Прежде, нежели наступили боли ее, разрешилась сыном. Кто слыхал таковое? Кто видал подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз, как Сион? Едва начал родами мучиться, родил сынов своих? Доведу ли я до родов и не дам родить, говорит Господь? Или, давая силу родить, заключу ли утробу, говорит Бог твой? Возвеселитесь с Иерусалимом, и радуйтесь о нем, все любящие его. Возрадуйтесь с ним радостью, все сетовавшие о нем, чтобы вам питаться и насыщаться от сосцов утешений его, упиваться и наслаждаться преизбытком славы его. Ибо так, говорит Господь, вот я направляю к нему мир, как реку, и богатство народов, как разливающийся поток для насаждения вашего. На руках будут носить вас и на коленях ласкать. Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме. И увидите это, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая зелень, и откроется рука Господа рабам его, а на врагов своих он разгневается. Ибо вот придет Господь в огне, и колесница его, как вихрь, чтоб излить гнев свой с яростью и прещение свое с пылающим огнем. Ибо Господь с огнем и мечом своим произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных Господом. Те, которые освящают и очищают себя в рощах, один за другим, едят свиное мясо и мерзость и мышей, все погибнут, говорит Господь. Ибо я знаю деяния их и мысли их, и вот приду собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу мою. И положу на них знамение, и пошлю из спасенных от них к народам, в Фарсис, и Пулу, и Луду, к натягивающим лук, в Табалу и Явану, на дальние острова, которые не слышали обо мне и не видели славы моей, и они возвестят народам славу мою. И представят всех братьев ваших от всех народов в дар Господу на конях и колесницах, и на носилках, и на мулах, и на быстрых верблюдах, на святую гору мою в Иерусалим, говорит Господь, подобно тому, как сыны Израилевы приносят дар в дом Господа в чистом сосуде. Из них буду брать также в священники и левиты, говорит Господь. Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю,
всегда будут пред лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо мое на поклонение, говорит Господь, и будут выходить, и увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти. Теперь я читаю книгу пророка Иеремии, главу первую. Слова Иеремии, сына Хелкиина, из священников Анафофе, в земле Вениаминовой, к которому было слово Господне во дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского, в 13-й год царствования его, и также во дни Иоакима, сына Иосиина, царя Иудейского, до конца 11-го года Сидекии, сына Иосиина, царя Иудейского, до переселения Иерусалима в 5-м месяце. И было ко мне слово Господне: прежде, нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя, пророком для народов поставил тебя. А я сказал: о Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне: не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю я тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтоб избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь руку свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: вот я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтоб искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. И было слово Господне ко мне: что видишь ты, Иеремия? Я сказал: вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне: ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтоб оно скоро исполнилось. И было слово Господне ко мне в другой раз: что видишь ты? Я сказал: вижу поддуваемый ветром кипящий котел, и лицо его со стороны севера. И сказал мне Господь: от севера откроется бедствие на всех обитателей сей земли. Ибо вот я призову все племена царств северных, говорит Господь, и придут они, и поставят каждый престол свой при входе в ворота Иерусалима, и вокруг всех стен его, и во всех городах иудейских. И произнесу над ними суды мои за все беззакония их, за то, что они оставили меня и воскуряли фимиам, чужеземным богам, и поклонялись делам рук своих. А ты припояшь чресла твои, и встань, и скажи им все, что я повелю тебе. Не малодушествуй перед ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их. И вот я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом и медною стеною на всей этой земле против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли сей. Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя. Вторая глава книга пророка Иеремии. И было слово Господне ко мне: иди и возгласи в уши чери Иерусалима. Так, говорит Господь, я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную. Израиль был святынею Господа, начатком плодов его, все поедавшие его были осуждаемы, бедствие постигало их, говорит Господь.
Выслушайте слово Господне, дом Иаковлев, и все роды дома Израилева. Так говорит Господь. Какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетою и осуетились, и не сказали, где Господь, который вывел нас из земли египетской, вел нас по пустыне, по земле пустой и необитаемой, по земле сухой, по земле тени смертной, по которой никто не ходил и где не обитал человек. И ввел я вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром ее, а вы вошли и осквернили землю мою, и достояние мое сделали мерзостью. Священники не говорили, где Господь, и учители закона не знали меня, и пастыри отпали от меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала и ходили во след тех, которые не помогают. Поэтому я еще буду судиться с вами, говорит Господь, и с сыновьями ваших, сыновьями сыновей ваших буду судиться. Ибо пойдите на острова Хиттимские и посмотрите, и пошлите в Кедар, и разведайте прилежно, и рассмотрите, было ли там что-нибудь подобное сему? Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги? А мой народ променял славу свою на то, что не помогает. Подивитесь сему небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь. Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Разве Израиль раб? Или он домочадец? Почему он сделался добычей? Зарыкали на него молодые львы, подали голос свой и сделали землю его пустынею. Города его сожжены без жителей, и сыновья Мемфиса и Тафны объели темя твое. Не причинил ли ты себе это тем, что оставил Господа Бога твоего в то время, когда Он путеводил тебя? И ныне для чего тебе путь в Египет, чтобы пить воду из Нила? И для чего тебе путь в Ассирию, чтобы пить воду из реки ее? Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя. Итак, познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего. И страха моего нет в тебе, говорит Господь Бог Саваоф. Ибо издавна я сокрушил ярмо твое, разорвал узы твои, и ты говорил, не буду служить идолам, а между тем на всяком высоком холме и под всяким ветвистым деревом ты блудодействовал. Я насадил тебя, как благородную лозу, самое чистое семя. Как же ты превратилась у меня в дикую отрасль чужой лозы? Посему хотя бы ты умылся мылом и много употребил на себя щелоку, нечестие твое отмечено передо мною, говорит Господь Бог. Как можешь ты сказать, я не осквернил себя, я не ходил во след Ваала? Посмотри на поведение твое в долине, познай, что делала ты, резвая верблюдица, рыщущая по путям твоим. Привыкшую к пустыне дикую ослицу, в страсти души своей глотающий воздух, кто может удержать? Все ищущие ее не утомятся. В ее месяцы они найдут ее. Не давай ногам твоим истаптывать обувь, и гортани твоей томиться жаждою. Но ты сказал, не надейся, нет, ибо люблю чужих и буду ходить вслед их. Как вор, когда поймают его, бывает осрамлен, так осрамил себя дом Израилев. Они, цари их, князья их, и священники их, и пророки их,
говоря дереву: «Ты мой отец», и камню: «Ты родил меня», ибо они оборотили ко мне спину, а не лицо. А во время бедствия своего будут говорить: «Встань и спаси нас! Где же боги твои, которых ты сделал себе? Пусть они встанут, если могут спасти тебя во время бедствия твоего. Ибо столько, сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда. Для чего вам состязаться со мною? Все вы согрешали против меня», — говорит Господь. «Вообще, то есть напрасно, поражал я детей ваших. Они не приняли вразумления. Пророков ваших поедал меч ваш, как истребляющий лев. О, род! Внемлите вы слову Господню! Был ли я пустынею для Израиля? Был ли я страною мрака? Зачем же народ мой говорит: мы сами себе господа, мы уже не придем к тебе? Забывает ли девица украшение свое и невеста наряд свой? А народ мой забыл меня, нет числа дням. Как искусно направляешь ты пути свои, чтобы снискать любовь! И для того даже к преступлениям приспособляла ты пути свои. Даже на полах одежды твоей находится кровь людей бедных, невинных, которых ты не застала при взломе, и, несмотря на все это, говоришь: так как я невинна, то верно гнев его отвратится от меня. Вот я буду судиться с тобою за то, что говоришь: я не согрешила. Зачем ты так много бродишь, меняя путь твой? Ты также будешь посрамлена и Египтом, как была посрамлена Ассирией. И от него ты выйдешь, положив руки на голову, потому что отверг Господь надежды твои, и не будешь иметь с ними успеха. Третья глава книги пророка Иеремии. Говорят, если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и сделается женой другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли бы этим страна-то? А ты со многими любовниками блудодействовала, и однако же возвратись ко мне, говорит Господь. Подними глаза твои на высоты и посмотри, где они блудодействовали с тобою. У дороги сидела ты для них, как аравитянин в пустыне, и осквернила землю блудом твоим и лукавством твоим. Зато были удержаны дожди, и не было дождя поздного, но позднего, но у тебя был лоб блудницы, ты отбросила стыд. Не будешь ли ты отныне взывать ко мне: отец мой? Ты был путеводителем юности моей. Неужели всегда будет он во гневе, и неужели вечно будет удерживать его в себе? Вот что говоришь ты, а делаешь зло и преуспеваешь в нем. Господь сказал мне во дни Иосии царя: видел ли ты, что делала отступница, дочь Израиля? Она ходила на всякую высокую гору и под всякое ветвистое дерево, и там блудодействовала. И после того, как она все это делала, я говорил: возвратись ко мне. Но она не возвратилась. И видела это вероломная сестра ее Иудея. И видел, что когда за все прелюбодейные действия отступницы, дочери Израиля, я отпустил ее и дал ей разводное письмо, вероломная сестра ее Иудея не убоялась, а пошла и сама блудодействовала. И явным блудодейством она осквернила землю и прелюбодействовала с камнем и деревом. Но при всем этом вероломная сестра ее Иудея не обратилась ко мне всем сердцем своим, а только притворно, говорит Господь. И сказал мне Господь: отступница, дочь Израилева, оказалась правее, нежели вероломная Иудея. Иди и провозгласи слова сии к северу и скажи: возвратись, отступница, дочь Израилева, говорит Господь.
я не изолью на вас гнева моего, ибо я милостив, говорит Господь, не вечно буду негодовать. Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего и распутствовала с чужими под всяким ветвистым деревом, а голоса моего вы не слушали, говорит Господь. Возвратитесь, дети-отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами и возьму вас по одному из города, по два из племени, и приведу вас на Сион, и дам вам пастырей по сердцу моему, которые будут пасти вас сознанием и благоразумием. И будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле, в те дни, говорит Господь, не будут говорить более ковчег завета Господня. Он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет. В то время назовут Иерусалим престолом Господа, и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим, и не будут более поступать по упорству злого сердца своего. В те дни придет дом Иудин к дому Израилеву, и пойдут вместе из земли северной в землю, которую я дал в наследие отцам вашим. И говорил я, как поставлю тебя в число детей, и дам тебе вожделенную землю, прекраснейшее наследие, множество народов, и сказал, ты будешь называть меня отцом твоим, и не отступишь от меня. Но поистине, как жена вероломно изменяет другу своему, так вероломно поступили со мною вы, дом Израилев, говорит Господь. Голос слышен на высотах, жалобный плач сынов Израиля о том, что они извратили путь свой, забыли Господа Бога своего. Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. Вот мы идем к тебе, ибо ты, Господь, Бог наш. Поистине, напрасно надеялись мы на холмы и на множество гор. Поистине, в Господе Боге нашем спасение Израилева. От юности нашей эта мерзость пожирала труды отцов наших, овец их и волов их, сыновей их и дочерей их. Мы лежим в стыде своем, и срам наш покрывает нас, потому что мы грешили перед Господом Богом нашим, мы и отцы наши, от юности нашей до сего дня, и не слушались голоса Господа Бога нашего. Иеремия, 4 глава. «Если хочешь обратиться, Израиль, — говорит Господь, — ко мне обратись, и если удалишь мерзости твои от лица моего, то не будешь скитаться, и будешь клясться, жив Господь, в истине, суде и правде, и народы им будут благословляться и им хвалиться. Ибо так говорит Господь к мужам Иуды и Иерусалима, распашите себе новые нивы и не сейте между тернами, обрежьте себя для Господа, и снимите крайнюю плоть с сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших. Объявите в Иудее и разгласите в Иерусалиме, и говорите, и трубите трубою по земле. Взывайте громко и говорите, соберитесь, и пойдем в укрепленные города. Выставьте знамя к Сиону, бегите, не останавливаясь, ибо я приведу от севера бедствие и великую погибель. Выходит лев из своей чащи, и выступает истребитель народов. Он выходит из своего места, чтобы землю твою сделать пустынью. Города твои будут разорены, останутся без жителей. Посему припаяшься вретищем, плачьте
и рыдайте, ибо ярость гнева Господня не отвратится от нас. И будет в тот день, говорит Господь, замрет сердце у царя и сердце у князей, и ужаснутся священники, и изумятся пророки. И сказал я: «О Господи Боже, неужели Ты обольщал только народ сей и Иерусалим, говоря: „Мир будет у вас“, а между тем меч доходит до души?» В то время сказано будет народу сему и Иерусалиму: „Жгучий ветер несется с высот пустынных на путь дочери народа моего, не для веяния и не для очищения. И придет ко мне оттуда ветер сильнее сего, и я произнесу суд над ними. Вот поднимается он подобно облакам, и колесница его, как вихрь, кони его быстрее орлов. Горе нам, ибо мы будем разорены. Смой злое сердце твоего, Иерусалим, чтобы спастись тебе. Доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли? Ибо уже несется голос от Дана и гибельная весть с горы Ефремовой. Объявите народам, известите Иерусалим, что идут из дальней страны осаждающие и криками своими оглашают города Иудеи. Как сторожа полей они обступают его кругом, ибо он возмутился против меня, говорит Господь. Пути твои и деяния твои причинили тебе это. От твоего нечестия тебе так горько, что доходит до сердца твоего. Утроба моя, скорблю во глубине сердца моего, волнуется во мне сердце мое, не могу молчать. Ибо ты слышишь, душа моя, звук трубы, тревогу брани. Беда за бедой, вся земля опустошается, внезапно разорены шатры мои, мгновенно палатки мои. Долго ли мне видеть знамя, слушать звук трубы? Это от того, что народ мой глуп, не знает меня, неразумные они дети, и нет у них смысла. Они умны на зло, но добра делать не умеют. Смотрю на землю, и вот она разорена и пуста, на небеса, и нет на них света. Смотрю на горы, и вот они дрожат, и все холмы колеблются. Смотрю, и вот нет человека, и все птицы небесные разлетелись. Смотрю, и вот Кармил, пустыня, и все города его разрушены от лица Господа, от ярости гнева его. Ибо так сказал Господь: вся земля будет опустошена, но совершенного истребления не сделаю. Восплачет о сем земля, и небеса помрачатся вверху, потому что я сказал, я определил, и не раскаюсь в том, и не отступлю от того. От шума всадников и стрелков разбегутся все города. Они уйдут в густые леса и влезут на скалы. Все города будут оставлены, и не будет в них ни одного жителя. А ты, опустошенная, что станешь делать? Хотя ты одеваешься в пурпур, хотя украшаешь себя золотыми нарядами, обрисовываешь глаза твои красками, но напрасно украшаешь себя. Презрели тебя любовники, они ищут души твоей. Ибо я слышу голос, как бы женщины в родах, стон, как бы рождающий в первый раз, голос дочери Сиона. Она стонет, простирая руки свои. О, горе мне! Душа моя изнывает перед убийцами. Глава 5 книги пророка Иеремии. «Походите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его, не найдете ли человека,
Нет ли соблюдающего правду, ищущего истины? Я пощадил бы Иерусалим. Хотя и говорят они, жив Господь, но клянутся ложно. О Господи! Очи Твои не к истине ли обращены? Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли. Ты истребляешь их, а они не хотят принять вразумление. Лица свои сделали они крепче камня, не хотят обратиться. И сказал я сам в себе: это, может быть, бедняки, они глупы, потому что не знают пути Господня, закона Бога своего. Пойду я к знатным и поговорю с ними, ибо они знают путь Господень, закон Бога своего. Но и они все сокрушили ярмо, расторгли узы. Зато поразит их лев из леса, волк пустынный опустошит их. Барс будет подстерегать у городов их. Кто выйдет из них, будет растерзан, ибо умножились преступления их, усилилось отступничество их. Как же мне простить тебя за это? Сыновья твои оставили меня и клянутся теми, которые не боги. Я насыщал их, а они прелюбодействовали и толпами ходили в домы блудниц. Это откормленные кони, каждый из них ржет на жену другого. Неужели я не накажу за это, говорит Господь, и не отомстит ли душа моя такому народу, как этот? Восходите на стены его и разрушайте, но не до конца. Уничтожьте зубцы их, потому что они не Господни. Ибо дом Израилев и дом Иудин поступили со мною очень вероломно, говорит Господь. Они солгали на Господа и сказали: нет его, и беда не придет на нас, и мы не увидим ни меча, ни голода. И пророки станут ветром, и слова Господня нет в них. Над ними самими пусть это будет. Посему так говорит Господь Бог Саваоф. За то, что вы говорите такие слова, вот я сделаю слова мои в устах твоих огнем, а этот народ — дровами, и этот огонь пожрет их. Вот я приведу на вас, дом Израилев, народ издалека, говорит Господь, народ сильный, народ древний, народ, которого языка ты не знаешь, и не будешь понимать, что он говорит. Колчан его, как открытый гроб. Все они люди храбрые, и съедят они жатву твою и хлеб твой, съедят сыновей твоих и дочерей твоих, съедят овец твоих и волов твоих, съедят виноград твой и смоквы твои, разрушат мечом укрепленные города твои, на которые ты надеешься. Но и в те дни, говорит Господь, не истреблю вас до конца. И если вы скажете, за что Господь Бог наш делает нам все это, то отвечай: так как вы оставили меня и служили чужим богам в земле своей, то будете служить чужим в земле не вашей. Объявите это в доме Иакова и возвестите в Иудее, говоря: выслушай, это народ глупый и неразумный, у которого есть глаза, они видят, у которого есть уши, они слышат. Меня ли вы не боитесь, говорит Господь, предо мною ли не трепещете? Я положил песок, границу и морю, вечным пределом которого не перейдет, и хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут, хотя они бушуют, но переступить его не могут. А у народа сего сердце буйное и мятежное. Они отступили и пошли. И не сказали в сердце своем: убоимся Господа Бога нашего, который дает нам дождь ранний и поздний в свое время, хранит для нас седмицы, назначенные для жатвы. Беззаконие ваши отвратили это, и грехи ваши удалили от вас это доброе.
ибо между народом моим находятся нечестивые. Сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей. Как клетка, наполненная птицами, дома их полны обмана. Через это они и возвысились, и разбогатели, сделались тучны, жирны, переступили даже всякую меру во зле, не разбирают судебных дел, дел сирот, благоденствуют и справедливому делу нищих не дают суда. Неужели я не накажу за это, говорит Господь, и не отмстит ли душа моя такому народу, как этот? Изумительное и ужасное совершается в земле сей. Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого? Шестая глава книги пророка Иеремии. «Бегите, дети Вениаминовы, из среды Иерусалима, и в Фекое трубите трубою, и дайте знать огнем в Бев-Кареме, ибо от севера появляется беда и великая гибель. Разорю я дочь Сиона, красивую и изнеженную. Пастухи со своими стадами придут к ней, раскинут палатки вокруг нее». Каждый будет пасти свой участок. Приготовляйте против нее войну. Вставайте и пойдем в полдень. Горе нам! День уже склоняется. Распростираются вечерние тени. Вставайте, пойдем и ночью, и разорим чертоги ее. Ибо так, говорит Господь Саваоф, рубите деревья, и делайте насыпь против Иерусалима. Этот город должен быть наказан, в нем всякое угнетение. Как источник извергает из себя воду, так он источает из себя зло. В нем слышно насилие и грабительство. Перед лицом моим всегда обиды и раны. Вразумись, Иерусалим, чтобы душа моя не удалилась от тебя». Чтоб я не сделал тебя пустынею, землею необитаемою. Так, говорит Господь Саваоф, до конца доберут остаток Израиля, как виноград. Работай рукою твоею, как обиратель винограда, наполняя корзины. К кому мне говорить? И кого увещевать, чтобы слушали? Вот ухо у них необрезанное, и они не могут слушать. Вот слово Господне у них в посмеянии, оно неприятно им. Поэтому я преисполнен яростью Господнею, не могу держать ее в себе, и залью ее на детей на улице и на собрание юношей. Взяты будут муж с женою, пожилой с отжившим лета. И дома их перейдут к другим, равно поля и жены, потому что я простру руку мою на обитателей сей земли, говорит Господь. Ибо от малого до большого каждый из них предан корысти, и от пророка до священника все действуют лживо. Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря «мир, мир», а мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет. Нисколько не стыдятся и не краснеют, зато падут между падшими, и во время посещения моего будут повержены, говорит Господь. Так, говорит Господь, остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем. И поставил я сторожей над вами, сказав, слушайте звука трубы. Но они сказали, не будем слушать. Итак, слушайте народы, и знай собрание, что с ними будет. Слушай, земля, вот я приведу на народ сей пагубу,
плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали и закон мой отвергли. Для чего мне ладан, который идет из Савы, и благовонный тростник из

тобою дочь Сиона. Мы услышали весть о них, и руки у нас опустились, скорбь объяла нас, муки, как женщину в родах. Не выходите в поле и не ходите по дороге, ибо меч неприятелей, ужас со всех сторон. Дочь народа моего, опояшь себя вретищем и посыпь себя пеплом. Сокрушайся как бы о смерти единственного сына, горько плачь, ибо внезапно придет на нас губитель. Башнею поставил я тебя среди народа моего, столпом, чтобы ты знал и следил путь их. Все они упорные отступники, живут клеветою, это медь и железо, все они развратители. Раздувальный мех обгорел, свинец истлел от огня, плавильщик плавил напрасно, ибо злые не отделились. Отверженным серебром назовут их, ибо Господь отверг их. Седьмая глава книги пророка Иеремии. Слово, которое было к Иеремии от Господа: «Стань во вратах дома Господня и провозгласи там слово сие и скажи: слушайте слово Господне все иудеи, входящие сими вратами на поклонение Господу. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: исправьте пути ваши и деяния ваши, и я оставлю вас жить на сем месте. Не надейтесь на обманчивые слова: здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. Но если совсем исправите пути ваши и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником его, не будете притеснять иноземца, сироты и вдовы, и проливать невинной крови на месте сем, и не пойдете во след иных богов на беду себе, то я оставлю вас жить на месте сем, на этой земле, которую дал отцам вашим в роды родов. Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как? Вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме всем, над которым наречено имя мое, и говорите: мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости. Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым начено имя мое? Вот я видел это, говорит Господь. Пойдите же на место мое в Силом, где я прежде назначил пребывать имени моему, и посмотрите, что сделал я с ним за нечестие народа моего Израиля. И ныне, так как вы делаете все эти дела, говорит Господь, и я говорил вам с раннего утра, а вы не слушали, и звал вас, а вы не отвечали, то я также поступлю с домом сим, над которым наречено имя мое, на который вы надеетесь, и с местом, которое я дал вам и отцам вашим, как поступил с Силомом, и отвергну вас от лица моего, как отверг всех братьев ваших все семя Ефремова. Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, и не ходатайствуй предо мной, ибо я не услышу тебя. Не видишь ли, что они делают в городах Иудеи и на улицах Иерусалима? Дети собирают дрова, а отцы разводят огонь, и женщины месят тесто, чтобы делать пирожки для богини неба и совершать возлияние иным богам, чтоб огорчать меня. Но меня ли огорчают они, говорит Господь, не себя ли самих к стыду своему? Посему так, говорит Господь Бог, вот изливается гнев мой и ярость моя на место сие, на людей и на скот, и на дерева полевые, и на плоды земли, и возгорится, и не погаснет. Так, говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, всесожжения ваши прилагайте к жертвам вашим, и ешьте мясо,
ибо отцам вашим я не говорил и не давал им за

0: заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской о всесожжении и жертве. Но такую заповедь дал им: слушайтесь гласа моего, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо. Но они не послушали и не преклонили ухо своего, и жили по внушению и упорству злого сердца своего, и стали ко мне спиною, а не лицом. С того дня, как отцы ваши вышли из земли египетской, до сего дня я посылал к вам всех рабов моих, пророков, посылал всякий день с раннего утра, но они не слушались меня и не преклонили ухо своего, а ожесточили выю свою, поступали хуже отцов своих. И когда ты будешь говорить им все эти слова, они тебя не послушают. И когда будешь звать их, они тебе не ответят. Тогда скажи им: вот народ, который не слушает гласа Господа Бога своего и не принимает наставления, не стало у них истины, она отнята от уст их. Остриги волоса твои и брось, и подними плач на горах, ибо отверг Господь и оставил род, навлекший гнев его. Ибо сыновья Иуды делают злое пред очами моими, говорит Господь, поставили мерзости свои в доме, над которым наречено имя мое, чтоб осквернить его, и устроили высоты Тофетов в долине сыновей Еномовых, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего я не повелевал им, и что мне на сердце не приходило. Зато вот приходят дни, говорит Господь, когда не будут более называть место сие Тофетом и долиною сыновей Еномовых, но долиною убийства, и в Тофете будут хоронить по недостатку места, и будут трупы народа сего пищей птицам небесным и зверям земным, и некому будет отгонять их. И прекращу в городах Иудеи и на улицах Иерусалима голос торжества и голос веселья, голос жениха и голос невесты, потому что земля эта будет пустынею.
1: Теперь я читаю из книги пророка Иеремии 8 главу. «В то время, — говорит Господь, — выбросят кости царей Иуды, и кости князей его, и кости священников, и кости пророков, и кости жителей Иерусалима из гробов их, и раскидают их пред солнцем и луною, и пред всем воинством небесным, которых они любили, и которым служили, и вслед которых ходили, которых искали, и которым поклонялись. Не уберут их и не похоронят, они будут навозом на земле. И будут смерть предпочитать жизни все остальные, которые останутся от этого злого племени во всех местах, куда я изгоню их, говорит Господь Саваоф. И скажи им: так говорит Господь, разве упавшие не встают, и, совратившись с дороги, не возвращаются? Для чего этот народ, Иерусалим, находится в упорном отступничестве? Они крепко держатся обмана и не хотят обратиться. Я наблюдал и слушал. Не говорят они правды. Никто не раскаивается в своем нечестии. Никто не говорит, что я сделал. Каждый обращается на свой путь, как конь, бросающийся в сражение. И аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдают времена, когда им прилететь, а народ мой не знает определения Господня. Как вы говорите: мы мудры, и закон Господень у нас, а вот лживая трость книжников и его превращает в ложь. Посрамились мудрецы, смутились и запутались в сеть. Вот они отвергли слово Господне. В чем же мудрость их? Зато жен их отдам другим. поля их иным владетелям, потому что все они от малого до большого предались корыстолюбию. От пророка до священника все действуют лживо и врачуют рану дочери народа моего легкомысленно, говоря: «Мир, мир!» А мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, они нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут они между падшими. Во время посещения их будут повержены, говорит Господь. До конца оберу их, говорит Господь. Не останется ни одной виноградины на лозе, ни смоквы на смоковнице, и лист опадет, и что я дал им, отойдет от них. Что мы сидим? Собирайтесь, пойдем в укрепленные города, и там погибнем, ибо Господь Бог наш определил нас на погибель и дает нам пить воду с желчью за то, что мы грешили пред Господом. Ждем мира, а ничего доброго нет. Времени исцеления, и вот ужасы. От Дана слышен храп коней его, от громкого ржания жеребцов его дрожит вся земля. И придут, и истребят землю и все, что на ней, город и живущих в нем. Ибо вот я пошлю на вас змеев, василисков, против которых нет заговаривания, и они будут уязвлять вас, говорит Господь. Когда утешусь я в горести моей, сердце мое изныло во мне. Вот я слышу вопль дщери народа моего из дальней страны. Разве нет Господа на Сионе? Разве нет царя его на нем? Зачем они подвигли меня на гнев своими идолами, чужеземными, ничтожными? Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. О сокрушении дочери народа моего я сокрушаюсь, хожу мрачен, ужас объял меня. Разве нет бальзама в Галааде? Разве нет там врача? Отчего же нет исцеления дочери народа моего? Глава 9 книги пророка Иеремии. «О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез? Я плакал бы день и ночь о пораженных дщери народа моего. О, кто дал бы мне в пустыне пристанище путников? Оставил бы я народ мой и ушел бы от них, ибо все они прелюбодеи, скопище вероломных. Как лук напрягают язык свой для лжи, усиливаются на земле неправдою, ибо переходят от одного зла к другому, и меня не знают, говорит Господь. Берегитесь каждый своего друга, и не доверяйте ни одному из своих братьев, ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клевету. Каждый обманывает своего друга, и правды не говорят. Приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости. Ты живешь среди коварства. По коварству они отрекаются знать меня, говорит Господь. Посему так, говорит Господь Саваоф, вот я расплавлю и испытаю их, ибо как иначе мне поступать с дочерью народа моего? Язык их убийственная стрела, говорит коварно. Устами своими говорят с ближним своим дружелюбно, а в сердце своем строят ему ковы. Неужели я не накажу их за это, говорит Господь? Не отмстит ли душа моя такому народу, как этот? О горах подниму плач и вопль, и о степных пастбищах рыдания, потому что они выжжены, так что никто там не проходит, и не слышно блеяния стад, от птиц небесных до скота все рассеялись и ушли. И сделаю Иерусалим грудою камней, жилищем шакалов, и города Иудеи сделаю пустынею без жителей. Есть ли такой мудрец, который понял бы это, и к кому, говорят уста Господни, объяснил бы, за что погибла страна и выжжена, как пустыня, так что никто не проходит по ней? И сказал Господь: за то, что они оставили закон мой, который я постановил для них, и не слушали голоса моего, и не поступали по нему, а ходили по упорству сердца своего и во след Ваалов, как научили их отцы их. Посему так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот я накормлю их, этот народ, полынью, и напою их водою с желчью, и рассею их между народами, которых не знали ни они, ни отцы их, и пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их. Так говорит Господь Саваоф: подумайте и позовите плакальщиц, чтобы они пришли. Пошлите за искусницами в этом деле, чтобы они пришли. Пусть они поспешат и поднимут плач о нас, чтобы из глаз наших лились слезы, и с ресниц наших текла вода. Ибо голос плача слышен с Сиона: как мы ограблены! Мы жестоко посрамлены, ибо оставляем землю, потому что разрушили жилища наши. Итак, слушайте, женщины, слово Господа, и да внимает ухо ваше слову уст его. И учите дочерей ваших плачу, и одна другую плачевным песням. Ибо смерть входит в наши окна, вторгается в чертоги наши, чтобы истребить детей с улицы, юношей с площадей. Скажи: так говорит Господь, и будут повержены трупы людей, как навоз на поле, и как снопы позади жнеца, и некому будет собирать их. Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своей, да не хвалится сильный силою своей, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Вот приходят дни, говорит Господь, когда я посещу всех обрезанных и необрезанных, Египет и Иудею, и Едома, и сынов Аммоновых, и Моава, и всех стригущих волосы на висках, обитающих в пустыне, ибо все эти народы необрезаны, а весь дом Израилев с необрезанным сердцем. Глава 10 книги пророка Иеремии. Слушайте слово, которое Господь говорит вам, дом Израилев. Так говорит Господь: не учитесь путям язычников, и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся. Ибо уставы народов — пустота, вырубают дерево в лесу, обделывают его руками плотника при помощи топора, покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотком, чтобы не шаталось. Они, как обточенный столб, и не говорят. Их носят, потому что ходить не могут. Не бойтесь их, ибо они не могут причинить зла, но и добра делать не в силах. Нет подобного тебе, Господи, ты велик, и имя твое велико могуществом. Кто не убоится тебя, царь народов? Ибо тебе единому принадлежит это, потому что между всеми мудрецами народов и во всех царствах их нет подобного тебе. Все до одного они бессмысленны и глупы. Пустое учение это дерево. Разбитое в листы серебро привезено из Фарсиса, золото из Уфаза, дело художника и рук плавильщика, одежда на них гиацинт и пурпур, все это дело людей искусных. А Господь Бог есть истина. Он есть Бог живой и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его. Так говорите им, боги, которые не сотворили неба и земли, исчезнут с земли и из-под небес. Он сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью Своею и разумом Своим распростер небеса. По голосу Его шумят воды на небесах, и Он возводит облака от краев земли, творит молнии среди дождя и изводит ветер из хранилищ Своих. Безумствует всякий человек в своем знании, срамит себя всякий плавильщик истуканом своим, ибо выплавленное им есть ложь, и нет в нем духа. Это совершенная пустота, дело заблуждения. Во время посещения их они исчезнут. Не такова, как их доля Иакова, ибо Бог его есть Творец всего. И Израиль есть жезл наследия его, имя его — Господь Саваоф. Убирай с земли имущество твое, имеющее сидеть в осаде, ибо так говорит Господь, вот я выброшу жителей сей земли на сей раз и загоню их в тесное место, чтобы схватили их. Горе мне в моем сокрушении, мучительно рана моя, но я говорю сам себе подлинно, это моя скорбь, и я буду нести ее. Шатер мой опустошен, и все веревки мои порваны, дети мои ушли от меня, и нет их, некому уже раскинуть шатра моего и развесить ковров моих. Ибо пастыри сделались бессмысленными и не искали Господа, а потому они и поступали безрассудно, и все стадо их рассеяно. Несется слух, вот он идет. И большой шум от страны северной, чтобы города иудеи сделать пустынью, жилищем шакалов. Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим. Наказывай меня, Господи, но по правде, не во гневе твоем, чтобы не умолить меня. Излей ярость твою на народы, которые не знают тебя, и на племена, которые не призывают имени твоего, ибо они съели Иакова, пожрали его и истребили его, и жилище его опустошили. Книга пророка Иеремии, глава 11. Слово, которое было к Иеремии от Господа. Слушайте слова завета сего, и скажите мужам Иуды и жителям Иерусалима, и скажи им, так говорит Господь, Бог Израилев. Проклят человек, который не послушает слов завета сего, который я заповедал отцам вашим, когда вывел их из земли египетской, из железной печи, сказав, слушайтесь голоса моего, и делайте все, что я заповедую вам, и будете моим народом, и я буду вашим Богом, чтобы исполнить клятву, которую я клялся отцам вашим, дать им землю, текущую молоком и медом, как это ныне. И отвечал я, сказав, «Аминь, Господи». И сказал мне Господь, «Провозгласи все эти слова в городах Иуды и на улицах Иерусалима, и скажи, слушайте слова завета сего и исполняйте их, ибо отцов ваших я увещевал постоянно с того дня, как вывел их из земли египетской, до сего дня. Увещевал их с раннего утра, говоря: «Слушайтесь голоса моего». Но они не слушались и не преклоняли ухо своего, а ходили каждый по упорству злого сердца своего. Поэтому я навел на них все сказанное в завете сем, который я заповедал им исполнять, а они не исполняли. И сказал мне Господь: есть заговор между мужами Иуды и жителями Иерусалима. Они опять обратились к беззакониям праотцев своих, которые отреклись слушаться слов моих, и пошли во след чужих богов, служа им. Дом Израиля и дом Иуды нарушили завет мой, который я заключил с отцами их. Посему так говорит Господь: вот я наведу на них бедствие, от которого они не могут избавиться, и когда воззовут ко мне, не услышу их. Тогда города Иуды и жители Иерусалима пойдут и воззовут к богам, которым они кадят, но они нисколько не помогут им во время бедствия их. Ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда, и сколько улиц в Иерусалиме, столько вы наставили жертвенников постыдному, жертвенников для кождения Ваалу. Ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и прошения. Ибо я не услышу, когда они будут взывать ко мне в бедствии своем. Что возлюбленному моему в доме моем, когда в нем совершаются многие непотребства, и священное мясо не помогут тебе, когда, делая зло, ты радуешься? Зеленеющую маслиною, красующиеся приятными плодами именовал тебя Господь, а ныне при шуме сильного смятения Он воспламенил огонь вокруг нее, и сокрушились ветви ее. Господь Саваоф, который насадил тебя и изрек на тебя злое, за зло дома Израилева и дома Иудина, которое они причинили себе тем, что подвигли меня на гнев кождением Ваалу. Господь открыл мне, и я знаю, ты показал мне деяния их. А я, как кроткий агнец, ведомый на заклание, и не знал, что они составляют замыслы против меня, говоря: положим ядовитое дерево в пищу его и отторгнем его от земли живых, чтоб и имя его более не упоминалось. Но, Господи Саваоф, судья праведный, испытывающий сердца и утробы, дай увидеть мне мщение Твое над ними, ибо Тебе верил я дело мое. Посему так говорит Господь о мужах Анафофа, ищущих души Твоей и говорящих: не пророчествуй во имя Господа, чтобы не умереть Тебе от рук наших. Посему так говорит Господь Саваоф: вот я посещу их, юноши их умрут от меча, сыновья их и дочери их умрут от голода, и остатка не будет от них, ибо я наведу бедствие на мужей Анафофа в год посещения их. Глава 12 книги пророка Иеремии. Праведен будешь ты, Господи, если я стану судиться с тобою, и однако же буду говорить с тобою о правосудии. Почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют? Ты насадил их, и они укоренились, выросли и приносят плод. В устах их ты близок, но далек от сердца их. А меня, Господи, ты знаешь, видишь меня и испытываешь сердце мое, каково оно к тебе. Отдели их, как овец на заклание, и приготовь их на день убиения. Долго ли будет сетовать земля и трава на всех полях сохнуть? Скот и птицы гибнуть за нечестие жителей ее? Ибо они говорят, он не увидит, что с нами будет. Если ты с пешими бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? И если в стране мирной ты был безопасен, то что будешь делать в наводнение Иордана? Ибо и братья твои, и дом отца твоего, и они вероломно поступают с тобою, и они кричат вслед тебя громким голосом. Не верь им, когда они говорят тебе и доброе. Я оставил дом мой, покинул удел мой, самое любезное для души моей отдал в руки врагов его. Удел мой сделался для меня, как лев в лесу, возвысил на меня голос свой, зато я возненавидел его. Удел мой стал у меня, как разноцветная птица, на которую со всех сторон напали другие хищные птицы. Идите, собирайтесь, все полевые звери, идите пожирать его. Множество пастухов испортили мой виноградник и стоптали ногами участок мой. Любимый участок мой сделали пустою степью. Сделали его пустынею, и в запустении он плачет предо мною. Вся земля опустошена, потому что ни один человек не прилагает этого к сердцу. На все горы в пустыне пришли опустошители, ибо меч Господа пожирает все от одного края земли до другого. Нет мира ни для какой плоти. Они сеяли пшеницу, а пожали терны. Измучились и не получили никакой пользы. Постыдитесь же таких прибытков ваших по причине пламенеющего гнева Господа. Так говорит Господь обо всех злых моих соседях, нападающих на удел, который я дал в наследие народу моему Израилю. Вот я исторгну их из земли их, и дам, и дом Иудин исторгну из среды их. Но после того, как я исторгну их, снова возвращу и помилую их, и приведу каждого в удел его, и каждого в землю его. И если они научатся путям народа моего, чтобы клясться именем моим, жив Господь, как они научили народ мой клясться Ваалом, то водворятся среди народа моего. Если же не послушаются, то я искореню и совершенно истреблю такой народ, говорит Господь. Книга пророка Иеремии, глава 13. «Так сказал мне Господь, пойди, купи себе льняной пояс, и положи его на чресла твои, но в воду не клади его. И я купил пояс по слову Господню, и положил его на чресла мои. И было ко мне слово Господне в другой раз, и сказано, «Возьми пояс, который ты купил, который на чреслах твоих, и встань, пойди к Евфрату и спрячь его там, в расселине скалы». Я пошел и спрятал его у Евфрата, как повелел мне Господь. По прошествии же многих дней сказал мне Господь, «Встань, пойди к Евфрату и возьми оттуда пояс, который я велел тебе спрятать там». И я пришел к Евфрату, выкопал и взял пояс из того места, где спрятал его, и вот пояс был испорчен и ни к чему стал негоден. И было ко мне слово Господне. «Так, — говорит Господь, — так сокрушу я гордость Иуды и великую гордость Иерусалима. Этот негодный народ, который не хочет слушать слов моих, живет по упорству сердца своего и ходит во след иных богов, чтобы служить им и поклоняться им, будет как этот пояс, который ни к чему не годен. Ибо как пояс близко лежит к чреслам человека, так я приблизил к себе весь дом Израилев, и весь дом Иудин, говорит Господь, чтобы они были моим народом и моей славою, хвалою и украшением. Но они не послушались. Посему скажи им слово сие. Так говорит Господь Бог Израилев. Всякий винный мех наполняется вином. Они скажут тебе, разве мы не знаем, что всякий винный мех наполняется вином? А ты скажи им, так говорит Господь, вот я наполню вином до опьянения всех жителей сей земли, и царей, сидящих на престоле Давида, и священников, и пророков, и всех жителей Иерусалима. И сокрушу их друг о друга, и отцов, и сыновей вместе, говорит Господь. Не пощажу и не помилую, и не пожалею истребить их. Слушайте и внимайте, не будьте горды, ибо Господь говорит. Воздайте славу Господу, Богу вашему, доколе Он еще не навел темноты, и доколе еще ноги ваши не спотыкаются на горах мрака, тогда вы будете ожидать света, а Он обратит его в тень смерти и сделает тьмою. Если же вы не послушаете сего, то душа моя в сокровенных местах будет оплакивать гордость вашу, будет плакать горько, и глаза мои будут изливаться в слезах, потому что стадо Господне отведено будет в плен. Скажи царю и царице, смиритесь, сядьте пониже, ибо упал с головы вашей венец славы вашей. Южные города заперты, и некому отворять их. Иуда весь отводится в плен, отводится в плен весь совершенно. Поднимите глаза ваши и посмотрите на идущих от севера. Где стадо, которое дано было тебе, прекрасное стадо твое? Что скажешь, дочь Сиона, когда он посетит тебя? Ты сама приучила их начальствовать над тобою. Не схватят ли тебя боли, как рождающую женщину? И если скажешь в сердце твоем, за что постигло меня это? За множество беззаконий твоих открыт подол у тебя, обнажены пяты твои. Может ли ефиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкши делать злое? Поэтому развею их, как прах, разносимый ветром пустынным. Вот жребий твой, отмеренная тебе от меня часть, говорит Господь, потому что ты забыла меня и надеялась на ложь. Зато будет поднят подол твой на лицо твое, чтобы открылся срам твой. Видел я прелюбодейство твое и неистовые похотения твои, твои непотребства и твои мерзости на холмах в поле. Горе тебе, Иерусалим! Ты после сего не очистишься. Доколе же? 14 глава книги пророка Иеремии. Слово Господа, которое было к Иеремии по случаю бездожия. Плачет Иуда, ворота его распались, почернели на земле, и вопль поднимается в Иерусалиме. Вельможи посылают слуг своих за водою, они приходят к колодцам и не находят воды, возвращаются с пустыми сосудами, пристыженные и смущенные, они покрывают свои головы. Так как почва растрескалась от того, что не было дождя на землю, то и земледельцы в смущении и покрывают свои головы. Даже и лань рождает на поле и оставляет детей, потому что нет травы. И дикие ослы стоят на возвышенных местах и глотают, подобно шакалам, воздух. Глаза их потускнели, потому что нет травы. Хотя беззакония наши свидетельствуют против нас, но Ты, Господи, твори с нами ради имени Твоего. отступничество наше велико. Согрешили мы пред Тобою. Надежда Израиля, спаситель его во время скорби, для чего ты как чужой, в этой земле как прохожий, который зашел переночевать? Для чего ты как человек изумленный, как сильный, не имеющий силы спасти? И однако же ты, Господи, посреди нас, и Твое имя наречено над нами, не оставляй нас. Так говорит Господь народу сему, за то, что они любят бродить, не удерживая ног своих. Зато Господь не благоволит к ним, припоминает ныне беззаконие их и наказывает грехи их. И сказал мне Господь, ты не молись о народе сем во благо ему. Если они будут поститься, я не услышу вопля их. И если вознесут всесожжение и дар, не приму их, но мечом и голодом и моровою язвою истреблю их. Тогда сказал я, Господи Боже, вот пророки говорят им, не увидите меча, и голода не будет у вас, но постоянный мир дам вам на сем месте. И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложное именем моим. Я не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им. Они возвещают вам видение ложное и гадание, и пустое, и мечты сердца своего. Поэтому так говорит Господь о пророках, они пророчествуют именем моим, а я не посылал их. Они говорят, меча и голода не будет на сей земле, мечом и голодом будут истреблены эти пророки. И народ, которому они пророчествуют, разбросан будет по улицам Иерусалима от голода и меча, и некому будет хоронить их, они и жены их, и сыновья их, и дочери их, и я изолью на них зло их. И скажи им слово это, да льются из глаз моих слезы ночь и день, и да не перестают. Ибо великим поражением поражена дева, дочь народа моего, тяжким ударом. Выхожу я на поле, и вот убитые мечом, вхожу в город, и вот истаивающие от голода. Даже и пророк, и священник бродят по земле бессознательно. Разве ты совсем отверг Иуду? Разве душе твоей опротивил Сион? Для чего поразил нас так, что нет нам исцеления? Ждем мира, и ничего доброго нет, ждем времени исцеления, и вот ужасы. Сознаем, Господи, нечестие наше, беззаконие отцов наших, ибо согрешили мы пред Тобою. Не отрини нас ради имени Твоего, не унижай престола славы Твоей, вспомни, не разрушай завета Твоего с нами. Есть ли между суетными богами языческими производящие дождь? Или может ли небо само собой подавать ливень? Не Ты ли это, Господи, Боже наш? На Тебя надеемся мы, ибо Ты творишь все это. 15 глава книги пророка Иеремии. «И сказал мне Господь, хотя бы предстали пред лицо мое, Моисей и Самуил, душа моя не преклонится к народу сему, отгони их от лица моего, пусть они отойдут. Если же скажут тебе, куда нам идти, то скажи им так, говорит Господь, кто обречен на смерть, иди на смерть, и кто под меч, под меч, и кто на голод, и кто в плен». И пошлю на них четыре рода казней, говорит Господь, меч, чтобы убивать, и псов, чтобы терзать, и птиц небесных, и зверей полевых, чтобы пожирать и истреблять. И отдам их на озлобление всем царствам земли, за Манассию, сына Езекии, царя Иудейского, за то, что он сделал в Иерусалиме. Ибо кто пожалеет о тебе, Иерусалим? И кто окажет сострадание к тебе, И кто зайдет к тебе спросить о твоем благосостоянии? Ты оставил меня, говорит Господь, отступил назад. Поэтому я простру на тебя руку мою и погублю тебя. Я устал миловать. Я развиваю их веялом за ворота земли, лишаю их детей, гублю народ мой, но они не возвращаются с путей своих. Вдов их у меня более, нежели песку в море. Наведу на них, на мать юношей, опустошителя в полдень. Нападет на них внезапно страх и ужас. Лежит в изнеможении, родившая семерых, испускает дыхание свое. Еще днем закатилось солнце ее, она постыжена и посрамлена, и остаток их предам мечу пред глазами врагов их, говорит Господь. Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всею землею. Никому не давал я в рост, и мне никто не давал в рост, а все проклинают меня. Господь сказал: «Конец твой будет хорош, и я заставлю врага поступать с тобою хорошо во время бедствия и во время скорби. Может ли железо сокрушить железо северное и медь? Имущество твое и сокровище твое отдам на расхищение, без платы за все грехи твои во всех пределах твоих. И отправлю с врагами твоими в землю, которой ты не знаешь, ибо огонь возгорелся в гневе моем, будет пылать на вас. О Господи, ты знаешь все. Вспомни обо мне и посети меня, и отомсти за меня гонителем моим. Не погуби меня по долготерпению твоему. Ты знаешь, что ради тебя несу я поругание. Обретены слова твои, и я съел их. И было слово твое мне в радость и в веселье сердца моего, ибо имя твое наречено на мне, Господи Боже Саваоф. Не сидел я в собрании смеющихся и не веселился. Под тяготеющую на мне рукою твоею я сидел одиноко, ибо ты исполнил меня негодование. За что так упорна болезнь моя, и рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание? Неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверною водою? На это так сказал Господь: «Если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицом моим. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а ты не будешь обращаться к ним. И сделаю тебя для этого народа крепкою медною стеною. Они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя, ибо я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя, говорит Господь, и спасу тебя от руки злых, и избавлю тебя от руки притеснителей».
0: Глава 16 книги пророка Иеремии. «И было ко мне слово Господне: не бери себе жены, и пусть не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей на месте сем. Ибо так говорит Господь о сыновьях и дочерях, которые родятся на месте сем, и о матерях их, которые родят их, и об отцах их, которые произведут их на сей земле. Тяжкими смертями умрут они, и не будут ни оплаканы, ни похоронены, будут навозом на поверхности земли. Мечом и голодом будут истреблены, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным. Ибо так говорит Господь: не входи в дом сетующих, и не ходи плакать и жалеть с ними, ибо я отнял от этого народа, говорит Господь, мир мой и милость и сожаление. и умрут великие и малые на земле сей, и не будут погребены, и не будут оплакивать их, не терзать себя, не стричься ради них, и не будут преломлять для них хлеб в печали, в утешение об умершем, и не подадут им чаши утешения, чтобы пить по отце их и матери их. Не ходи также и в дом пиршества, чтобы сидеть с ними, есть и пить. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, вот я прекращу на месте сем в глазах ваших, и в дни ваши голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты. Когда ты перескажешь народу сему все эти слова, и они скажут тебе, за что изрек на нас Господь все это великое бедствие, и какая наша неправда, и какой наш грех, которым согрешили мы пред Господом Богом нашим, тогда скажи им, за то, что отцы ваши оставили меня, говорит Господь, и пошли во след иных богов, и служили им, и поклонялись им, а меня оставили, и закона моего не хранили». А вы поступаете еще хуже отцов ваших, и живете каждый по упорству злого сердца своего, чтобы не слушать меня. За это выброшу вас из земли сей в землю, которой не знали ни вы, ни отцы ваши, и там будете служить иным богам день и ночь, ибо я не окажу вам милосердия. Посему вот приходят дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить «жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской», но «жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной и из всех земель, в которые изгнал их, ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их». «Вот я пошлю множество рыболовов, — говорит Господь, — и будут ловить их, а потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы, и со всякого холма, и из ущелий гор. Ибо очи мои на всех путях их, они не сокрыты от лица моего, и неправда их не сокрыта от очей моих. И воздам им прежде всего за неправду их, и за сугубый грех их, потому что осквернили землю мою трупами гнусных своих, и мерзостями своими наполнили наследие мое. Господи, сила моя и крепость моя, и прибежище мое в день скорби, к Тебе придут народы от краев земли и скажут, только ложь наследовали наши отцы, пустоту и то, в чем нет никакой пользы. Может ли человек сделать себе богов, которые, впрочем, не боги? Посему вот я покажу им ныне, покажу им руку мою и могущество мое, и узнают, что имя мое — Господь.
1: Глава 17 книги пророка Иеремии. Грех Иуды написан железным резцом. Алмазным острием начертано скрижали сердце их и на рогах жертвенников их. Как о сыновьях своих воспоминают они о жертвенниках своих и дубравах своих у зеленых деревьев на высоких холмах. Гору мою в поле, имущество твое и все сокровища твои отдам на расхищение, и все высоты твои за грехи во всех пределах твоих. И ты через себя лишишься наследия твоего, которое я дал тебе, и отдам тебя в рабство врагам твоим, в землю, которой ты не знаешь, потому что вы воспламенили огонь гнева моего, он будет гореть вовеки. Так говорит Господь. Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование — Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при водах, и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено, кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. Куропатка садится на яйца, которых не несла. Таков приобретающий богатство неправдою. Он оставит его на половине дней своих и глупцом останется при конце своем. Престол славы, возвышенный от начала, есть место освящения нашего. Ты, Господи, надежда Израилева, все оставляющие тебя посрамятся. Отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа источник воды живой. Исцели меня, Господи, и исцелен буду. Спаси меня, и спасен буду, ибо Ты — хвала моя. Вот они говорят мне, где слово Господне, пусть оно придет. Я не спешил быть пастырем у тебя и не желал бедственного дня, ты это знаешь, что вышло из уст моих открыто пред лицом твоим. Не будь страшен для меня, ты — надежда моя в день бедствия. Пусть постыдятся гонители мои, а я не буду постыжен, пусть они вострепещут, а я буду бестрепетен. Наведи на них день бедствия и сокруши их сугубым сокрушением. Так сказал мне Господь, пойди и стань в воротах сынов народа, которыми входят цари иудейские и которыми они выходят, и во всех воротах иерусалимских, и говори им, слушайте слово Господне, цари иудейские, и вся Иудея, и все жители Иерусалима, входящие сими воротами. Так говорит Господь, берегите души свои, и не носите нож в день субботний, и не вносите их воротами иерусалимскими, и не выносите нож из домов ваших в день субботний, и не занимайтесь никакой работой, но святите день субботний так, как я заповедал отцам вашим, которые, впрочем, не послушались и не преклонили ухо своего, но сделались жестоковыйными, чтобы не слушать и не принимать наставления. И если вы послушаете меня в том, говорит Господь, чтобы не носить нож воротами сего города в день субботний, и чтобы святить субботу, не занимаясь в этот день никакой работою, то воротами сего города будут входить цари и князья, сидящие на престоле Давида, ездящие на колесницах и на конях, они и князья их, иудеи и жители Иерусалима, и город сей будет обитаем вечно, и будут приходить из городов иудейских, и из окрестностей Иерусалима, и из земли Вениаминовой, и с равнины, и с гор, и с юга, и приносить всесожжение, и жертву, и хлебное приношение, и ливан, и благодарственные жертвы в дом Господень. А если не послушаете меня в том, чтобы святить день субботний, и не носить нож, входя в ворота Иерусалима в день субботний, то возжгу огонь в воротах его, и он пожрет чертоги Иерусалима и не погаснет.
2: Книга пророка Иеремии, глава 18. Слово, которое было к Иеремии от Господа. «Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои». И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на кружале. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать». И было слово Господне ко мне, «Не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику этому?» — говорит Господь. «Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев». Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек,

своего, и исправьте пути ваши и поступки ваши. Но они говорят: не надейся, мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству злого своего сердца. Посему так говорит Господь: спросите между народами, слыхал ли кто подобное сему? Крайне гнусные дела совершила Дева Израилева. Оставляет ли снег ливанский скалу горы? И иссякают ли из других мест текущие холодные воды? А народ мой оставил меня. Они кадят суетным, споткнулись на путях своих, оставили пути древние, чтобы ходить по стезям пути непроложенного. Чтобы сделать землю свою ужасом, всегдашним посмеянием, так что каждый, проходящий по ней, изумится и покачает головою своею. Как восточным ветром развею их перед лицом врага, спиною, а не лицом, обращусь к ним в день бедствия их. А они сказали: придите, составим замысел против Иеремии, ибо не исчез же закон у священника, и совет у мудрого, и слово у пророка. Придите, сразим его языком, и не будем внимать словам его. Внемли мне, Господи, и услышь голос моих противников. Должно ли воздавать злом за добро? А они роют яму душе моей. Вспомни, что я стою пред лицом твоим, чтобы говорить за них доброе, чтобы отвратить от них гнев твой. Итак, предай сыновей их голоду и подвергни их мечу, да будут жены их бездетными и вдовами, и мужья их да будут поражены смертью, и юноши их умерщвлены мечом на войне. Да будет слышен вопль из домов их, когда приведешь на них полки внезапно, ибо они роют яму, чтобы поймать меня, и тайно расставили сети для ног моих. Но ты, Господи, знаешь все замыслы их против меня, чтобы умертвить меня. Не прости неправды их, и греха их не изгладь пред лицом твоим. Да будут они низвержены пред тобою, поступи с ними во время гнева твоего. 19 глава книги пророка Иеремии. Так сказал Господь: пойди и купи глиняный кувшин у горшечника, и возьми с собою старейших из народа и из старейшин священнических, и выйди в долину сыновей Енномовых, которые у ворот Харшив, и провозгласи там слова, которые скажу тебе. И скажи: слушайте слово Господне, цари иудейские и жители Иерусалима. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вот я наведу бедствие на место сие, о котором кто услышит, у того зазвенит в ушах. За то, что они оставили меня и чужим сделали место это, и кадят на нем иным богам, которых не знали ни они, ни отцы их, ни цари иудейские, наполнили место это кровью невинных, и устроили высоты Ваалу, чтобы сжигать сыновей своих огнем во всесожжение Ваалу, чего я не повелевал и не говорил, и что на мысль не приходило мне. Зато вот приходят дни, говорит Господь, когда место это не будет более называться Тофетом или долиной сыновей Енномовых, но долиной убиения. И уничтожу совет Иуды и Иерусалима на месте этом, и сражу их мечом пред лицом враговых и рукою ищущих души их, и отдам трупы их в пищу птицам небесным и зверем земным, и сделаю город этот ужасом и посмеянием. Каждый, проходящий через него, изумится и посвищет, смотря на все язвы его. И накормлю их плотью сыновей их и плотью дочерей их, и будет каждый есть плоть своего ближнего.

ближнего, находясь в осаде и тесноте, когда стеснят их враги их и ищущие души их. И разбей кувшин пред глазами тех мужей, которые придут с тобою, и скажи им: «Так говорит Господь Саваоф, так сокрушу я народ этот и город этот, как сокрушен горшечников сосуд, который уже не может быть восстановлен, и будут хоронить их в Тофете по недостатку места для погребения. Так поступлю с этим местом, говорит Господь, и с жителями его, и город этот сделаю подобным Тофету. И дома Иерусалима, и дома царей иудейских будут, как место Тофет, нечистыми, потому что на кровлях всех домов кадят всему воинству небесному и совершают возлияние богам чужим». И пришел Иеремия с Тофета, куда Господь посылал его пророчествовать, и стал на дворе дома Господня и сказал всему народу: «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, вот я наведу на город этот и на все города его все то бедствие, которое изрек на него, потому что они жестоковыйны и не слушают слов моих». Глава 20 книги пророка Иеремии. Когда Пасхор, сын Еммеров, священник, он же и надзиратель в доме Господнем, услышал, что Иеремия пророчески произнес слова сии, то ударил Пасхор Иеремию пророка и посадил его в колоду, которая была у верхних ворот Вениаминовых при доме Господнем. Но на другой день Пасхор выпустил Иеремию из колоды, и Иеремия сказал ему: «Не Пасхор нарек Господь имя тебе, мир вокруг, значит, слово Пасхор, но Магор Миссавив, но ужас вокруг. Ибо так говорит Господь: вот я сделаю тебя ужасом для тебя самого и для всех друзей твоих, и падут они от меча врагов своих, и твои глаза увидят это, и всего Иуду предам в руки царя Вавилонского, и отведет их в Вавилон, и поразит их мечом. И предам все богатство этого города, и все стяжание его, и все драгоценности его, и все сокровища царей иудейских отдам в руки врагов их, и разграбят их, и возьмут, и отправят их в Вавилон. И ты, Пасхор, и все живущие в доме твоем пойдете в плен, и придешь в Вавилон, и там умрешь. И там будешь похоронен, ты и все друзья твои, которым ты пророчествовал ложно. Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог. И я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я: не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. Ибо я слышал толки многих, угрозы вокруг. «Заявите», — говорили они, — «и мы сделаем донос. Все жившие со мною в мире сторожат за мною, не споткнусь ли я? Может быть, говорят, он попадется, и мы одолеем его и отмстим ему. Но со мною Господь, как сильный ратоборец, поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют, сильно посрамятся, потому что поступали неразумно. Посрамление будет вечное, никогда не забудется. Господи, сил, ты испытываешь праведного и видишь внутренность и сердце. Да увижу я мщение твое над ними, ибо тебе верил я дело мое». Пойте Господу, хвалите Господа,
ибо он спасает душу бедного от руки злодеев. Проклят день, в который я родился, день, в который родила меня мать моя, да не будет благословен. Проклят человек, который принес весть отцу моему и сказал: у тебя родился сын, и тем очень обрадовал его. И да будет с тем человеком, что с городами, которые разрушил Господь и не пожалел. Да слышит он утром вопль и в полдень рыдание за то, что он не убил меня в самой утробе, так, чтобы мать моя была мне гробом, и чрево ее оставалось вечно беременным. Для чего вышел я из утробы, чтобы видеть труды и скорби, и чтобы дни мои исчезали в бесславии? 21 глава книги пророка Иеремии. Слово, которое было к Иеремии от Господа, когда царь Сидекия прислал к нему Пасхора, сына Молхиина, и Сафонию, сына Маасеи, священника, сказать ему: «Вопроси о нас Господа, ибо Навуходоносор, царь Вавилонский, воюет против нас. Может быть, Господь сотворит с нами что-либо такое, как все чудеса Его, чтобы тот отступил от нас?» И сказал им Иеремия: «Так скажите Сидекии: так говорит Господь Бог Израилев: вот я обращу назад воинские орудия, которые в руках ваших, которыми вы сражаетесь с царем Вавилонским и с халдеями, осаждающими вас вне стены, и соберу оные посреди города сего, и сам буду воевать против вас рукою простертою и мышцею крепкою во гневе и в ярости и в великом негодовании, и поражу живущих в этом городе, и людей, и скот, от великой язвы умрут они. И после того, говорит Господь, Сидекию, царя Иудейского, слух его и народ, и оставшихся в городе этом от моровой язвы, меча и голода, предам в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки враговых, и в руки ищущих души их. И он поразит их острием меча, и не пощадит их, и не пожалеет, и не помилует. И народу этому скажи: так говорит Господь: вот я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Кто останется в этом городе, тот умрет от меча и голода и моровой язвы. А кто выйдет и предастся халдеям, осаждающим вас, тот будет жив, и душа его будет ему вместо добычи. Ибо я обратил лицо мое против города этого, говорит Господь, на зло, а не на добро. Он будет предан в руки царя Вавилонского, и тот сожжет его огнем. И дому царя Иудейского скажи: слушайте слово Господне. Дом Давидов, так говорит Господь: с раннего утра производите суд и спасайте обижаемого от руки обидчика, чтобы ярость моя не вышла как огонь и не разгорелась по причине злых дел ваших до того, что никто не погасит. Вот я против тебя, жительница долины, скала равнины, говорит Господь, против вас, которые говорите: кто выступит против нас и кто войдет в жилище наши? Но я посещу вас по плодам дел ваших, говорит Господь, и зажгу огонь в лесу вашем, и пожрет все вокруг него. 22 глава книги пророка Иеремии. Так сказал Господь: сойди в дом царя Иудейского и произнеси слово это, и скажи: выслушай слово Господне, царь Иудейский, сидящий на престоле Давидовом, ты и слуги твои и народ твой, входящие этими воротами. Так говорит Господь: производите суд и правду, и спасайте обижаемого от руки притеснителя. Не обижайте и не тесните пришельца, сироты и вдовы,
и невинной крови не проливайте на этом месте. Ибо если вы будете исполнять это слово, то будут входить воротами дома этого цари, сидящие вместо Давида, на престоле его, ездящие на колеснице и на конях, сами и слуги их, и народ их. А если не послушаете слов этих, то мною клянусь, говорит Господь, что дом этот сделается пустым. Ибо так, говорит Господь дому царя Иудейского, Галаад, ты у меня, вершина Ливана, но я сделаю тебя пустынею и города необитаемыми. Я приготовлю против тебя истребителей, каждого со своими орудиями, и срубят лучшие кедры твои и бросят в огонь. И многие народы будут проходить через этот город и говорить друг другу, «За что Господь так поступил с этим великим городом?» И скажут в ответ, «За то, что они оставили завет Господа Бога своего и поклонялись иным богам и служили им. Не плачьте об умершем и не жалейте о нем, но горько плачьте об отходящем в плен, ибо он уже не возвратится и не увидит родной страны своей. Ибо так говорит Господь о Саллуме, сыне Иосии, царе иудейском, который царствовал после отца своего Иосии и который вышел из этого места, он уже не возвратится сюда, но умрет в том месте, куда отвели его пленным, и более не увидит земли этой. Горе тому, кто строит дом свой неправдою и горницы свои беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его, кто говорит, построю себе дом обширный, горницы просторные, и прорубает себе окна, и обшивает кедром, и красит красной краской. Думаешь ли ты быть царем, потому что заключил себя в кедр? Отец твой ел и пил, но он производил суд и правду, и потому ему было хорошо. Он разбирал дело бедного и нищего, и потому ему хорошо было. Не это ли значит знать меня, говорит Господь? Но твои глаза и твое сердце обращены только к твоей корысти и к пролитию невинной крови, к тому, чтобы делать притеснение и насилие. Поэтому так, говорит Господь об Иоакиме, сыне Иосии, царе Иудейском, не будут оплакивать его, увы, брат мой, и увы, сестра, не будут оплакивать его, увы, государь, и увы, его величие, ослиным погребением будет он погребен. Вытащат его и бросят далеко за ворота Иерусалима. Взойди на Ливан и кричи, и на Вассане возвысь голос твой, и кричи с Аварима, ибо сокрушены все друзья твои. Я говорил тебе во время благоденствия твоего, но ты сказал, не послушаю. Такое было поведение твое с самой юности твоей, что ты не слушал голоса моего. Всех пастырей твоих унесет ветер, и друзья твои пойдут в плен, и тогда ты будешь постыжен и посрамлен за все злодеяния твои. Живущий на Ливане, гнездящийся на кедрах, как жалок будешь ты, когда постигнут тебя муки, как боли женщины в родах. «Живу я», — сказал Господь, — «если бы Иехония, сын Иоакима, царь иудейский, был перстнем на правой руке моей, то и отсюда я сорву тебя и отдам тебя в руки ищущих души твоей и в руки тех, которых ты боишься, в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки халдеев, и выброшу тебя и твою мать, которая родила тебя, в чужую страну, где вы не родились, и там умрете. А в землю, куда душа их будет желать возвратиться, туда не возвратятся.
Неужели этот человек Иехония есть создание презренное, отверженное? Или он сосуд непотребный? За что они выброшены, он и племя его, и брошены в страну, которой не знали? О, земля, земля, земля! Слушай слово Господне! Так говорит Господь, запишите человека этого лишенным детей, человеком злополучным во дни свои, потому что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее. 23 глава книги пророка Иеремии. Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы моей, говорит Господь. Посему так, говорит Господь, Бог Израилев, к пастырям, пасущим народ мой, вы рассеяли овец моих и разогнали их, и не смотрели за ними. Вот я накажу вас за злые деяния ваши, говорит Господь, и соберу остаток стада моего из всех стран, куда я изгнал их, и возвращу их во дворы их, и будут плодиться и размножаться, и поставлю над ними пастырей, которые будут пасти их, и они уже не будут бояться и пугаться, и не будут теряться, говорит Господь. Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его, Господь, оправдание наше. Посему вот наступают дни, говорит Господь, когда уже не будут говорить «Жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской», но «Жив Господь, который вывел и который привел племя дома Израилева из земли северной и из всех земель, куда я изгнал их, и будут жить на земле своей». О пророках! Сердце мое во мне раздирается, все кости мои сотрясаются, я как пьяный, как человек, которого одолело вино, ради Господа и ради святых слов Его. Потому что земля наполнена прелюбодеями, потому что плачет земля от проклятия, засохли пастбища пустыни, и стремление их — зло, и сила их — неправда. Ибо и пророк, и священник — лицемеры. Даже в доме моем я нашел нечестие их, говорит Господь. Зато путь их будет для них, как скользкие места в темноте. Их толкнут, и они упадут там. Ибо я наведу на них бедствие, год посещения их, говорит Господь. И в пророках Самарии я видел безумие. Они пророчествовали именем Ваала и ввели в заблуждение народ мой Израиля. Но в пророках Иерусалима я вижу ужасное. Они прелюбодействуют и ходят во лжи, поддерживают руки злодеев, чтобы никто не обращался от своего нечестия. Все они предо мною, как Содом, и жители его, как Гоморра. Поэтому так говорит Господь Саваоф о пророках, вот я накормлю их полынью и напою их водою с желчью, ибо от пророков иерусалимских нечестие распространилось на всю землю. Так говорит Господь Саваоф, не слушайте слов пророков, пророчествующих вам, они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, они от уст Господних. Они постоянно говорят пренебрегающим меня, «Господь сказал, мир будет у вас». И всякому поступающему по упорству своего сердца говорят, «Не придет на вас беда». Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал слово Его?
Кто внимал слову его и услышал? Вот идет буря Господня с яростью, буря грозная и падет на голову нечестивых. Гнев Господа не отвратится, доколе он не совершит и доколе не выполнит намерений сердца своего. В последующие дни вы ясно уразумеете это. Я не посылал пророков этих, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали. Если бы они стояли в моем совете, то объявляли бы народу моему слова мои и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их. Разве я, Бог, только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его, говорит Господь? Не наполняю ли я небо и землю, говорит Господь? Я слышал, что говорят пророки, моим именем пророчествующая ложь. Они говорят, мне снилось, мне снилось. Долго ли это будет в сердце пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих обман своего сердца? Думают ли они довести народ мой до забвения имени моего посредством снов своих, которые они пересказывают друг другу, как отцы их забыли имя мое из-за Ваала? Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у мякины с чистым зерном, говорит Господь? Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Поэтому вот я на пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга. Вот я на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а говорят «Он сказал». Вот я на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ мой в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу этому, говорит Господь. Если спросит у тебя народ сей или пророк, или священник, какое бремя от Господа, то скажи им, какое бремя? Я покину вас, говорит Господь. Если пророк или священник или народ скажет бремя от Господа, я накажу того человека и дом его. Так говорите друг другу и брат брату, что ответил Господь или что сказал Господь, а этого слова бремя от Господа впредь не употребляйте. Ибо бременем будет такому человеку слово его, потому что вы извращаете слова живого Бога, Господа Саваофа, Бога нашего. Так говори пророку, что ответил тебе Господь, или что сказал Господь. А если вы еще будете говорить бремя от Господа, то так говорит Господь. За то, что вы говорите это слово «бремя от Господа», тогда как я послал сказать вам «не говорите бремя от Господа», зато вот я забуду вас вовсе и оставлю вас. И город этот, который я дал вам и отцам вашим, отвергну от лица моего и положу на вас поношение вечное и бесславие вечное, которое не забудется. Книга пророка Иеремии, глава 24. Господь показал мне, и вот две корзины со смоквами поставлены перед храмом Господним. После того, как Навуходоносор, царь Вавилонский, вывел из Иерусалима пленными Иехонию, сына Иоакимова, царя иудейского, и князей иудейских с плотниками и кузнецами, и привел их в Вавилон. Одна корзина была со смоквами весьма хорошими. Какие бывают смоквы ранние!
а другая корзина со смоквами очень плохими, которых по негодности их нельзя есть. И сказал мне Господь: «Что видишь ты, Иеремия?» Я сказал: «Смоквы хорошие, очень хорошие, а плохие — очень плохие, так что их нельзя есть, потому что они очень нехороши». И было ко мне слово Господне. Так говорит Господь, Бог Израилев: «Подобно этим смоквам хорошим я признаю хорошими переселенцев иудейских, которых я послал из этого места в землю халдейскую, и обращу на них очи мои во благо им, и возвращу их в эту землю, и устрою их, а не разорю, и насажду их, а не искореню, и дам им сердце, чтобы знать меня, что я Господь, и они будут моим народом, и я буду их Богом, ибо они обратятся ко мне всем сердцем своим». А о плохих смоквах, которых и есть нельзя по негодности их, так говорит Господь: «Таким я сделаю Сидекию царя иудейского, и князей его, и прочих иерусалимлян, остающихся в земле этой и живущих в земле египетской, и отдам их на озлобление и на злострадание во всех царствах земных, в поругание, в притчу, в посмеяние и проклятие во всех местах, куда я изгоню их, и пошлю на них меч, голод и моровую язву, доколе не истреблю их с земли, которую я дал им и отцам их». 25 глава книги пророка Иеремии. Слово, которое было к Иеремии о всем народе иудейском, в 4-й год Иоакима, сына Иосии, царя иудейского, это был 1-й год Навуходоносора, царя Вавилонского, и которое пророк Иеремия произнес ко всему народу иудейскому и ко всем жителям Иерусалима и сказал: «От 13-го года Иосии, сына Амонова, царя иудейского, до этого дня, вот уже 23 года, было ко мне слово Господне, и я с раннего утра говорил вам, и вы не слушали. Господь посылал к вам всех рабов своих пророков, с раннего утра посылал, и вы не слушали, и не преклоняли ухо своего, чтобы слушать. Вам говорили: обратитесь каждый от злого пути своего и от злых дел своих, и живите на земле, которую Господь дал вам и отцам вашим из века в век. И не ходите вслед иных богов, чтобы служить им и поклоняться им, и не прогневляйте меня делами рук своих, и не сделаю вам зла. Но вы не слушали меня, говорит Господь, прогневляя меня делами рук своих на зло себе. Посему так, говорит Господь Саваоф, за то, что вы не слушали слов моих, вот я пошлю и возьму все племена северные, говорит Господь, и пошлю к Навуходоносору, царю Вавилонскому, рабу моему, и приведу их на землю эту и на жителей ее, и на все окрестные народы, и совершенно истреблю их, и сделаю их ужасом и посмеянием, и вечным запустением. И прекращу у них голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, звук жерновов и свет светильника. И вся земля эта будет пустынею и ужасом, и народы эти будут служить царю Вавилонскому 70 лет. И будет, когда исполнится 70 лет, накажу царя Вавилонского и тот народ, говорит Господь, за их нечестие, и землю халдейскую накажу и сделаю ее вечною пустынею, и совершу над той землей все слова мои, которые я произнес на нее, все написанное в этой книге, что Иеремия пророчески изрек на все народы. Ибо и их поработят многочисленные народы,
и цари великие, я воздам им по их поступкам и по делам рук их. Ибо так сказал мне Господь, Бог Израилев: возьми из руки моей эту чашу с вином ярости и напой из нее все народы, которым я посылаю тебя, и они выпьют, и будут шататься, и обезумеют при виде меча, который я пошлю на них. И взял я чашу из руки Господней, и напоил из нее все народы, которым послал меня Господь: Иерусалим, и города иудейские, и царей его, и князей его, чтобы опустошить их и сделать ужасом, посмеянием и проклятием, как и видно ныне. Фараона, царя египетского, и слуг его, и князей его, и весь народ его, и весь смешанный народ, и всех царей земли Уца, и всех царей земли Филистимской, и Аскалон, и Газу, и Екрон, и остатки Азота, Едома и Моава, и сыновей Аммоновых, и всех царей Тира, и всех царей Сидона, и царей островов, которые за морем, Дедана, и Фему, и Буза, и всех стригущих волосы на висках, и всех царей Аравии, и царей народов и разноплеменных, живущих в пустыне, всех царей Зимврии, и всех царей Елама, и всех царей Мидии, и всех царей севера, близких друг к другу и дальних, и все царства земные, которые на лице земли, а царь Сесаха выпьет после них. И скажи им, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: пейте и опьянейте, и изрыгните, и падите, и не вставайте при виде меча, который я пошлю на вас. Если же они будут отказываться брать чашу из руки твоей, чтобы пить, то скажи им, так говорит Господь Саваоф: вы непременно будете пить. Ибо вот на город этот, на котором наречено мое имя, я начинаю наводить бедствие, и вы ли останетесь ненаказанными? Нет, не останетесь ненаказанными, ибо я призываю меч на всех живущих на земле, говорит Господь Саваоф. Поэтому прореки на них все слова эти и скажи им: Господь возгремит с высоты и из жилища святыни своей подаст голос свой. Страшно возгремит население свое, как топчущее в точиле воскликнет на всех живущих на земле. Шум дойдет до концов земли, ибо у Господа состязание с народами. Он будет судиться со всякой плотью, нечестивых он предаст мечу, говорит Господь. Так говорит Господь Саваоф: вот бедствие пойдет от народа к народу, и большой вихрь поднимется от краев земли. И будут пораженные Господом в тот день от конца земли до конца земли, не будут оплаканы и не будут прибраны и похоронены, навозом будут на лице земли. Рыдайте, пастыри, и стенайте, и посыпайте себя прахом, вожди стада, ибо исполнились дни ваши для заклания и рассеяния вашего, и падете, как дорогой сосуд. И не будет убежища пастырям и спасения вождям стада. Слышен вопль пастырей и рыдание вождей стада, ибо опустошил Господь пажить их. Истребляются мирные селения от ярости гнева Господня. Он оставил жилище свое, как лев, и земля их сделалась пустынею от ярости опустошителя и от пламенного гнева его. 26 глава книги пророка Иеремии. В начале царствования Иоакима, царя Иосии, царя Иудейского, было такое слово от Господа. Так говорит Господь:
«Стань во дворе дома Господня и скажи ко всем городам Иудеи, приходящим на поклонение в дом Господень, все те слова, какие повелю тебе сказать им, не убавь ни слова. Может быть, они послушают и обратятся каждый от злого пути своего, и тогда я отменю то бедствие, которое думаю сделать им за злые деяния их. И скажи им, так говорит Господь, если вы не послушаетесь меня в том, чтобы поступать по закону моему, который я дал вам, чтобы внимать словам рабов моих пророков, которых я посылаю к вам, посылаю с раннего утра, и которых вы не слушаете, то с домом этим я сделаю то же, что с Силомом, и город этот предам на проклятие всем народам земли. Священники и пророки и весь народ слушали Иеремию, когда он говорил эти слова в доме Господнем. И когда Иеремия сказал все, что Господь повелел ему сказать всему народу, тогда схватили его священники и пророки и весь народ и сказали: «Ты должен умереть! Зачем ты пророчествуешь именем Господа и говоришь, дом сей будет как Силом, и город этот опустеет, останется без жителей?» И собрался весь народ против Иеремии в доме Господнем. Когда услышали об этом князья иудейские, то пришли из дома царя к дому Господню и сели у входа в новые ворота дома Господня. Тогда священники и пророки так сказали князьям и всему народу: «Смертный приговор этому человеку, потому что он пророчествует против города этого, как вы слышали своими ушами». И сказал Иеремия всем князьям и всему народу: «Господь послал меня пророчествовать против дома этого и против города этого все те слова, которые вы слышали. Итак, исправьте пути ваши и деяния ваши, и послушайтесь голоса Господа Бога вашего, и Господь отменит бедствие, которое изрек на вас. А что до меня, вот я в ваших руках. Делайте со мною, что в глазах ваших покажется хорошим и справедливым. Только твердо знайте, что если вы умертвите меня, то невинную кровь возложите на себя и на город сей, и на жителей его, ибо истинно Господь послал меня к вам сказать все те слова в уши ваши». Тогда князья и весь народ сказали священникам и пророкам: «Этот человек не подлежит смертному приговору, потому что он говорил нам именем Господа Бога нашего». И старейшин земли встали некоторые и сказали ко всему народному собранию: «Михей Моросфитянин пророчествовал в дни Езекии царя Иудейского и сказал всему народу Иудейскому, так говорит Господь Саваоф: Сион будет вспахан, как поле, и Иерусалим сделается грудой развалин, и гора дома сего лесистым холмом. Умертвили ли его за это Езекия, царь Иудейский, и весь Иуда? Не убоялся ли он Господа и не умолял ли Господа? И Господь отменил бедствие, которое изрек на них, а мы хотим сделать большое зло душам нашим». Пророчествовал также именем Господа некто Урия, сын Шемаии, из Кариафиарима. И пророчествовал против города этого и против земли этой точно такими же словами, как Иеремия. Когда услышал слова его царь Иоаким, и все вельможи его, и все князья, то искал царь умертвить его. Услышав об этом, Урия убоялся и убежал, и удалился в Египет. Но царь Иоаким и в Египет послал людей, Елиафана, сына Ахборова, и других с ним, и вывели Урию из Египта, и привели его к царю Иоакиму, и он умертвил его мечом и бросил труп его, где были простонародные гробницы. Но рука
Ахикама, сына Сафанова, была за Иеремию, чтобы не отдавать его в руки народа на убиение. Книга пророка Иеремии, глава 27. В начале царствования Иоакима, царя Иосии, царя Иудейского, было слово это к Иеремии от Господа. «Так сказал мне Господь, сделай себе узы и ярмо, и возложи их себе на шею. И пошли такие же к царю Идумейскому и к царю Моавитскому, и к царю сыновей Аммоновых, и к царю Тира, и к царю Сидона через послов, пришедших в Иерусалим к Сидекии, царю Иудейскому. И накажи им сказать государям их, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Так скажите государям вашим: я сотворил землю, человека и животных, которые на лице земли, великим могуществом моим и простертою мышцей моею, и отдал ее, кому мне благоугодно было. И ныне я отдаю все земли эти в руку Навуходоносора, царя Вавилонского, раба моего, и даже зверей полевых отдаю ему на служение. И все народы будут служить ему и сыну его, и сыну сына его, доколе не придет время и его земле, и ему самому, и будут служить ему народы многие и цари великие. И если какой народ и царство не захочет служить ему, Навуходоносору, царю Вавилонскому, и не подклонит шеи своей под ярмо царя Вавилонского, этот народ я накажу мечом, голодом и моровой язвой, говорит Господь, доколе не истреблю их рукою его. И вы не слушайте своих пророков, и своих гадателей, и своих сновидцев, и своих волшебников, и своих звездочетов, которые говорят вам: не будете служить царю Вавилонскому, ибо они пророчествуют вам ложь, чтоб удалить вас из земли вашей, и чтоб я изгнал вас, и вы погибли. Народ же, который подклонит шею свою под ярмо царя Вавилонского и станет служить ему, я оставлю на земле своей, говорит Господь, и он будет возделывать ее и жить на ней. И Сидекии, царю Иудейскому, я говорил всеми этими словами и сказал: подклоните шею свою под ярмо царя Вавилонского и служите ему и народу его, и будете живы. Зачем умирать тебе и народу твоему от меча, голода и моровой язвы, как изрек Господь о том народе, который не будет служить царю Вавилонскому? И не слушайте слов пророков, которые говорят вам: не будете служить царю Вавилонскому, ибо они пророчествуют вам ложь. Я не посылал их, говорит Господь, и они ложно пророчествуют именем моим, чтобы я изгнал вас, и чтобы вы погибли, вы и пророки ваши, пророчествующие вам. И священникам, и всему народу этому я говорил, так говорит Господь: не слушайте слов пророков ваших, которые пророчествуют вам и говорят: вот скоро возвращены будут из Вавилона сосуды дома Господня, ибо они пророчествуют вам ложь. Не слушайте их, говорит Господь, служите царю Вавилонскому и живите. Зачем доводить город этот до опустошения? А если они пророки, и есть у них слово Господне, то пусть ходатайствуют перед Господом Саваофом, чтобы сосуды, остающиеся в доме Господнем и в доме царя Иудейского и в Иерусалиме, не перешли в Вавилон. Ибо так говорит Господь Саваоф: о столбах и о медном море, и подножиях, и о прочих вещах, оставшихся в этом городе, которые Навуходоносор, царь Вавилонский, не взял, когда Иехонию, сына Иоакима, царя Иудейского, и всех знатных иудеев и иерусалимлян вывел из Иерусалима в Вавилон. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев,
о сосудах, оставшихся в доме Господнем и в доме царя Иудейского и в Иерусалиме. Они будут отнесены в Вавилон, и там останутся до того дня, когда я посещу их, говорит Господь, и выведу их, и возвращу их в место сие». 28 глава книги пророка Иеремии. В тот же год, в начале царствования Сидекии, царя Иудейского, в 4-й год, в 5-й месяц, Анания, сын Азура, пророк из Гаваона, говорил мне в доме Господнем перед глазами священников и всего народа и сказал: «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, сокрушу ярмо царя Вавилонского. Через 2 года я возвращу на место это все сосуды дома Господня, которые Навуходоносор, царь Вавилонский, взял из этого места и перенес их в Вавилон. И Иехонию, сына Иоакима, царя Иудейского, и всех пленных иудеев, пришедших в Вавилон, я возвращу на это место, говорит Господь, ибо сокрушу ярмо царя Вавилонского». И сказал Иеремия пророк пророку Анании перед глазами священников и перед глазами всего народа, стоявших в доме Господнем. И сказал Иеремия пророк: «Да будет так, да сотворит это Господь, да исполнит Господь слова твои, которые ты произнес о возвращении из Вавилона сосудов дома Господня и всех пленников на это место. Только выслушай слово это, которое я скажу вслух тебе и вслух всего народа. Пророки, которые издавна были прежде меня и прежде тебя, предсказывали многим землям и великим царствам войну и бедствие и мор. Если какой пророк предсказывал мир, то тогда только он признаваем был за пророка, которого истинно послал Господь, когда сбывалось слово того пророка. Тогда пророк Анания взял ярмо с шеи Иеремии пророка и сокрушил его. И сказал Анания перед глазами всего народа эти слова: «Так говорит Господь, так сокрушу ярмо Навуходоносора, царя Вавилонского, через 2 года, сняв его с шеи всех народов». И пошел Иеремия своей дорогой. И было слово Господне к Иеремии после того, как пророк Анания сокрушил ярмо с шеи пророка Иеремии: «Иди и скажи Анании, так говорит Господь, ты сокрушил ярмо деревянное, и сделаешь вместо него ярмо железное. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, железное ярмо возложу на шеи всех этих народов, чтобы они работали Навуходоносору, царю Вавилонскому, и они будут служить ему, и даже зверей полевых я отдал ему». И сказал пророк Иеремия пророку Анании: «Послушай, Анания, Господь тебя не посылал, и ты обнадеживаешь народ этот ложно. Поэтому так говорит Господь: вот я сброшу тебя с лица земли. В этом же году ты умрешь, потому что ты говорил вопреки Господу». И умер пророк Анания в том же году, в 7-м месяце. 29 глава книги пророка Иеремии. И вот слова письма, которое пророк Иеремия послал из Иерусалима к остатку старейшин между переселенцами, и к священникам, и к пророкам, и ко всему народу, который Навуходоносор вывел из Иерусалима в Вавилон. После того, как вышли из Иерусалима царь Иехония и царица и евнухи, князья Иудеи и Иерусалима, и плотники, и кузнецы, через Елиасу, сына Сафанова, и Гемарию, сына Хелкина, которых Сидекия, царь Иудейский, посылал в Вавилон к Навуходоносору, царю Вавилонскому. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, всем пленникам, которых я переселил из Иерусалима в Вавилон: стройте дома и живите в них,
и разводите сады, и ешьте плоды их. Берите жен, и рождайте сыновей и дочерей. И сыновьям своим берите жен и дочерей своих отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей. И размножайтесь там, а не умаляйтесь. И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас. И молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Ибо так, говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, да не обольщают вас пророки ваши, которые среди вас, и гадатели ваши, и не слушайте снов ваших, которые вам снятся. Ложно пророчествуют они вам именем моим, я не посылал их, говорит Господь, ибо так, говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место это. Ибо только я знаю намерения, какие имею вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим. И буду я найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов и из всех мест, куда я изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то место, откуда переселил вас. Вы говорите, Господь воздвиг нам пророков и в Вавилоне? Так, говорит Господь, о царе, сидящем на престоле Давидовом, и о всем народе, живущем в городе этом, о братьях ваших, которые не отведены с вами в плен. Так, говорит о них Господь Саваоф, вот я пошлю на них меч, голод и моровую язву, и сделаю их такими, как негодные смоквы, которых нельзя есть по негодности их. И буду преследовать их мечом, голодом и моровой язвой, и предам их на озлобление всем царствам земли, на проклятие и ужас, на посмеяние и поругание между всеми народами, куда я изгоню их, за то, что они не слушали слов моих, говорит Господь, с которыми я посылал к ним рабов моих, пророков, посылал с раннего утра, но они не слушали, говорит Господь. А вы, все переселенцы, которых я послал из Иерусалима в Вавилон, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, об Ахаве, сыне Колии, и о Сидекии, сыне Маасеи, которые пророчествуют вам именем моим ложь. Вот я предам их в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и он умертвит их перед вашими глазами. И принято будет от них всеми переселенцами иудейскими, которые в Вавилоне, проклинать так: «Да сделай тебе Господь то же, что Сидекии и Ахаву, которых царь Вавилонский изжарил на огне, за то, что они делали гнусное в Израиле, прелюбодействовали с женами ближних своих и именем моим говорили ложь, чего я не повелевал им. Я знаю это, я свидетель, говорит Господь. И Шимаи, нехеламитянину, скажи, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, за то, что ты посылал письма от имени своего ко всему народу, который в Иерусалиме, и к священнику Софонии, сыну Маасеи, и ко всем священникам, и писал: Господь поставил тебя священником вместо священника Иодая, чтобы ты был между блестителями в доме Господнем за всяким человеком, неистовствующим и пророчествующим, и чтобы ты сажал такого в темницу и в колоду. Почему же ты не запретишь Иеремии Анафовскому пророчествовать у вас? Ибо он и к нам в Вавилон прислал сказать: плен будет продолжителен.
стройте дома и живите в них, разводите сады и ешьте плоды их». Когда Сафония, священник, прочитал это письмо вслух пророка Иеремии,

Иеремии. Слово, которое было к Иеремии от Господа. Так говорит Господь Бог Израилев. Напиши себе все слова, которые я говорил тебе в книгу. Ибо вот наступают дни, говорит Господь, когда я возвращу из плена народ мой Израиля и Иуду, говорит Господь, и приведу их опять в ту землю, которую дал отцам их, и они будут владеть ею. И вот те слова, которые сказал Господь об Израиле и Иуде. Так сказал Господь, голос смятения и ужаса слышим мы, а не мира. Спросите и рассудите, рождает ли мужчина? Почему же я вижу у каждого мужчины руки на чреслах его, как у женщины в родах, и лица у всех бледные? О, горе! Велик тот день, не было подобного ему. Это бедственное время для Якова, но он будет спасен от него. И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, сокрушу ярмо его, которое на шее твоей, и узы твои разорву, и не будут уже служить чужеземцам, но будут служить Господу Богу своему и Давиду царю своему, которого я восстановлю им. И ты, раб мой Иаков, не бойся, говорит Господь, и не страшись, Израиль, ибо вот я спасу тебя из далекой страны, и племя твое из земли пленения их, и возвратится Иаков, и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет устрашать его. Ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы спасать тебя, я совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, а тебя не истреблю. Я буду наказывать тебя в меру, но ненаказанным не оставлю тебя. Ибо так, говорит Господь, рана твоя неисцельна, язва твоя жестока. Никто не заботится о деле твоем, чтобы заживить рану твою. Целебного врачества нет для тебя. Все друзья твои забыли тебя, не ищут тебя. Ибо я поразил тебя ударами неприятельскими, жестоким наказанием за множество беззаконий твоих, потому что грехи твои умножились. Что вопиешь ты о ранах твоих, о жестокости болезни твоей? По множеству беззаконий твоих я сделал тебе это, потому что грехи твои умножились. Но все пожирающие тебя будут пожраны, и все враги твои, все сами пойдут в плен, и опустошители твои будут опустошены, и всех грабителей твоих предам грабежу. Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих, говорит Господь. Тебя называли отверженным, говоря, вот Сион, о котором никто не спрашивает. Так, говорит Господь, вот возвращу плен шатров Иакова, и селение его помилую, и город опять будет построен на холме своем, и храм устроится по-прежнему, и вознесутся из них благодарения и голос веселящихся, и я умножу их, и не будут умоляться, и прославлю их, и не будут унижены, и сыновья его будут как прежде, и сон его будет предстоять предо мною, и накажу всех притеснителей его. И будет вождь его из него самого, и владыка его произойдет из среды его. И я приближу его, и он приступит ко мне. Ибо кто отважится сам собою приблизиться ко мне, говорит Господь? И вы будете моим народом, и я буду вам Богом. Вот яростный вихрь идет от Господа, вихрь грозный, он падет на голову нечестивых. Пламенный гнев Господа не отвратится, доколе он не совершит и не выполнит намерений сердца своего. В последние дни уразумеете это. 31 глава книги пророка Иеремии. В то время, говорит Господь, я буду Богом всем.

0: племенам Израилевым, а они будут моим народом. Так говорит Господь, народ, уцелевший от меча, нашел милость в пустыне. Иду успокоить Израиля. Издали явился мне Господь и сказал: «Любовью вечною я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение. Я снова устрою тебя, и ты будешь устроена, Дева Израилева, снова будешь украшаться тимпанами твоими и выходить в хороводе веселящихся, снова разведешь виноградники на горах Самарии, виноградари, которые будут разводить их, сами будут и пользоваться ими. Ибо будет день, когда стражи на горе Ефремовой провозгласят: «Вставайте, и взойдем на Сион Господу Богу нашему». Ибо так говорит Господь: радостно пойте об Иакове и восклицайте перед главою народов, провозглашайте, славьте и говорите: спаси, Господи, народ твой, остаток Израиля. Вот я приведу их из страны северной и соберу их с краев земли, слепой и хромой, беременная и родительница вместе с нами, великий сон возвратится сюда. Они пошли со слезами, а я поведу их с утешением, поведу их близ потоков вод дорогою ровною, на которой не споткнутся, ибо я отец Израилю, и Ефрем первенец мой. Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным, и скажите: кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое. Ибо искупит Господь Иакова и избавит его из руки того, кто был сильнее его. И придут они и будут торжествовать на высотах Сиона и стекутся к благостыне Господа, к пшенице и вину и елею, к агнцам и волам, и душа их будет как напоенный водою сад, и они не будут уже более томиться. Тогда девица будет веселиться в хороводе, и юноши и старцы вместе, и изменю печаль их на радость, и утешу их, и обрадую их после скорби их, и напитаю душу священников туком, и народ мой насытится благами моими, говорит Господь. Так говорит Господь, голос слышен в Раме, вопль и горькое рыдание. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет. Так говорит Господь: удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой, говорит Господь, и возвратятся они из земли неприятельской. И есть надежда для будущности твоей, говорит Господь, и возвратятся сыновья твои в пределы свои. Слышу Ефрема плачущего: ты наказал меня, я наказан, как телец неукротимый. Обрати меня, и обращусь, ибо ты, Господь, Бог мой. Когда я был обращен, я каялся, и когда был вразумлен, бил себя по бедрам. Я был постыжен, я был смущен, потому что нес бесславие юности моей. Недорогой ли у меня сын Ефрем? Нелюбимое ли дитя? Ибо как только заговорю о нем, всегда с любовью вспоминаю о нем. Внутренность моя возмущается за него. Умилосержусь над ним, говорит Господь. Поставь себе путевые знаки, поставь себе столбы. Обрати сердце твое на дорогу, на путь, по которому ты шла. Возвращайся, Дева Израилева, возвращайся в эти города твои. Долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь? Ибо Господь сотворит на земле нечто новое. Жена спасет мужа. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Впредь, когда я возвращу плен их, будут говорить на земле Иуды и в городах его это слово: «Да благословит тебя Господь, жилище правды, гора святая!» И поселится на ней Иуда, и все города его вместе, земледельцы и ходящие со стадами, ибо я напою душу утомленную и насыщу всякую душу скорбящую. При этом я пробудился и посмотрел, и сон мой был приятен мне. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я засею дом Израилев и дом Иудин семенем человека и семенем скота, и как я наблюдал за ними, искореняя, и сокрушая, и разрушая, и погубляя, и повреждая, так буду наблюдать за ними, созидая и насаждая, говорит Господь. В те дни уже не будут говорить: «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина», но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. Кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: «Познайте Господа», ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более. Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море, так что волны его ревут, Господь Саваоф, имя ему. Если эти уставы перестанут действовать передо мною, говорит Господь, то и племя Израилево перестанет быть народом передо мною навсегда. Так говорит Господь: если небо может быть измерено вверху, и основания земли исследованы внизу, то и я отвергну все племя Израилево за все то, что они делали, говорит Господь. Вот наступают дни, говорит Господь, когда город устроен будет во славу Господа от башни Анамеила до ворот угольных. И землемерная вервь пойдет далее прямо до холма Горива и обойдет Гаив. А вся долина трупов и пепла, и все поле до потока Кедрона, до угла конских ворот к востоку, будет святынею Господа, не разрушится и не распадется навеки. 32 глава книги пророка Иеремии. Слово, которое было от Господа к Иеремии в 10-й год Сидекии царя Иудейского. Этот год был 18-м годом Навуходоносора. Тогда войско царя Вавилонского осаждало Иерусалим, и Иеремия пророк был заключен во дворе стражи, который был при доме царя Иудейского. Сидекия, царь Иудейский, заключил его туда, сказав: «Зачем ты пророчествуешь и говоришь: так говорит Господь, вот я отдаю город этот в руки царя Вавилонского, и он возьмет его? И Сидекия, царь Иудейский, не избегнет от рук халдеев, но непременно предан будет в руки царя Вавилонского, и будет говорить с ним устами к устам, и глаза его увидят глаза его. И он отведет Сидекию в Вавилон, где он и будет, доколе не посещу его, говорит Господь. Если вы будете воевать с халдеями, то не будете иметь успеха». И сказал Иеремия: таково было ко мне слово Господне. Вот Анамиил, сын Саллума, дяди твоего, идет к тебе сказать, купи себе поле мое, которое в Анафофе, потому что по праву родства тебе надлежит купить его. И Анамиил, сын дяди моего, пришел ко мне по слову Господню во двор стражи и сказал мне, купи поле мое, которое в Анафофе в земле Вениаминовой, ибо право наследства твое, и право выкупа твое. Купи себе. Тогда я узнал, что это было слово Господне. И купил я поле у Анамиила, сына дяди моего, которое в Анафофе, и отвесил ему 7 сиклей серебра и 10 серебряников. И записал в книгу, и запечатал ее, и пригласил к тому свидетелей, и отвесил серебро на весах. И взял я купчую запись, как запечатанную по закону и уставу, так и открытую, и отдал эту купчую запись Варуху, сыну Нирии, сына Маасии, в глазах Анамиила, сына дяди моего, и в глазах свидетелей, подписавших эту купчую запись, в глазах всех иудеев, сидевших на дворе стражи, и заповедал Варуху в присутствии их. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, возьми эти записи, эту купчую запись, которая запечатана, и эту запись открытую, и положи их в глиняный сосуд, чтобы они оставались там многие дни. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, дома и поля и виноградники будут снова покупаемы в земле этой. И передав купчую запись Варуху, сыну Нирии, я помолился Господу. О, Господи Боже! Ты сотворил небо и землю великою силой Твоей и простертой мышцей. Для Тебя ничего нет невозможного. Ты являешь милость тысячам, и за беззаконие отцов воздаешь в недра детям их после них. Боже великий, сильный, которому имя Господь Саваоф, великий в совете и сильный в делах, которого очи отверсты на все пути сынов человеческих, чтобы воздавать каждому по путям его и по плодам дел его, который совершил чудеса и знамения в земле египетской и совершает до сего дня и в Израиле, и между всеми людьми, и сделал себе имя, как в этот день. И народ, и вывел народ твой Израиля из земли египетской знамениями и чудесами, и рукой сильной мышцей простертой при великом ужасе. И дал им эту землю, которую дать им клятвенно обещал, землю, текущую молоком и медом. Они вошли и завладели ею, но не стали слушать голоса Твоего и поступать по закону Твоему, не стали делать того, что Ты заповедал им делать, и зато Ты навел на них все это бедствие. Вот насыпи достигают до города, чтобы взять его, и город от меча и голода и моровой язвы отдается в руки халдеев, воюющих против него. Что ты говорил, то и исполняется, и вот ты видишь это. А ты, Господи Боже, сказал мне, купи себе поле за серебро и пригласи свидетелей, тогда как город отдается в руки халдеев. И было слово Господне к Иеремии, вот я, Господь, Бог всякой плоти. Есть ли что невозможное для меня? Посему так, говорит Господь, вот я отдаю город этот в руки халдеев и в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и он возьмет его, и войдут халдеи, осаждающие этот город, зажгут город огнем и сожгут его и дома, на кровлях которых возносились курения Ваалу, и возливаемы были возлияния чужим богам, чтобы прогневлять меня. Ибо сыновья Израилевы и сыновья Иудины только зло делали перед очами моими от юности своей. Сыновья Израилевы только прогневляли меня делами рук своих, говорит Господь, и как бы для гнева моего и ярости моей существовал город этот с самого дня построения его до сего дня, чтоб я отверг его от лица моего. За все зло сыновей Израиля и сыновей Иуды, какое они к прогневлению моему делали, они, цари их, князья их, священники их и пророки их, и мужи Иуды, и жители Иерусалима, они обратились ко мне спиною, а не лицом. И когда я учил их, с раннего утра учил, они не хотели принять наставление. И в доме, над которым наречено имя мое, поставили мерзости свои, оскверняя его. Устроили капище Ваалу в долине сыновей Еномовых, чтобы проводить через огонь сыновей своих и дочерей своих в честь Молоху, чего я не повелевал им. И мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех Иуду. И однако же ныне так говорит Господь, Бог Израилев, об этом городе, о котором вы говорите, он предается в руки царя Вавилонского мечом и голодом и моровой язвою. Вот я соберу их из всех стран, в которые изгнал их во гневе моем и в ярости моей, и в великом негодовании, и возвращу их на место это, и дам им безопасную жизнь. Они будут моим народом, а я буду им Богом, и дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни ко благу своему и благу детей своих после них. И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня. И буду радоваться о них, благотворя им, и насажду их на земле этой твердо от всего сердца моего и от всей души моей. Ибо так говорит Господь: как я навел на народ этот все это великое зло, так наведу на них все благо, которое я изрек о них, и будут покупать поля в земле этой, о которой вы говорите, это пустыня, без людей и без скота, она отдана в руки халдеям. Будут покупать поля за серебро и вносить в записи, и запечатывать, и приглашать свидетелей в земле Вениаминовой и в окрестностях Иерусалима, и в городах Иуды, и в городах Нагорных, и в городах Низменных, и в городах Южных, ибо возвращу плен их, говорит Господь. 33 глава книги пророка Иеремии. И было слово Господне к Иеремии вторично, когда он еще содержался во дворе стражи. Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь имя ему. Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Ибо так говорит Господь, Бог Израилев, о домах города сего и о домах царей иудейских, которые разрушаются для завалов и для сражения, пришедшими воевать с халдеями, чтобы наполнить дома трупами людей, которых я поражу во гневе моем и в ярости моей, за все беззакония которых я сокрыл лицо мое от города сего. Вот я приложу ему пластырь и целебные средства, и уврачую их, и открою им обилие мира и истины. И возвращу плен Иуды и плен Израиля, и устрою их, как в начале, и очищу их от всего нечестия их, которым они грешили предо мною, и прощу все беззакония их, которыми они грешили предо мною и отпали от меня. И будет для меня Иерусалим радостным именем, похвалою и честью перед всеми народами земли, которые услышат о всех благах, которые я сделаю ему, и изумятся, и затрепещут от всех благодеяний и всего благоденствия, которое я доставлю ему. Так говорит Господь, На этом месте, о котором вы говорите, оно пусто, без людей и без скота, в городах иудейских и на улицах Иерусалима, которые пусты, без людей, без жителей, без скота, опять будет слышен голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, голос говорящих «Славьте Господа Саваофа, ибо благ Господь, ибо вовек милость Его», и голос приносящих жертву благодарения в доме Господнем, ибо я возвращу пленных сей земли в прежнее состояние, говорит Господь. Так говорит Господь Саваоф, на этом месте, которое пусто, без людей, без скота, и во всех городах его опять будут жилища пастухов, которые будут покоить стада. В городах нагорных, в городах низменных и в городах южных, и в земле Вениаминовой, и в окрестностях Иерусалима, и в городах Иуды опять будут проходить стада под рукою считающего, говорит Господь. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я выполню то доброе слово, которое изрек о доме Израилевом и о доме Иудином. В те дни и в то время возвращу Давиду отрасль праведную, и будет производить суд и правду на земле. В те дни Иуда будет спасен, и Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут имя ему Господь, оправдание наше. Ибо так, говорит Господь, не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева. И у священников-левитов не будет недостатка в муже пред лицом моим во все дни возносящим все сожжения и сожигающим приношения и совершающим жертвы. И было слово Господне к Иеремии, так, говорит Господь, если можете разрушить завет мой о дне и завет мой о ночи, чтобы день и ночь не приходили в свое время, то может быть разрушен и завет мой с рабом моим Давидом, так что не будет у него сына, царствующего на престоле его, и также с левитами, священниками, служителями моими. Как неисчислимо небесное воинство и неисчислим песок морской, так размножу племя Давида, раба моего, и левитов, служащих мне. И было слово Господне к Иеремии: не видишь ли, что народ этот говорит, те два племени, которые избрал Господь, он отверг, и через это они презирают народ мой, как бы он уже не был народом в глазах их. Так говорит Господь, если завета моего о дне и ночи и уставов неба и земли я не утвердил, то и племя Иакова и Давида, раба моего, отвергну, чтобы не брать более владык из его племени для племени Авраама, Исаака и Иакова, ибо возвращу плен их и помилую их. Глава 34 книги пророка Иеремии. Слово, которое было к Иеремии от Господа, когда Навуходоносор, царь Вавилонский, и все войско его, и все царства земли подвластные руке его, и все народы воевали против Иерусалима и против всех городов его. Так говорит Господь, Бог Израилев. Иди и скажи Сидекии, царю иудейскому, и скажи ему, так говорит Господь, вот я отдаю город сей в руки царя Вавилонского, и он сожжет его огнем. И ты не избежишь от руки его, но непременно будешь взят и предан в руки его, и глаза твои увидят глаза царя Вавилонского, и уста его будут говорить твоим устам, и пойдешь в Вавилон. Впрочем, слушай слово Господне, Сидекия, царь иудейский, так говорит Господь о тебе, ты не умрешь от меча, ты умрешь в мире. И как для отцов твоих, прежних царей, которые были прежде тебя, сожигали при погребении благовоние, так сожгут и для тебя, и оплачут тебя, увы, государь, ибо я изрек это слово, говорит Господь.
1: Иеремия пророк все слова сии пересказал Сидекии, царю иудейскому, в Иерусалиме. Между тем войско царя Вавилонского воевало против Иерусалима и против всех городов иудейских, которые еще оставались, против Лахиса и Азеки, ибо из городов иудейских сии только оставались, как города укрепленные. Слово, которое было к Иеремии от Господа после того, как царь Сидекия заключил завет со всем народом, бывшим в Иерусалиме, чтобы объявить свободу, чтобы каждый отпустил на волю раба своего и рабу свою, еврея и евреянку, чтобы никто из них не держал в рабстве иудея брата своего. И послушались все князья и весь народ, которые вступили в завет, чтобы отпустить каждому раба своего и каждому рабу свою на волю, чтобы не держать их впредь в рабах, и послушались и отпустили. Но после того, раздумав, стали брать назад рабов и рабынь, которых отпустили на волю, и принудили их быть рабами и рабынями. И было слово Господне к Иеремии от Господа. Так говорит Господь, Бог Израилев. Я заключил завет с отцами вашими, когда вывел их из земли египетской, из дома рабства, и сказал, в конце седьмого года отпускайте каждый брата своего еврея, который продал себя тебе. Пусть он работает тебе 6 лет, а потом отпусти его от себя на волю. Но отцы ваши не послушали меня и не преклонили ухо своего. Вы ныне обратились и поступили справедливо перед очами моими, объявив каждый свободу ближнему своему, и заключили предо мною завет в доме, над которым наречено имя мое, но потом раздумали и обесславили имя мое, и возвратили к себе каждый раба своего и каждый рабу свою, которых отпустили на волю, куда душе их угодно, и принуждаете их быть у вас рабами и рабынями. Посему так говорит Господь. Вы не послушались меня в том, чтобы каждый объявил свободу брату своему и ближнему своему. Зато вот я, говорит Господь, объявляю вам свободу подвергнуться мечу, моровой язве и голоду, и отдам вас на озлобление во все царства земли. И отдам преступивших завет мой и не устоявших в словах завета, который они заключили пред лицом моим, рассекши тельца надвое и прошедши между рассеченными частями его, князей иудейских и князей иерусалимских, евнухов и священников и весь народ земли, проходивший между рассеченными частями тельца, отдам их в руки врагов их, и в руки ищущих души их, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным. И Сидекию, царя иудейского, и князей его отдам в руки враговых и в руки ищущих души их, и в руки войска царя Вавилонского, которое отступило от вас. Вот я дам повеление, говорит Господь, и возвращу их к этому городу, и они нападут на него, и возьмут его, и сожгут его огнем, и города Иудеи сделаю пустынею необитаемой.
0: 35 глава книги пророка Иеремии. Слово, которое было к Иеремии от Господа во дни Иоакима, сына Иосии, царя иудейского. Иди в дом рехавитов и поговори с ними. И приведи их в дом Господень в одну из комнат, и дай им пить вина. Я взял Иазанию, сына Иеремии, сына Авацинии, и братьев его, и весь дом рехавитов. И привел их в дом Господень, в комнату сынов Анана, сына Гадолии, человека Божия, которая подле комнаты князей, над комнатою Маасеи, сына Селлумова, стражу входа, и поставил перед сынами дома рехавитов полные чаши вина и стаканы, и сказал им, «Пейте вино!» Но они сказали, «Мы вина не пьем, потому что Ионадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказав, «Не пейте вина, ни вы, ни дети ваши, вовеки!»
2: и домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не разводите, и не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странниками. И мы послушались голоса Ионадава, сына Рехавова, отца нашего, во всем, что он завещал нам, чтобы не пить вина во все дни наши, мы и жены наши, и сыновья наши, и дочери наши, и чтобы не строить домов для жительства нашего, и у нас нет ни виноградников, ни полей, ни посева, а живем в шатрах и во всем слушаемся и делаем все, что заповедал нам Ионадав, отец наш. Когда же Навуходоносор, царь Вавилонский, пришел в землю эту, мы сказали: пойдем, уйдем в Иерусалим от войска халдеев и от войска арамеев, и вот мы живем в Иерусалиме. И было слово Господне к Иеремии: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: иди и скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, неужели вы не возьмете из этого наставления для себя, чтобы слушаться слов моих, говорит Господь, слова Ионадава, сына Рехавова, который завещал сыновьям своим не пить вина, выполняются. И они не пьют до сего дня, потому что слушаются завещания отца своего. А я непрестанно говорил вам, говорил с раннего утра, и вы не послушались меня. Я посылал к вам всех рабов моих, пророков, посылал с раннего утра и говорил: обратитесь каждый от злого пути своего, и исправьте поведение ваше, и не ходите во след иных богов, чтобы служить им, и будете жить на этой земле, которую я дал вам и отцам вашим. Но вы не преклонили ухо своего и не послушались меня. Так как сыновья Ионадава, сына Рехавова, выполняют заповедь отца своего, которую он заповедал им, а народ этот не слушает меня, посему так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израилев: вот я наведу на Иудею и на всех жителей Иерусалима все то зло, которое я изрек на них, потому что я говорил им, а они не слушались, звал их, а они не отвечали. А дому рехавитов, сказал Иеремия, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: за то, что вы послушали завещание Ионадава, отца вашего, и храните все заповеди его, и во всем поступаете, как он завещал вам, за то, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, не отнимется у Ионадава, сына Рехавова, муж, предстоящий пред лицом моим во все дни.
0: 36 глава книги пророка Иеремии. В четвертый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, было такое слово к Иеремии от Господа: возьми себе книжный свиток и напиши на нем все слова, которые я говорил тебе об Израиле и об Иуде и о всех народах с того дня, как я начал говорить тебе от дней Иосии до сего дня. Может быть, дом Иудин услышит о всех бедствиях, которые я помышляю сделать им, чтобы они обратились, каждый от злого пути своего, чтоб я простил неправду их и грех их. И призвал Иеремия Варуха, сына Нерии, и написал Варух в книжный свиток из уст Иеремии все слова Господа, которые он говорил ему. И приказал Иеремия Варуху и сказал: я заключен, и не могу идти в дом Господень. Итак, иди ты, и прочитай написанные тобой слова в свитке с уст моих, вслух народа в доме Господнем в день поста, также и вслух всех иудеев, пришедших из городов своих, прочитай их. Может быть, они вознесут смиренное моление перед лицо Господа и обратятся каждый от злого пути своего, ибо велик гнев и негодование, которые объявил Господь на народ этот. Варух, сын Нирии, сделал все, что приказал ему пророк Иеремия,
2: чтобы слова Господни, написанные в свитке, прочитать в доме Господнем. В пятый год Иоакима, сына Иосии, царя иудейского, в девятом месяце объявили пост перед лицом Господа всему народу в Иерусалиме и всему народу, пришедшему в Иерусалим из городов иудейских. И прочитал Варух написанные в свитке слова Иеремии в доме Господнем, в комнате Гемарии, сына Сафанова, писца, на верхнем дворе у входа в новые ворота дома Господня, вслух всего народа. Михей, сын Гемарии, сына Сафанова, слышал все слова Господни, написанные в свитке, и сошел в дом царя, в комнату царского писца, и вот там сидели все князья: Елисам, царский писец, и Делаия, сын Симаии, и Елнафан, сын Ахбора, и Гемария, сын Сафана, и Сидекия, сын Анании, и все князья. И пересказал им Михей все слова, которые он слышал, когда Варух читал свиток вслух народа. Тогда все князья послали к Варуху Иегудия, сына Нафании, сына Селемии, сына Хусии, сказать ему: «Свиток, который ты читал вслух народа, возьми в руку твою и приди». И взял Варух, сын Нирии, свиток в руку свою и пришел к ним. Они сказали ему: «Сядь и прочитай нам вслух». И прочитал Варух вслух их. Когда они выслушали все слова, то с ужасом посмотрели друг на друга и сказали Варуху: «Мы непременно перескажем все эти слова царю». И спросили Варуха: «Скажи же нам, как ты написал все слова эти из уст его?» И сказал им Варух: «Он произносил мне устами своими все эти слова, а я чернилами писал их в этот свиток». Тогда сказали князья Варуху: «Пойди, скройся, ты и Иеремия, чтобы никто не знал, где вы». И пошли они к царю во дворец, а свиток оставили в комнате Елисама, царского писца, и пересказали вслух царя все эти слова. Царь послал Иегудия принести свиток, и он взял его из комнаты Елисама, царского писца, и читал его Иегудий вслух царя и вслух всех князей, стоявших подле царя. Царь в то время, в девятом месяце, сидел в зимнем доме, и перед ним горела жаровня. Когда Иегудий прочитывал три или четыре столбца, царь отрезывал их песцовым ножичком и бросал на огонь в жаровне, доколе не уничтожен был весь свиток на огне, который был в жаровне. И не убоялись, и не разодрали одежд своих ни царь, ни все слуги его, слышавшие все эти слова. Хотя Елнафан и Делаия и Гемария упрашивали царя не сожигать свитка, но он не послушал их. И приказал царь Иеремиилу, сыну царя, и Сераии, сыну Азриилову, и Селемии, сыну Авдиилову, взять Варуха писца и Иеремию пророка. Но Господь сокрыл их. И было слово Господне к Иеремии после того, как царь сжег свиток, и слова, которые Варух написал из уст Иеремии, и сказано ему: «Возьми себе опять другой свиток и напиши в нем все прежние слова, какие были в первом свитке, который сжег Иоаким, царь иудейский. А царю иудейскому Иоакиму скажи: так говорит Господь: ты сжег этот свиток, сказав, зачем ты написал в нем: непременно придет царь Вавилонский и разорит землю эту, и истребит на ней людей и скот. За это так говорит Господь об Иоакиме, царе иудейском: не будет от него сидящего на престоле Давидовом, и труп его будет брошен на зной дневной и на холод ночной. И посещу его и племя его, и слух его за неправду их, и наведу на них и на жителей Иерусалима, и на мужей Иуды все зло, которое я изрек на них, а они не слушали». И взял Иеремия другой свиток и отдал его Варуху писцу, сыну Нирии, и он написал в нем из уст Иеремии все слова того свитка, который сжег Иоаким, царь иудейский, на огне, и еще прибавлено к ним много подобных тем слов. 37 глава книги пророка Иеремии. Вместо Иехонии, сына Иоакима, царствовал Сидекия, сын Иосии, которого Навуходоносор, царь Вавилонский, поставил царем в земле иудейской. Ни он, ни слуги его, ни народ страны не слушали слов Господа, которые говорил он через Иеремию пророка. Царь Сидекия послал Иегухала, сына Селемии, и Сафонию, сына Маасеи, священника, к Иеремии пророку сказать: «Помолись о нас Господу Богу нашему». Иеремия тогда еще свободно входил и выходил среди народа, потому что не заключили его в дом темничный. Между тем войско фараона выступило из Египта, и халдеи, осаждавшие Иерусалим, услышавши весть о том, отступили от Иерусалима. И было слово Господне к Иеремии пророку: «Так говорит Господь, Бог Израилев, так скажите царю иудейскому, пославшему вас ко мне вопросить меня: вот войско фараонова, которое шло к вам на помощь, возвратится в землю свою, в Египет. А халдеи снова придут и будут воевать против города этого, и возьмут его, и сожгут его огнем. Так говорит Господь, не обманывайте себя, говоря: непременно отойдут от нас халдеи, ибо они не отойдут. Если бы вы даже разбили все войско халдеев, воюющих против вас, и остались бы у них только раненые, то и те встали бы каждый из палатки своей и сожгли бы город этот огнем». В то время как войско халдейское отступило от Иерусалима по причине войска фараонова, Иеремия пошел из Иерусалима, чтобы уйти в землю Вениаминову, скрываясь оттуда среди народа. Но когда он был в воротах Вениаминовых, бывший там начальник стражи по имени Иерея, сын Селемии, сына Анании, задержал Иеремию пророка, сказав: «Ты хочешь перебежать к халдеям?» Иеремия сказал: «Это ложь, я не хочу перебежать к халдеям». Но он не послушал его и взял Иерея, Иеремию, и привел его к князьям. Князья озлобились на Иеремию и били его, и заключили его в темницу в дом Ионафана, писца, потому что сделали его темницей. Когда Иеремия вошел в темницу и подвал, и пробыл там Иеремия много дней, царь Сидекия послал и взял его, и спрашивал царь его в доме своем тайно, и сказал: «Нет ли слова от Господа?» Иеремия сказал: «Есть», и сказал: «Ты будешь предан в руки царя Вавилонского». И сказал Иеремия царю Сидекии: «Чем я согрешил пред тобою, перед слугами твоими, и перед этим народом, что вы посадили меня в темницу? И где ваши пророки, которые пророчествовали вам, говоря: царь Вавилонский не пойдет против нас и против этой земли? И ныне послушай, государь мой царь, да падет прошение мое пред лицо твое. Не возвращай меня в дом Ионафана, писца, чтобы мне не умереть там». И дал повеление царь Сидекия, чтобы заключили Иеремию во дворе стражи и давали ему по куску хлеба на день из улицы хлебопеков, доколе не истощился весь хлеб в городе. И так оставался Иеремия во дворе стражи. 38 глава книги пророка Иеремии. И услышали Сафатия, сын Матфана, и Гадолия, сын Пасхора, и Юхал, сын Селемии, и Пасхор, сын Малхии, слова, которые Иеремия произнес ко всему народу, говоря: «Так говорит Господь, кто останется в этом городе, умрет от меча, голода и моровой язвы, а кто выйдет к халдеям, будет жив, и душа его будет ему вместо добычи, и он останется жив». Так говорит Господь, непременно предан будет город этот в руки войска царя Вавилонского, и он возьмет его. Тогда князья сказали царю, да будет этот человек предан смерти, потому что он ослабляет руки воинов, которые остаются в этом городе, и руки всего народа, говоря к ним такие слова, ибо этот человек не благоденствие желает народу сему, а бедствие. И сказал царь Сидекия, вот он в ваших руках, потому что царь не может делать вопреки вам ничего. Тогда взяли Иеремию и бросили его в яму Малхии, сына царя, которая была во дворе стражи, и опустили Иеремию на веревках. В яме той не было воды, а только грязь. И погрузился Иеремия в грязь. И услышал Авдимелех, ефиоплянин, один из евнухов, находящихся в царском доме, что Иеремию посадили в яму, а царь сидел тогда у ворот Вениаминовых. И вышел Авдимелех из дома царского и сказал царю, «Государь, мой царь, худо сделали эти люди, так поступивши с Иеремию пророком, которого бросили в яму. Он умрет там от голода, потому что нет больше хлеба в городе». Царь дал приказание Авдимелеху ефиоплянину, сказав, «Возьми с собой отсюда 30 человек и вытащи Иеремию пророка из ямы, доколе он не умер». Авдимелех взял людей с собою и вошел в дом царский под кладовую, и взял оттуда старых негодных тряпок и старых негодных лоскутьев, и опустил их на веревках в яму к Иеремии. И сказал Авдимелех, ефиоплянин Иеремии, «Подложи эти старые брошенные тряпки и лоскутья под мышки рук твоих, под веревки». И сделал так Иеремия. И потащили Иеремию на веревках, и вытащили его из ямы, и оставался Иеремия во дворе стражи. Тогда царь Сидекия послал и призвал Иеремию пророка к себе при третьем входе в дом Господень, и сказал царь Иеремии, «Я у тебя спрошу нечто, не скроет меня ничего». И сказал Иеремия Сидекии, «Если я открою тебе, не предашь ли ты меня смерти? Если дам тебе совет, ты не послушаешь меня». И клялся Сидекий Иеремии тайно, говоря, «Жив Господь, который сотворил нам душу эту, не предам тебя смерти и не отдам в руки этих людей, которые ищут души твоей». Тогда Иеремия сказал Сидекии, «Так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израилев, если ты выйдешь к князням царя Вавилонского, то жива будет твоя душа, и этот город не будет сожжен огнем, и ты будешь жив, и дом твой. А если не выйдешь к князьям царя Вавилонского, то этот город будет предан в руки халдеев, и они сожгут его огнем, и ты не избежишь рук их». И сказал царь Сидекия Иеремии, «Я боюсь иудеев, которые перешли к халдеям, чтобы халдеи не предали меня в руки их, и чтобы те не надругались надо мною». И сказал Иеремия, «Не предадут. Послушай голоса Господа в том, что я тебе говорю, и хорошо тебе будет, и жива будет душа твоя. А если ты не захочешь выйти, то вот слово, которое открыл мне Господь. Вот все жены, которые остались в доме царя иудейского, отведены будут к князьям царя Вавилонского, и скажут они, тебя обольстили и превозмогли друзья твои. Ноги твои погрузились в грязь, и они удалились от тебя. И всех жен твоих и детей твоих отведут к халдеям, и ты не избежишь рук их, но будешь взят рукою царя Вавилонского и сделаешь то, что город этот будет сожжен огнем». И сказал Сидекия Иеремии, «Никто не должен знать этих слов, и тогда ты не умрешь. И если услышат князья, что я разговаривал с тобою, и придут к тебе и скажут тебе, скажи нам, что говорил ты царю, не скрой от нас, и мы не предадим тебя смерти, и также, что говорил тебе царь, то скажи им, Я повергнул пред лицо царя прошение мое, чтобы не возвращать меня в дом Иоаннафана, чтобы не умереть там. И пришли все князья к Иеремии и спрашивали его, и он сказал им согласно со всеми словами, какие царь велел сказать, и они молча оставили его, потому что не узнали сказанного царю. И оставался Иеремия во дворе стражи до того дня, в который был взят Иерусалим, и Иерусалим был взят. 39 глава книги пророка Иеремии. В 9-й год Сидекии царя Иудейского, в 10-й месяц пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, со всем войском своим к Иерусалиму и обложил его. А в 11-й год Сидекии, в 4-й месяц, в 9-й день месяца город был взят. И вошли в него все князья царя Вавилонского и расположились в средних воротах. Нергал Шарицер, Самгар Нево, Сарсихим, начальник евнухов, Нергал Шарицер, начальник магов, и все остальные князья царя Вавилонского. Когда Сидекия, царь Иудейский, и все военные люди увидели их, побежали, и ночью вышли из города через царский сад в ворота между двумя стенами, и пошли по дороге равнины. Но войско халдейское погналось за ними и настигли Сидекию на равнинах Иерихонских и взяли его и отвели к Навуходоносору, царю Вавилонскому, в Ривлу, в землю Емав, где он произнес суд над ним. И заколол царь Вавилонский сыновей Сидекии в Ривле перед его глазами, и всех вельмож иудейских заколол царь Вавилонский, а Сидекии выколол глаза и заковал его в оковы, чтобы отвести его в Вавилон. Дом царя и дома народа сожгли халдеи огнем, и стены Иерусалима разрушили. А остаток народа, оставшийся в городе, и перебежчиков, которые перешли к нему, и прочий оставшийся народ, Навузардан, начальник телохранителей, переселил в Вавилон. Бедных же из народа, которые ничего не имели, Навузардан, начальник телохранителей, оставил в иудейской земле и дал им тогда же виноградники и поля. А об Иеремии Навуходоносор, царь Вавилонский, дал такое повеление Навузардану, начальнику телохранителей: «Возьми его и имей его во внимании, и не делай ему ничего худого, но поступай с ним так, как он скажет тебе». И послал Навузардан, начальник телохранителей, и Навузазван, начальник евнухов, и Нергал Шарецер, начальник магов, и все князья царя Вавилонского послали и взяли Иеремию со двора стражи, и поручили его Гадолии, сыну Ахикама, сына Сафанова, отвезти его домой. И он остался жить среди народа. К Иеремии, когда он еще содержался во дворе темничном, было слово Господне: «Иди скажи Авдимелеху Ефиоплянину, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, вот я исполню слова мои о городе этом во зло, а не в добро ему, и они сбудутся в тот день перед глазами твоими. Но тебя я избавлю в тот день, говорит Господь, и не будешь предан в руки людей, которых ты боишься. Я избавлю тебя, и ты не падешь от меча, и душа твоя останется у тебя вместо добычи, потому что ты на меня возложил упование, — сказал Господь». 40-я глава книги пророка Иеремии. Слово, которое было к Иеремии от Господа после того, как Навузардан, начальник телохранителей, отпустил его из рамы, где он взял его скованного цепями среди прочих пленных иерусалимлян и иудеев, переселяемых в Вавилон. Начальник телохранителей взял Иеремию и сказал ему: «Господь Бог твой изрек это бедствие на место это, и навел его Господь и сделал то, что ты сказал, потому что вы согрешили перед Господом и не слушались голоса Его. За это и постигло вас, Итак, вот я освобождаю тебя сегодня от цепей, которые на руках.

и отпустил его. И пришел Иеремия к Гадолии, сыну Ахикама, в Массифу, и жил с ним среди народа, остававшегося в стране. Когда все военачальники, бывшие в поле, они и люди их, услышали, что царь Вавилонский поставил Гадолию, сына Ахикама, начальником над страною, и поручил им мужчин и женщин, и детей, и тех из бедных страны, которые не были переселены в Вавилон, тогда пришли к Гадолии в Массифу и Исмаил, сын Нафании, и Иоаннан, и Ионафан, сыновья Корея, и Сирайя, сын Фанасмефа, и сыновья Офи из Нетофафы, и Иезония, сын Махафы, они и дружина их. Гадолия, сын Ахикама, сына Сафанова, клялся им и людям их, говоря: «Не бойтесь служить халдеям, оставайтесь на земле и служите царю Вавилонскому, и будет вам хорошо. А я останусь в Массифе, чтобы предстательствовать перед лицом халдеев, которые будут приходить к нам. Вы же собирайте вино и летние плоды и масло, и убирайте в сосуды ваши, и живите в городах ваших, которые заняли». Также все иудеи, которые находились в земле Моавитской и между сыновьями Аммона и в Идумее, и во всех странах услышали, что царь Вавилонский оставил часть иудеев и поставил над ними Гадолию, сына Ахикама, сына Сафана, и возвратились все эти иудеи из всех мест, куда были изгнаны, и пришли в землю иудейскую к Гадолии в Массифу, и собрали вина и летних плодов очень много. Между тем Иоаннан, сын Корея, и все военные начальники, бывшие в поле, пришли к Гадолии в Массифу и сказали ему: «Знаешь ли ты, что Ваалис, царь сыновей Аммоновых, прислал Исмаила, сына Нафании, чтобы убить тебя?» Но Гадолия, сын Ахикама, не поверил им. Тогда Иоаннан, сын Корея, сказал Гадолии тайно в Массифе: «Позволь мне, я пойду и убью Исмаила, сына Нафании, и никто не узнает. Зачем допускать, чтобы он убил тебя, и чтобы все иудеи, собравшиеся к тебе, рассеялись, и чтобы погиб остаток Иуды?» Но Гадолия, сын Ахикама, сказал Иоаннану, сыну Корея: «Не делай это, ибо ты неправду говоришь об Исмаиле». Глава 41 книги пророка Иеремии. И было в седьмой месяц, Исмаил, царь Нафании, сына Елисама из племени царского, и вельможи царя, и 10 человек с ним пришли к Гадолии, сыну Ахикама, в Массифу, и там они ели вместе хлеб в Массифе. И встал Исмаил, сын Нафании, и 10 человек, которые были с ним, и поразили Гадолию, сына Ахикама, сына Сафанова, мечом, и умертвили того, которого царь Вавилонский поставил начальником над страною. Также убил Исмаил и всех иудеев, которые были с ним с Гадолией в Массифе, и находившихся там халдеев, людей военных. На другой день по убиении Гадолии, когда никто не знал об этом, пришли из Сихема, Силома и Самарии 80 человек с обритыми бородами и в разодранных одеждах, и изранивши себя с дарами или ливаном в руках для принесения их в дом Господень. Исмаил, сын Нафании, вышел из Массифы навстречу им, идя и плача, и, встретившись с ними, сказал: «Идите к Гадолии, сыну Ахикама». И как только они вошли в средину города, Исмаил, сын Нафании, убил их и бросил в ров, он и бывшие с ним люди. Но нашлись между ними 10 человек, которые сказали Исмаилу: «Не умерщвляй нас, ибо у нас есть в поле скрытые кладовые с пшеницей и ячменем и маслом и медом». И он удержался и не умертвил их с другими братьями их. Ров же, куда бросил Исмаил все трупы людей, которых он убил из-за Гадолии, был тот самый, который сделал царь Аса, боясь

0: Ваасы, царя Израильского, его наполнил Исмаил, сын Нафании, убитыми. И захватил Исмаил весь остаток народа, бывшего в Массифе, дочерей царя и весь оставшийся в Массифе народ, который Навузардан, начальник телохранителей, поручил Гадолии, сыну Ахикама. И захватил их Исмаил, сын Нафании, и отправился к сыновьям Аммоновым. Но когда Иоанан, сын Кореи, и все бывшие с ним военные начальники услышали о всех злодеяниях, какие совершил Исмаил, сын Нафании, взяли всех людей и пошли сразиться с Исмаилом, сыном Нафании, и настигли его у больших вод в Гаваоне. И когда весь народ, бывший у Исмаила, увидел Иоанана, сына Корея, и всех бывших с ним военных начальников, обрадовался, и отворотился весь народ, который Исмаил увел в плен из Массифы, и обратился и пошел к Иоанану, сыну Корею. А Исмаил, сын Нафании, убежал от Иоанана с 8 человеками и ушел к сыновьям Аммоновым. Тогда Иоанан, сын Корея, и все бывшие с ним военные начальники взяли из Массифы весь оставшийся народ, который он освободил от Исмаила, сына Нафании, после того, как тот убил Гадолию, сына Ахикама, мужчин, военных людей и жены детей и евнухов, которых он вывел из Гаваона, и пошли и остановились в селении Химам близ Вифлеема, чтобы уйти в Египет от халдеев, ибо они боялись их, потому что Исмаил, сын Нафани, убил Гадолию, сына Ахикама, которого царь Вавилонский поставил начальником над страною.
1: Я читаю 42 главу книги пророка Иеремии. «И приступили все военные начальники, и Иоанан, сын Корея, и Иезания, сын Гошаии, и весь народ от малого и до большого, и сказали Иеремии пророку: да пойдет пред лицо твое прошение наше, помолись о нас Господу Богу твоему обо всем этом остатке, ибо из многого осталось нас мало, как глаза твои видят нас, чтобы Господь Бог твой указал нам путь, по которому нам идти, и то, что нам делать». И сказал им Иеремия пророк: «Слышу, помолюсь Господу Богу вашему по словам вашим, и все, что ответит вам Господь, объявлю вам, не скрою от вас ни слова». Они сказали Иеремии: «Господь да будет между нами свидетелем верным и истинным в том, что мы точно выполним все то, с чем пришлет тебя к нам Господь Бог твой. Хорошо ли, худо ли то будет? Но голоса Господа Бога нашего, к которому посылаем тебя, послушаемся, чтобы нам было хорошо, когда будем послушны голосу Господа Бога нашего». По прошествии 10 дней было слово Господне к Иеремии. Он позвал к себе Иоанана, сына Корея, и всех бывших с ним военных начальников, и весь народ от малого до большого, и сказал им: «Так говорит Господь, Бог Израилев, которому вы посылали меня, чтобы повергнуть перед ним моление ваше. Если останетесь на земле этой, то я устрою вас и не разорю, насажду вас и не искореню, ибо я сожалею о том бедствии, которое сделал вам. Не бойтесь царя Вавилонского, которого вы боитесь, не бойтесь его, говорит Господь, ибо я с вами, чтобы спасать вас и избавлять вас от руки его. И явлю к вам милость, и он умилостивится к вам и возвратит вас в землю вашу. Если же вы скажете: не хотим жить в этой земле, и не послушаетесь голоса Господа Бога вашего, говоря: нет, мы пойдем в землю египетскую, где войны не увидим и трубного голоса не услышим, и голодать не будем, и там будем жить, то выслушайте ныне слово Господне, вы, остаток Иуды, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: если вы решительно обратите лица ваши, чтобы идти в Египет, и пойдете, чтобы там жить, то меч, которого вы боитесь, настигнет вас там, в земле египетской, и голод, которого вы страшитесь, будет всегда следовать за вами там, в Египте, и там умрете. И все, которые обратят лицо свое, чтобы идти в Египет и там жить, умрут от меча, голода и моровой язвы, и ни один из них не останется и не избежит того бедствия, которое я наведу на них. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: как излился гнев мой и ярость моя на жителей Иерусалима, так и зальется ярость моя на вас, когда войдете в Египет, и вы будете проклятием и ужасом, и поруганием, и поношением, и не увидите более места этого. К вам, остаток Иуды, изрек Господь: не ходите в Египет, твердо знайте, что я ныне предостерегал вас, ибо вы погрешили против себя самих. Вы послали меня к Господу Богу нашему, сказавши: помолись о нас Господу Богу нашему, и все, что скажет Господь Бог наш, объяви нам, и мы сделаем. Я объявил вам ныне, но вы не послушали голоса Господа Бога нашего и всего того, с чем Он послал меня к вам. Итак, знайте, что вы умрете от меча, голода и моровой язвы в том месте, куда хотите идти, чтобы жить там. 43 глава книги пророка Иеремии. Когда Иеремия передал всему народу все слова Господа Бога их, все те слова, с которыми Господь Бог их послал его к ним, тогда сказал Азария, сын Осаии, и Иоанан, сын Карея, и все дерзкие люди сказали Иеремию: неправду ты говоришь, не посылал тебя Господь Бог наш сказать: не ходите в Египет, чтобы жить там. А Варух, сын Нерии, возбуждает тебя против нас, чтобы предать нас в руки халдеев, чтобы они умертвили нас или отвели нас пленными в Вавилон. И не послушал Иоанан, сын Карея, и все военные начальники, и весь народ голоса Господа, чтобы остаться в земле иудейской. И взял Иоанан, сын Карея, и все военные начальники, весь остаток иудеев, которые возвратились из всех городов, куда они были изгнаны, чтобы жить в земле иудейской, мужей, и жен, и детей, и дочерей царя, и всех тех, которых Навузардан, начальник телохранителей, оставил с Гадолией, сыном Ахикама, сына Сафанова, и Иеремию пророка, и Варуха, сына Нерии, и пошли в землю египетскую, ибо не послушали голоса Господня, и дошли до Тафниса. И было слово Господня к Иеремии в Тафнисе: возьми в руки свои большие камни, и скрой их в смятой глине при входе в дом фараона в Тафнисе перед глазами иудеев, и скажи им: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот я пошлю и возьму Навуходоносора, царя Вавилонского, раба моего, и поставлю престол его на этих камнях, скрытых мною, и раскинет он над ним великолепный шатер свой, и придет и поразит землю египетскую. Кто обречен на смерть, тот предан будет смерти, и кто в плен, пойдет в плен, и кто под меч, под меч. И зажгу огонь в капищах богов египтян, и он сожжет оные, а их пленит, и оденется в землю египетскую, как пастух надевает на себя одежду свою, и выйдет оттуда спокойно, и сокрушит статуи в Бефсамисе, что в земле египетской, и капища богов египетских сожжет огнем. Глава 44 книги пророка Иеремии. Слово, которое было к Иеремии о всех иудеях, живущих в земле египетской, поселившихся в Магдоле и Тафнисе, и в Нофе, и в земле Пафрос. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: Вы видели все бедствие, какое я навел на Иерусалим и на все города иудейские. Вот они теперь пусты, и никто не живет в них. За нечестие их, которое они делали, прогневляя меня, ходя кадить и служить иным богам, которых не знали ни они, ни вы, ни отцы ваши. Я посылал к вам всех рабов моих пророков, посылал с раннего утра, чтобы сказать: не делайте этого мерзкого дела, которое я ненавижу. Но они не слушали и не преклонили ухо своего, чтобы обратиться от своего нечестия, не кадить иным богам. И излилась ярость моя и гнев мой, и разгорелась в городах Иудеи и на улицах Иерусалима, и они сделались развалинами и пустынею, как видите ныне. И ныне так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израилев: зачем вы делаете это великое зло душам вашим, истребляя у себя мужей и жен, взрослых детей и младенцев из среды Иудеи, чтобы не оставить у себя остатка, прогневляя меня изделием рук своих, кождением иным богам в земле египетской, куда вы пришли жить, чтобы погубить себя и сделаться проклятием и поношением у всех народов земли? Разве вы забыли нечестие отцов ваших и нечестие царей иудейских, ваше собственное нечестие и нечестие жен ваших, какое они делали в земле иудейской и на улицах Иерусалима? Не смирились они и до сего дня, и не боятся, и не поступают по закону моему и по уставам моим, которые я дал вам и отцам вашим. Посему так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот я обращу против вас лицо мое на погибель и на истребление всей Иудеи. И возьму оставшихся иудеев, которые обратили лицо свое, чтобы идти в землю египетскую и жить там, и все они будут истреблены, падут в земле египетской, мечом и голодом будут истреблены от малого и до большого, умрут от меча и голода, и будут проклятием и ужасом, поруганием и поношением. Посещу живущих в земле египетской, как я посетил Иерусалим мечом, голодом и моровою язвою. И никто не избежит и не уцелеет из остатка иудеев, пришедших в землю египетскую, чтобы пожить там и потом возвратиться в землю иудейскую, куда они всей душой желают возвратиться, чтобы жить там. Никто не возвратится, кроме тех, которые убегут оттуда. И отвечали Иеремии все мужчины, знавшие, что жены их кадят иным богам, и все женщины, стоявшие там в большом множестве, и весь народ, живший в земле египетской, в Пафросе, и сказали: «Слово, которое ты говорил нам именем Господа, мы не слушаем от тебя, но непременно будем делать все то, что вышло из уст наших, чтобы кадить богине неба и возливать ей возлияние, как мы и делали, мы и отцы наши, цари наши и князья наши, в городах Иудеи и на улицах Иерусалима, потому что тогда мы были сыты и счастливы, и беды не видели. А с того времени, как перестали мы кадить богине неба и возливать ей возлияние, терпим во всем недостаток и гибнем от меча и голода. И когда мы кадили богине неба и возливали ей возлияние, то разве без ведома мужей наших делали мы ей пирожки с изображением ее и возливали ей возлияние?» Тогда сказал Иеремия всему народу, мужьям и женам, и всему народу, который так отвечал ему: «Не это ли кождение, которое совершали вы в городах иудейских и на улицах Иерусалима, вы и отцы ваши, цари ваши и князья ваши, и народ страны воспомянул Господь, и не оно ли взошло ему на сердце? Господь не мог более терпеть злых дел ваших и мерзостей, какие вы делали. Поэтому и сделалась земля ваша пустынею и ужасом, и проклятием без жителей, как видите ныне. Так как вы, совершая то курение, грешили перед Господом, и не слушали голоса Господа, и не поступали по закону Его, и по установлениям Его, и по повелениям Его, то и постигло вас это бедствие, как видите ныне. И сказал Иеремия всему народу и всем женам: «Слушайте слово Господне, все иудеи, которые в земле египетской. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вы и жены ваши, что устами своими говорили, то и руками своими делали, вы говорите, станем выполнять обеты наши, какие мы обещали, чтобы кадить богине неба и возливать ей возлияние. Твердо держитесь обетов ваших и в точности исполняйте обеты ваши. Зато выслушайте слово Господне, все иудеи, живущие в земле египетской. Вот я поклялся великим именем моим, говорит Господь, что не будет уже на всей земле египетской произносимо имя мое устами какого-либо иудея, говорящего: жив Господь Бог. Вот я буду наблюдать над вами к погибели, а не к добру. И все иудеи, которые в земле египетской, будут погибать от меча и голода, доколе совсем не истребятся. Только малое число избежавших от меча возвратится из земли египетской в землю иудейскую, и узнают все оставшиеся иудеи, которые пришли в землю египетскую, чтобы пожить там, чье слово сбудется, мое или их. И вот вам знамение, говорит Господь, что я посещу вас на этом месте, чтобы вы знали, что сбудутся слова мои о вас на погибель вам. Так говорит Господь: вот я отдам фараона Вафрия, царя египетского, в руки врагов его и в руки ищущих души его, как отдал Сидекию, царя иудейского, в руки Навуходоносора, царя вавилонского, врага его и искавшего души его». Глава 45 книги пророка Иеремии. Слово, которое пророк Иеремия сказал Варуху, сыну Нерии, когда он написал эти слова из уст Иеремии в книгу в 4-й год Иоакима, сына Осии, царя иудейского. «Так, — говорит Господь, Бог Израилев, к тебе, Варух, — ты говоришь: горе мне, ибо Господь приложил скорбь к болезни моей. Я изнемог от вздохов моих и не нахожу покоя. Так скажи ему: так говорит Господь, вот что я построил, разрушу, и что насадил, искореню всю эту землю. А ты просишь себе великого, не проси, ибо вот я наведу бедствие на всякую плоть, говорит Господь, а тебе вместо добычи оставлю душу твою во всех местах, куда не пойдешь». 46 глава книги пророка Иеремии. Слово Господне, которое было к Иеремии пророку о народах языческих. Об Египте, о войске фараона Нехао, царя египетского, которое было при реке Евфратьев в Кархамисе, и которое поразил Навуходоносор, царь вавилонский, в 4-й год Иоакима, сына Иосии, царя иудейского. «Готовьте щиты и копья, и вступайте в сражение. Седлайте коней и садитесь в всадники, и становитесь в шлемах, точите копья, облекайтесь в брони. Почему же, вижу я, они оробели и обратились назад? И сильные их поражены, и бегут, не оглядываясь. Отовсюду ужас, говорит Господь. Не убежит быстроногий, и не спасется сильный. На севере у реки Евфрата они споткнутся и падут. Кто это поднимается, как река, и как потоки волнуется воду его? Египет поднимается, как река, и как потоки взволновались воды его, и говорит: «Поднимусь и покрою землю, погублю город и жителей его». Садитесь на коней и мчитесь, колесницы, и выступайте сильные ефиопляне, и ливияне, вооруженные щитом, и лидяне, держащие луки и натягивающие их, ибо день сей у Господа Бога Саваофа есть день отмщения, чтобы отмстить врагам его, и меч будет пожирать, и насытится, и упьется кровью их, ибо это Господу Богу Саваофу будет жертвоприношение в земле северной при реке Ефрате. Пойди в Галаад и возьми бальзама, дева, дочь Египта. Напрасно ты будешь умножать врачевство. Нет для тебя исцеления. Услышали народы о посрамлении твоем, и вопль твой наполнил землю, ибо сильный столкнулся с сильным, и оба вместе пали. Слово, которое сказал Господь пророку Иеремии о нашествии Навуходоносора, царя Вавилонского, чтобы поразить землю египетскую. Возвестите в Египте, и дайте знать в Магдоле, и дайте знать в Нофе и Тафнисе. Скажите: становись и готовься, ибо меч пожирает окрестности твои. Отчего сильный твой опрокинут? Не устоял, потому что Господь погнал его. Он умножил падающих, даже падали один на другого и говорили: «Вставай и возвратимся к народу нашему, в родную нашу землю от губительного меча». А там кричат: «Фараон, царь Египта, смутился! Он пропустил условленное время». «Живу я, — говорит царь, которого имя Господь Саваоф, — как фавор среди гор, и как кормил при море, так верно придет он. Готовь себе нужное для переселения, дочь, жительница Египта, ибо Нов будет опустошен, разорен, останется без жителя. Египет — прекрасная телица, но погибель от севера идет, идет. И наемники его среди него, как откормленные тельцы, и сами обратились назад, побежали все, не устояли, потому что пришел на них день гибели их, время посещения их. Голос его несется, как змеиный, они идут с войском, придут на него с топорами, как дровосеки. Вырубят лес его, говорит Господь, ибо они несметны, их более, нежели саранчи, и нет числа им. Посрамлена дочь Египта, предана в руки народа северного. Господь Саваоф, Бог Израилев, говорит: «Вот я посещу Аммона, который в Но, и фараона, и Египет, и богов его, и царей его, фараона и надеющихся на него, и предам их в руки ищущих души их, и в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки рабов его. Но после того будет он населен, как в прежние дни, — говорит Господь. Ты же не бойся, раб мой Иаков, и не страшись, Израиль, ибо вот я спасу тебя из далекой страны, и семя твое из страны плена их. И возвратится Иаков, и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет устрашать его. Не бойся, раб мой Иаков, — говорит Господь, — ибо я с тобою. Я истреблю все народы, к которым я изгнал тебя, а тебя не истреблю, а только накажу тебя в меру. Ненаказанным же не оставлю тебя». 47 глава книги пророка Иеремии. Слово Господа, которое было к пророку Иеремии о филистимлянах, прежде нежели фараон поразил Газу. Так говорит Господь: вот поднимаются воды с севера, и сделаются наводняющим потоком, и потопят землю и все, что наполняет ее, город и живущих в нем. Тогда возопьют люди и зарыдают все обитатели страны. От шумного топота копыт сильных коней его, от стука колесниц его, от звука колес его отцы не оглянутся на детей своих, потому что руки у них опустятся. От того дня, который придет истребить всех филистимлян, отнять у Тира и Сидона всех остальных помощников, ибо Господь разорит филистимлян остаток острова Кафтора. Оплешивела Газа, гибнет Аскалон, остаток долины их. Доколе будешь посекать, о меч Господень, доколе ты не успокоишься, возвратись в ножны твои, перестань и успокойся. Но как тебе успокоиться, когда Господь дал повеление против Аскалона и против берега морского? Туда Он направил его. 48 глава книги пророка Иеремии. О Моаве так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: горе Нево, он опустошен. Кариафаим посрамлен и взят, Мизгав посрамлен и сокрушен. Нет более славы Моава, в Есивоне замышляют против него зло. Пойдем истребим его из числа народов. И ты, Мадмена, погибнешь, меч следует за тобою. Слышен вопль от Оронаим, опустошение и разрушение великое. Сокрушен Моав, вопль подняли дети его. На восхождении в Лухит плач за плачем поднимается, и на спуске с Оронаима неприятель слышит вопль о разорении. Бегите, спасайте жизнь свою, и будьте подобны обнаженному дереву в пустыне. Так как ты надеялся на дела твои и на сокровища твои, то и ты будешь взят, и Хамос пойдет в плен вместе со своими священниками и своими князьями, и придет опустошитель на всякий город, и город не уцелеет. И погибнет долина, и опустеет равнина, как сказал Господь. Дайте крылья Моаву, чтобы он мог улететь. Города его будут пустынею, потому что некому будет жить в них. Проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч его от крови. Моав от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд, и в плен не ходил, оттого оставался в нем вкус его, и запах его не изменялся. Посему вот приходят дни, говорит Господь, когда я пришлю к нему переливателей, которые перельют его, и опорожнят сосуды его, и разобьют кувшины его. И постыжен будет Моав ради Хамоса, как дом Израилев постыжен был ради Вифиля, надежды своей. Как вы говорите, мы люди храбрые и крепкие для войны. Опустошен Моав, и города его горят, и отборные юноши его пошли на заклание, говорит царь. Господь Саваоф, имя его. Близка погибель Моава, и сильно спешит бедствие его. Пожалейте о нем все соседи его, и все знающие имя его скажите, как сокрушен жезл силы, посох славы. Сойди с высоты величия и сиди в жажде, дочь, обитательница Дивона, ибо опустошитель Моава придет к тебе и разорит укрепления твои. Стань у дороги и смотри, обитательница Ароэра. Спрашивай бегущего и спасающегося, что сделалось? Посрамлен Моав, ибо сокрушен. Рыдайте и вопите, объявите в Арноне, что опустошен Моав. И суд пришел на равнины, на Халон, и на Яацу, и на Мофав, и на Дивон, и на Нева, и на Бет-Дивлафаим, и на Кариафаим, и на Бет-Гамул, и на Бет-Маон, и на Кериов, и на Васор, и на все города земли Моавитской, дальние и ближние. Отсечен рог Моава, и мышца его сокрушена, говорит Господь. Напойте его пьяным, ибо он вознесся против Господа. И пусть Моав валяется в блевотине своей, и сам будет посмеянием. Не был ли в посмеянии у тебя Израиль? Разве он между ворами был пойман, что ты, бывало, лишь только заговоришь о нем, качаешь головою? Оставьте города и живите на скалах, жители Моава, и будьте как голуби, которые делают гнезда во входе в пещеру. Слыхали мы о гордости Моава, гордости чрезмерной, об его высокомерии и его надменности, и кичливости его, и превозношении сердца его. Знаю я дерзости его, говорит Господь, но это ненадежно. Пустые слова его не так сделают. Поэтому буду рыдать о Моаве и вопить о всем Моаве. Будут воздыхать о мужах Кирхареса. Буду плакать о тебе, виноградник Севаимский. Плачем и озера. Отрасли твои простирались за море, достигали до озера и озера. Опустошитель напал на летние плоды твои и на зрелый виноград. Радость и веселье отнято от кормила и от земли Моава. Я положу конец вину в точилах, не будут более топтать в них с песнями. Крик брани будет, а не крик радости. От вопля Есивона до Елиаалы и до Яацы они поднимут голос свой, от Сигора до Оранаима, до третьей Еглы, ибо и воды Нимрима иссякнут. Истреблю у Моава, говорит Господь, приносящих жертвы на высотах и кадящих богам его. Оттого сердце мое стонет о Моаве, как свирель. О жителях Кирхареса стонет сердце мое, как свирель, ибо богатства ими приобретенные погибли. У каждого голова голая, и у каждого борода умалена, у всех на руках царапины и на чреслах вретище. На всех кровлях Моава и на улицах его общий плач, ибо я сокрушил Моава, как непотребный сосуд, говорит Господь. Как сокрушен он, будут говорить, рыдая, как Моав покрылся стыдом, обратил тыл. И будет Моав посмеянием и ужасом для всех окружающих его. Ибо так, говорит Господь, вот как орел полетит он и распрострет крылья свои над Моавом. Города будут взяты и крепости завоеваны, и сердца храбрых моавитян будут в тот день, как сердце женщины, мучимой родами. И истреблен будет Моав из числа народов, потому что он восстал против Господа. Ужас и яма и петля для тебя, житель Моава, сказал Господь. Кто убежит от ужаса, упадет в яму, а кто выйдет из ямы, попадет в петлю, ибо я наведу на него, на Моава, годину посещения их, говорит Господь. Под тенью Есивона остановились бегущие, обессилевшие, но огонь вышел из Есивона и пламя из среды Сигона, и пожрет бог Моава и темя сыновей мятежных. Горе тебе, Моав! Погиб народ Хамоса, ибо сыновья твои взяты в плен, и дочери твои в пленение. Но в последние дни возвращу плен Моава, говорит Господь, доселе суд на Моава. 49 глава книги пророка Иеремии. О сыновьях Аммоновых так говорит Господь. разве нет сыновей у Израиля? Разве нет у него наследника? Почему же Малхом завладел Гадом, и народ его живет в городах его? Посему вот наступают дни, говорит Господь, когда в Равве сыновей Эмоновых слышен будет крик брани, и сделается она грудой развалин, и города ее будут сожжены огнем, и овладеет Израиль теми, которые владели им, говорит Господь. Рыдай, Есивон, ибо опустошен Гай, кричите, дочери Раввы, опояшьтесь вретищем, плачьте и скитайтесь по огородам, ибо Малхом пойдет в плен вместе со священниками и князьями своими. Что хвалишься долинами? Потечет долина твоя кровью, вероломная дочь, надеющаяся на сокровища свои, говорящая, кто придет ко мне? Вот я наведу на тебя ужас со всех окрестностей твоих, говорит Господь, Бог Саваоф. Разбежитесь кто куда, и никто не соберет разбежавшихся. Но после того я возвращу плен сыновей Аммоновых, говорит Господь. Об Едоме так, говорит Господь Саваоф. Разве нет более мудрости в Фимане? Разве не стало совета у разумных? Разве оскудела мудрость их? Бегите, обративши тыл, скрывайтесь в пещерах жителей Дедана, ибо погибель Исава я наведу на него, время посещения моего. Если бы обиратели винограда пришли к тебе, то верно оставили бы несколько недобранных ягод. И если бы воры пришли ночью, то они похитили бы, сколько им нужно. А я до нога оберу Исава, открою потаенные места его, и скрыться он не может. Истреблено будет племя его, и братья его, и соседи его, и не будет его. Оставь сирот твоих. Я поддержу жизнь их, и вдовы твои пусть надеются на меня. Ибо так, говорит Господь, вот и те, которым не суждено было пить чашу, непременно будут пить ее. И ты ли останешься ненаказанным? Нет, не останешься ненаказанным, но непременно будешь пить чашу. Ибо мною клянусь, говорит Господь, что ужасом, посмеянием, пустынею и проклятием будет Васор, и все города его сделаются вечными пустынями. Я слышал слух от Господа, и посол послан к народам сказать: «Соберитесь и идите против него, и поднимайтесь на войну, ибо вот я сделаю тебя малым между народами, презренным между людьми». Грозное положение твое и надменность сердца твоего обольстили тебя, живущего в расселинах скал и занимающего вершины холмов. Но хотя бы ты, как орел, высоко свил гнездо твое, и оттуда низрину тебя, говорит Господь, и будет Едом ужасом. Всякий, проходящий мимо, изумится и посвищет, смотря на все язвы его». Как не спровергнуты Содом и Гоморра, и соседние города их, говорит Господь, так и там ни один человек не будет жить, и Сын Человеческий не остановится в нем. Вот восходит он, как лев, от возвышения Иордана на укрепленное жилище. Но я заставлю их поспешно уйти из Идумеи, и кто избран, того поставлю над нею. Ибо кто подобен мне? И кто потребует ответа от меня? И какой пастырь противостанет мне? Итак, выслушайте определение Господа, какое Он постановил об Едоме, и намерения Его, какие Он имеет о жителях Фимана. Истинно, самые малые из стад повлекут их и опустошат жилища их. От шума падения их сотрясется земля, и отголосок крика их будет слышен у Черного моря. Вот как орел поднимется он и полетит, и распустит крылья свои над Васором, и сердце храбрых идумян будет в тот день, как сердце женщины в родах. О Дамаске! посрамлены Емав и Арпад, ибо, услышавши скорбную весть, они уныли. Тревога на море, успокоиться не могут. Оробел Дамаск и обратился в бегство. Страх овладел им, боль и муки схватили его, как женщину в родах. Как не уцелел город славы, город радости моей! И так падут юноши его на улицах его, и все воины погибнут в тот день, говорит Господь Саваоф. И зажгу огонь в стенах Дамаска и истребит чертоги Венадада. О Кидаре и о царствах Ассорских, которые поразил Навуходоносор, царь Вавилонский, так говорит Господь. Вставайте, выступайте против Кидара и опустошайте сыновей Востока. Шатры их и овец их возьмут себе, и покровы их, и всю утварь их, и верблюдов их возьмут и будут кричать им: «Ужас отовсюду! Бегите, уходите скорее! Сокройтесь в пропасти, жители Ассора», — говорит Господь, «ибо Навуходоносор, царь Вавилонский, сделал решение о вас и составил против вас замысел. Вставайте, выступайте против народа мирного, живущего беспечно», — говорит Господь, «ни дверей, ни запоров нет у него, живут поодиночке, верблюды их отданы будут в добычу, и множество стад их на расхищение, и рассею их по всем ветрам, этих стригущих волосы на висках, и со всех сторон их наведу на них гибель», — говорит Господь. И будет Ассор жилищем шакалов, вечной пустыней. Человек не будет жить там, и сын человеческий не будет останавливаться в нем. Слово Господа, которое было к Иеремии, пророку, против Елама в начале царствования Сидекии, царя Иудейского. Так говорит Господь Саваоф: «Вот я сокрушу лук Елама, главную силу их, и наведу на Елам четыре ветра от четырех краев неба, и развею их по всем этим ветрам, и не будет народа, к которому не пришли бы изгнанные еламиты. И поражу еламитян страхом перед врагами их и перед ищущими души их, и наведу на них бедствие, гнев мой, — говорит Господь, — и пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их. И поставлю престол мой в Еламе, и истреблю там царя и князей, — говорит Господь. Но в последние дни возвращу плен Елама, — говорит Господь». 50 глава книги пророка Иеремии. Слово, которое изрек Господь о Вавилоне и о земле халдеев через Иеремию пророка. «Возвестите и разгласите между народами, и поднимите знамя, объявите, не скрывайте, говорите: Вавилон взят, Вил посрамлен, Меродах сокрушен, истуканы его посрамлены, идолы его сокрушены. Ибо от севера поднялся против него народ, который сделает землю его пустынею, и никто не будет жить там. От человека до скота все двинутся и уйдут. В те дни и в то время, — говорит Господь, — придут сыновья Израилевы, они и сыновья Иудины вместе будут ходить и плакать, и взыщут Господа Бога твоего. Будут спрашивать о пути к Сиону, и, обращая к нему лица, будут говорить: «Идите и присоединитесь к Господу союзом вечным, который не забудется. Народ мой был как погибшие овцы. Пастыри их совратили их с пути, разогнали их по горам, скитались они с горы на холм, забыли ложе свое. Все, которые находили их, пожирали их, и притеснители их говорили: мы не виноваты, потому что они согрешили перед Господом, перед жилищем правды и перед Господом надеждой отцов их. Бегите из среды Вавилона и уходите из халдейской земли, и будьте, как козлы впереди стада овец. Ибо вот я подниму и приведу на Вавилон сборище великих народов от земли северной, и расположится против него, и он будет взят. Стрелы у них, как у искусного воина, не возвращаются даром, и Халдея сделается добычею их, и опустошители ее насытятся, говорит Господь. Ибо вы веселились, вы торжествовали, расхитители наследия моего, прыгали от радости, как телица на траве, и ржали, как боевые кони. В большом стыде будет мать ваша, покраснеет родившая вас. Вот будущность тех народов — пустыня, сухая земля и степь. От гнева Господа она сделается необитаемой, и вся она будет пуста. Всякий, проходящий через Вавилон, изумится и посвищет, смотря на все язвы его. Выстроитесь в боевой порядок вокруг Вавилона. Все натягивающие лук, стреляйте в него, не жалейте стрел, ибо он согрешил против Господа. Поднимите крик против него со всех сторон. Он подал руку свою. Пали твердыни его, рушились стены их, ибо это возмездие Господа. Отмщайте ему, как он поступал, так и вы поступайте с ним. Истребите в Вавилоне и сеющего, и действующего серпом во время жатвы. От страха губительного меча пусть каждый возвратится к народу своему, и каждый пусть бежит в землю свою. Израиль — рассеянное стадо. Львы разогнали его, прежде объедал его царь ассирийский, а этот последний, Навуходоносор, царь вавилонский, и кости его сокрушил. Посему так, говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, вот я посещу царя вавилонского и землю его, как посетил царя ассирийского, и возвращу Израиля на пажить его, и будет он пастись на Кармиле и в Асане, и душа его насытится на горе Ефремовой и в Галааде. В те дни, в то время, говорит Господь, будут искать неправды Израилевой, и не будет ее, и грехов Иуды, и не найдется их, ибо прощу тех, которых оставлю в живых. Иди на нее, на землю возмутительную, и накажи жителей ее, опустошай и истребляй все за ними, говорит Господь, и сделай все, что я повелел тебе. Шум брани на земле и великое разрушение, как разбит и сокрушен молот всей земли, как Вавилон сделался ужасом между народами. Я расставил сети для тебя, и ты пойман, Вавилон, не предвидя того. Ты найден и схвачен, потому что восстал против Господа. Господь открыл хранилище свое и взял из него сосуды гнева своего, потому что у Господа Бога Саваофа есть дело в земле халдейской. Идите на нее со всех краев, растворяйте житницы ее, топчите ее, как снопы, совсем истребите ее, чтобы ничего от нее не осталось. Убивайте всех волов ее, пусть идут на заклание. Горе им, ибо пришел день их, время посещения их. Слышен голос бегущих и спасающихся из земли Вавилонской, чтобы возвестить на Сионе о мщении Господа Бога нашего, о мщении за храм его. Созовите против Вавилона стрельцов. Все напрягающие лук расположитесь станом вокруг него, чтобы никто не спасся из него. Воздайте ему по делам его. Как он поступал, так поступите и с ним, ибо он вознесся против Господа, против святого Израилева. Зато падут юноши его на улицах его, и все воины его истреблены будут в тот день, говорит Господь. Вот я на тебя, гордыня, говорит Господь Бог Саваоф, ибо пришел день твой, время посещения твоего. И споткнется гордыня и упадет, и никто не поднимет его, и зажгу огонь в городах его, и пожрет все вокруг него. Так говорит Господь Саваоф: угнетены сыновья Израиля, как и сыновья Иуды, и все пленившие их крепко держат их и не хотят отпустить их. Но Искупитель их силен, Господь Саваоф имя его. Он разберет дело их, чтобы успокоить землю и привести в трепет жителей Вавилона. Меч на халдеев, говорит Господь, и на жителей Вавилона, и на князей его, и на мудрых его. Меч на обаятелей, и они обезумеют. Меч на воинов его, и они оробеют. Меч на коней его, и на колесницы его, и на все разноплеменные народы среди него, и они будут как женщины. Меч на сокровища его, и они будут расхищены. Засуха на воды его, и они иссякнут. Ибо это земля истуканов, и они обезумеют от идольских страшилищ. И поселятся там степные звери с шакалами, и будут жить на ней страусы, и не будет обитаемо вовеки и населяемо в роды родов. Как ниспровержены Богом Содом и Гоморра, и соседние города их, говорит Господь, так и тут ни один человек не будет жить, и Сын Человеческий не будет останавливаться. Вот идет народ от севера, народ великий, и многие цари поднимаются от краев земли, держат в руках лук и копье. Они жестоки и немилосерды. Голос их шумен, как море, несутся на конях, выстроились, как один человек, чтобы сразиться с тобою, дочь Вавилона. Услышал царь Вавилонский весть о них, и руки у него опустились. Скорбь объяла его, муки, как женщину в родах. Вот восходит он, как лев, от возвышения Иордана на укрепленное жилище. Но я заставлю их поспешно уйти из него, и кто избран, тому верю его, ибо кто подобен мне, и кто потребует от меня ответа, и какой пастырь противостанет мне? Итак, выслушайте определение Господа, какое он постановил о Вавилоне, и намерения его, какие он имеет о земле халдейской. Истинно, самые малые из стад повлекут его. Истинно, он опустошит жилище их с ними. От шума взятия Вавилона потрясется земля, и вопль будет слышен между народами. Глава 51 книги пророка Иеремии. Так говорит Господь. Вот я подниму на Вавилон и на живущих среди него противников моих, и пошлю на Вавилон веятелей, и развеют его, и опустошат землю его, ибо в день бедствия нападут на него со всех сторон. Пусть стрелец напрягает лук против напрягающего лук, и навеличающегося бронею своею, и не щадите юноши его, истребите все войско его. Пораженные пусть падут на земле халдейской и пронзенные на дорогах ее. Ибо не овдовел Израиль и Иуда от Бога своего Господа Саваофа, хотя земля их полна грехами перед святым Израилевым. Бегите из среды Вавилона и спасайте каждую душу свою, чтобы не погибнуть от беззакония его, ибо это время отмщения у Господа, он воздает ему воздаяние. Вавилон был золотою чашей в руке Господа, опьянявшую всю землю. Народы пили из нее вино и безумствовали. Внезапно пал Вавилон и разбился. Рыдайте о нем. Возьмите бальзама для раны его, может быть, он исцелеет? Врачевали мы Вавилон, но не исцелился. Оставьте его и пойдем каждый в свою землю, потому что приговор о нем достиг до небес и поднялся до облаков. Господь вывел на свет правду нашу, пойдем и возвестим на Сионе дело Господа, Бога нашего. Острите стрелы. наполняйте колчаны. Господь возбудил дух царей медийских, потому что у него есть намерение против Вавилона, чтобы истребить его, ибо это есть отмщение Господа, отмщение за храм его. Против стен Вавилона поднимите знамя.

среди дождя и изводит ветер из хранилищ своих. Безумствует всякий человек в своем знании, срамит себя всякий плавильщик истуканом своим, ибо истукан его есть ложь, и нет в нем духа. Это совершенная пустота, дело заблуждения. Во время посещения их очи исчезнут. Не такова, как их доля Иакова, ибо Бог его есть Творец всего, и Израиль есть жезл наследия его, имя его Господь Саваоф. Ты у меня молот, оружие воинское, тобою я поражал народы и тобою разорял царство. Тобою поражал коня и всадника его, и тобою поражал колесницу и возницу его. Тобою поражал мужа и жену, тобою поражал и старого, и молодого. Тобою поражал и юноша, и девицу. И тобою поражал пастуха и стадо его. Тобою поражал земледельца и рабочий скот его. Тобою поражал и области начальников, и градоправителей. И воздам Вавилону и всем жителям Халдеи за все то зло, какое они делали на Сионе в глазах ваших, говорит Господь. Вот я на тебя, гора губительная, говорит Господь, разоряющая всю землю, и простру на тебя руку мою, и низрину тебя со скал, и сделаю тебя горою обгорелою. И не возьмут из тебя камня для углов и камня для основания, но вечно будешь запустением, говорит Господь. Поднимите знамя на земле, трубите трубою среди народов, вооружите против него народы, созовите на него царства араратские, медийские и аскеназские. Поставьте вождя против него, наведите коней, как страшную саранчу. Вооружите против него народы, царей Медии, областеначальников ее и всех градоправителей ее, и всю землю, подвластную ей. Трясется земля и трепещет, ибо исполняются над Вавилоном намерения Господа сделать землю вавилонскую пустынею без жителей. Перестали сражаться сильные вавилонские, сидят в укреплениях своих, истощилась сила их, сделались как женщины, жилища их сожжены, затворы их сокрушены. Гонец бежит навстречу гонцу, и вестник навстречу вестнику, чтобы возвестить царю Вавилонскому, что город его взят со всех сторон. И броды захвачены, и ограды сожжены огнем, и воины поражены страхом. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, дочь Вавилона подобна гумну во время молодьбы на нем, еще немного и наступит время жатвы ее. Пожирал меня и грыз меня Навуходоносор, царь Вавилонский, сделал меня пустым сосудом, поглощал меня, как дракон, наполняя чрево свое сластями моими, извергал меня. Обида моя и плоть моя на Вавилоне, скажет обитательница Сиона, и кровь моя на жителях Халдеи, скажет Иерусалим. Посему так, говорит Господь, вот я вступлюсь в твое дело и отмщу за тебя, и осушу море его, и иссушу каналы его. И Вавилон будет грудой развалин, жилищем шакалов, ужасом и посмеянием без жителей. Как львы зарыкают все они и заревут, как щенки львиные. Во время разгорячения их сделаю им пир, и упою их, чтобы они повеселились и заснули вечным сном и не пробуждались, говорит Господь. Сведу их, как ягнят на заклание, как овнов с козлами. Как взят Сесах и завоевана слава всей земли. Как сделался Вавилон ужасом между народами! Устремилось на Вавилон море, он покрыт множеством волн его.

0: города его сделались пустыми, землею сухою, степью, землею, где не живет ни один человек и где не проходит сын человеческий. И посещу вилла в Вавилоне и исторгну из уст его проглоченное им, и народы не будут более стекаться к нему, даже и стены вавилонские падут. Выходи из среды его, народ мой, и спасайте каждую душу свою от пламенного гнева Господа. Да не ослабевает сердце ваше, и не бойтесь слуха, который будет слышен на земле. Слух придет в один год, и потом в другой год, и на земле будет насилие. Властелин восстанет на властелина. Посему вот приходят дни, когда я посещу идолов Вавилона, и вся земля его будет посрамлена, и все пораженные его падут среди него. И восторжествует над Вавилоном небо и земля, и все, что на них. Ибо от севера придут к нему опустошители, говорит Господь. Как Вавилон повергал пораженных израильтян, так в Вавилоне будут повержены пораженные всей страны. Спасшиеся от меча, уходите, не останавливайтесь, вспомните издали о Господе, и да взойдет Иерусалим на сердце ваше. Стыдно нам было, когда мы слышали ругательство, бесчестие покрывало лица наши, когда чужеземцы пришли во святилище дома Господня. Зато вот приходят дни, говорит Господь, когда я посещу истуканов его, и по всей земле его будут стонать раненые, хотя бы Вавилон возвысился до небес, и хотя бы он на высоте укрепил твердыню свою, но от меня придут к нему опустошители, говорит Господь. Пронесется гул вопля от Вавилона и великое разрушение от земли халдейской. Ибо Господь опустошит Вавилон и положит конец горделивому голосу в нем. Зашумят волны их, как большие воды, раздастся шумный голос их, ибо придет на него, на Вавилон, опустошитель, и взяты будут ротоборцы его, сокрушены будут луки их, ибо Господь, Бог воздаяний, воздаст воздаяние. И напоют до пьяна князей его и мудрецов его, области начальников его и градоправителей его, и воинов его, и заснут сном вечным, и не пробудется, говорит царь Господь Саваоф, имя его. Так, говорит Господь Саваоф, толстые стены Вавилона до основания будут разрушены, и высокие ворота его будут сожжены огнем. И так напрасно трудились народы, и племена мучили себя для огня. Слово, которое пророк Иеремия заповедал Сераии, сыну Нирии, сыну Маасеи, когда он отправлялся в Вавилон с Сидекию царем иудейским в четвертый год его царствования, Сераия был главный постельничий. Иеремия вписал в одну книгу все бедствия, какие должны были прийти на Вавилон. Все эти речи написаны на Вавилон. И сказал Иеремия Сераии: когда ты придешь в Вавилон, то смотри, прочитай все сии речи. И скажи: Господи, ты изрек о месте этом, что истребишь его так, что не останется в нем ни человека, ни скота, но оно будет вечной пустыней. И когда окончишь чтение этой книги, привяжи к ней камень и брось ее в середину Евфрата, и скажи: так погрузится Вавилон и не восстанет от того бедствия, которое я наведу на него, и они совершенно изнемогут. Доселе речи Иеремии. Я читаю книгу пророка Иеремии, 52 главу. Сидекия был 21 года, когда начал царствовать, и царствовал в Иерусалиме 11 лет. Имя матери его Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. И он делал злое в очах Господа все то, что делал Иоаким. Посему гнев Господа был над Иерусалимом и Иудою до того, что он отверг их от лица своего, и Сидекия отложился от царя Вавилонского. И было в девятый год его царствования, в десятый месяц, в десятый день месяца, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, сам и все войско его к Иерусалиму, и обложили его, и устроили вокруг него насыпи. И находился город в осаде до одиннадцатого года царя Сидекии. В четвертом месяце, в девятый день месяца, голод в городе усилился, и не было хлеба у народа земли. Сделан был пролом в город, и побежали все военные, и вышли из города ночью воротами, находящимися между двумя стенами подле царского сада, и пошли дорогою степи. Халдеи же были вокруг города. Войско халдейское погналось за царем и настигли Сидекию на равнинах Иерихонских, и все войско его разбежалось от него. И взяли царя и привели его к царю Вавилонскому в Ривлу, в землю Емав, где он произнес над ним суд. И заколол царь Вавилонский сыновей Сидекии перед глазами его, и всех князей иудейских заколол в Ривле. А Сидекий выколол глаза и велел оковать его медными оковами, и отвел его царь Вавилонский в Вавилон и посадил его в дом стражи до дня смерти его. В пятый месяц, в десятый день месяца, это был девятнадцатый год царя Навуходоносора, царя Вавилонского, пришел Навузардан, начальник телохранителей, предстоявший перед царем Вавилонским в Иерусалим, и сжег дом Господень и дом царя, и все дома в Иерусалиме, и все дома большие сжег огнем. И все войско халдейское, бывшее с начальником телохранителей, разрушило все стены вокруг Иерусалима. Бедных из народа и прочий народ, остававшийся в городе, и переметчиков, которые передались царю Вавилонскому, и вообще остаток простого народа, Навузардан, начальник телохранителей, выселил. Только несколько из бедного народа земли Навузардан, начальник телохранителей, оставил для виноградников и земледелия. И столбы медные, которые были в доме Господнем, и подставы, и медное море, которое в доме Господнем, изломали халдеи и отнесли всю медь их в Вавилон. И тазы, и лопатки, и ножи, и чаши, и ложки, и все медные сосуды, которые употребляемы были при богослужении, взяли. И блюда, и щипцы, и чаши, и котлы, и лампады, и фимиамники, и кружки, что было золотое — золотое, и что было серебряное — серебряное, взял начальник телохранителей. Также два столба, одно море, и 12 медных валов, которые служили подставами, которые царь Соломон сделал в доме Господнем. Меди во всех этих вещах невозможно было взвесить. Столбы эти были каждый столб в 18 локтей вышины, и шнурок в 12 локтей обнимал его, а толщина стенок его внутри пустого в 4 пальца. И венец на нем медный, а высота венца 5 локтей, и сетка, и гранатовые яблоки вокруг были все медные, тоже и на другом столбе с гранатовыми яблоками. Гранатовых яблоков было по всем сторонам 96, всех яблоков вокруг сетки 100. Начальник телохранителей взял также Сираию, первосвященника, и Цефанию, второго священника, и 3 сторожей порога. И из города взял одного евнуха, который был начальником над военными людьми, и 7 человек, предстоящих лицу царя, которые находились в городе, и главного писца в войске, записывавшего в войско народ земли, и 60 человек из народа страны, найденных в городе. И взял их Навузардан, начальник телохранителей, и отвел их к царю Вавилонскому в Ривлу. и поразил их царь Вавилонский, и умертвил их в Ривле, земле Емав, и выселен был Иуда из земли своей. Вот народ, который выселил Навузардан, седьмой год, 3023 Иудея. В 18-й год Навуходоносора из Иерусалима выселено 832 души. В 23-й год Навуходоносора Навузардан, начальник телохранителей, выселил иудеев 745 душ, всего 4600 душ. В 37-й год, после переселения Иоакима, царя иудейского, в 12-й месяц, 25-й день месяца, Евиль-Меродах, царь Вавилонский, в первый год царствования своего, возвысил Иоакима, царя иудейского, и вывел его из темничного дома, и беседовал с ним дружелюбно, и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне, и переменил темничные одежды его, и он всегда у него обедал во все дни жизни своей, и содержание его, содержание постоянное, выдаваемо было ему от царя изо дня в день до дня смерти его, во все дни жизни его. Книга «Плач Иеремии», глава первая. Как одиноко сидит город, некогда многолюдный, он стал как вдова. Великий между народами, князь над областями сделался данником. Горько плачет он ночью, и слезы его на ланитах его. Нет у него утешителя из всех любивших его. Все друзья его изменили ему, сделались врагами ему. Иуда переселился по причине бедствия и тяжкого рабства, поселился среди язычников и не нашел покоя. Все преследовавшие его настигли его в тесных местах. Пути Сиона сетуют, потому что нет идущих на праздник. Все ворота его опустели, священники его вздыхают, девицы его печальны, горько и ему самому. Враги его стали во главе, неприятели его благоденствуют, потому что Господь наслал на него горе за множество беззаконий его. Дети его пошли в плен впереди врага. И отошло от дочери Сиона все ее великолепие. Князья ее, как олени, не находящие пажити, обессиленные они пошли впереди погонщика. Вспомнил Иерусалим во дни бедствия своего и страданий своих, о всех драгоценностях своих, какие были у него в прежние дни, тогда как народ его пал от руки врага, и никто не помогает ему, неприятели смотрят на него и смеются над его субботами. Тяжко согрешил Иерусалим, зато и сделался отвратительным. Все прославлявшие его смотрят на него с презрением, потому что увидели наготу его, и сам он вздыхает и отворачивается назад. На подоле у него была нечистота, но он не помышлял о будущности своей, и поэтому необыкновенно унизился, и нет у него утешителя. Воззри, Господи, на бедствие мое, ибо враг возвеличился. Враг простер руку свою на все самое драгоценное его. Он видит, как язычники входят во святилище его, о котором ты заповедал, чтобы они не вступали в собрание твое. Весь народ его вздыхает, ища хлеба, отдает драгоценности свои за пищу, чтобы подкрепить душу. Воззри, Господи, и посмотри, как я унижен. Да не будет этого с вами, все проходящие путем. Взгляните и посмотрите, есть ли болезнь, как моя болезнь, какая постигла меня, какую наслал на меня Господь в день пламенного гнева своего. Свыше послал он огонь в кости мои, и он овладел ими, раскинул сеть для ног моих, опрокинул меня, сделал меня бедным и томящимся всякий день. Ярмо беззаконий моих связано в руке его, Они сплетены и поднялись на шею мою. Он ослабил силы мои. Господь отдал меня в руки, из которых не могу подняться. Всех сильных моих Господь низложил среди меня, созвал против меня собрание, чтобы истребить юношей моих, как в точили истоптал Господь деву, дочь Иуды. Об этом плачу я. Око мое изливает воды, ибо далеко от меня утешитель, который оживил бы душу мою. Дети мои разорены, потому что враг превозмог. Сион простирает руки свои, но утешителя нет ему. Господь дал повеление об Иакове врагам его окружить его. Иерусалим сделался мерзостью среди них. Праведен Господь, ибо я непокорен был слову Его. Послушайте все народы и взгляните на болезнь мою. Девы мои и юноши мои пошли в плен. Зову друзей моих, но они обманули меня. Священники мои и старцы мои издыхают в городе, ища пищи себе, чтобы подкрепить душу свою. Воззри, Господи, ибо мне тесно. Волнуется во мне внутренность. Сердце мое перевернулось во мне за то, что я упорно противился тебе. Отвне обесчадил меня меч, а дома — как смерть. Услышали, что я стенаю, а утешителя у меня нет. Услышали все враги мои о бедствии моем и обрадовались, что ты сделал это. О, если бы ты повелел наступить дню, предреченному тобою, и они стали бы подобными мне. Да предстанет пред лицо твое вся злоба их, и поступи с ними так же, как ты поступил со мною за все грехи мои, ибо тяжки стоны мои, и сердце мое изнемогай. Вторая глава из книги «Плач Иеремии». Как помрачил Господь во гневе своем дочь Сиона, с небес поверх на землю красу Израиля, и не вспомнил о подножии ног своих в день гнева своего. Погубил Господь все жилища Иакова, не пощадил, разрушил в ярости своей укрепление чери Иудиной, поверх на землю отверг царство и князей его, как нечистых. В пылу гнева сломил все роги Израилевы, отвел десницу свою от неприятеля и воспылал в Иакове, как палящий огонь, пожиравший все вокруг. Натянул лук свой, как неприятель, направил десницу свою, как враг, и убил все вожделенное для глаз. На скинию чери Сиона излил ярость свою, как огонь. Господь стал, как неприятель, истребил Израиля, разорил все чертоги его, разрушил укрепление его и распространил у чери Иудиной сетование и плач. И отнял ограду свою, как усада, разорил свое место собраний, заставил Господь забыть на Сионе празднества и субботы, и в негодовании гнева своего отверг царя и священника. Отверг Господь жертвенник свой, отвратил сердце свое от святилища своего, предал в руки врагов стены чертогов его. В доме Господнем они шумели, как в праздничный день. Господь определил разрушить стену чери Сиона, протянул верфь, не отклонил руки своей от разорения, истребил внешние укрепления, и стены вместе разрушены. Ворота ее вдались в землю. Он разрушил и сокрушил запоры их. Царь ее и князья ее среди язычников не стало закона, и пророки ее не сподобляются видений от Господа. Сидят на земле безмолвно старцы чери Сионовой, посыпая пеплом свои головы, припоясались вретищем. Опустили к земле головы свои девы иерусалимские.
1: истощились от слез глаза мои, волнуется во мне внутренность моя, изливается на землю печень моя от гибели чери народа моего, когда дети и грудные младенцы умирают от голода среди городских улиц. Матерям своим говорят они: где хлеб и вино, умирая, подобно раненым, на улицах городских, изливая души свои в лоно матерей своих. Что мне сказать тебе? С чем сравнить тебя, черь Иерусалима? Чему подобить тебя, чтобы утешить тебя, дева черь Сиона? Ибо рана твоя велика, как море. Кто может исцелить тебя? Пророки твои провещали тебе пустое и ложное, и не раскрывали твоего беззакония, чтобы отвратить твое пленение. Изрекали тебе откровения ложные и приведшие тебя к изгнанию. Руками всплескивают о тебе все проходящие путем, свищут и качают головою своею о дочери Иерусалима, говоря: это ли город, который называли совершенством красоты, радостью всей земли? Разинули на тебя пасть свою все враги твои, свищут и скрежещут зубами, говоря: поглотили мы его, только этого дня и ждали мы, дождались, увидели. Совершил Господь, что определил, исполнил слово свое, изреченное в древние дни, разорил без пощады и дал врагу порадоваться над тобою, вознес рог неприятелей твоих. Сердце их вопиет Господу, стена чери Сиона, лей ручьем слезы день и ночь, не давай себе покоя, не спускай зениц очей твоих. Вставай, взывай ночью, при начале каждой стражи, изливай, как воду, сердце твое пред лицом Господа. Простирай к нему руки твои о душе детей твоих, издыхающих от голода на углах всех улиц. Воззри, Господи, и посмотри, кому ты сделал так, чтобы женщины ели плод свой, младенцев, скормленных ими, чтобы убиваемы были в святилище Господнем священник и пророк. Дети и старцы лежат на земле по улицам, девы мои и юноши мои пали от меча, ты убивал их в день гнева твоего, заколал без пощады. Ты созвал отовсюду, как на праздник, ужасы мои, и в день гнева Господня никто не спасся, никто не уцелел. Тех, которые были мною вскормлены и выращены, враг мой истребил. Третья глава из книги «Плач Иеремии». Я человек, испытавший горе от жезла гнева его. Он повел меня и ввел во тьму, а не во свет. Так он обратился на меня и весь день обращает руку свою. Измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои, огородил меня и обложил горечью и тяготою. Посадил меня в темное место, как давно умерших. Окружил меня стеною, чтобы я не вышел, отяготил оковы мои. И когда я взывал и вопиял, задерживал молитву мою. Камнями преградил дороги мои, извратил стези мои. Он стал для меня как бы медведь в засаде, как бы лев в скрытном месте. Извратил пути мои и растерзал меня, привел меня в ничто. Натянул лук свой и поставил меня как бы целью для стрел. Послал в почки мои стрелы из колчана своего. Я стал посмешищем для всего народа моего, вседневною песню их. Он присытил меня горечью, напоил меня полынью, сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом. И удалился мир от души моей, я забыл о благоденствии. И сказал я: погибла сила моя и надежда моя на Господа. Помысли о моем страдании и бедствии моем, о полыни и желчи, твердо помнит эта душа моя и падает во мне. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей. Сидит уединенный и молчит, ибо он наложил его на него, полагает уста свои в прах, помышляя, может быть, еще есть надежда, подставляет щеку свою бьющему его, присыщается поношением, ибо не навек оставляет Господь, но послал горе и помилует по великой благости своей. Ибо он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих. Но когда попирают ногами своими всех узников земли, когда неправедно судят человека перед лицом Всевышнего, когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь? Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть? Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои. Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу. Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах. Мы отпали и упорствовали, ты не пощадил. Ты покрыл себя гневом и преследовал нас, умерщвлял, не щадил. Ты закрыл себя облаком, чтобы не доходила молитва наша. Сором и мерзостью ты сделал нас среди народов. Разинули на нас пасть свою все враги наши. Ужас и яма, опустошение и разорение — доля наша. Потоки вод изливает око мое о гибели чери народа моего. Око мое изливается и не перестает, ибо нет облегчения, доколе не призрит и не увидит Господь с небес. Око мое опечаливает душу мою ради всех дочерей моего города. Всячески усиливались уловить меня, как птичку враги мои, без всякой причины. Повергли жизнь мою в яму и закидали меня камнями. Воды поднялись до головы моей, я сказал, погиб я. Я призывал имя Твое, Господи, из ямы глубокой. Ты слышал голос мой, не закрой ухо Твоего от воздыхания моего, от вопля моего. Ты приближался, когда я взывал к Тебе и говорил, не бойся. Ты защищал дело мое, Господи, дело души моей, искуплял жизнь мою. Ты видишь, Господи, обиду мою, рассуди дело мое. Ты видишь всю мстительность их, все замыслы их против меня. Ты слышишь, Господи, ругательство их, все замыслы их против меня. Речи восстающих на меня и их ухищрения против меня всякий день. Воззри, сидят ли они, встают ли, я для них песнь. Воздай им, Господи, по делам рук их. Пошли им помрачение сердца и проклятие Твое на них. Преследуй их, Господи, гневом, и истреби их из поднебесной. Книга «Плач Иеремии», глава 4. Как потускнело золото, изменилось золото наилучшее. Камни святилища раскиданы по всем перекресткам. Сыны Сиона драгоценные, равноценные чистейшему золоту, как они сравнены с глиняною посудою, изделием рук горшечника. И чудовища подают сосцы и кормят своих детенышей, а черь народа моего стала жестока, подобно страусам в пустыне. язык грудного младенца прилипает к гортани его от жажды. Дети просят хлеба, и никто не подает им. Евшие сладкое истаивают на улицах. Воспитанные на багрянице жмутся к навозу. Наказание нечестия чери народа моего превышает казнь за грехи Содома. Тот не зринут мгновенно, и руки человеческие не касались его. Князья ее были в ней чище снега, белее молока. Они были телом краше коралла, вид их был, как сапфир. А теперь темнее всего черного лица их. Не узнают их на улицах, кожа их прилипла к костям их, стала суха, как дерево. Умерщвляемые мечом счастливее умерщвляемых голодом, потому что эти истаивают, поражаемые недостатком плодов полевых. Руки мягкосердых женщин варили детей своих, чтобы они были для них пищей во время гибели чери народа моего. Совершил Господь гнев свой, излил ярость гнева своего и зажег на Сионе огонь, который пожрал основание его. Не верили цари земли и все жившие во вселенной, чтобы враг и неприятель вошел во врата Иерусалима. Все это за грехи лжепророков его, за беззаконие священников его, которые среди него проливали кровь праведников, бродили, как слепые, по улицам, осквернялись кровью, так что невозможно было прикоснуться к одеждам их. «Сторонитесь, нечистые!» — кричали им. «Сторонитесь, сторонитесь, не прикасайтесь!» И они уходили в смущении, а между народом говорили: «Их боли не будет». Лицо Господне рассеет их, Он уже не призрит на них, потому что они лица священников не уважают, старцев не милуют. Наши глаза истомлены в напрасном ожидании помощи. Со сторожевой башни нашей мы ожидали народ, который не мог спасти нас. А они подстерегали шаги наши, чтобы мы не могли ходить по улицам нашим. Приблизился конец наш, дни наши исполнились, пришел конец наш. Преследовавшие нас были быстрее орлов небесных, гонялись за нами по горам, ставили засаду для нас в пустыне. Дыхание жизни нашей, помазанник Господень, пойман в ямы их. Тот, о котором мы говорили, под тенью его будем жить среди народов. Радуйся и веселись, дочь Едома, обитательница земли Уц, и до тебя дойдет чаша. Напьешься до пьяна и обнажишься. Черь Сиона, наказание за беззаконие твое кончилось, он не будет более изгонять тебя. Но твое беззаконие, дочь Едома, он посетит и обнаружит грехи твои. Пятая глава из книги «Плач Иеремии». Вспомни, Господи, что над нами совершилось, призри и посмотри на поругание наше. Наследие наше перешло к чужим, дома наши к иноплеменным. Мы сделались сиротами без отца, матери наши как вдовы. Воду свою пьем за серебро, дрова наши достаются нам за деньги. Нас погоняют в шею, мы работаем и не имеем отдыха. Протягиваем руку к египтянам, к ассирянам, чтобы насытиться хлебом. Отцы наши грешили, их уже нет, а мы несем наказание за беззаконие их. Рабы господствуют над нами, и некому избавить от руки их. С опасностью жизни от меча в пустыне достаем хлеб себе. Кожа наша почернела, как печь от жгучего голода. Жен бесчестят на Сионе, девиц в городах иудейских. Князья повешены руками их, Лица старцев неуважны, юношей берут к жерновам, и отроки падают под ношами дров. Старцы уже не сидят у ворот, юноши не поют. Прекратилась радость сердца нашего, хороводы наши обратились в сетование. Упал венец с головы нашей, горе нам, что мы согрешили. От сего-то изнывает сердце наше, от этого померкли глаза наши, от того, что опустела гора Сион, лисицы ходят по ней. Ты, Господи, пребываешь вовеки, престол Твой в род и род. Для чего совсем забываешь нас, оставляешь нас на долгое время? Обрати нас к себе, Господи, и мы обратимся. Обнови дни наши, как древли. Неужели Ты совсем отверг нас, прогневался на нас безмерно? Первая глава книги пророка Иезекииля. И было в 30-й год, в 4-й месяц, в 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Хавари, открылись небеса, и я видел видение Божие. В 5-й день месяца, это был 5-й год от пленения царя Иоакима, было слово Господне к Иезекиилю, сыну Вузия, священнику в земле халдейской, при реке Хавари, и была на нем там рука Господня. И я видел, вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него. А из средины его как бы свет пламени из средины огня, и из средины его видно было подобие 4 животных. И таков был вид их. Облик их был, как у человека, и у каждого 4 лица, и у каждого из них 4 крыла. А ноги их — ноги прямые, и ступни их, как ступня ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь. И руки человеческие были под крыльями их, на 4 сторонах их, и лица у них, и крылья у них у всех 4. Крылья их соприкасались одно к другому. Во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждое по направлению лица своего. Подобие лиц их — лицо человека и лицо льва с правой стороны у всех их 4, а с левой стороны — лицо тельца у всех 4 и лицо орла у всех 4. И лица их, и крылья их сверху были разделены, но у каждого 2 крыла соприкасались одно к другому, а 2 покрывали тела их. И шли они каждая в ту сторону, которая перед лицом его, куда дух хотел идти, туда и шли. Во время шествия своего не оборачивались. И вид этих животных был, как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между животными, и сияние от огня, и молния исходила из огня. И животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния. И смотрел я на животных, и вот на земле, возле этих животных по одному колесу перед 4 лицами их. Вид колес и устроение их, как вид топаза. И подобие у всех 4 одно. И по виду их, и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе. Когда они шли, шли на 4 свои стороны. Во время шествия не обворачивались. А ободья их, высоки и страшны были они, ободья их у всех 4 вокруг полны были глаз. И когда шли животные, шли и колеса подли. А когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса. Куда дух хотел идти, туда шли и они.
0: куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними, ибо дух животных был в колесах. Когда шли те, шли и они, и когда те стояли, стояли и они, и когда те поднимались от земли, тогда наравне с ними поднимались и колеса, ибо дух животных был в колесах. Над головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простертого сверху над головами их. А под сводом простирались крылья их прямо одно к другому, и у каждого были два крыла, которые покрывали их, у каждого два крыла покрывали тела их. И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод, как бы голос всемогущего, сильный шум, как бы шум в воинском стане. А когда они останавливались, опускали крылья свои. И голос был со свода, который над головами их. Когда они останавливались, тогда опускали крылья свои. А над сводом, который над головами их, было подобие престола по виду как бы из камня сапфира. А над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри его вокруг, от вида чресл его и выше, и от вида чресл его и ниже я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом.
2: Глава 2 книги пророка Иезекииля. Такое было видение подобие славы Господней. Увидев это, я пал на лицо свое и слышал глас глаголющего, и он сказал мне: «Сын человеческий, стань на ноги твои, и я буду говорить с тобою». И когда он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал говорящего мне. И он сказал мне: «Сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня. Они и отцы их изменники предо мною до сего самого дня. И эти сыны с огрубелым лицом и с жестоким сердцем, к ним посылаю я тебя, и ты скажешь им: так говорит Господь Бог. Будут ли они слушать или не будут, ибо они мятежный дом, но пусть знают, что был пророк среди них. А ты, сын человеческий, не бойся их, и не бойся речей их, если они волчцами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов, не бойся речей их, и не страшись лица их, ибо они мятежный дом. И говори им слова мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы. Ты же, сын человеческий, слушай, что я буду говорить тебе. Не будь упрям, как этот мятежный дом. Открой уста твои и съешь, что я дам тебе. И увидел я, и вот рука простерта ко мне, и вот в ней книжный свиток. И он развернул его предо мною, и вот свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на нем: плач и стон и горе.
0: Третья глава книги пророка Иезекииля. «И сказал мне: сын человеческий, съешь, что перед тобою, съешь этот свиток, и иди, говори дому Израилеву. Тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток. И сказал мне: сын человеческий, напитай чрево твое и наполни внутренности твои этим свитком, который я даю тебе. И я съел, и было в устах моих сладко, как мед. И он сказал мне: сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву, и говори им моими словами. Ибо не к народу с речью невнятною и с непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израилеву. Не к народам многим с невнятной речью и с непонятным языком, которых слов ты не разумел бы. Да если бы я послал тебя и к ним, то они послушались бы тебя. а дом Израилев не захочет слушать тебя, ибо они не хотят слушать меня, потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестким сердцем. Вот я сделал и твое лицо крепким против лиц их, и твое чело крепким против их лба. Как алмаз, который крепче камня, сделал я чело твое. Не бойся их, и не страшись перед лицом их, ибо они мятежный дом. И сказал мне: «Сын человеческий, все слова мои, которые буду говорить тебе, прими сердцем твоим и выслушай ушами твоими. Встань и пойди к переселенным, к сынам народа твоего, и говори к ним, и скажи им: так говорит Господь Бог, будут ли они слушать или не будут». И поднял меня дух, и я слышал позади себя великий громовой голос: «Благословенна слава Господа от места сего!» И также шум крыльев животных, соприкасающихся одно к другому, и стук колес возле них, и звук сильного грома. И дух поднял меня и взял меня, и шел я в огорчении с тревожным духом, и рука Господня была крепко на мне. И пришел я к переселенным в Тель-Авив, живущим при реке Хавари, и остановился там, где они жили, и провел среди них 7 дней в изумлении. По прошествии же 7 дней было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, я поставил тебя сторожем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих и будешь вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику: смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, а я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу перед ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его, какие делал он, и я взыщу кровь его от рук твоих. Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу твою. И была на мне там рука Господа, и он сказал мне: «Встань и выйди в поле, и я буду говорить там с тобою». И встал я, и вышел в поле, и вот там стояла слава Господня, как слава, которую видел я при реке Хавари, и пал я на лицо свое. И вошел в меня дух, и поставил меня на ноги мои, и он говорил со мною и сказал мне: «Иди и запрись в доме твоем, и ты, сын человеческий, вот возложат на тебя узы и свяжут тебя ими, и не будешь ходить среди них, и язык твой я прилеплю к гортани твоей, и ты онемеешь, и не будешь обличителем их, ибо они мятежный дом. А когда я буду говорить с тобою, тогда открою уста твои, и ты будешь говорить им: так говорит Господь Бог. Кто хочет слушать, слушай, а кто не хочет слушать, не слушай, ибо они мятежный дом». 4 глава книги пророка Иезекииля. «И ты, сын человеческий, возьми себе кирпич и положи его перед собою, и начертай на нем город Иерусалим. И устрой осаду против него, и сделай укрепление против него, и насыпь вал вокруг него, и расположи стан против него, и расставь кругом против него стенобитные машины. И возьми себе железную доску, и поставь ее как бы железную стену между тобою и городом,
1: и обрати на него лицо твое, и он будет в осаде, и ты осаждай его. Это будет знамением дому Израилеву. Ты же ложись на левый бок твой и положи на него беззаконие дома Израилева. По числу дней, в которые будешь лежать на нем, ты будешь нести беззаконие их. И я определил тебе годы беззакония их числом дней. 390 дней ты будешь нести беззаконие дома Израилева. И когда исполнишь это, то вторично ложись уже на правый бок. И 40 дней неси на себе беззаконие дома Иудина, день за год. День за год я определил тебе. И обрати лицо твое и обнаженную правую руку твою на осаду Иерусалима и пророчествуй против него. Вот я возложил на тебя узы, и ты не повернешься с одного бока на другой, доколе не исполнишь дней осады твоей. Возьми себе пшеницы и ячменя, и бобов, и чечевицы, и пшена, и полбы, и всыпь их в один сосуд, и сделай себе из них хлебы по числу дней, в которые ты будешь лежать на боку твоем. 390 дней ты будешь есть их. И пищу твою, которую будешь питаться, ешь весом, по 20 сиклей в день. От времени до времени ешь это. И воду пей мерою, по 6 части гина пей, от времени до времени пей так. И ешь, как ячменные лепешки, и пеки их при глазах их на человеческом кале. И сказал Господь: так сыны Израилевы будут есть нечистый хлеб свой среди тех народов, которым я изгоню их. Тогда сказал я: о, Господи Боже, душа моя никогда не осквернялась, и мертвечины, и растерзанного зверем я не ел от юности моей до ныне, и никакое нечистое мясо не входило в уста мои. И сказал он мне: вот я дозволяю тебе вместо человеческого кала коровий помет, и на нем приготовляй хлеб твой. И сказал мне: сын человеческий, вот я сокрушу в Иерусалиме опору хлебную, и будут есть хлеб весом и в печали, и воду будут пить мерою и в унынии, потому что у них будет недостаток в хлебе и воде, и они с ужасом будут смотреть друг на друга и исчахнут в беззаконии своем. Пятая глава книги пророка Иезекииля. А ты, сын человеческий, возьми себе острый нож, бритву бродобрея возьми себе, и води ею по голове твоей и по бороде твоей, и возьми себе весы и раздели волосы на части. Третью часть сожги огнем посреди города, когда исполнятся дни осады. Третью часть возьми и изруби ножом в окрестностях его, и третью часть развей по ветру, а я обнажу меч вслед за ними. И возьми из этого небольшое число и завяжи их у себя в полы. Но и из этого еще возьми и брось в огонь, и сожги это в огне. Оттуда выйдет огонь на весь дом Израилев. Так говорит Господь Бог: это Иерусалим. Я поставил его среди народов, и вокруг него земли. А он поступил против постановлений моих, нечестивее язычников, и против уставов моих, хуже, нежели земли вокруг него. Ибо они отвергли постановления мои, и по уставам моим не поступают. Посему так, говорит Господь Бог, за то, что вы умножили беззаконие ваши более, нежели язычники, которые вокруг вас, по уставам моим не поступаете, и постановлений моих не исполняете, и даже не поступаете и по постановлениям язычников, которые вокруг вас. Посему так, говорит Господь Бог, вот и я против тебя, я сам, и произведу среди тебя суд перед глазами язычников, и сделаю над тобою то, чего я никогда не делал, и чему подобного впредь не буду делать за все твои мерзости.
0: Зато отцы будут есть сыновей среди тебя, и сыновья будут есть отцов своих. И произведу над тобою суд, и весь остаток твой развею по всем ветрам».

ярость моя. И сделаю тебя пустынею и поруганием среди народов, которые вокруг тебя, перед глазами всякого мимоходящего. И будешь посмеянием и поруганием, примером и ужасом у народов, которые вокруг тебя, когда я произведу над тобою суд во гневе и ярости, и в яростных казнях. Я, Господь, изрек это. И когда пошлю на них лютые стрелы голода, которые будут губить, когда пошлю их на погибель вашу и усилю голод между вами и сокрушу хлебную опору у вас, и пошлю на вас голод и лютых зверей, и обесчадят тебя, и язва и кровь пройдет по тебе, и меч наведу на тебя. Я, Господь, изрек сие». Шестая глава из книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, обрати лицо твое к горам Израилевым и прореки на них. И скажи, горы Израилевы, слушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог горам и холмам, долинам и лощинам, вот я наведу на вас меч и разрушу высоты ваши. И жертвенники ваши будут опустошены, столбы ваши в честь солнца будут разбиты, и повергну убитых ваших перед идолами вашими. И положу трупы сынов Израилевых перед идолами их, и рассыплю кости ваши вокруг жертвенников ваших. Во всех местах вашего жительства города будут опустошены, и высоты разрушены, для того, чтоб опустошены и разрушены были жертвенники ваши, чтобы сокрушены и уничтожены были идолы ваши, и разбиты солнечные столбы ваши, и изгладились произведения ваши. И будут падать среди вас убитые, и узнаете, что я Господь. Но я сберегу остаток, так что будут у вас среди народов уцелевшие от меча, когда вы будете рассеяны по землям. И вспомнят обо мне уцелевшие ваши среди народов, куда будут отведены в плен, когда я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпадшее от меня, и глаза их, блудившие вслед идолов, и они к самим себе почувствуют отвращение за то зло, какое они делали во всех мерзостях своих. И узнают, что я Господь, не напрасно говорил я, что наведу на них такое бедствие. Так говорит Господь Бог, всплесни руками твоими и топни ногою твоею, и скажи, горе за все гнусные злодеяния дома Израилева, падут они от меча, голода и моровой язвы. Кто вдали, тот умрет от моровой язвы, а кто близко, тот падет от меча, а оставшийся и уцелевший умрет от голода. Так совершу над ними гнев мой. И узнаете, что я Господь, когда пораженные будут лежать между идолами своими, вокруг жертвенников их, на всяком высоком холме, на всех вершинах гор и под всяким зеленеющим деревом, и под всяким ветвистым дубом, на том месте, где они приносили благовонное курение всем идолам своим. И простру на них руку мою, и сделаю землю пустынею и степью от пустыни Девлав во всех местах жительства их, и узнают, что я Господь. Седьмая глава книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, и ты, сын человеческий, скажи, так говорит Господь Бог, земле Израилевой конец. Конец пришел на четыре края земли. Вот конец тебе, и пошлю на тебя гнев мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои, и не пощадит тебя око мое, и не помилую, и воздам тебе по путям твоим, и мерзости твои с тобою будут, и узнаете, что я Господь. Так говорит Господь Бог, беда единственная, вот идет беда. Конец пришел, пришел конец, встал на тебя.

0: Вот дошла, дошла напасть до тебя, житель земли. Приходит время, приближается день смятения, а не веселых восклицаний на горах. Вот скоро изолью на тебя ярость мою, и совершу над тобою гнев мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои, и не пощадит тебя око мое, и не помилую. По путям твоим воздам тебе, и мерзости твои с тобою будут, и узнаете, что я Господь-каратель. Вот день, вот пришла, наступила напасть, жезл вырос, гордость разрослась. Восстает сила на жезл нечестия, ничего не останется от них, и от богатства их, и от шума их, и от пышности их. Пришло время, наступил день, купивший не радуйся, и продавший не плачь, ибо гнев над всем множеством их. Ибо продавший не возвратится к проданному, хотя бы и остались они в живых, ибо пророческое видение о всем множестве их не отменится, и никто своим беззаконием не укрепит своей жизни. Затрубят в трубу, и все готовятся, но никто не идет на войну, ибо гнев мой над всем множеством их. Вне дома меч, а в доме мор и голод. Кто в поле, тот умрет от меча, а кто в городе, того пожрут голод и моровая язва. А уцелевшие из них убегут и будут на горах, как голуби долин. Все они будут стонать, каждый за свое беззаконие. У всех руки опустятся, и у всех колено задрожат, как вода. Тогда они припояшутся вретищем, и обоймет их трепет, и у всех на лицах будет стыд, и у всех на головах плешь. Серебро свое они выбросят на улицы, и золото у них будет в пренебрежении. Серебро их и золото их не сильно будет спасти их в день ярости Господа. Они не насытят ими душ своих и не наполнят утроб своих, ибо оно было поводом к беззаконию их. И в красных нарядах своих они превращали его в гордость, и делали из него изображение гнусных своих истуканов, зато и сделаю его нечистым для них, и отдам его в руки чужим в добычу, и беззаконникам земли на расхищение, и они осквернят его, и отвращу от них лицо мое, и осквернят сокровенное мое, и придут туда грабители, и осквернят его. Сделай цепь, ибо земля эта наполнена кровавыми злодеяниями, и город полон насилий. Я приведу злейшего из народов, и завладею домами их, и положу конец надменности сильных, и будут осквернены святыни их. Идет пагуба. Будут искать мира, и не найдут. Беда пойдет за бедою, и весть за вестью, и будут просить у пророка видения, и не станет учения у священника и совета у старцев. Царь будет сетовать, и князь облечется в ужас, и у народа земли будут дрожать руки. Поступлю с ними по путям их, и по судам их буду судить их, и узнают, что я Господь. Восьмая глава книги пророка Иезекииля. И было в шестом году, в шестом месяце, в пятый день месяца, сидел я в доме моем, и старейшины иудейские сидели перед лицом моим, и не зашла на меня там рука Господа Бога. И увидел я, и вот подобие мужа, как бы огненное, и от чресл его и ниже огонь, и от чресл его и выше, как бы сияние, как бы свет пламени. И простер он как бы руку, и взял меня за волосы головы моей, и поднял меня дух между землею и небом, и принес меня в видениях Божиих в Иерусалим, к ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование. И вот там была слава Бога Израилева, подобная той, какую я видел на поле. И сказал мне: «Сын человеческий, подними глаза твои к северу». И я поднял глаза мои к северу, и вот с северной стороны у ворот жертвенника тот идол ревности при входе. И сказал он мне: «Сын человеческий, видишь ли ты, что они делают? Великие мерзости, какие делает дом Израилев здесь, чтобы я удалился от святилища моего. Но обратись, и ты увидишь еще большие мерзости». И привел меня ко входу во двор. Я взглянул, и вот в стене скважина. И сказал мне: «Сын человеческий, прокопай стену». И я прокопал стену, и вот какая-то дверь. И сказал мне: «Войди и посмотри на отвратительные мерзости, какие они делают здесь». И вошел я, и вижу, и вот всякие изображения пресмыкающихся и нечистых животных, и всякие идолы дома Израилева, написанные по стенам кругом. И 70 мужей из старейшин дома Израилева стоят перед ними, и Иезания, сын Сафанов, среди них, и у каждого в руке свое кадило, и густое облако курений возносится кверху. И сказал мне: «Видишь ли, сын человеческий, что делают старейшины дома Израилева в темноте, каждый в расписанной в своей комнате? Ибо говорят: не видит нас Господь, оставил Господь землю эту». И сказал мне: «Обратись, и увидишь еще большие мерзости, какие они делают». И привел меня ко входу во врата дома Господня, которые к северу. И вот там сидят женщины, плачущие по Фаммузе. И сказал мне: «Видишь ли, сын человеческий, обратись, и еще увидишь большие мерзости». И ввел меня во внутренний двор дома Господня, и вот у дверей храма Господня, между притвором и жертвенником, около 25 мужей стоят спинами своими ко храму Господню, а лицами своими на восток, и кланяются на восток солнцу. И сказал мне: «Видишь ли, сын человеческий, мало ли дому Иудину, чтобы делать такие мерзости, какие делают они здесь? Но они еще землю наполнили нечестием и сугубо прогневляют меня, и вот они ветви подносят к носам своим. Зато и я стану действовать с яростью, не пожалеет око мое и не помилую. И хотя бы они взывали в уши мои громким голосом, не услышу их». 9 глава книги пророка Иезекииля. «И возгласил в уши мои великим голосом, говоря: пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей. И вот 6 человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его, и между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор песца. И пришли и стали подле медного жертвенника. И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была, к порогу дома. И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор песца. И сказал ему Господь: пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, вздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. А тем сказал вслух мой: идите за ним по городу и поражайте, пусть не жалеет око ваше и не щадите. Старика, юношу и девицу, и младенца, и жен бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища моего». И начали они с тех старейшин, которые были перед домом. И сказал им: «Оскверните дом, и наполните дворы убитыми, и выйдите». И вышли, и стали убивать в городе. И когда они их убили, а я остался, тогда я пал на лицо свое и возопил, и сказал: «О Господи Боже, неужели Ты погубишь весь остаток Израиля, изливая гнев Твой на Иерусалим?» И сказал он мне: «Нечестие дома Израилева и Иудина велико, весьма велико, и земля сия полна крови, и город исполнен неправды, ибо они говорят: оставил Господь землю сию, и не видит Господь». 10 глава книги пророка Иезекииля. «И видел я, и вот на своде, который над головами херувимов, как бы сапфир, как бы нечто похожее на престол, видимо, было над ними. И говорил он человеку, одетому в льняную одежду, и сказал: «Войди между колесами под херувимов и возьми полные пригоршни горящих угольев между херувимами и брось на город». И он вошел в моих глазах. Херувимы же стояли по правую сторону дома, когда вошел тот человек, и облако наполняло внутренний двор. И поднялась слава Господня с херувима к порогу дома, и дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы Господа. И шум от крыльев херувимов слышен был даже на внешнем дворе, как бы голос Бога Всемогущего, когда Он говорит. И когда он дал повеление человеку, одетому в льняную одежду, сказав: «Возьми огня между колесами, между херувимами». И когда он вошел и стал у колеса, тогда из среды херувимов один херувим простер руку свою к огню, который между херувимами, и взял и дал в пригоршни одетому в льняную одежду. Он взял и вышел. И видно было у херувимов подобие рук человеческих под крыльями их. И видел я, вот четыре колеса подле херувимов, по одному колесу подле каждого херувима, и колеса по виду, как бы из камня топаза. И по виду все четыре сходны, как будто бы колесо находилось в колесе. И когда шли они, то шли на четыре свои стороны. Во время шествия своего не обворачивались, но к тому месту, куда обращена была голова, и они туда шли, во время шествия своего не обворачивались. И все тело их, и спина их, и руки их, и крылья их, и колеса кругом были полны очей, и четыре колеса их. Колесам сим, как я слышал, сказано было: «Галгал». И у каждого из животных четыре лица. Первое лицо — лицо херувимова, второе лицо — лицо человеческое, третье лицо — львиное, и четвертое — лицо орлиное. Херувимы поднялись. Это были те же животные, которых видел я при реке Хаваре. И когда шли херувимы, тогда шли подле них и колеса. И когда херувимы поднимали крылья свои, чтобы подняться от земли, и колеса не отделялись, но были при них. Когда те стояли, стояли и они. Когда те поднимались, поднимались и они, ибо в них был дух животных. И отошла слава Господня от дома, от порога дома, и стала над херувимами. И подняли херувимы крылья свои, и поднялись в глазах моих от земли. Когда они уходили, то и колеса подле них, и стали у входа в восточные ворота дома Господня, и слава Бога Израилева вверху над ними. Это были те же животные, которых видел я в подножии Бога Израилева при реке Хаваре, и я узнал, что это херувимы. У каждого по четыре лица, и у каждого по четыре крыла, и под крыльями их подобие рук человеческих. А подобие лиц их тоже, какие лица видел я при реке Хаваре. И вид их, и сами они, каждый шел прямо в ту сторону, которая была перед лицом его. 11 глава книги пророка Иезекииля. «И поднял меня дух, и привел меня к восточным воротам дома Господня, которые обращены к востоку. И вот у входа в ворота 25 человек, и между ними видел я и Азанию, сына Азурова, и Фалтию, сына Ванеева, князей народа. И он сказал мне: «Сын человеческий, вот люди, у которых на уме беззаконие, и которые дают худой совет в городе сем, говоря: еще не близко, будем строить дома, он — котел, а мы — мясо. Посему изреки на них пророчество, пророчествуй, сын человеческий». И нисшел на меня Дух Господень и сказал мне: «Скажи: так говорит Господь: что говорите вы, дом Израилев, и что на ум вам приходит, это я знаю. Много убитых ваших вы положили в этом городе, и улицы его наполнили трупами. Посему так говорит Господь Бог: убитые ваши, которых вы положили среди него, суть мяса, а он — котел, но вас я выведу из него. Вы боитесь меча? И я наведу на вас меч, говорит Господь Бог, и выведу вас из него, и отдам вас в руки чужих, и произведу над вами суд. От меча падете, на пределах Израилевых буду судить вас, и узнаете, что я Господь. Он не будет для вас котлом, и вы не будете мясом в нем. На пределах Израилевых буду судить вас. И узнаете, что я Господь, ибо по заповедям моим вы не ходили, и уставов моих не выполняли, а поступали по уставам народов, окружающих вас. И было, когда я пророчествовал, Фалтия, сын Ванеев, умер. И пал я на лицо и возопил громким голосом и сказал: «О Господи Боже, неужели ты хочешь до конца истребить остаток Израиля?» И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, твоим братьям, твоим единокровным и всему дому Израилеву, всем им говорят, живущие в Иерусалиме: живите вдали от Господа, нам во владение отдана эта земля. На это скажи: так говорит Господь Бог: хотя я и удалил их к народам, и хотя рассеял их по землям, но я буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда пошли они. Затем скажи: так говорит Господь Бог: я соберу вас из народов и возвращу вас из земель, в которые вы рассеяны, и дам вам землю Израилеву. И придут туда и извергнут из нее все гнусности ее и все мерзости ее, и дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим и соблюдали уставы мои, и выполняли их, и будут моим народом, и я буду их Богом. А чье сердце увлечется вслед гнусности их и мерзости их, поведение тех обращу на их голову, говорит Господь Бог». Тогда херувимы подняли крылья свои и колеса подле них, и слава Бога Израилева вверху над ними. И поднялась слава Господа из среды города и остановилась над горою, которая на восток от города. И дух поднял меня и перенес меня в Халдею к переселенцам в видении Духом Божиим. И отошло от меня видение, которое я видел. И я пересказал переселенцам все слова Господа, которые Он открыл мне. Глава 12 книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне: сын человеческий, ты живешь среди дома мятежного. У них есть глаза, чтобы видеть, они видят, у них есть уши, чтобы слышать, они слышат, потому что они мятежный дом. Ты же, сын человеческий, изготовь себе нужное для переселения и среди дня переселяйся перед глазами их, и переселяйся с места твоего в другое место перед глазами их. Может быть, они уразумеют, хотя они дом мятежный. И вещи твои вынеси, как вещи, нужные при переселении, днем перед глазами их, и сам выйди вечером перед глазами их, и как выходят для переселения. Перед глазами их проломай себе отверстие в стене и вынеси через него. Перед глазами их возьми ношу на плечо, в потьмах вынеси ее, лицо твое закрой, чтобы не видеть землю, ибо я поставил тебя знамением дому Израилеву. И сделал я, как повелено было мне, вещи мои, как вещи, нужные при переселении, вынес днем, а вечером проломал себе рукой отверстие в стене, в потьмах вынес ношу и поднял на плечо пред глазами их. И было ко мне слово Господне поутру: «Сын человеческий, не говорил ли тебе дом Израилев, дом мятежный, что ты делаешь?» Скажи им: «Так, — говорит Господь Бог, — это предвещание для начальствующего в Иерусалиме и для всего дома Израилева, который находится там. Скажи: я знамение для вас, что делаю я, то будет с вами. В переселение, в плен пойдут они, и начальствующий, который среди них, в потьмах поднимет ношу на плечо и выйдет. Стену проломают, чтобы отправить его через нее. Он закроет лицо свое, так что не увидит глазами земли сей. И раскину на него сеть мою, и будет пойман в тене-то мои, и отведу его в Вавилон, в землю халдейскому, в землю халдейскую, но он не увидит ее и там умрет. А всех, которые вокруг него, с поборников его и все войско его, развею по всем ветрам и обнажу вслед их меч. И узнают, что я Господь, когда рассею их по народам и развею их по землям. Но небольшое число их я сохраню от меча, голода и язвы, чтоб они рассказали у народов, которым пойдут, о всех своих мерзостях, и узнают, что я Господь. И было ко мне слово Господне: сын человеческий, хлеб твой ешь с трепетом, и воду твою пей с дрожанием и печалью. И скажи народу земли: так говорит Господь о жителях Иерусалима, о земле Израилевой: они хлеб свой будут есть с печалью, и воду свою будут пить в унынии, потому что земля его будет лишена всего изобилия своего за неправды всех живущих на ней. И будут разорены населенные города, и земля сделается пустою, и узнаете, что я Господь. И было ко мне слово Господне: сын человеческий, что за поговорка у вас в земле Израилевой? Много дней пройдет, и всякое пророческое видение исчезнет. Посему скажи им: так говорит Господь Бог, уничтожу эту поговорку, и не будут уже употреблять такой поговорки у Израиля. Но скажи им: близки дни и исполнение всякого видения пророческого. Ибо уже не останется в Туне никакое видение пророческое, и ни одно предвещание не будет ложным в доме Израилевом. Ибо я Господь, я говорю, и слово, которое я говорю, исполнится, и не будет отложено в ваши дни мятежный дом. Я изрек слово, и исполню его, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне: сын человеческий, вот дом Израилев, говорит, пророческое видение, которое видел он, сбудется после многих дней, и он пророчествует об отдаленных временах. Посему скажи им: так говорит Господь Бог, ни одно из слов моих уже не будет отсрочено, но слово, которое я скажу, сбудется, говорит Господь Бог. 13 глава книги пророка Иезекииля. И было ко мне слово Господне: сын человеческий, изреки пророчество на пророков Израилевых, пророчествующих, И скажи пророкам от собственного сердца: слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог: горе безумным пророкам, которые водятся своим духом и ничего не видели. Пророки твои, Израиль, как лисицы в развалинах. В проломы вы не входите и не ограждаете стеною дома Израилева, чтобы твердо стоять в сражении в день Господа. Они видят пустое и предвещают ложь, говоря: Господь сказал, а Господь не посылал их, и обнадеживают, что слово сбудется. Не пустое ли видение видели вы, и не лживое ли предвещание изрекаете, говоря: Господь сказал, а я не говорил? Посему так говорит Господь Бог: так как вы говорите пустое и видите в видениях ложь, зато вот я на вас, говорит Господь Бог, и будет рука моя против этих пророков, видящих пустое и предвещающих ложь. В совете народа моего они не будут, и в список дома Израилева не впишутся, и в землю Израилеву не войдут, и узнаете, что я Господь Бог. За то, что они вводят народ мой в заблуждение, говоря: мир, тогда как нет мира, и когда он строит стену, они обмазывают ее грязью. Скажи обмазывающим стену грязью, что она упадет. Пойдет проливной дождь, и вы, каменные градины, падете, и бурный ветер разорвет ее. И вот падет стена. Тогда не скажет ли вам, где та обмазка, которую вы обмазывали? Посему так говорит Господь Бог: я пущу бурный ветер во гневе моем, и пойдет проливной дождь в ярости моей, и камни града в негодовании моем для истребления. Я разрушу стену, которую вы обмазывали грязью, и повергну ее на землю, и откроется основание ее, и падет, и вы вместе с нею погибнете, и узнаете, что я Господь. И истощу ярость мою на стене и на обмазывающих ее грязью, и скажу вам: нет стены и нет обмазывающих ее. Пророков Израилевых, которые пророчествовали Иерусалиму и возвещали ему видение мира, тогда как нет мира, говорит Господь Бог. Ты же, Сын Человеческий, обрати лицо твое к чрям народа твоего, пророчествующим от собственного своего сердца, и изреки на них пророчество, и скажи: так говорит Господь Бог: горе сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловлять души. Неужели, уловляя души народа моего, вы спасете ваши души? И бесславите меня перед народом моим за горсть ячменя и за куски хлеба, умерщвляя души, которые не должны умереть, и оставляя жизнь душам, которые не должны жить, обманывая народ, который слушает ложь. Посему так, говорит Господь Бог: вот я на ваши чародейные мешочки, которыми вы там уловляете души, чтобы они прилетали, и вырву их из-под мышц ваших, и пущу на свободу души, которые вы уловляете, чтобы прилетали к вам, и раздеру покрывало ваши, и избавлю народ мой от рук ваших, и не будут уже в ваших руках добычею, и узнаете, что я Господь. За то, что вы ложью опечаливаете сердце праведника, которое я не хотел опечаливать, и поддерживаете руки беззаконника, чтобы он не обратился от порочного пути своего и не сохранил жизни своей, за это уже не будете иметь пустых видений и впредь не будете предугадывать. И я избавлю народ мой от рук ваших, и узнаете, что я Господь. 14 глава книги пророка Иезекииля. И пришли ко мне несколько человек из старейшин Израилевых и сели перед лицом моим. И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, сии люди допустили идолов своих в сердце свое, и поставили соблазн нечестия своего перед лицом своим. Могу ли я отвечать им? Посему говори с ними и скажи им, так говорит Господь Бог. Если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим и придет к пророку, то я, Господь, могу ли при множестве идолов его дать ему ответ? Пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что все они через своих идолов сделались чужими для меня. Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, обратитесь и отвратитесь от идолов ваших и от всех мерзостей ваших, отвратите лицо ваше. Ибо если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут у Израиля, отложится от меня и допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим, и придет к пророку вопросить меня через него, то я, Господь, дам ли ему ответ от себя? Я обращу лицо мое против того человека и сокрушу его в знамение и притчу, и истреблю его из народа моего, и узнаете, что я Господь. А если пророк допустит обольстить себя и скажет слово так, как бы я, Господь, научил этого пророка, то я простру на него руку мою и истреблю его из народа моего Израиля, и понесут вину беззакония своего. Какова вина вопрошающего, такова будет вина и пророка. Чтобы впредь дом Израилев не уклонялся от меня, и чтобы более не оскверняли себя всякими беззакониями своими, но чтоб были моим народом, и я был их Богом, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, если бы какая земля согрешила передо мною, вероломно отступивши от меня, и я простер на нее руку мою и истребил в ней хлебную опору, и послал на нее голод, и стал губить на ней людей и скот. И если бы нашлись в ней сии три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своей спасли бы только свои души, говорит Господь Бог. Или если бы я послал на эту землю лютых зверей, которые осиротили бы ее, и она по причине зверей сделалась пустою и непроходимую, то сии три мужа среди нее, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, а они, только они спаслись бы, земля же осталась бы пустынею. Или если бы я навел на ту землю меч и сказал: «Меч, пройди по земле», и стал истреблять на ней скот и людей, то сии три мужа среди нее, говорит, живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, а они только спаслись бы. Или если бы я послал на ту землю моровую язву и излил на нее ярость мою в кровопролитии, чтобы истребить на ней людей и скот, то Ной, Даниил и Иов среди нее, живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей. Праведностью своею они спасли бы только свои души. Ибо так говорит Господь Бог, есть ли и четыре тяжкие казни мои, меч и голод, и лютых зверей, и моровую язву пошлю на Иерусалим, чтобы истребить в нем людей и скот, и тогда останется в нем остаток. Сыновья и дочери, которые будут выведены оттуда, вот они выйдут к вам, и вы увидите поведение их и дела их, и утешитесь о том бедствии, которое я навел на Иерусалим, о всем, что я навел на него». Они утешат вас, когда вы увидите поведение их и дела их, и узнаете, что я не напрасно сделал все то, что сделал в нем, говорит Господь. Глава 15 книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, какое преимущество имеет дерево виноградной лозы перед всяким другим деревом, и ветви виноградной лозы между деревами в лесу? Берут ли от него кусок на какое-либо изделие, Берут ли от него хотя на гвоздь, чтобы вешать на нем какую-либо вещь? Вот оно отдается огню на съедение. Оба конца его огонь поел, и обгорела середина его. Годится ли оно на какое-нибудь изделие? И тогда, как оно было цело, не годилось ни на какое изделие, тем паче, когда огонь поел его, и оно обгорело, годится ли оно на какое-нибудь изделие? Посему так, говорит Господь Бог, как дерево виноградной лозы между деревами лесными я отдал огню на съедение, так отдам ему и жителей Иерусалима. И обращу лицо мое против них, из одного огня выйдут, и другой огонь пожрет их, и узнаете, что я Господь, когда обращу против них лицо мое, и сделаю эту землю пустыней за то, что они вероломно поступали, говорит Господь. 16 глава книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, выскажи Иерусалиму мерзости его, и скажи, так, говорит Господь Бог, дщери Иерусалима, твой корень и твоя родина в земле Ханаанской, отец твой Амарей и мать твоя Хиттиянка. При рождении твоем в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, и водою ты не была омыта для очищения, и солью не была осолена, и пеленами не повита. Ничей глаз не сжалился над тобою, чтоб из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого. Но ты выброшена была на поле по презрению к жизни твоей в день рождения твоего. Я проходил мимо тебя и увидел тебя брошенную на попрание в кровях твоих и сказал тебе: в кровях твоих живи. Так я сказал тебе: в кровях твоих живи. Умножил тебя, как полевые растения, ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты. Поднялись груди, и волосы у тебя выросли, но ты была нога и не покрыта. И проходил я мимо тебя и увидел тебя, и вот это было время твое, время любви. И простер я воскрилие рис моих на тебя, и покрыл наготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог, и ты стала моею. Омыл я тебя водою, и смыл с тебя кровь твою, и помазал тебя елеем, и надел на тебя узорчатое платье, и обул тебя в софьяновые сандалии, и опоясал тебя виссоном, и покрыл тебя шелковым покрывалом, и нарядил тебя в наряды, и положил на руки твои запястья, и на шею твою ожерелье, и дал тебе кольцо на твой нос, и серьги к ушам твоим, и на голову твою прекрасный венец. Так украшалась ты золотом и серебром, и одежда твоя была виссон, и шелк, и узорчатые ткани, питалась ты хлебом из лучшей пшеничной муки, медом и елеем, и была чрезвычайно красива, и достигла царственного величия. И пронеслась по народам слава твоя ради красоты твоей, потому что она была вполне совершенна при том великолепном наряде, который я возложил на тебя, говорит Господь Бог. Но ты понадеялась на красоту твою, и, пользуясь славою твоею, стала блудить, и расточало блудодейство твое на всякого мимоходящего, отдаваясь ему. И взяла из одежд твоих, и сделала себе разноцветные высоты, и блудодействовала на них, как никогда не случится и не будет. И взяла нарядные твои вещи из моего золота, из моего серебра, которые я дал тебе, и сделала себе мужские изображения, и блудодействовала с ними, и взяла узорчатые платья твои, и одела их ими, и ставила перед ними елей мой и фимиам мой. И хлеб мой, который я давал тебе, пшеничную муку и елей и мед, которыми я питал тебя, ты поставила перед ними в приятное благовоние, и это было, говорит Господь. И взяла сыновей твоих и дочерей твоих, которых ты родила мне,
1: и приносила в жертву на съедение им. Мало ли тебе было блудодействовать, но ты и сыновей моих заколала и отдавала им, проводя их через огонь. И при всех твоих мерзостях и блудодеяниях твоих ты не вспомнила о днях юности твоей, когда ты была нога и непокрыта и брошена в крови твоей на попрание. И после всех злодеяний твоих горе, горе тебе, говорит Господь Бог, ты построила себе блудилище и наделала себе возвышений на всякой площади. При начале всякой дороги устроила себе возвышения, позорила красоту твою и раскидывала ноги твои для всякого мимоходящего и умножала блудодеяния твои, блудила с сыновьями Египта, соседями твоими, людьми великорослыми, и умножала блудодеяния твои, прогневляя меня. И вот я простер на тебя руку мою и уменьшил назначенное тебе и отдал тебя на произвол ненавидящим тебя дочерям филистимским, которые устыдились срамного поведения твоего. И блудила ты с сынами Ассура, и не насытилась, блудила с ними, но тем не удовольствовалась, и умножила блудодеяния твои в земле Ханаанской до Халдеи, но и тем не удовольствовалась. Как истомлено должно быть сердце твое, говорит Господь Бог, когда ты все это делала, как необузданная блудница». Когда ты строила себе блудилище при начале всякой дороги и делала себе возвышение на всякой площади, ты была не как блудница, потому что отвергала подарки, но как прелюбодейная жена, принимающая вместо своего мужа чужих. Всем блудницам дают подарки, а ты сама давала подарки всем любовникам твоим и подкупала их, чтобы они со всех сторон приходили к тебе блудить». У тебя в блудодеяниях твоих было противное тому, что бывает с женщинами. Не за тобою гонялись, но ты давала подарки, а тебе не давали подарков, и потому ты поступала в противность другим. Посему выслушай, блудница, слово Господне. Так говорит Господь Бог, за то, что ты так сыпала деньги твои, и в блудодеяниях твоих раскрываема была нагота твоя перед любовниками твоими, и перед всеми мерзкими идолами твоими, и за кровь сыновей твоих, которых ты отдавала им, зато вот я соберу всех любовников твоих, которыми ты услаждалась и которых ты любила, и со всеми теми, которых ненавидела, и соберу их отовсюду против тебя, и раскрою перед ними наготу твою, и увидят весь срам твой». Я буду судить тебя судом прелюбодеец и проливающих кровь, и предам тебя кровавой ярости и ревности. Предам тебя в руки их, и они разорят блудилища твои, и раскидают возвышения твои, и сорвут с тебя одежды твои, и возьмут наряды твои, и оставят тебя нагою и непокрытою. И созовут на тебя собрание, и побьют тебя камнями, и разрубят тебя мечами своими, сожгут дома твои огнем и совершат над тобою суд перед глазами многих жен, и положу конец блуду твоему, и не будешь уже давать подарков. И утолю над тобою гнев мой, и отступит от тебя негодование мое, и успокоюсь, и уже не буду гневаться. За то, что ты не вспомнила о днях юности твоей, и всем этим раздражало меня, вот и я поведение твое обращу на твою голову, говорит Господь Бог, чтобы ты не предавалась более разврату после всех твоих мерзостей. Вот всякий, кто говорит притчами, может сказать о тебе, какова мать, такова и дочь. Ты — дочь в мать твою, которая бросила мужа своего и детей своих. И ты сестра в сестер твоих, которые бросили мужей своих и детей своих. Мать ваша хеттиянка, и отец ваш Амаррей. Большая же сестра твоя Самария, с дочерьми своими живущая влево от тебя, а меньшая сестра твоя, живущая от тебя вправо, есть Содома, с дочерьми ее. Но ты и не их путями ходила, и не по их мерзостям поступала, Этого было мало. Ты поступала развратнее их на всех путях твоих. Живу я, — говорит Господь Бог, — Содома, сестра твоя, не делала того сама и ее дочери, что делала ты и дочери твои. Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей ее, в гордости, пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала. И возгордились они и делали мерзости перед лицом моим, и, увидев это, я отверг их. И Самария половины грехов твоих не нагрешила, ты превзошла их мерзостями твоими, и через твои мерзости, какие делала ты, сестры твои оказались правее тебя. Неси же посрамление твое и ты, которая осуждала сестер твоих. По грехам твоим, какими ты опозорила себя более их, они правее тебя. Красней же от стыда и ты, и неси посрамление твое, так оправдавши сестер твоих. Но я возвращу пленных, плен Содомы и дочерей ее, плен Самарии и дочерей ее, и между ними плен плененных твоих, дабы ты несла посрамление твое и стыдилась всего того, что делала, служа для них утешением. И сестры твои, Содома, и дочери ее, возвратятся в прежнее состояние свое, и Самария и дочери ее возвратятся в прежнее состояние свое, и ты, и дочери твои, возвратитесь в прежнее состояние ваше. О сестре твоей Содоме и помина не было в устах твоих во дни гордыни твоей, доколе еще не открыто было нечестие твое, как во время посрамления от дочерей Сирии и всех окружавших ее, от дочерей Филистимы, смотревших на тебя с презрением со всех сторон. За разврат твой и за мерзости твои терпишь ты, говорит Господь, ибо так, говорит Господь Бог, я поступлю с тобою, как поступила ты, презревши клятву нарушением союза. Но я вспомню союз мой с тобою во дни юности твоей и восстановлю с тобою вечный союз. И ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе, когда станешь принимать к себе сестер твоих, больших тебя, как и меньших тебя, и когда я буду давать тебе их в дочерей, но не от твоего союза. Я восстановлю союз мой с тобою и узнаю, что я Господь, для того, чтобы ты помнила и стыдилась, и чтобы вперед нельзя было тебе и рта открыть от стыда, когда я прощу тебе все, что ты делала, говорит Господь Бог. 17 глава книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, предложи загадку и скажи притчу к дому Израилеву. Скажи так, — говорит Господь Бог, — большой орел с большими крыльями, с длинными перьями, пушистый, пестрый, прилетел на Ливан и снял с кедра верхушку. Сорвал верхний из молодых побегов его и принес его в землю Ханаанскую, в городе торговцев положил его. И взял от семени этой земли и посадил на земле семени, поместил у больших вод, как сажают иву. И оно выросло и сделалось виноградную лозою, широкою, низкою ростом, которой ветви клонились к ней, и корни ее были под ней уже, и стала виноградную лозою, и дала отрасли, и пустила ветви. И еще был орел с большими крыльями и пушистый, и вот эта виноградная лоза потянулась к нему своими корнями и простерла к нему ветви свои, чтобы он поливал ее из борозд рассадника своего. Она была посажена на хорошем поле, у больших вод, так что могла пускать ветви и приносить плод, сделаться лозою великолепною. Скажи, так говорит Господь Бог, будет ли ей успех? Не вырвут ли корней ее и не оборвут ли плодов ее так, что она засохнет? Все молодые ветви, отросшие от нее, засохнут,
0: и не с большою силою, и не со многими людьми сорвут ее с корней ее. И вот хотя она посажена, но будет ли успех? Не иссохнет ли она, как скоро коснется ее восточный ветер? Иссохнет на грядах, где выросла. И было ко мне слово Господне. Скажи мятежному дому, разве не знаете, что это значит? Скажи, вот пришел царь Вавилонский в Иерусалим, и взял царя его и князей его, и привел их к себе в Вавилон, и взял другого из царского рода, и заключил с ним союз, и обязал его клятвою, и взял сильных земли той с собою, чтобы царство было покорное, чтобы не могло подняться, чтобы сохраняем был союз и стоял твердо. Но тот отложился от него, послав послов своих в Египет, чтобы дали ему коней и много людей. Будет ли ему успех? Уцелеет ли тот, кто это сделал? Он нарушил союз, и уцелеет ли? Живу я, говорит Господь Бог, вместо пребывания царя, который поставил его царем, и которому данную клятву он презрел и нарушил союз свой с ним, он умрет у него в Вавилоне. С великою силою и с многочисленным народом фараон ничего не сделает для него в этой войне, когда будет насыпан вал, и построены будут осадные башни на погибель многих душ. Он презрел клятву, чтобы нарушить союз, и вот дал руку свою и сделал все это. Он не уцелеет. Посему так, говорит Господь Бог, живу я, клятву мою, которую он презрел, и союз мой, который он нарушил, я обращу на его голову, и закину на него сеть мою, и пойман будет в тенета мои, и приведу его в Вавилон, и там буду судиться с ним за вероломство его против меня. А все беглецы его из всех полков его падут от меча, а оставшиеся развеяны будут по всем ветрам, и узнаете, что я Господь сказал это. Так, говорит Господь Бог, и возьму я с вершины высокого кедра и посажу, с верхних побегов его оторву нежную отрасль и посажу на высокой и величественной горе. На высокой горе Израилевой посажу его, и пустит ветви, и принесет плод, и сделается величественным кедром, и будут обитать под ним всякие птицы, всякие пернатые будут обитать в тени ветвей его, и узнают все дерева полевые, что я Господь, высокое дерево понижаю, низкое дерево повышаю, зеленеющее дерево иссушаю, а сухое дерево делаю цветущим. Я Господь сказал и сделаю.
1: Глава 18 книги пророка Иезекииля. И было ко мне слово Господне, зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Живу я, говорит Господь Бог, не будут впредь говорить пословицу эту в Израиле, ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои. Душа согрешающая, та умрет. Если кто праведен и творит суд и правду, на горах жертвенного не ест и к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет и к своей жене во время очищения нечистот ее не приближается, никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищение не производит, хлеб свой дает голодному и нагого покрывает одеждою, в рост не отдает и лихвы не берет, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с человеком производит правильный, поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренно, то он праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог. Но если у него родился сын-разбойник, проливающий кровь и делает что-нибудь из всего того, чего он сам не делал совсем, и на горах ест жертвенное, и жену ближнего своего оскверняет,
2: бедного и нищего притесняет, насильно отнимает, залога не возвращает и к идолам обращает глаза свои, делает мерзость,

0: повелений и поступает по заповедям моим, то сей не умрет за беззаконие отца своего, он будет жив, а отец его, так как он жестоко притеснял, грабил брата и недоброе делал среди народа своего, вот он умрет за свое беззаконие. Вы говорите, почему же сын не несет вины отца своего? Потому что сын поступает законно и праведно, все уставы мои соблюдает и исполняет их, он будет жив. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и останется, а беззаконие беззаконного при нем и останется. И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои, и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет. Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив? И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, и будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? Все добрые дела, какие он делал, не припомнятся. За беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, в каких грешен, он умрет. Но вы говорите, неправ путь Господа. Послушайте, дом Израилев, мой ли путь неправ? Не ваши ли пути неправы? Если праведник отступает от правды своей и делает беззаконие, и зато умирает, то он умирает за беззаконие свое, которое сделал. И беззаконник, если обращается от беззакония своего, какое делал, и творит суд и правду, к жизни возвратит душу свою, ибо он увидел и обратился от всех преступлений своих, какие делал, он будет жив, не умрет. А дом Израилев говорит, неправ путь Господа. Мои ли пути неправы, дом Израилев? Не ваши ли пути неправы? Посему я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь Бог. Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. Зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите.
1: 19 глава книги пророка Иезекииля. А ты подними плач о князьях Израиля и скажи, что за львица, мать твоя, расположилась среди львов, между молодыми львами растила львенков своих и вскормила одного из львенков своих. Он сделался молодым львом и научился ловить добычу, ел людей, и услышали о нем народы, он пойман был в яму их, и в цепях отвели его в землю египетскую. И когда пождавши увидела она, что надежда ее пропала, тогда взяла другого из львенков своих и сделала его молодым львом. И, сделавшись молодым львом, он стал ходить между львами и научился ловить добычу, ел людей и осквернял вдов их, и города их опустошал, и опустела земля и все селения ее от рыканья его. Тогда восстали на него народы из окрестных областей и раскинули на него сеть свою. Он пойман был в яму их. И посадили его в клетку на цепи и отвели его к царю Вавилонскому. Отвели его в крепость, чтобы не слышен уже был голос его на горах Израилевых. Твоя мать была, как виноградная лоза, посаженная у воды, плодовита и ветвиста была она от обилия воды. И были у нее ветви крепкие для скипетров-властителей, и высоко поднялся ствол ее между густыми ветвями, и выдавалась она высотою своею со множеством ветвей.

0: царей своих. Но во гневе вырвана, брошена на землю, и восточный ветер иссушил плод ее, отторжены и иссохли крепкие ветви ее, огонь пожрал их. А теперь она пересажена в пустыню, в землю сухую и жаждущую, и вышел огонь из ствола ветвей ее, пожрал плоды ее, и не осталось на ней ветвей крепких для скипетра властителя. Это плачевная песнь и останется для плача. 20 глава книги пророка Иезекииля. В 7 году, в 5 месяце, в 10 день месяца, пришли мужи из старейшин Израилевых вопросить Господа и сели перед лицом моим. И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, говори со старейшинами Израилевыми, и скажи им: так говорит Господь Бог. Вы пришли вопросить меня? Живу я, не дам вам ответа, говорит Господь Бог. Хочешь ли судиться с ними, хочешь ли судиться, сын человеческий? Выскажи им мерзости отцов их, и скажи им: так говорит Господь Бог. В тот день, когда я избрал Израиля, и, подняв руку мою, поклялся племени дома Яковлева, и открыл себя им в земле египетской, и, подняв руку, сказал им: я Господь Бог ваш. В тот день, подняв руку мою, я поклялся им вывести их из земли египетской, в землю, которую я усмотрел для них, текущую молоком и медом, красу всех земель. И сказал им: отвергните каждой мерзости от очей ваших, и не оскверняйте себя идолами египетскими, я Господь Бог ваш. Но они возмутились против меня и не хотели слушать меня, никто не отверг мерзостей от очей своих и не оставил идолов египетских. И я сказал: и залью на них гнев мой, и стащу на них ярость мою среди земли египетской. Но я поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось пред народами, среди которых находились они, и перед глазами которых я открыл себя им, чтобы вывести их из земли египетской. И я вывел их из земли египетской и привел их в пустыню, и дал им заповеди мои, и объявил им мои постановления, исполняя которые человек жив был бы через них. Дал им также субботы мои, чтобы они были знаменем между мною и ими, чтобы знали, что я Господь, освящающий их. Но дом Израилев возмутился против меня в пустыне, по заповедям моим не поступали и отвергли постановления мои, исполняя которые человек жив был бы через них, и субботы мои нарушали. И я сказал: и залью на них ярость мою в пустыне, чтобы истребить их. Но я поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, в глазах которых я вывел их. Даже я, подняв руку мою против них в пустыне, поклялся, что не введу их в землю, которую я назначил, текущую молоком и медом, красу всех земель, за то, что они отвергли постановления мои и не поступали по заповедям моим, и нарушали субботы мои, ибо сердце их стремилось к идолам их. Но око мое пожалело погубить их, и я не истребил их в пустыне. И говорил я сыновьям их в пустыне: не ходите по правилам отцов ваших, и не соблюдайте установлений их, и не оскверняйте себя идолами их. Я Господь Бог ваш. По моим заповедям поступайте, и мои уставы соблюдайте и исполняйте их, и святите субботы мои, чтобы они были знаменем между мною и вами, дабы вы знали, что я Господь Бог ваш. Но и сыновья возмутились против меня, по заповедям моим не поступали, и уставов моих не соблюдали, не соблюдали того, что, исполняя, человек был бы жив. Нарушали субботы мои, и я сказал: и залью на них гнев мой, и стащу над ними ярость мою в пустыне. Но я отклонил руку мою и поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, перед глазами которых я вывел их. Также, подняв руку мою в пустыне, я поклялся рассеять их по народам и развеять их по землям за то, что они постановлений моих не исполняли, и заповеди мои отвергли, и нарушали субботы мои, и глаза их обращались к идолам отцов их. И попустил им учреждения недобрые, и постановления, от которых они не могли быть живы. И попустил им оскверниться жертвоприношениями их, когда они стали проводить через огонь всякий первый плод утробы, чтобы разорить их, дабы знали, что я Господь. Посему говори дому Израилеву, сын человеческий, и скажи им, так говорит Господь Бог, вот чем еще хулили меня отцы ваши, вероломно поступая против меня. Я привел их в землю, которую клятвенно обещал дать им, подняв руку мою, а они, высмотревши себе всякий высокий холм и всякое ветвистое дерево, стали заколать там жертвы свои, и ставили там оскорбительные для меня приношения свои, и благовонные курения свои, и возливали там возлияния свои. И я говорил им, что это за высота, куда ходите вы? Поэтому именем Бама называется она и до сего дня. Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, не оскверняете ли вы себя по примеру отцов ваших, и не блудодействуете ли вслед мерзости их, принося дары ваши, и проводя сыновей ваших через огонь, вы оскверняете себя всеми идолами вашими до сего дня, и хотите вопросить меня, дом Израилев? Живу я, говорит Господь Бог, не дам вам ответа. И что приходит вам на ум, совсем не сбудется. Вы говорите, будем как язычники, как племена иноземные служить дереву и камню. Живу я, говорит Господь Бог, рукою крепкою и мышцею простертою, и излиянием ярости буду господствовать над вами, и выведу вас из народов и из стран, по которым вы рассеяны, и соберу вас рукою крепкою и мышцею простертою и излиянием ярости, и приведу вас в пустыню народов, и там буду судиться с вами лицом к лицу. Как я судился с отцами вашими в пустыне земли египетской, так буду судиться с вами, говорит Господь Бог, и проведу вас под жезлом, и введу вас в узы завета, и выделю из вас мятежников и непокорных мне. Из земли пребывания их выведу их, но в землю Израилеву они не войдут, и узнаете, что я Господь. А вы, дом Израилев, так говорит Господь Бог, идите каждый к своим идолам и служите им, если меня не слушаете. Но не оскверняйте более святого имени моего дарами вашими и идолами вашими, потому что на моей святой горе, на горе высокой Израилевой, говорит Господь Бог, там будет служить мне весь дом Израилев, весь, сколько ни есть его на земле. Там я с благоволением приму их, и там потребую приношений ваших и начатков ваших со всеми святынями вашими. Приму вас, как благовонное курение, когда выведу вас из народов и соберу вас из стран, по которым вы рассеяны, и буду святиться в вас перед глазами народов, и узнаете, что я Господь, когда введу вас в землю Израилеву, в землю, которую я клялся дать отцам вашим, подняв руку мою. И вспомните там о путях ваших, и обо всех делах ваших, какими вы оскверняли себя, и возгнушаетесь самими собою за все злодеяния ваши, какие вы делали. И узнаете, что я Господь, когда буду поступать с вами ради имени моего, не по злым вашим путям и вашим делам развратным, дом Израилев, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне. Сын человеческий, обрати лицо твое на путь к полудню, и произнеси слово на полдень и из реки пророчества на лес южного поля. и скажи южному лесу, слушай слово Господа. Так говорит Господь Бог, вот я зажгу в тебе огонь, и он пожрет в тебе всякое дерево зеленеющее и всякое дерево сухое. Не погаснет пылающий пламень, и все будет опалено им от юга до севера. И увидит всякая плоть, что я, Господь, зажег его, и он не погаснет. И сказал я, «О, Господи Боже, они говорят обо мне, не говорит ли он притчи?» 21 глава книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, обрати лицо твое к Иерусалиму и произнеси слово на святилище, и изреки пророчество на землю Израилеву, и скажи земле Израилевой, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, и извлеку меч мой из ножен его, и истреблю у тебя праведного и нечестивого. А для того, чтобы истребить у тебя праведного и нечестивого, меч мой из ножен своих пойдет на всякую плоть от юга до севера. И узнает всякая плоть, что я, Господь, извлек меч мой из ножен его, и он уже не возвратится. Ты же, Сын Человеческий, стенай, сокрушая бедра твои, и в горести стенай перед глазами их. И когда скажут тебе, отчего ты стенаешь, скажи от слуха, что идет, и растает всякое сердце, и все руки опустятся, и всякий дух изнеможет, и все колена задрожат, как вода. Вот это придет и сбудется, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, изреки пророчество и скажи, так говорит Господь Бог, скажи, меч, меч наострен и вычищен, наострен для того, чтобы больше заколоть, вычищен, чтобы сверкал, как молния. Радоваться ли нам, что жезл сына моего презирает всякое дерево? Я дал его вычистить, чтобы взять в руку. Уже наострен этот меч и вычищен, чтобы отдать его в руку убийцы. Стенай и рыдай, Сын Человеческий, ибо он на народ мой, на всех князей Израиля. Они отданы будут под меч с народом моим, посему ударяй себя по бедрам. Ибо он уже испытан. И что, если он презирает и жезл? Сей не устоит, говорит Господь Бог. Ты же, Сын Человеческий, пророчествуй и ударяй рукою об руку, и удвоится меч, и утроится, меч на поражаемых, меч на поражение великого, проникающий во внутренность жилищ их. Чтобы растаяли сердца, и чтобы падших было более, я у всех ворот их поставлю грозный меч, увы, сверкающий, как молния, наостренный для заклания». Соберись и иди направо, или иди налево, куда бы ни обратилось лицо твое. И я буду рукоплескать и утолю гнев мой, я, Господь, сказал. И было ко мне слово Господне. И ты, Сын Человеческий, представь себе две дороги, по которым должно идти мечу царя Вавилонского. Обе они должны выходить из одной земли, и начертай руку. Начертай при начале дорог в города. Представь дорогу, по которой меч шел бы в Равву сынова Моновых и в Иудею, и укрепленный Иерусалим. Потому что царь Вавилонский остановился на распутье при начале двух дорог для гадания. Трясет стрелы, вопрошает Терафимов, рассматривает печень. В правой руке у него гадание в Иерусалим, где должно поставить тараны, открыть для побоища уста, возвысить голос для военного крика, подвести тараны к воротам, насыпать вал, построить осадные башни. Это гадание показалось в глазах их лживым. Но так как они клялись клятвою, то он, вспомнив о таком их верломстве, положил взять его. Посему так, говорит Господь Бог, так как вы сами приводите на память беззаконие ваше, делая явным преступления ваши, выставляя на вид грехи ваши во всех делах ваших, и сами приводите это на память, то вы будете взяты руками. И ты, недостойный, преступный вождь Израиля, которого день наступил ныне, когда нечестию его положен будет конец. Так говорит Господь Бог, сними с себя диадему и сложи венец. Этого уже не будет. Униженное возвысится, и высокое унизится. Низложу, и его не будет, доколе не придет тот, кому принадлежит он, и я дам ему. И ты, сын человеческий, изреки пророчество и скажи, так говорит Господь Бог о сынах Аммона и о поношении их, и скажи, меч обнажен для заклания, вычищен для истребления, чтобы сверкал, как молния. Чтобы тогда, как представляют тебе пустые видения и ложно гадают тебе, и тебя приложил к обезглавленным нечестивцам, которых день наступил, когда нечестию их положен будет конец. Возвратить ли его в ножны его, на место, где ты сотворен, на земле происхождения твоего буду судить тебя, и изолью на тебя негодование мое, дохну на тебя огнем ярости моей и отдам тебя в руки людей свирепых, опытных в убийстве. Ты будешь пищею огню, кровь твоя останется на земле, не будут и вспоминать о тебе, ибо я, Господь, сказал это. 22 глава книги пророка Иезекииля. И было ко мне слово Господне, и ты, сын человеческий, хочешь ли судить город крови? Выскажи ему все мерзости его. И скажи так, говорит Господь Бог, о, город, проливающий кровь среди себя, чтобы наступило время твое и делающий у себя идолов, чтобы осквернять себя. Кровью, которую ты пролил, ты сделал себя виновным, и идолами, каких ты наделал, ты осквернил себя и приблизил дни твои и достиг годины твоей. За это отдам тебя на посмеяние народам, на поругание всем землям. Близкие и далекие от тебя будут ругаться над тобою, осквернившим имя твое, прославившимся буйством. Вот начальствующие у Израиля, каждый по мере сил своих были у тебя, чтобы проливать кровь. У тебя отца и мать злословят, пришельцу делают обиду среди тебя, сироту и вдову притесняют у тебя. Святынь моих ты не уважаешь, и субботы мои нарушаешь. Клеветники находятся в тебе, чтобы проливать кровь, и на горах едят у тебя идоложертвенные, среди тебя производят гнусность. Наготу отца открывают у тебя, жену во время очищения нечистот ее насилуют у тебя. Иной делает мерзость с женою ближнего своего, иной оскверняет сноху свою, иной насилует сестру свою, дочь отца своего. Взятки берут у тебя, чтобы проливать кровь. Ты берешь рост и лихву, и насилием вымогаешь корость у ближнего твоего. А меня забыл, говорит Господь Бог. И вот я всплеснул руками моими о корыстолюбии твоем, какое обнаруживается у тебя. И о кровопролитии, которое совершается среди тебя. Устоит ли сердце твое? Будут ли тверды руки твои в те дни, в которые буду действовать против тебя? Я, Господь, сказал и сделаю. И расселю тебя по народам, и развею тебя по землям, и положу конец мерзостям твоим среди тебя. И сделаешь сам себя презренным пред глазами народов, и узнаешь, что я Господь. И было ко мне слово Господне, сын человеческий, дом Израилев сделался у меня изгорью, все они олово, медь и железо, и свинец в горниле, сделались как изгорь серебра. Посему так, говорит Господь Бог, так как все вы сделались изгорью, зато вот я соберу вас в Иерусалим. Как в горнило кладут вместе серебро и медь и железо, и свинец и олово, чтобы раздуть на них огонь и расплавить, так я во гневе моем и в ярости моей соберу и положу и расплавлю вас. Соберу вас и дохну на вас огнем негодования моего, и расплавитесь среди него. Как серебро расплавляется в горниле, так расплавитесь и вы среди него, и узнаете, что я, Господь, излил ярость мою на вас. И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, скажи ему, ты земля неочищенная, не орошаемая дождем в день гнева. Заговор пророков ее среди нее, как лев рыкающий, терзающий добычу, съедают души, оббирают имущество и драгоценности и умножают число вдов. Священники ее нарушают закон мой и оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым, и от суббот моих они закрыли глаза свои, и я унижен у них. Князья у нее, как волки, похищающие добычу, проливают кровь, губят души, чтобы приобрести корысть. А пророки ее все замазывают грязью, видят пустое и предсказывают им ложное, говоря: «Так говорит Господь Бог», тогда как не говорил Господь. А в народе угнетают друг друга, грабят и притесняют бедного и нищего, и пришельца угнетают несправедливо. Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. Итак, и залью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их, поведение их обращу им на голову, говорит Господь Бог. 23 глава книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, сын человеческий. Были две женщины, дочери одной матери. И блудили они в Египте, блудили в своей молодости. Там измяты груди их, и там растлили девственные сосцы их. Имена им — Большей Огола, а сестре ее — Оголива. И были они моими, и рождали сыновей и дочерей, и именовались Огола Самарией, а Оголива Иерусалимом. И стала Огола блудить от меня, и пристрастилась к своим любовникам, к ассириянам, к соседям своим, к одевавшимся в ткани яхонтового цвета, к области начальникам и градоправителям, ко всем красивым юношам-всадникам, ездящим на конях. И расточала блудодеяния свои со всеми отборными из сынов Ассура, и оскверняла себя всеми идолами их, тех, кому не пристращалась. Не переставала блудить и с египтянами, потому что они с нею спали в молодости ее, и растлевали девственные сосцы ее, и изливали на нее похоть свою. Зато я и отдал ее в руки любовников ее, в руки сынов Ассура, которым она пристрастилась. Они открыли наготу ее, взяли сыновей ее и дочерей ее, а ее убили мечом. И она сделалась позором между женщинами, когда совершили над нею казнь. Сестра ее, Оголива, видела это, и еще развращеннее была в любви своей, и блужение ее превзошло блужение сестры ее. Она пристрастилась к сынам Ассуровым, к области начальникам и градоправителям, соседям ее, пышно одетым, к всадникам, ездящим на конях, ко всем отборным юношам. И я видел, что она осквернила себя, и что у обеих их одна дорога. Но это еще умножило блудодеяния свои, потому что, увидевши вырезанных на стене мужчин, красками нарисованные изображения халдеев, опоясанных по чреслам своим поясом, с роскошными на голове их повязками, имеющих вид военачальников, похожих на сынов Вавилона, которых родина, земля халдейская, она влюбилась в них по одному взгляду очей своих и послала к ним в Халдею послов. И пришли к ней сыны Вавилоновы на любовное ложе и осквернили ее блудодейством своим, и она осквернила себя ими, и отвратилась от них душа ее. Когда же она явно предалась блудодеяниям своим и открыла наготу свою, тогда и от нее отвратилась душа моя, как отвратилась душа моя от сестры ее. И она умножала блудодеяния свои, вспоминая дни молодости своей, когда блудила в земле египетской, и пристрастилась к любовникам своим, у которых плоть ослиная, а похоть, как у жеребцов. Так ты вспомнила распутство молодости твоей, когда египтяне жали сосцы твои из-за девственных грудей твоих. Посему оголиво так говорит Господь Бог: вот я возбужу против тебя любовников твоих, от которых отвратилась душа твоя, и приведу их против тебя со всех сторон, сынов Вавилона и всех халдеев, из Пехода, из Шоа и Коа, и с ними всех сынов Ассура, красивых юношей, областеначальников и градоправителей, сановных и именитых, всех искусных наездников, и придут на тебя с оружием, с конями и колесницами, и со множеством народа, и обступят тебя кругом в латах, со щитами и в шлемах, и отдам им тебя на суд, и будут судить тебя своим судом, и обращу ревность мою против тебя, и поступят с тобою яростно, отрежут у тебя нос и уши, а остальное твое от меча падет, возьмут сыновей твоих и дочерей твоих, а остальное твое огнем будет пожрано, и снимут с тебя одежды твои, возьмут наряды твои, и положу конец распутству твоему и блужению твоему, принесенному из земли египетской, и не будешь обращать к ним глаз твоих, и об Египте уже не вспомнишь. Ибо так, говорит Господь Бог, вот я предаю тебя в руки тех, которых ты возненавидела, в руки тех, от которых отвратилась душа твоя, и поступят с тобою жестоко, и возьмут у тебя все, нажитое трудами, и оставят тебя нагою и непокрытою, и открыта будет срамная нагота твоя, и распутство твое, и блудодейство твое. Это будет сделано с тобою за блудодейство твое с народами, которых идолами ты осквернила себя. Ты ходила дорогою сестры твоей, зато и дам в руку тебе чашу ее. Так, говорит Господь Бог, ты будешь пить чашу сестры твоей, глубокую и широкую, и подвергнешься посмеянию и позору по огромной вместительности ее. Опьянение и горести будешь исполнена. Чаша ужаса и опустошения, чаша сестры твоей Самарии. И выпьешь ее, и осушишь, и черепки ее оближешь, и груди твои стерзаешь, ибо я сказал это, говорит Господь Бог. Посему так, говорит Господь Бог, так как ты забыла меня и отвратилась от меня, то и терпи за беззаконие твое и за блудодейство твое. И сказал мне Господь: сын человеческий, хочешь ли судить Оголу и Оголиву? Выскажи им мерзости их. Ибо они прелюбодействовали, и кровь на руках их, и с идолами своими прелюбодействовали, и сыновей своих, которых родили мне, через огонь проводили в пищу им. Еще вот что они делали мне: оскверняли святилище мое в тот же день и нарушали субботы мои. Потому что, когда они заколали детей своих для идолов своих, в тот же день приходили в святилище мое, чтобы осквернять его. Вот как поступали они в доме моем. Кроме этого, посылали за людьми, приходившими издалека. К ним отправляли послов, и вот они приходили, и ты для них умывалась, сюрмила глаза твои и украшалась нарядами, и садилась на великолепное ложе, перед которым приготовляем был стол, и на котором предлагала ты благовонные курения мои и елей мой. И раздавался голос народа, ликовавшего у нее, и к людям из толпы народной вводимы были пьяницы из пустыни. и они возлагали на руки их запястья и на головы их красивые венки. Тогда сказал я об одряхлевшей в прелюбодействии: теперь кончится блудодеяние ее вместе с нею. Но приходили к ней, как приходят к жене блудницы, так приходили к Оголе и Оголиве, к распутным женам. Но мужи праведные будут судить их, они будут судить их судом прелюбодейц и судом проливающих кровь, потому что они прелюбодейки, и у них кровь на руках. Ибо так сказал Господь Бог: созвать на них собрание и предать их озлоблению и грабежу. И собрание побьет их камнями и изрубит их мечами своими, и убьет сыновей их и дочерей их, и дома их сожжет огнем. Так положу конец распутству на этой земле, и все женщины примут урок и не будут делать срамных дел подобно вам, и возложат на вас ваше распутство, и понесете наказание за грехи с идолами вашими, и узнаете, что я Господь Бог. 24 глава книги пророка Иезекииля. И было ко мне слово Господне в девятом году, в девятом месяце, в десятый день месяца. Сын человеческий, запиши себе имя этого дня, этого самого дня. В этот самый день царь Вавилонский подступит к Иерусалиму. И произнеси на мятежный дом притчу, и скажи им: так говорит Господь Бог, поставь котел, поставь и налей в него воды, сложи в него куски мяса, все лучшие куски, бедра и плеча, и наполни отборными костями. Отборных овец возьми и разложи под ними кости, и кипяти до того, чтоб и кости разварились в нем. Посему так говорит Господь Бог: горе городу крови, горе котлу, в котором есть накипь, из которого накипь его не сходит. Кусок за куском его выбрасывайте из него, не выбирая по жребию, ибо кровь его среди него. Он оставил ее на голой скале, не на землю проливал ее, где она могла бы покрыться пылью, чтобы возбудить гнев для совершения мщения. Я оставил кровь его на голой скале, чтобы она не скрылась. Посему так говорит Господь Бог: горе городу кровей, и я разложу большой костер, прибавь дров, разведи огонь, вывари мясо, пусть все сгустится и кости перегорят. И когда котел будет пуст, поставь его на уголье, чтобы он разгорелся, и чтобы медь его раскалилась, и расплавилась в нем нечистота его, и вся накипь его исчезла. Труд будет тяжелый, но большая накипь его не сойдет с него, и в огне останется на нем накипь его. В нечистоте твоей такая мерзость, что сколько я не чищу тебя, ты все нечист. От нечистоты твоей ты и впредь не очистишься. Доколе ярости моей я не утолю над тобою. Я Господь, я говорю, это придет, и я сделаю. Не отменю и не пощажу, и не помилую. По путям твоим и по делам твоим будут судить тебя, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне: сын человеческий, вот я возьму у тебя язвою утеху очей твоих. Но ты не сетуй и не плачь, и слезы да не выступают у тебя. Вздыхай в безмолвии, плача по умерших не совершай. Но обвязывай себя повязкою и обувай ноги твои в обувь твою, и бороды не закрывай, и хлеба от чужих не ешь. И после того, как говорил я поутру слово к народу, вечером умерла жена моя, и на другой день я сделал так, как повелено было мне. И сказал мне народ: не скажешь ли нам, какое для нас значение в том, что ты делаешь? И сказал я им: ко мне было слово Господне. Скажи дому Израилеву так, говорит Господь Бог: вот я отдам на поругание святилище мое, опору силы вашей, утеху очей ваших и отраду души вашей, а сыновья ваши и дочери ваши, которых вы оставили, падут от меча. И вы будете делать то же, что делал я, бороды не будете закрывать, и хлеба от чужих не будете есть, и повязки ваши будут на головах ваших, и обувь ваша на ногах ваших. Не будете сетовать и плакать, но будете истаивать от грехов ваших и воздыхать друг перед другом. И будет для вас Иезекииль знамением, все, что он делал, и вы будете делать. И когда это сбудется, узнаете, что я Господь Бог. А что до тебя, сын человеческий, то в тот день, когда я возьму у них украшение славы их, очей и утеху очей их и отраду души их, сыновей их и дочерей их, в тот день придет к тебе спасшийся оттуда, чтобы подать весть в уши твои. В тот день при этом спасшимся откроются уста твои, и ты будешь говорить, и не останешься уже безмолвным, и будешь знамением для них, и узнают, что я Господь. Книга пророка Иезекииля, глава 25. «И было ко мне слово Господне, сын человеческий, обрати лицо твое к сынам Аммоновым, и изреки на них пророчество. И скажи сынам Аммоновым, слушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог. За то, что ты о святилище моем говоришь, потому что оно поругано, и о земле Израилевой, потому что она опустошена, и о доме Иудином, потому что они пошли в плен, зато вот я отдам тебя в наследие сынам Востока, и построят у тебя овчарни свои, и поставят у тебя шатры свои, и будут есть плоды твои и пить молоко твое. Я сделаю Равву стойлом для верблюдов, и сынов Аммоновых пастухами овец, и узнаете, что я Господь. Ибо так говорит Господь Бог за то, что ты рукоплескал и топал ногою, и со всем презрением к земле Израилевой душевно радовался, зато вот я простру руку мою на тебя и отдам тебя на расхищение народом, и истреблю тебя из числа народов, и изглажу тебя из числа земель, сокрушу тебя, и узнаешь, что я Господь. Так говорит Господь Бог за то, что Моав и Сеир говорят, вот и дом Иудин, как все народы. Зато вот я, начиная от городов, от всех пограничных городов его, красы земли, от Бев и Ешимофа, Ваал-Меона и Кириафаима, открою бок Моава для сынов Востока, и отдам его в наследие им вместе с сынами Аммоновыми, чтобы сыны Аммона не упоминались более среди...
1: Наш марафон завершить, друзья, и мы сегодня обращаемся к вам, и хотим пригласить вас, чтобы вы вместе с нами стали сотрудниками и пошли в 27-й год, чтобы вместе нести это Слово Божье, проповедовать Евангелие, молиться друг за друга, благословлять друг друга, друзья, и быть теми людьми, которые способны нести Евангелие, и быть теми людьми, которые, знаете, достигают сердец и производят работу и действия. Пусть Бог благословит вас. Звоните к нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И в этом часе, друзья, нам необходимо 2411 долларов, друзья, $2411, если вы желаете с нами двигаться вперед, и вы желаете помогать и служить, и быть частью этого благословения, дайте о себе знать, друзья, позвоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И хотел бы напомнить вам, друзья, это уже сегодня 9 октября, это пятница, где мы сегодня идем к завершению нашего марафона. Идем к завершению нашего марафона, и мы об этом сегодня говорим. И, конечно же, нуждаемся в том, чтобы, знаете, та сумма, которая нам необходима, 31 344 доллара, добрать, и чтобы мы могли, знаете, в полном составе двигаться вперед на 27-й год. И мы приглашаем вас, сколько располагает ваше сердце, сколько вы можете вложить, у кого-то есть возможность это сделать, положить 20 долларов, 50, 100 долларов, 200. Друзья, как ваше сердце расположено? Пусть Бог благословит вас. Помните, что каждая лепта, она производит большую работу в деле Божьем, и мы в этом нуждаемся. Пусть сегодня, знаете, Божья благодать сотворит более того, чего мы нуждаемся, друзья. А мы нуждаемся в том, чтобы эти финансы были восполнены для того, чтобы мы могли с вами делать ту работу, которая перед нами предстоит. А перед нами предстоит это труд, друзья, проповедь Евангелия, нести Слово Божье и распространять Слово Божье. На этот час я хотел бы зачитать место Писания Филиппийцам, 4 глава, 6 и 7 стих, сказаны такие слова. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, прошении, с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Давайте, наверное, мы скажем этот стих дня, нехай пусть у нас сегодня будет, да, возлюбленные. Это с самого утра мы начинаем, и тот, кто только что проснулся или встает на работу, кто-то уже выехал на работу, едет, друзья, и кто-то подъехал уже к работе, а кто-то выходит с работы и едет домой. Я говорю, это как если мы смотрим в Европе, в Киеве, или в Берлине, или в Лондоне, там 3 часа дня, 4 часа дня в Берлине, в Киеве 5 часов, друзья. И таким образом мы сегодня приветствуем всех вас и приглашаем вас, друзья, чтобы вместе с нами, радиослушатели, вы могли трудиться дальше, нести это Слово Божие, проповедовать Евангелие. Вы можете также посетить наш веб-сайт radiomv.com, radiomv.com, и воспользоваться. У нас есть Zelle, PayPal, которые эти программы позволяют вам, где вы можете зайти, например, как если кто-то проживает в Лондоне, в Берлине, в Киеве, проживает в Европе, друзья, вы можете воспользоваться этим моментом и, конечно же, быть, стать частью этого благословения, вместе с нами двигаться вперед. Вы можете, зайдя или воспользоваться PayPal, вы можете написать info@radiomv.com или info@radiomv.com. И можно сделать можете сделать ваше вложение в дело, которое мы сегодня совместно делаем. Пусть Бог благословит вас. И помните, друзья, это наш сегодня последний день. И мы молимся о том, чтобы мы сегодня собрали эту сумму 31 тысяча, друзья. И 344 доллара, которые нам необходимо добрать сегодня, и чтобы мы могли закрыть этот эфир и двигаться вперед. Еще раз напоминаю место Писания, давайте мы его все зачитаем, Филиппийцам, 4 глава, с 6 по 7 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши, помышления ваши во Христе Иисусе». Во Христе Иисусе Бог, Он производящий работу и действие. Пусть сегодня слава Божья, милость Божья, благодать Божья она производит. И мир Божий, он превыше всякого ума, друзья. Пусть Бог, Божий мир, он наполнит ваши сердца. Там, где вы находитесь, где вы направляетесь, где вы сегодня есть. И пусть благодать Божья, она производит в вас работу и действия. Помните то, что сегодня Господь наблюдает за каждым из нас. И Слово Божье говорит: не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. С благодарением. То есть, чтобы наше сердце было благодарным перед Богом, что Господь сотворил этот день. Это место Писания Филиппийцам 4:6-7, друзья, для вас это сегодня этот стих, чтобы Бог благословил вас, укрепил и там, где вы находитесь, вел и благословлял. Возлюбленные, мы приглашаем вас к тому, чтобы вместе идти 27-й год, вместе трудиться, вместе служить, благословлять и молиться, и чтобы этот час, который, знаете, мы молимся, это час молитвы, это час, где мы выслушиваем проповеди, где мы выслушиваем, знаете, желание сердца. Пусть Бог благословит каждого из вас и производит работу, действия. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, у нас остается в этом часу, это 43 минуты. 43 минуты, и нам необходима сумма $1971. $1971. Слава Богу, друзья, за всех вас, которые вы сегодня с нами слушаете, молитесь. И вместе мы можем двигаться вперед, вместе можем трудиться и продолжать нести это Слово Божье. И вы можете быть теми людьми, которые сотрудничают вместе и двигаться вперед, друзья, благословлять имя Господне, чтобы многие братья и сестры получали благословение. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, это уже 55-й час, которые мы с вами в эфире, 55-й час. И хотел бы сказать, что это время, которое мы сегодня с вами проводим, мы приглашаем вас к тому, чтобы вместе идти вперед в 27-й год и трудиться, конечно же, служить и благословлять. Это ежегодный у нас марафон, который проходит, и мы... Благодарение Господу за братьев, сестер, которые принимают участие, которые влаживают дело Божие. Мы способны двигаться вперед, мы способны, друзья, проповедовать, способны быть в прямом эфире, способны молиться и проводить время с вами, друзья. И многие из вас получают благословение, многие из вас получают назидание, укрепление. Пусть Бог благословит вас. И помните, что Радио МВ — это многогранное служение, где мы сегодня имеем, друзья, и служение U-Turn Ministry, служение библейского изучения Слова Божия, где у нас есть библейская школа, друзья. Также у нас есть, где сегодня братья и сестры используют программы, технологию, которые и проживают в тех странах, где нельзя слушать Библию, где нельзя слушать христианский контент, но мы достигаем таких сердец посредством, обходя эти, как говорится, запреты, чтобы народ мог слышать Библию, мог слышать, читать Слово Божие, друзья. И над этим у нас работают команды, которые достигают людей, чтобы Слово Божие было проповедано. Возлюбленные, помните об этом, что с каждым днем, к сожалению большому, христианский контент и христианское слово, и оно закрывается и притесняется, всячески старается, чтобы труднее достигать людей сегодня. Пусть Бог поможет нам, чтобы мы были теми, которые воспользовались этим временем, сегодняшним временем, которое у нас сегодня есть, и стали частью этого служения, стали частью этого благословения, стали теми людьми, которые способны нести и проповедовать Евангелие. Друзья, да благословит вас Господь. Примите в этом участие, мы вас приглашаем. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. Спасибо вам за звонок, который только что сейчас сделали, звонок, который позвонили. Пусть Бог благословит. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 78-29, 425-296-78-29. Или если у вас есть прекрасная возможность воспользоваться Zelle или PayPal, вы можете это сделать, зайдя и сделать свой вклад, друзья, и воспользоваться этими тоже программами. И я назову, если у вас PayPal или Zelle, вы можете написать info@radiomv.com, то есть это наш электронный адрес info@radiomv.com, и можете сделать свое вложение. У нас остается 39 минут, друзья, и нам необходимо 1971 доллар в этом часе. $1971, чтобы нам перекрыть этот час, друзья, чтобы мы могли, этот час был проплачен для того, чтобы вместе трудиться, служить и благословлять, нести Слово Божье, нести Евангелие, распространять, друзья, по всему лицу земли. Пусть Бог благословит вас. В этом часе у нас проходит, друзья, чтение книги, где многие люди слушают, вдохновляются, ободряются. И слушая свидетельства, слушая то, что сделал Господь в жизни многих наших братьев и сестер. Друзья, и напоминаю, наши координаты, наши сестры у телефонов. Звоните 425-296-78-29, 425-296-78-29. И у нас остается 38 минут, и наш час подойдет к концу, и у нас необходима сумма в этот час набрать 1971 доллар. И хотел бы сказать, что радиослужение, друзья, также имеет 4 языка, где звучит радио MV. Это на испанском языке, на английском, немецком и славянском языке. Друзья, на этих языках у нас звучит радиослужение. Люди, которые сегодня понимают свой язык, как испанский, как немецкий, как английский, как славянский язык, друзья, получает благословение. И мы приглашаем вас, чтобы вместе с вами проповедовать и распространять Слово Божье. Радио МВИ звучит на 136 стран мира, и, друзья, служит большим благословением для тех народов и там, где проживают сегодня люди. И у нас есть, знаете, 10 активных стран, которые мы выписали, чтобы для вас озвучить, чтобы вы тоже могли знать, которые принимают большое участие. Это первое – Соединенные Штаты, второе – это Украина, третье – Германия, четвертое – Россия, пятое – Канада, шестое – Беларусь, седьмое – Молдавия, и восьмое – Бельгия, девятое – Польша и десятое – Эстония. Пусть Бог благословит вас в этом, друзья, и наполнит благодатью. Николай, спасибо вам, что вы позвонили и приняли в этом участие. Стали тем человеком, который с нами идет вперед, и с нами, который идет в 27-й год, чтобы трудиться и нести Евангелие. Спасибо вам большое, да благословит вас Господь. И Слово Божие говорит, как мы зачитали Филиппийцам, 4 глава, 6-7 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, прошении, с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума». Друзья, мир Божий, он превыше всякого ума, да? «Соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Это то, что говорит сегодня Слово Божье, оно производит в нас действие, работу и благословение. Возлюбленные, хотел бы озвучить, сказать, что это нам необходимо осталось 1921 доллар. Слава нашему Богу за брата Николая, который принял в этом участие. Друзья, остается 35 минут, и этот час подойдет к концу. В этом часе мы выслушаем, знаете, где звучат книги, где, знаете, где люди получают благословение, где, знаете, мы назидаемся, где, знаете, многие слушатели укрепляются. И Слово Божье, оно сеется и утверждается в жизни каждого. Звоните нам на номер 425 296-78-29, 425-296-78-29. Еще раз напоминаю наш номер 425-296-78-29. Пусть Бог благословит вас. И сейчас у нас будет проигрыш, мы послушаем пение.

Брат Александр из Калифорнии благодарит за радиопередачи. Слушает постоянно. Через телефон, через приемник, а также через компьютер. «Оно всегда играет в нашем доме», — говорит он. «Когда возвращаешься домой и слышишь, как играет приемник, то как будто в доме кто-то находится, и дом не пустой». Стараюсь также рассказывать и другим о радио. «Слава за все нашему Господу!»

Дорогие радиослушатели, сейчас на Радио МВИ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВИ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении благословения.

0: Людской Вести, пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.
1: Дорогие слушатели, мы сегодня с вами продолжаем радио вести вещание. И, конечно же, у нас сегодня идет прямая трансляция. И, конечно, мы с вами сегодня находимся в программе, где мы сегодня собираем финансы для поддержки 27-го года. У нас идет этот марафон, который продолжается. И сегодня у нас 55-й час времени, где мы с вами, друзья, находимся. Пусть Бог благословит каждого из вас. Хотел бы сказать, в этот час, я говорил о книге, я чуть-чуть перепутал время, друзья, у нас в этот час чтение Библии и программа «Хлеб насущный», друзья, где братья и сестры слушает Слово Божье, Писание и, конечно же, программа «Хлеб насущный», которая вдохновляет, ободряет и укрепляет, друзья. И это сегодня данная возможность для каждого из нас, чтобы мы могли сегодня слышать, чтобы мы могли сегодня вдохновляться, укрепляться, чтобы наш духовный человек питался, чтобы наш духовный человек сегодня переживал благословение, переживал укрепление. Пусть Бог благословит вас, укрепит и ведет, и благословляет. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Или, друзья, вы можете зайти на наш веб-сайт и воспользоваться Zelle или PayPal и напечатав наш электронный адрес. Это info@radiomv.com и можете этим воспользоваться. У нас остается 26 минут, и этот час, он подойдет к концу, и нам необходимо $1921. Спасибо брату Николаю, который принял в этом участие. И мы благодарим Богу, друзья, что каждый из вас, который вложит, кто-то вложит $20, 30, 40, 50 и так далее, более, и мы можем потихонечку двигаться вперед, и мы доходим до цели нашей. Слово Божие здесь говорит Филиппийцам 4 глава 6 по 7 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Всегда открывайте свои желания пред Богом. Не заботьтесь. На самом деле, друзья, что сегодня Слово Божие говорит, наши заботы, которые повседневные, даже повсечасные, которые у нас есть, и давайте мы это будем все больше доверять Богу, говорить: «Господь, благодатью Твоей наполняй, производи, меняй наши сердца, благословляй и давай нам сегодня все необходимое для того, чтобы мы могли сегодня исполнять волю Твою, угождать Тебе и служить Тебе, и чтобы имя Твое прославлялось». Друзья, у нас остается 25 минут, и нам необходимо $1921, чтобы нам, знаете, перекрыть этот весь час, оплатить на 27-й год. Пусть сегодня будут те люди, которые способны с нами пойти вперед и стать частью этими тружениками, знаете, быть теми тружениками, которые несут и распространяют Слово Божье. Звоните нам на номер 425-296-78-29. Или, друзья, хотел бы вам сказать, если у вас есть возможность жертвовать ежемесячно, вы, для вас может удобно сделать подписку ежемесячную, тоже вы можете воспользоваться телефоном, этим номером 425-296-78-29. Я маленькую табличку хочу вам зачитать, а вы смотрите, как она работает, и вы можете принять решение так же, как вы желаете поступить. Если мы жертвуем $20 ежемесячно, подписавшись на это, друзья, в течение дня у нас получается $66, и в конце года у нас выйдет сумма $240. Если мы жертвуем $50 ежемесячно, то течение расход на день, это получается $1.66. В конце года составит сумму $605. Если мы выделяем сумму на $75 в ежемесячной поддержке, то на каждый день она выходит $2.50. И это получается в конце года составит сумму $912. Тот, кто может поддерживать $100 ежемесячно, за каждый день выходит сумма $3.33. В конце года составляет сумму $1214. $1214. Друзья, эти номера я прочитал, назвал вам. Это то, что делает поддержка ежемесячная. И это очень важно для служения радио. Почему? Потому что, знаете, на протяжении года мы можем с вами идти и проповедовать, распространять Слово Божие. Мы можем достигать, мы можем, знаете, проповедовать, мы можем молиться и благословлять. Тоже, друзья, если вы желаете поддержать одноразово, друзья, это очень тоже большая поддержка. Почему? Потому что мы собираем эти финансы, у нас есть этот бюджет, и мы по этому бюджету работаем. Друзья, используя этот бюджет для того, чтобы, знаете, текущие все наши биллы, которые у нас есть, мы можем покрывать это те расходы, которые мы уплачиваем за сервисы. Идет уплата за интернеты, идут уплаты за обработку информации, чтобы поставка информации в разные страны. Более 136 стран мира, друзья. Знаете, многие из вас, может, задаются вопросом, ну, я плачу за интернет $50, чтобы, ну, у меня был дома интернет. Друзья, радиослужение мы платим гораздо больше, потому что мы, друзья, используем много серверов, мы используем много в разных странах мира серверов для того, чтобы поставлять туда информацию, и оттуда мы тоже проплачиваем, чтобы распространять эту информацию на разные страны мира, скажем, на Европу, с Европы по европейским странам, да, на континент Африки, на континент, друзья, Латинской Америки и так далее, тому подобное. Мы используем эти платформы для того, чтобы это радиослужение достигало. И за все отвечает серебро, поверьте. За все отвечает серебро, чтобы сегодня это работало. И все эти моменты, которые сегодня мы проходим, делаем, занимаемся благодаря братьям и сестрам, которые спонсируют, которые поддерживают, которые отзываются, вот сейчас, которые сделали звонок. Спасибо вам за звонок, кто сейчас позвонил. Друзья, и благодаря вас мы можем проповедовать более 136 стран мира. Звучит на 4 языках: английский, немецкий, испанский и славянский язык, друзья. И мы достигаем, распространяем. И я благодарю Господа, что есть сегодня те люди, которые, знаете, неравнодушны, которые желают говорить, я тоже буду служить с радиослужением, тоже пойдем и понесем распространение Слова Божьего. Что в этом часе происходит? В этом часе чтение Библии, друзья, в этом часе звучит программа «Хлеб насущный». И, знаете, многие из вас питаются и получают благословение. И благодаря вам, что вы, знаете, становитесь частью этого благословения, мы можем сегодня слышать эти программы. И спасибо братьям, сестрам, которые, знаете, принимают в этом участие. Хотел бы вам тоже сказать, если бы мы уплачивали всем волонтерам, скажем, которые сегодня принимают в этом участие, друзья, конечно бы это не было $1921 в час. Это, наверное, было бы 5 или 9 тысяч в час, друзья. Абсолютно это были бы другие цифры. Но благодарение Господу за то, что братья и сестры принимают здесь, служат, знаете, волонтерами, которые вкладывают, которые трудятся, которые прилагают усилия, старания. И мы можем понизить этот расход, друзья. Мы можем понизить эти цифры на самую минимальную, где мы можем сегодня достигать и распространять Слово Божие. Пусть Бог благословит вас, да укрепит Он, наполнит и благодатью Своей производит действие, работу. У нас остается 18 минут. И этот час подойдет к концу. И у нас один человек, который принял в этом участие. Уже два человека приняло в этом участие. Спасибо вам. Это у нас уже, и мы есть $150. Спасибо вам, кто принял в этом участие, то, что вы отозвались. Друзья, помните, что у нас есть Cash App и Zelle, где вы можете воспользоваться, зайти и сделать ваш вклад для того, чтобы сегодня это служение двигалось вперед. И вы можете написать info@radiomv.com, если у вас есть Zelle или PayPal, и сделать ваше вложение для того, чтобы 27-й год, этот час, он был возможным для слушателей, возможно, сегодня для многих стран, чтобы слышать это Слово Божье. На номер вы можете позвонить 425-296-78-29, 425-296-78-29. Наши сестры ожидают ваших звонков. Друзья, звоните, и остается у нас 17 минут, друзья, и нам необходима сумма $1812 уже меньше. Спасибо вам, то, что вы отозвались и приняли в этом участие. Помните то, что сегодня радиослужение тоже является многогранным служением, которое помогает и служит для тех, кто сегодня несет и распространяет Евангелие, друзья, также в других странах, и где радиослужение сопутствует, также тоже влаживает, помогает. Это для того, чтобы радио звучало на, скажем, на тех языках, тех странах, где трудятся миссионеры, где они несут Евангелие и помогают детским домам, миссионерам, пастырям, служителям, где сегодня изучают Писание, Слово Божие и вникают в Слово Божие. Друзья, это все приносит большим благословением. Спасибо вам, приняло 3 человека уже участие, и нам уже осталось 16 минут, друзья, и у нас есть та сумма, которая уже остается, $1671. Слава нашему Богу, друзья, $1671. И хотел бы напомнить, что если кто-то пытается воспользоваться Cash App, у нас он не работает. Знаете, вот интересно, да, вот у нас проходят эти дни марафона, и компания Cash App, они полностью поставили, не работает. Они написали, что мы не принимаем от вас те, которые пытаются сделать через Cash App donations, друзья. Не знаю, по какой причине. Жалко, конечно, но что мы имеем, то имеем. Друзья, объявляю, что у нас остается 15 минут, и нам необходима сумма $1671, чтобы этот час был покрытый финансово на 27-й год. Вы можете в этом принять участие, посетите наш веб-сайт radiomv.com или зайдите, или позвоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И вы можете сказать ваше желание, сколько вы желаете, и сестры вам помогут, это займет вас до 3-4 минут, и этот вопрос будет решен, и это большое благословение станет для служения, чтобы вместе с вами трудиться. Друзья, примите решение пойти с нами дальше, трудиться с нами дальше, быть теми вместе с сотрудниками, которые сможем нести, проповедовать и распространять Слово Господне. Слава Богу за троих людей, которые приняли решение трудиться с нами на протяжении целого года. Да благословит вас всех Господь. И мы сейчас послушаем, друзья, у нас остается 14 минут, и этот час подойдет к концу, и мы сейчас послушаем пение, и мы вернемся к вам обратно. Пусть Бог благословит.

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

Дорогие друзья, слава нашему Богу, у нас продолжается наш час, и этот час уже 55-й час, друзья, 55-й час. Мы с вами в эфире, и мы говорим о том, что радиослужение зависит от радиослушателей, от тех, кто отзывается, кто принимает решение идти служить и, конечно же, благословлять. Пусть Бог благословит вас, возлюбленные, укрепит и наполнит и даст нам сегодня ту возможность, чтобы служить и благословлять. Я благодарю Господа за братьев, сестер, которые приняли участие. 5 человек сейчас приняли участие в этом часе, и у нас остается 8 минут. Друзья, и наш час подойдет к концу. В этом часе звучит Библия, звучит программа «Хлеб насущный», где мы наслаждаемся и вдохновляемся. Спасибо вам. И нас остается $1471. $1471. Я благодарю Господа за тех братьев и сестер, которые проявляют свою верность. Верность служить Господу, благословлять других, пускать хлеб по водам, как Слово Божие говорит, пускайте хлеб по водам, и он вернется к вам. Спасибо вам, друзья, что вы это делаете. Спасибо вам, что вы отзываетесь и даете свою сегодня, пускаете свой хлеб по водам, и однажды он придет к нам, друзья. И это касается абсолютно всех, и касается меня, и касается каждого, кто любит Господа, где бы, как бы ни было, друзья. Когда мы влаживаем, когда мы сеем, то и придет время жатвы. Так Слово Божие говорит, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то человек пожнет. Друзья, то, что мы сегодня вложим в дело Божие, придет время, Господь будет, знаете, стоять за народом Божьим. Господь будет стоять за тобой. Почему? Потому что ты являешься тем человеком, который влаживаешь, который болеешь за Царство Божье, который делаешь для Царства Божьего. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Да благословит всех вас Господь, друзья. И у нас остается 5 минут, и нам необходимо $1471. $1471. И мы, друзья, нам надо этот перекрыть час, чтобы этот час был, знаете, проплачен на 27-й год. Если вы только что присоединились и задаетесь вопросом, что здесь у нас происходит, а у нас, друзья, здесь в данный момент идет марафон, который мы собираем финансы на 27-й год. Слава нашему Богу за всех братьев, сестер, которые принимают в этом участие. И, например, в этот час приняло 5 человек участие. Мы собрали уже $500, и нам необходимо осталось $1471, друзья. Да, и пусть сегодня Бог благословит каждый тот, кто принимает в этом решение, тот, кто принимает в этом сегодня согласие идти служить дальше и распространять Слово Божие. Пусть Бог благословит вас. Хотел бы тоже сказать о том, что, возлюбленные, что вы можете сегодня воспользоваться нашим веб-сайтом readymv.com. readymv.com, и зайдя на наш веб-сайт, вы можете увидеть, как можно воспользоваться другими приложениями, как у нас есть, например, Zelle или PayPal. Zelle или PayPal вы можете воспользоваться, написав info@readymv.com. info@readymv.com — это наш электронный адрес, и вы можете сделать вложение в Царство Божие. Возлюбленные, мы влажим Царство Божие, мы делаем то, что сегодня у нас есть возможность. В данный момент не всегда так будет, друзья, не всегда так будет, но есть время, время, чтобы сегодня сеять, время влаживать. Знаете, как у нас сейчас приходит осень, да, мы выходим на улицу уже,
холодно, прохладно. Знаете, уходит лето, приходит осень, потом подойдет зима. И мы это все на себе переживаем. Да? У нас меняется одежда, у нас, начинаем одевать теплые вещи. Знаете, мы видим по природе, природа скидывает листья. Знаете, трава увядает, все, знаете, становится серым. Знаете, и это говорит о том, что приходит зима. Также в нашей жизни, друзья, есть где время сеяния, есть время жатвы, есть время, где приходит время сбора. Пусть Бог благословит каждого из нас, чтобы мы были теми людьми, которые благословляем, которые сеем, которые влажим, которые используем это время благоприятное для дела Господнего. Я благодарю вас, что вы приняли в этом участие. Спасибо вам, что вы приняли в этом участие и стали частью этого служения. Друзья, приняло участие уже 6 человек. Спасибо вам. И нам остается $1,317. $1,317. И этот час подойдет к концу. У нас остается 2 минуты и 30 секунд. 2 минуты 30 секунд. И нам необходимо $1,371. Я хотел бы пригласить вас, позвоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, друзья, и на этот номер вы можете принять участие, чтобы быть частью этого благословения. Нам осталось, друзья, собрать до общей суммы, которую нам необходимо собрать, осталось 30 тысяч, друзья. Слава нашему Богу! Осталось 30 тысяч. Мы с вами собрались 77% и точка 3, друзья. 77% точка 3, где мы уже собрали. И нам остается 30 тысяч. И мы наберем полную сумму, которая позволит нам на 27-й год быть в прямом эфире. Пусть Бог благословит вас. И помните, радиослужение — это многогранное служение, где звучит на испанском, немецком, английском языке, где радиослужение принимает глубокое участие в распространении Слова Божия. Знаете, где миссионеры трудятся, где пастыря-служителя обучаются, где детские дома у нас есть, где служат братья и сестры, и дети, знаете, возрастают в Слове Божьем, друзья, где мы помогаем рождаться новым церквям, где мы помогаем, друзья, знаете, миссионерам основывать новые проекты, и в этом радиослужение принимает глубокое участие. Друзья, мы работаем ежедневно 24 часа и 7 дней в неделю для того, чтобы Слово Божье, оно было возможным и доступным для всех, абсолютно для всех. Наши братья прорабатывают новые технологии, новые моменты, чтобы были доступы, как, например, хороший был перевод, чтобы в церквях, кстати, про перевод тоже, у нас, где есть очень хорошая программа, друзья, я ее найду, как она называется, где вы можете использовать для того, чтобы в церкви был прекрасный перевод, знаете, где на разных языках в одно время вы можете через это приложение слушать тоже. Пусть Бог благословит вас. У нас остается 9 секунд, друзья, и нам необходимо $1,371. 5 секунд остается, и этот час подойдет к концу. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, мы вошли в новый час, где новые возможности, где новые желания и новые вызовы для нас. И это в этом часе нам необходимо $1,899. $1,899. Что в этом часе у нас происходит? У нас в этом часе молитва, друзья, где мы молимся, выслушаем нужды, выслушаем переживания, где мы, друзья, вместе ходатайствуем, вместе стоим в проломе, и пусть в этом имя Божие прославится. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29.
296-78-29. И хотел бы сказать, что это 56-й час. Сегодня пошел уже 56-й час, как мы с вами в эфире, чтобы, знаете, сказав то, что мы находимся, возлюбленные, в программе это марафона, где мы несем и проповедуем Евангелие. И сейчас мы у нас послушаем музыкальную паузу, мы вернемся обратно и будем с вами, друзья, говорить и молиться о том, чтобы Бог помогал, благословлял тех, кому сегодня трудно, тяжело, у кого проблемы, переживания. Пусть Бог благословит вас. Это новый час начался во время пения, друзья, во время нашего объявления. Звоните нам на номер или воспользуйтесь Zelle, PayPal, где вы можете напечатать info@radiomv.com, info@radiomv.com и воспользоваться, друзья, этой информацией для того, чтобы сделать ваш вклад. Пусть Бог благословит вас. А мы остаемся с вами. Сейчас мы послушаем пение. Пусть Бог благословит. Пожалуйста.

Друзья, дорогие друзья, мы сегодня с вами в этом прямом эфире, и мы продолжаем с вами этот марафон, который у нас идет, и в этом часе, как мы сказали вам, что это час, где люди присылают нам нужды, и мы молимся. Если вы имеете нужды, друзья, и имеете переживания, вы можете прислать на этот номер 425-296-78-29, и мы вместе с вами помолимся. 425-296-78-29. Среди этого марафона мы выделим для вас время для вас, чтобы вместе с вами помолиться, поддержать тех, кому сегодня очень и очень трудно, друзья, кому очень тяжело, кто сегодня проходит очень трудное и тяжелое время. Да поможет каждому из вас Господь. И хотел бы сказать, что этот час, который у нас уже идет, и остается в этом часу 52 минуты. У нас необходимо эту сумму собрать $1899. $1899. Спасибо братьям, сестрам, все, кто принимает участие, кто, друзья, отзывается, кто сегодня открывает свое сердце, протягивает руку благословения, кто пускает хлеб по водам. Да благословит вас всех Господь. И место Писания, которое я уже зачитывал, я его опять зачитаю, друзья. Этот стих, который с самого утра я уже зачитываю. И тот, кто сейчас едет на работу, кто-то, может, собирается на работу, кто-то приехал уже на работу, кто-то сегодня, друзья, уже заканчивает день. И я хотел бы, чтобы каждый из вас был благословленный. Да благословит вас Господь. Пусть мир Божий соблюдается в вашем сердце, друзья. Как важно сегодня вот это благословение, чтобы мир Божий, мы дети Божьи, друзья, мы, знаете, те избранные, царственное священство, мы люди, взяты в удел, чтобы Царство Божье в нас, оно производило работу действия, чтобы многие-многие люди, они были способны отдать свою жизнь Богу и познать Господа Иисуса Христа через нашу жизнь. Пусть Бог благословит вас. И смотрите, здесь сказано такое слово филиппийцам, если кто-то сейчас присоединился, чтобы вместе с нами молиться, чтобы вместе с нами выслушать те нужды, или вы желали свои нужды сказать, напишите нам на номер 425-296-78-29. Или, если вы желаете принять участие, нам в этом часе необходимо $1899 принять в участие и вложить в этот час, чтобы этот час существовал, чтобы эта молитва звучала на протяжении 27 года, а мы нуждаемся в этом, друзья. Пусть Бог благословит вас, вы можете воспользоваться этим телефоном 425-296-78-29. Или вы можете воспользоваться PayPal Zelle или PayPal, это info@radiomv.com. info@radiomv.com. Вы можете тоже воспользоваться этими программами и перевести ту лепту, которую вы желаете вложить. Зачитываю место Писания. Слово Божие говорит филиппийцам, 4 глава, 6-7 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, прошении, с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Открывайте желания ваши пред Богом. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Слава нашему Богу, друзья! Насколько приятный и сильный стих из Писания. Да благословит вас Господь. Я даже хочу сейчас себе взять в телефоне, открыть это место Писания и его выставить на соцсети, чтобы многие люди сегодня могли тоже прочитать это место Писания, друзья, и вдохновиться, ободриться. Это настолько необходимо и важно. Пусть в этом прославляется имя Господне. Друзья, наши линии открыты. Вы можете звонить, вы можете писать на номер, который сегодня позволяет вам позвонить, сказать и поделиться то, что лежит в вашем сердце. Звоните нам на номер 425-296-78-29.
78-29, 425-296-78-29. Да благословит вас Господь, да будет имя Бога благословенно и производит ту работу, которую Господь желает, чтобы произвести в вашей жизни. И имя Господа пусть будет благословенным. Друзья, хотел бы тоже сказать о том, что помните, что сегодня этот час, где мы с вами говорим о том, чтобы поддержать этот час финансово. Идет у нас марафон, где мы сегодня говорим о этом деле служения, достигаем вас, чтобы вы приняли участие, чтобы достигать вместе с нами, говорить о любви, говорить о Слове Божьем, проповедовать. И, конечно же, друзья, говорить то, что делает Господь в жизни многих из вас. И благодарение Господу за братьев и сестер, которые проявляют, эту ревность, желание делать, трудиться, служить. Пусть Бог благословит вас. Вы протягиваете лепту свою, даете, сколько Бог располагает в ваше сердце. Это $50, $100, $20, $30, $200. Друзья, да, пусть в этом имя Божие будет прославлено. И объявляю наш номер, куда вы можете позвонить. 425-296-78-29. На этот номер вы можете позвонить и уложить свою лепту в этот, на этот же номер 425-296-78-29. Вы можете написать нужды, ваши благодарности, желания, и мы будем зачитывать, сестра Лариса зачитает, и мы в конце этого часа помолимся, друзья. В этом часу у нас осталось 46 минут. 46 минут, и этот час подойдет к концу, и нам необходимо $1899. Кто сколько может, друзья, принять в этом участие, вложить в этот час. Кто-то $99 может, кто-то $100, друзья, кто-то $50. И это позволяет нам идти вперед, позволяет нам трудиться, позволяет нам нести Слово Божие. Пусть в этом имя Бога будет благословено. И хотел бы поблагодарить всех братьев и сестер, которые на протяжении с нами в этих 56 часов, которые молитесь, которые благословляете, которые поддержите. Я благодарю вас, то, что вы остаетесь с нами. Спасибо вам. Спасибо за звонок, кто сейчас позвонил. Да благословит вас Господь, и пусть Божья благодать и сила производит в вас работу и действия. Друзья, поспешим сделать хорошее. Поспешим сегодня вложить в дело Божье. И помните, это марафон, это уже последний день марафона. Друзья, мы говорим о том, что нам необходимо осталось сумму 30 тысяч. Друзья, это сумма, которая нам уже осталась, 30 тысяч, чтобы полностью собрать эту сумму, которая необходима на 27-й год. Друзья, давайте мы вместе над этим сегодня поработаем. Давайте мы вместе приложим старания, усилия. Давайте мы вместе скажем Господу, чтобы Божья благодать сегодня была над каждым. И тот, кто не может жертвовать, друзья, тот, кто не может сегодня сделать эту лепту, вложите лепту духовную, друзья. Помолитесь, благословите. Скажите Господу: Господь, расположи народ, сердце народа Твоего. Пошли сегодня тех, которые неравнодушны для проповеди Евангелия, которые переживают, которые болеют, которые желают служить, которые желают сегодня распространять Слово Божие. Господи, благослови их. И тот, кто уже влаживает, кто жертвует, тоже помолитесь за них, друзья. И мы молимся и благословляем. Помните, каждый человек, который сегодня слышит Слово Божье, который сегодня получает благословение, радиослушатель, как мы уже об этом говорили, друзья,
Если бы каждый хотя бы по 10 долларов сделал вклад в это дело, то вот эти 30 тысяч, которые нам необходимо, мы бы их собрали бы уже и закрыли, друзья. Всего лишь по 10 долларов все, кто сегодня нас слушает, сделали бы, мы бы даже больше этого бы собрали. Но, знаете, сегодня решение стоит от нас. Готов ли я это сделать? Готов ли я вложить? Пусть Бог сегодня в этом прославится. Пусть имя Божье возвеличится. А у кого сегодня есть такая возможность, друзья, вы можете, помните, списать вашу таксу сюда. Вы можете вложить ваши финансы сюда. И мы в конце года вышлем вам на ваши, для ваших документов, для таксы. Пусть Бог благословит ваш. Ваш бизнес может вложить, друзья. Вы можете это сделать, вложение. Пусть Бог благословит. Спасибо вам. Один человек принял сейчас участие, и у нас уже осталось 1649 долларов. Спасибо то, что вы отозвались. Да благословит вас Господь и наполнит благодатью, наполнит силою вас и ваши дома, семьи, бизнес. Хотел бы даже сказать, те, кто влаживает, как парни, девушки, которые, знаете, тоже молятся, чтобы Бог устроил ихние судьбы. И мы, как радиосотрудники, как те, которые тоже желаем в этой сфере благословения для наших братьев и сестер, пусть Бог благословит вас, наполнит вас благодатью и силою и даст вам по вашему желанию сердце. Даст вам желание сердца, то, что вы желаете и просите. Пусть Бог благословит вас. Друзья, мы хотим сказать, что это идет у нас марафон в этот час. И в этот час что у нас происходит, друзья? В этом часу у нас происходит молитва. Молитва, где мы молимся, где мы, знаете, зачитываем нужды, зачитываем переживания, зачитываем, знаете, ваши благодарности в этом часе, и мы вместе с вами отдаем все это в руки Бога, ходатайствуем, ревнуем, и, знаете, мы с вами вместе призываем имя Господня и отдаем все в руки Бога. И тот Господь наш, который видит, слышит, отвечает, благословляет, Он выходит навстречу, из вас многие получают ответы, получают благословение и ободрение. И это все становится возможным, друзья. Возможность благодарения тем братьям и сестрам. Вот как сейчас один человек пожертвовал, зашел и пожертвовал, друзья, 250 долларов. Спасибо вам, да благословит вас Господь. И благодаря вот таким братьям и сестрам эта молитва возможна быть в эфире. Вы слышите? Она возможна. Мы можем использовать. И я вам скажу, друзья, вот эти все ресурсы, которые приходят, наши братья и сестры, кто-то проживает, друзья, в Вашингтоне, кто-то в Миссури проживает, друзья, кто-то проживает в Орегоне, кто-то проживает в Аргентине, в других штатах, странах, но мы вместе, благодаря вот это то, что технологии, сегодня вот этих ресурсов, мы можем соединяться, мы можем молиться, мы можем зачитывать, мы можем вместе рассуждать, мы можем составлять эти все программы совместно и выпускать это все в эфир. Это становится возможным. Почему? Потому что мы можем иметь эти финансы. У нас есть эти возможности так трудиться. Если, друзья, говорить о том, как раньше мы это начинали, мы начинали с одного места, мы начинали с одного дома, начинали с людей, которые только проживают скажем, в этом районе или в этом городе. Сегодня Господь дает такую возможность, которую мы сегодня с разных стран, с разных городов, с разных церквей, мы можем совместно строить программы, строить, знаете, передачи, вместе молиться, ходатайствовать, зачитывать. Вот это то, что сегодня ваша лепта делает, друзья. Я хотел бы подчеркнуть, помните, ваш вклад, он позволяет объединять сегодня сотни людей для того, чтобы дело Божье, оно было очевидным, дело Божье было достигнутым, дело Божье было достигало 136 стран мира, и люди получали благословение, укрепление звучало на
четырех языках, это испанский, английский, немецкий и славянский язык. Друзья, вот это то, что делает эта лепта. Друзья, да благословит вас всех Господь. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, я также вижу, у меня открыта страничка YouTube, и в YouTube я вижу, где братья и сестры уже начинают присылать свои нужды, присылают нужды в YouTube, и также вы на этот номер, друзья, 425-296-78-29, можете присылать ваши нужды, и в конце этого часа мы с вами помолимся. Помолимся, мы не можем, друзья, пройти, почему... Эти братьев и сестер, которые проходят трудности, которые проходят переживания, которые тоже нуждаются, друзья. Хотя у нас идет эта нужда за финансы, где мы говорим, это идет марафон, но мы тоже совмещаем и тоже молимся. Пусть Бог благословит вас. Спасибо вам за участие, то, что сейчас тоже приняли участие Татьяна. Татьяна, пусть Бог благословит вас. Я извиняюсь, я не все имена могу называть, только которые я вижу или которые доступны мне. Друзья, пусть Бог благословит вас, всех, кто принимает участие. Приняло уже 2 человека в этом часе, и нам остается $1449. $1449. Спасибо вам. И знаете, мы уже с вами собрали $450. $450, где мы можем, чтобы этот час был доступен многим братьям и сестрам, друзья, которые сегодня получают благословение. И таким образом, друзья, копеечка по копеечке мы собираем и продвигаемся вперед. И приглашаем вас, не пройдите мимо, друзья. Мы приглашаем вас, как я уже говорил, если бы каждый из тот, кто сегодня нас слышит, мы вложили по $10, друзья, слышите, $10 сегодня, да, то мы эту сумму 30 тысяч уже собрали, наверное, сверх даже собрали бы этого, гораздо больше бы собрали, если каждый сделал бы вложение. Почему-то мы так люди, знаете, привыкли, что кто-то должен сделать, но не я. Сегодня... Давайте каждый сам взглянет в свой. Апостол Павел говорит, вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно. Давайте мы каждый вникнем в себя и скажем, ай, сколько я вложил для того, чтобы дело Божие распространялось. Друзья, давайте мы откроем свое сердце. Давайте мы протянем сегодня эту лету, скажем, Господь, я вложу для дела Божьего, я отдаю для Тебя, я хочу, чтобы имя Твое прославлялось. Звоните нам на номер 425-296-78-29. Как сделала это Татьяна, позвонила, приняла в этом участие. Пусть Бог благословит вас, Татьяна, и там, где вы проживаете. И хотел бы сказать тоже, друзья, помните радиослужение, которое имеет многогранное служение, которое работает во всех сферах для того, чтобы братья и сестры получали благословение, получали назидание, обучение, чтобы Царство Божие, друзья, оно было сегодня восполнено тружениками и делателями. Мы об этом ревнуем, мы об этом молимся и в этом прилагаем усилия и старания. Если у вас есть возможность использовать Cash App или использовать Zelle, вы можете воспользоваться тоже. Пусть Бог благословит вас, друзья, и мы сделать этот вклад финансовый, и, конечно же, оно принесет большое благословение. И мы сможем собрать эту сумму, которая нам осталась, $1449. $1449. Друзья, и если у вас есть Zelle и Cash App, вы можете написать info@radiomv.com, info@radiomv.com и вложить ваш клад для Царства Божьего. Спасибо вам за звонки, друзья. Спасибо, что вы звоните. Да благословит Господь. Вот здесь Галина позвонила. Извиняюсь, у меня горло уже садится. Галина позвонила, сделала тоже вклад. Спасибо вам, Галина. И нам осталось
уже $1449. $1449, друзья, в этом часе. Что происходит у нас в этом часе? В часе в этом происходят у нас молитвы. Мы молимся за нужды. Именно пятницу в это утро мы молимся за нужды, за переживания народа Божьего, который проходит трудности, переживания, которые ревнуют, которые сегодня нуждаются. И мы, как одна семья, мы поддерживаем, мы молимся, мы говорим. Вы можете писать ваши нужды, можете присылать ваши нужды через YouTube, Facebook, Одноклассники, Туры, Контакты или, друзья,

друзья, или несколько людей, которые смогут воспользоваться Cash App или Zelle и сделать вклад, это info@readymv.com, info@readymv.com, и сделайте ваш вклад в это дело, чтобы вместе с вами мы могли идти и проповедовать, распространять Слово Божье. На этот же телефон, друзья, 425-296-78-29, вы можете прислать ваши нужды, ваши переживания, ваши желания. Мы будем зачитывать, вместе с вами будем молиться. Наши сестры к этому подготавливаются. Помните, также на этот телефон вы можете позвонить и сделать вклад в дело Божие. Спасибо вам. Кто-то сейчас сделал, воспользовался из этим Zelle или PayPal и сделал вклад. Спасибо вам. И нас это 3 человека приняло в этом участие. И мы уже собрали 690 долларов, и осталось $1209. Друзья, $1209. Слава нашему Богу. Пусть Бог благословит вас. Если вы имеете возможность пользоваться PayPal или Zelle, напишите info@readymv.com, info@readymv.com. Это наш электронный адрес. Или зайдите на наш веб-сайт readymv.com, и вы можете сделать там, воспользоваться. Может, вы едете, или вам неудобно сейчас это печатать, вам удобно нажать, сделать пару нажатий кнопок, чтобы сделать эту транзакцию. Пусть Бог благословит вас. Спасибо, что вы отзываетесь, друзья. Остается у нас 31 минута, и нам в этом часе необходимо $1209. Кто присоединился к нам, а я вижу, вы присоединяетесь, друзья, это идет у нас марафон, ежегодный марафон, это уже 56-й час идет в этой неделе, где мы говорим о том, что нам необходима сумма, друзья, чтобы собрать для того, чтобы перекрыть этот час, $1209, чтобы мы могли быть в эфире в 2027 году. Пусть Бог благословит вас. Мы сейчас выслушаем пение, выслушаем, друзья, объявление. Во время этого вы можете писать ваши нужды, желания, переживания. Сестра Лариса уже готовится, она возле меня. И также само в это время вы можете звонить и сделать вклад в дело Божье. Пусть Бог благословит вас. И после музыкальной паузы мы вернемся к вам, выслушаем нужды, помолимся, и пусть в этом имя Божье прославляется. Пожалуйста.

0: Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения Радио МВ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.
1: Друзья, слава нашему Богу, мы продолжаем этот час. Хотел бы поблагодарить вас, спасибо вам за звонки, что вы звоните. Спасибо вам, друзья, что вы реагируете и остаетесь верны, слову Господа Божьего нашего. Пусть Бог благословит вас. Мы рады, что вы сегодня прилагаете в этом старание усилия. И наши сестры приняли ваши все звонки, которые сейчас позвонили, и пусть Бог благословит вас. У нас сейчас проходит марафон, друзья. Многие из вас присоединились к тому, чтобы слушать молитвы, слушать переживания, нужды и вместе с нами молиться. Мы рады, спасибо вам. И тоже хотим напомнить, что в этот час, друзья, мы проводим марафон. И хотел бы вам сказать, что это 56-й час в течение этой недели, которую мы уже с вами ведем. И хотим сказать о том, что нам в этот час необходимо $1209, чтобы этот час был возможный для на наступный год, это на 27-й год, друзья. Пусть Бог благословит вас, эти финансы, которые мы сегодня нуждаемся и в которые ожидаем от вас решений. Пусть Бог благословит вас. И то, что вы сегодня отзываетесь, да благословит вас Господь. Также хотел бы сказать, у нас остается 23 минуты, и этот эфир подойдет к концу. Звоните нам на номер 425-296-7829. Ольга, спасибо вам, что вы позвонили и приняли в этом участие. Галина, спасибо вам, что вы позвонили и приняли участие. Татьяна, спасибо вам, что вы позвонили и приняли участие. Пусть Бог благословит вас и ответит на ваши нужды, если у вас есть, или о чем вы молитесь и просите. Да благословит вас Господь. Друзья, мы нуждаемся в этом часу в $1209. Звоните нам на номер 425-296-7829. На этот же номер вы можете написать ваши нужды и ваши переживания, и мы их зачитаем и будем молиться. Спасибо, Тамара. Тамара, да, правильно. Тамара, спасибо вам, что вы приняли участие, позвонили с Орегона. С Орегона позвонили, приняли участие. Да благословит вас Господь. И благодарение Господу, друзья, за таких братьев, сестер, которые принимают участие. Этот эфир и этот час возможен для вас и для нас, чтобы мы выслушивали нужды, зачитывали и молились. Вот как сейчас на YouTube, у меня открытый YouTube, друзья, я вижу, как вы пишете нужды здесь, пишете свои прошения. Сейчас сестра Лариса их будет зачитывать. Друзья, пусть Бог благословит вас. Прежде чем сестра Лариса сейчас будет зачитывать, я хотел бы объявить. У нас остается, друзья, в этом часе 22 минуты, и нам необходима уже сумма $1089. Слава нашему Богу, мы уже собрали $810. Остается $1809. Пусть Бог благословит вас. Мы ждем от вас звонков 425-296-7829. Сестры примут ваш звонок и смогут вместе с вами пройти по всей информации. Это займет вас до 3-4 минут. Пусть Бог благословит вас. Сейчас сестра Лариса зачитает те нужды, которые вы сейчас нам прислали на телефон 425-296-7829. Мы их зачитаем и с вами помолимся. Пусть Бог благословит, пожалуйста.
2: Дорогі брати і сестри, прошу вас піддержати у молитві за районне молодіжне служіння в Україні у моєму селі, де тільки одна молода сестричка віруюча, і за двох моїх за два моїх сина, які поїхали з групою в Еквадор на місію, щоб Бог благословив і послав мудрість і помазання Духа Святого на ці служіння братям і спас душі, які ще не знають Його. Дякую, молюся разом з вами. Помоліться за мій молитовний список, будь ласка. Вітаю вас, дорогі молитвенники, брати та сестри. Прошу надальше молитися за спасіння нашого дому, за наших дітей, за їхні судьби, за здоров'я. Щиро дякую. Просьба моліться, щоб Бог помог мужу і розрішив його проблеми. За сина-подростка помолитесь, нет радости в жизни, возникают мысли о смерти. Пусть Господь очистит от этих мыслей и сохранит ему жизнь. Помолитесь за моих детей, за личную встречу с Господом и спасение каждого из них. Дорогі брати та сестри, прошу молитись за мого чоловіка, щоб Господь проявив милість, щоб він залишив алкоголь і прийняв Господа в своє серце. Моліться за мене далі, щоб Бог явив милість. Помолітесь, щоб Бог помог і сохранив дороги і призвав родних на путь спасіння. Брат Григорій просить народ Божий поддерживать в молитве за призыв и покаяние его сыновей, чтобы Бог коснулся их сердец, они познали Господа и служили Ему. Прошу молиться за освобождение и покаяние сына Богдана, чтобы Бог вступился. Сестра Мария просит молиться за здоровье, за семью, за детей, за внуков и за духовное состояние. Ольга просит молиться за сыновей Диму, Влада и Юру, чтобы Господь дал покаяние. Нужда за сына Витю, который охладел духовно и оставил церковь. Прошу поддержки за сыновей Романа и Максима, которые в зависимости. Брат Георгий просит молиться за семью, за духовное состояние, обновление и пробуждение. Брат Александр просит молиться за детей, чтобы они познали Господа и служили Ему всю свою жизнь. Вся слава Господу! Прошу помолитися за нашу сім'ю, за покаяння дітей і зятів, за божественний мир і любов, щоб було прощення, щоб Господь поблагословив внуками і за християнську судьбу для доченьки. І ще за проблему з зубами мого чоловіка, вірю в силу молитви. Щиро дякую. Помоліться за мене, щоб Господь ісцелив мої ноги, бабушка Аня. Мама просит молиться за всех деток, а особенно за Эдика, Таню, Давида и Алену, чтобы Господь приблизил их к себе и освободил от зависимости, и они покаялись и служили Господу всю свою жизнь. Мир Божий, дорогие молитвенники, братья и сестры, благодарю вас, что молитесь за моего сына Михаила. Прошу также дальше молиться за него, чтобы Господь разрушил все связи с дьяволом, чтобы он не читал сатанинскую Библию. Я верю в силу Божию. Часто бываю за него в посте. Он так проповедовал и с детьми занимался. А сейчас дьявол так ему замутил разум. Скоро второй ребенок у его жены родится. Молитесь, пожалуйста, да благословит вас Господь и восполнит все ваши нужды. Брат Николай просит молиться за семью, особенно за сына Сергея, за покаяние и спасение его души и за обновление духовное его семьи. Мама просит молиться за сына, чтобы Господь освободил его от плохих привычек, дал ему покаяние и приблизил к себе. Брат Олег просит молиться за племянницу Аню о духовном укреплении, защите от греха, плохого влияния, верующих друзьях и подготовке к водному крещению, а также за Софию, которая отошла от Господа, чтобы она вернулась к нему. За сестру Лиду и ее дочь, чтобы Бог помог в их трудностях. За сестру Свету и ее семью, чтобы Господь помог им открыть свои сердца для Него, прийти к покаянию и обрести спасение. Просьба молиться за Антона. Пусть Господь бережет его, где бы он ни находился, помогает увидеть свою нужду в Боге и обратиться к Нему всем сердцем. За Виктора помолитесь, чтобы Господь помог освободиться от зависимости, изменить свою жизнь и найти дорогу в церковь. Также молимся за Дениса, Давида и Сергея, чтобы они пришли к покаянию. Вспомним в молитве Ларису. Пусть Господь даст ей силы, поможет пройти через трудности и восстановит то, что нуждается в восстановлении. Прошу помолиться за меня, о мудрости и Божьем руководстве в принятии решений, чтобы во всем поступать по Его воле. Также прошу молиться об устройстве моей жизни и жизни моих друзей. Пусть Господь сам направляет наши пути и устрояет все по своей благой воле. Прошу молитись за Сергія, Віктора, Вікторію, Миколу, Олександру, Бориса, Андрія, Валерія, Давида, Руслану, Кевіна, Ворона, Марлен, Олександру, Руслану, Раю, Ярослава, Галю. Мой молитовний список, здоров'я і роботу. Прошу молитися за мужа, он очень ожесточився. Пусть Господь явит милость свою к нему. Добрый день. У меня есть просьба молиться за мужа. У него сегодня операция на сердце. Поддержите молитвы за сыновей, которым нужен Бог. Пусть любящая его рука освободит и помилует от всякой зависимости и даст желание идти в центр, получить свободу и обрести спасение. Поддержите в молитве за маму, за ее здоровье, за готовность тети к переходу к Господу. За Илью, которому нужна помощь от Бога, пусть сам Господь управит и даст ему довериться и получить помощь от его руки. Дорогие братья и сестры, прошу помолитесь за брата, его жену и детей, чтобы Бог освободил от пьянства и всякой зависимости. Дорогие друзья, приветствую. Мы очень благодарны за час молитвы. Помолитесь, пожалуйста, за моих детей и внуков, чтобы Дух Святой касался их сердца. Верю в силу молитвы. Сердечно благодарю. Прошу поддержать в молитве за спасение сына и его семьи, за здоровье мужа, устройство судьбы дочери из Божьей руки. Мир вам! Благодарю Господа, что могу молиться с вами вместе и послужить в том направлении, которое Господь мне повелевает. Прошу молиться за мою тетю Галю, которая находится в больнице. Молюсь вместе с вами. Благодарю, Оксана. Поддержите нас в молитве за семью, чтобы Бог хранил, сблизил с собой и дал судьбы от руки своей. Помолитесь за мужа, у него проблема с сердцем. За племянников помолитесь Олесю, Вову, Влада, Дениса, Витю и Вадима. За мою дочь молитесь, чтобы Господь вступился и разрушил все планы врага. Нужда за сына, чтобы укрепил вере, послал христианских друзей и судьбу устроил. За другого сына, чтобы благословил духовно, телесно, финансово и дал деток. За мужа, чтобы Господь вступился за него в той ситуации, в которой он находится. За духовный рост моей семьи. Прошу за сына Богдана, чтобы дал силы оставить грех, вернуться к Господу, служить от чистого сердца ему. За дочь и зятя, чтобы Господь дал покаяние, открыл духовные глаза и дал страх Божий, они вернулись и служили Господу. За личную встречу с Господом детей и внуков, чтобы все были в числе невесты Христовой. За сына, за исцеление от недуга, благословил, чтобы их жизнь духовную, финансовую, дал им деток. Благодарю за этот час молитвы, за благословение, которое мы имеем через радио МВИ. Помолитесь, пожалуйста, за нашего сына Михаила, чтобы Господь помиловал его, дал ему чистое сердце, покаяние, исцелил от депрессии. Его враг очень атакует мыслями. Помолитесь, пожалуйста, чтобы Господь восстановил его духовно, послал ему работу. Помолитесь за Веру и Артура, они онкобольные. Слава Богу, Он много исцелял меня по молитвам народа Божия, но еще нуждаюсь в укреплении здоровья и подкреплении духовно. Прошу поддержки за себя и семью. Тяжело одной, особенно прошу за двух старших дочерей, чтобы смирились и возобновили свои обеты с Господом. Приветствую вас, дорогие сотрудники, и благодарю Бога и вас за ваш труд. Поддержите, чтобы не потерпеть духовного урона. Помолитесь за Диану, ей 15 лет, чтобы Бог коснулся ее и сохранил. Я буду лететь во вторник к сыну. За дорогу помолитесь. Церковь Христова, братья и сестры, прошу сердечно поддержать в молитве, чтобы Господь вступился за меня в этой ситуации и помог мне, а также укрепил меня и веру мою, чтобы я мог пройти эти трудные обстоятельства, в которых нахожусь, уповая только на помощь и защиту Господню. Дорогие братья и сестры, большая нужда молиться за сестру Лию, чтобы Господь освободил. Уже 20 лет ждем милости от Бога, а также за двоюродного брата Сашу, за охрану и спасение души, за семью Вити и Аллы, чтобы Господь вразумил их в разводе. Мы также нуждаемся в молитве за наш дом, особенно за зятя, чтобы Бог совершил свою работу в его сердце и вернул его к семье. Верим, только Господь поможет. И за сына, чтобы Господь освободил его. Благодарим, верим в молитву народа Божьего. Прошу молиться о создании семьи, чтобы Бог даровал любящую Бога жену. Просим за нашего зятя Стивенса, чтобы Бог послал ему силы победить алкоголизм. Помолитесь, пожалуйста, за меня, за исцеление. Я сейчас прохожу химию и нуждаюсь в Божьем исцелении. Приветствую. Поддержите меня в молитве за дочь, чтобы Бог исцелил ее глаз, и за мужа, за его духовное состояние, за меня. Нуждаемся в молитве. Спасибо большое молитвенникам. И последняя нужда, которую мы сегодня получили, я сейчас ее зачитаю. Дорогие братья и сестры, помолитесь, пожалуйста, вместе с нами за нашу маму. Очень большие боли. Да даст Господь милость и заберет боли. Благодарим, просят дети.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем с вами этот час и в этот час марафона, где мы говорим. Мы также выслушаем эти нужды, как сейчас сестра Лариса их зачитала, и мы будем вместе с вами молиться. Приглашаю вас к тому, чтобы помолиться за эти нужды, за эти переживания, за эти проблемы, за эти скорби, которые мы слышали, которые были сказаны. И хотел бы напомнить, что у нас остается 8 минут и 50 секунд, друзья, и нам необходима сумма, которая $39. Спасибо вам, братья и сестры, во время нужд, которые мы зачитывали. 8 человек приняло участие. Да благословит вас Господь. Брат Виктор, который принял участие. Наталья приняла участие. Да благодатью и силой Господь наполнит. И других братьев, сестер, которые сегодня отозвались. И нам остается, друзья, $39, чтобы закрыть этот час. Я приглашаю вас. Вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И давайте мы вместе помолимся, друзья. Давайте мы вместе сейчас воззовем Богу за эти все нужды, за эти переживания, которые мы слышали с вами. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, мы преклонились перед Тобой, Господи. Я благодарю Тебя за то, что сегодня мы можем вместе молиться. Вместе сегодня, Господь, выслушать эти нужды, переживания, Господь, тогда, когда сегодня братья и сестры проходят трудности, переживания, мы получили сейчас много смс-сообщений, которые поприсылали нам, Господь, где люди нуждаются, где они проходят моменты скорби, моменты переживания, моменты проблем, моменты, Господь, которые сегодня, Господь, у них есть обстоятельства, где они обращаются к Тебе. Боже, помоги, благослови во имя Иисуса Христа. Ты Альфа и Ты Омега, Ты начало и Ты конец. Бог мой, мы взываем Тебе, Господь, войди в их дома, войди в их, Господь, положение, войди в их сердца, Господь, войди в обстановки. Мы молимся и слышим, Господь, то, что там говорят, Господь, о том, что развод идет. Господь, и мама просит, чтобы это остановился, развод. Где, Господь, дети отошли от Бога, где возлюбили этот мир, Господь, где дети непослушны, где попали в зависимость алкоголя, наркотиков, видеоигр и разных других моментов. Господи, сохрани, помилуй во имя Иисуса Христа. Господь, вырви и дай победу, дай силу. Господь, кто нуждается в исцелении, подай исцеление. Кто нуждается в укреплении, подай укрепление, Господь. Кто нуждается сегодня, Господь, Твоей милости, Твоей благодати, Боже, во имя Иисуса Христа. Отец, мы отдаем все это в руки Твои. Мы полагаемся на Тебя, доверяемся Тебе, ибо Ты наш Творец, Ты Альфа, Ты Омега, Ты начало, настало конец. Господи, пусть Твой Дух Святой сегодня наполняет. Как мы читали, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, молении, прошении представайте перед Тобой, Господь. И Ты тот, который посылаешь мир. Ты тот, который даешь мир. Ты тот, который обогащаешь миром. Слава Тебе, хвала Тебе и честь и поклонение Тебе. Господи, Ты видишь наши также нужды, Господь. Нам осталось, Господь, 28 тысяч, Господь, 28 тысяч собрать до полной этой суммы. И это сегодня последний день, Господь. Я прошу Тебя, расположи братьев и сестер, Господь, компании, бизнесы, Господь, чтобы сегодня мы могли закрыть эти финансы, Господь, на 27-й год. Боже, Ты видишь, Ты все знаешь, мы об этом молимся. Поднимай молитвенников сегодня, братьев, сестер, тружеников, которые могли бы молиться и благословлять тех, кто жертвует, Господь, кто отзывается, кто принимает в этом участие. Боже, братья, сестры, Господь, Ты их не знаешь имена, фамилии, Ты знаешь их не обстоятельства, Ты знаешь все, что в их жизни происходит. Благослови, Господь, кто нуждается сегодня в устройстве судьб, чтобы Ты дал им прекрасного мужа, жену, Господь, благословил, Господь, благослови, Отец Небесный. Кто молится в устройстве, Господь, может, семьи, Господь, с детьми, Господь, внутреннее устройство, подай, Боже, кто нуждается финансово, тоже подай, Бог, мы нуждаемся в этом, да будет имя Твое благословенным и прославленным. Боже, мы благодарим Тебя за это время, за эту возможность и за то, что Ты нам сегодня даешь. Слава, хвала Тебе, великий Бог. Аминь. Дорогие друзья, мы напоминаем, остается 4 минуты и 40 секунд, и нам необходимо $39, друзья, $39, чтобы закрыть этот час. Может, вы сможете это сделать, друзья, $39 закрыть этот час. Позвоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Или, друзья, вы можете сделать это ежемесячно. Если у вас это есть такая возможность, вы можете этим воспользоваться. Пусть Бог благословит вас. Тоже дайте знать, или $20, или $30, или $40, или $50. Сколько у вас есть, да будет имя в этом Божие прославлено. У нас остается 4 минуты, друзья. 4 минуты, и нам сумма $39, которые, чтобы покрыть и чтобы нам закрыть это полное час, который нам необходимо. Спасибо вам за звонок, спасибо за то, что вы звоните, спасибо, что вы отвечаете. Что в этом часе у нас происходит, друзья? У нас происходят молитвы, мы молимся вместе с вами, мы ходатайствуем, мы выслушаем нужды, мы выслушаем переживания, мы слышим, друзья, скорби, которые были сказаны, мы вместе с вами ходатайствуем. Мы благодарны Богу то, что вы сегодня с нами, и вы отзываетесь, и пусть Бог благословит вас и наполнит благодатью, силой, помазанием. Слава Богу, друзья, хотел бы поблагодарить. Спасибо вам, что вы отзываетесь. Вот у меня сейчас поменялась страничка, где сегодня мы смотрим, где я могу смотреть, и приняло в этом участие 10 человек. Спасибо вам, братья и сестры, и мы уже собираем и собрали уже, и даже с плюсом $561. Слава нашему Богу, друзья, и та сумма, которая нам остается, а нам остается 28 285 долларов, друзья, слава нашему Богу, что у нас эта сумма набирается. Пусть Бог благословит вас. Помните, ваша лепта позволяет нам набрать эту сумму 28 284 доллара, которых осталось, чтобы мы достигли этой цели, которая у нас есть. Пусть Бог благословит вас. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. И также, друзья, у нас остается 2 минуты этого часа. Вы можете воспользоваться, вложить эту лепту, чтобы мы могли быть в следующем часе. Могли трудиться, и пусть Бог благословит каждое сердце, кто отзывается, кто прилагает усилия, кто прилагает старания, кто сегодня, друзья, звонит к нам на номер 425-296-78-29. И у нас остается 1 минута и 40 секунд. И я хотел бы вас призвать к тому, чтобы мы влаживали в дело Божие. Если Господь дает вам возможность сегодня быть той частью благословения. Пусть Бог благословит вас. Сейчас мы послушаем пение, объявление. Друзья, мы к вам вернемся обратно. И если получится у сестры Нади, она заменит меня. Это было бы прекрасно, друзья. И она проведет с вами время, час или два. Пусть Бог благословит вас. А я хотел бы напомнить. Спасибо вам, молитвенники, которые вы присоединились в YouTube, в Фейсбуке и других платформах. Мы зачитывали ваши нужды. И вы слышали, друзья, сколько было нужд. Вот мы объявили, и люди написали. Друзья, и давайте мы будем всегда молиться за эти нужды, моменты переживания. Хотел бы напомнить, что у нас сейчас проходит ежегодный марафон. Ежегодный марафон, который мы собираем финансы на 27-й год, который нам необходимо осталось сумму собрать $28,284. Слава нашему Богу! $28,284, друзья, мы идем к завершению. Пусть Бог благословит вас, я надеюсь, верю в то, что мы сегодня соберем эти финансы, друзья, вместе с вами и прославим Господа. Сейчас мы послушаем пение и вернемся к вам обратно.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

Дорогие друзья, рада приветствовать вас в этом новом дне. И это время я проведу с вами в общении. Да благословит каждого из вас Господь. Напоминаю, что у нас проходит последний день ежегодного марафона по сбору средств. И рассуждая сегодня над Словом Божьим, я читала такое место Писания. Это Евангелие Матфея, 25 глава, 36 стих. «Был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Дорогие мои, я размышляла над этим словом и рассуждала. Когда мы приходим в больницу, мы знаем, что мы были, что мы посетили. Но Господь говорит здесь, что отвечают: «Был болен, вы посетили меня». И ему отвечают: «Господи, когда ты был болен, и мы посетили тебя?» Народ, дети Божьи, спасенные Господом, даже не помнят, когда это случилось. И я так рассуждала и говорила: «Господи, вот это служение, служение Радио МВИ. Мы жертвуем на это служение, мы вкладываем свои силы, кто-то делает записи, кто-то жертвует финансами, кто-то молитвенно. И это слово заходит в домы тех людей, которые на одре болезни, кто болен, помогает тем, кто наг, утешает тех, кто разочаровался, быть может, поднимает и укрепляет ослабевших. Дорогие, будем делать доброе дело. Мы не видим результата его, но Господь знает, и однажды, придя в вечность, Он скажет: «Я был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня». И я призываю вас принять участие в этом марафоне. Вы можете это сделать, позвонив нам по телефону 425-296-78-29. 425-296-78-29. А также можете выйти онлайн radiomv.com. Там есть различные платформы, которыми вы можете воспользоваться: PayPal, Zelle, Google App и также Apple Pay. Поэтому, дорогие, это не займет у вас много времени, очень легко и доступно каждому. Наши сестры, они у радиоприемников, они у телефонов, они вас слышат, они готовы принять ваши звонки и принять от вас пожертвование. Это уже 57-й час в эфире, 57 часов в эфире. В этом часе у нас осталось 51 минута 19 секунд, и нам нужно $1725, чтобы закрыть этот час. Благодарю тех, кто уже воспользовался телефоном или онлайн и пожертвовал. У нас уже есть $350 на этот час. Благодарим тех, кто принял участие. Благодарим Господа, что Он располагает ваши сердца. В этом часе, как вы знаете, обычно проходит чтение книг. Вы можете послушать вашу любимую книгу. И этот час — это тот час, в котором больше всего принимаю участие я, записывая книги, читая книги. И это то, с чего начиналось мое служение. Слава Богу! Я хочу вам открыть небольшой секрет. Сейчас я работаю над записью новой книги. Это очень интересная книга. Книга истории 1900-х годов. Книга истории христианской молодежи. Как Господь начал пробуждать молодежь. Поэтому давайте, братья и сестры, мы благословим этот час своим жертвоприношением Господу, тем, что Господь полагает вам на сердце, той суммой, которая доступна для вас. Это может быть совсем небольшая лепта, как лепта бедной вдовы. Если у вас есть бизнес, вы можете пожертвовать от своего бизнеса и в конце года получить документы для того, чтобы оформить на таксу. Я хочу сказать, что в этом часе уже пожертвовали братья и сестры, и мы их благодарим. Благодарим Павла, благодарим Наталью, благодарим Тамару.
Да благословит вас Господь, да благословит ваши домы, да благословит ваши работы и ваших деток. Божья обитель полна щедротами, и мы однажды увидим результат своих трудов. У нас уже 79%. Нам осталось 27 895 долларов, и мы закроем этот эфир и пойдем в обычное регулярное вещание радио, слушая наши обычные программы. Каждый имеет свою любимую программу. Каждый ждет своего часа. Деточки ждут детского часа. Кто-то ждет чтения книг. Кто-то хочет послушать свидетельства. И поэтому мы сегодня с вами в эфире для того, чтобы мы могли собрать эти финансы на следующий календарный год. Да благословит каждого из вас Господь. Наши телефонные линии открыты, и вы можете позвонить нам по телефону 425-296-78-29. А также используя онлайн-платформу radiomv.com. Радиослужение — это многогранное служение, которое включает в себя различные каналы, 4 языка и много различных стран, которые слушают Радио МВ каждый день. Дорогие братья и сестры, давайте станем с партнерами или участниками, или же соработниками на Божьей Ниве. Это ваш труд, ваш вклад. Каждый делает свое дело к тому, к чему призывает Господь. У нас есть на базе радиослужения различные служения. U-Turn Ministry, библейское обучение, онлайн-обучение Библии. Есть также Агапы 3. Это очень уникальная и новая программа, которая помогает гонимой церкви. Там, где доступ заблокирован к христианским материалам, благодаря этой программе люди в тех странах, где Слово Божие под запретом, могут использовать эту программу и слушать Божье Слово. Это защищенное общение, это цифровая безопасность. Мы сегодня живем в такое время, когда Слово Божие доступно, и мы можем распространять его, сидя за пультом, принимая участие и не видя лиц людей. Но Господь видит эти лица, и Он посылает Своё Слово в каждый дом по нужде. Братья и сестры, хочу вам сказать, что сегодня очень многие люди, которые не имеют возможности посещать церкви, которые находятся в сложных обстоятельствах жизни, они молятся и просят Господа, чтобы еще на следующий год радиослужение было в эфире, и они могли получать утешение и удовлетворение. Те люди, которые лишены обычных вещей, которые, быть может, имеем мы, и часто не благодарим за это и не ценим, мы имеем возможность работать. Бог благословил нас финансами, благословил работой. Мы имеем здоровье зарабатывать деньги. Да будет имя Господа прославлено в том, что мы примем участие и поможем тем, кто этой возможности не имеем. Благодарю вас, благодарю тех, кто сейчас пожертвовали уже, и мы уже движемся к тому, чтобы нам набрать необходимую сумму. Нам осталось 25 770 долларов. Благодарим Господа, благодарим веру, благодарим другую веру, благодарим вас, сестры, благодарим, что вы откликнулись, благодарим, что вы участвуете в этом служении. Еще хочу вам оставить на память такое местописание. Когда я рассуждала над Божьим Словом и читала местописание Иисуса Навина 24:15, там написано: «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, а я и дом мой будем служить Господу». Братья и сестры, я и дом мой. Что значит «дом мой»? Это то, что все, что есть в моем доме. Это не только мои дети, не только муж или жена. Это то, что находится в моем доме. Это то, чем благословил меня Господь.
мой дом, которым я могу служить, принимая странников, принимая и проводя молитвенные, быть может, служения в нашем доме. И этим будет прославляться имя Божие. Кто-то, жертвуя на дело благовестия, потому что Господь благословляет, мы Господни, и Он дает нам средства. И это Божья милость для нашей жизни. Да благословит вас Господь. Повторяю, телефоны, по которым вы можете позвонить. Звоните нам прямо сейчас в студию. Сестры готовы принять ваши звонки. 425-296-78-29. 425-296-78-29. А также вы можете сделать это, выйдя онлайн на наш веб-сайт radiomv.com. Там есть различные платформы. Выберите, которая подходит вам лучше всего, и сделайте свое пожертвование. Мы ждем ваших звонков. Сейчас будет пауза, но во время паузы мы готовы принимать ваши звонки, наши сестры у телефонов, и ожидаем вашего благословения. Да благословит вас Господь!

0: В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное бодрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetree. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе, 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.
1: Дорогие друзья, я имею большую привилегию и благословение быть вновь с вами в эфире. Напоминаю, что мы проводим ежегодный марафон по сбору средств на следующий 2027 год. Хочу начать с того, дорогие братья и сестры, кто сейчас пытался пожертвовать через Cash App. К сожалению, Cash App вышел из строя, и ваши транзакции не прошли. Мы будем вам очень благодарны, если вы сможете использовать любую другую платформу или же позвонить нам по телефону. Да благословит вас Господь! У нас осталось 33 минуты в этом часовом блоке. Это уже 57-й час, когда мы с вами вместе в эфире пытаемся собрать средства для того, чтобы Слово Божье в следующем году

министр, кто пытался пожертвовать кэшап, я напоминаю, что ваши транзакции не прошли. Если бы вы могли позвонить нам по телефону 425-296-78-29, то сестры могли бы принять ваш звоночек или же, используя другую программу, другую платформу. Напоминаю, что у нас уже 81%, и мы ближе к своей цели для того, чтобы Слово Божье распространять в следующем году. И это, дорогие мои, чудо Господне, это Божья благодать, которую Он еще простирает над этим миром. Еще время благоприятное, еще день спасения, еще мы можем потрудиться для того, чтобы многие души обрели благодать Божью. Этот труд, быть может, незаметен, но Господь его видит, и Господь сам направляет эти волны в те дома, в те семьи, где особенно тяжело, елеем благости своей исцеляет и врачует сердечные раны. Это час, когда звучит чтение книг. Я думаю, что это один из любимых часов, потому что многие помнят еще жизнь, которую мы проживали в бывшем Советском Союзе, во времена гонений. Мы еще помним те моменты, когда Слово Божие прятали в шкафу. Я вспоминаю, когда мне было, я еще была совсем ребенком, и моя мама. Она из новообращенных, и ей чудом удалось приобрести Библию. И я вспоминаю, как она вытаскивала эту Библию, читала в закрытой комнате, замыкала двери и потом опять прибирала ее в шкаф под вещи, чтобы никто даже не мог догадаться, что у нее есть Божье Слово. Это было настолько ценно, настолько бережно. Дорогие мои братья и сестры, сегодня у нас много Библий в каждом доме. Сегодня у нас есть доступ к слушанию различных проповедников, но мы призываем вас, давайте мы поддержим это служение, чтобы чистое, здравое евангельское учение могло распространяться, потому что, к сожалению, в YouTube, в интернете много различной информации, и не всегда она питательна и полезна. Но с Божьей помощью я прошу вас также молитесь о том, чтобы Слово Божие и чистота здравого евангельского учения всегда звучала на радиоволнах Радио МВ. Напоминаю, что мы зависим только от ваших пожертвований. У нас нет реклам в эфире. Мы добровольно от них отказались, потому что это не принадлежит Божьему Слову, потому что это отвлекает, это удаляет. А мы хотим, чтобы в нашем эфире только Божье Слово звучало. Псалмы назидающие, молитвы, которые вселяют веру и надежду. Когда проходит час молитвы, те бабушки принимают участие в том, чтобы понести нужды наши с вами. Я хочу от всей души поблагодарить тех, кто сегодня несет на руках молитвы нашу команду. Мы чувствуем ваши молитвы. Благодаря этим молитвам это служение созидается, и Бог хранит наши семьи и дает нам способности уже 20 лет быть в эфире с вами, 20 лет быть в общении и нести благую весть Евангелия. Не зная вас, мы любим вас, дорогие наши братья и сестры, которые несут нас на руках молитвы. Пусть Господь продлит вам дни жизни, пусть Господь благословит вас, чтобы вы и далее несли это служение нашей семьи на руках молитвы. У нас осталось 27 минут в этом часу, 27 минут, и мы пойдем в новый час. У нас собрано 109 780 долларов и осталось 25 720 долларов. И мы войдем в Новый год, имея финансы для того, чтобы радиослужение росло, развивалось и вещалось. Да благословит вас Господь. Я также прошу, чтобы вы молились, чтобы Господь давал нам направление, чтобы Господь побуждал еще многие сердца, чтобы мы могли открывать новые программы, которые будут служить благословению.

Наш телефон, по которому вы можете позвонить, 425-296-78-29. 425-296-78-29, а также онлайн-платформа radioMV.com. Зайдя на веб-сайт, вы сразу же увидите объявление о радиомарафоне и все платформы, на которых вы сможете сделать свое пожертвование. Это очень легко и доступно. Наши братья постарались о том, чтобы это было легко и доступно для каждого. А если вы, как говорят, old fashion или еще старой закалки, да, и привыкли использовать телефон, то наши сестры готовы принять ваши звоночки. 425-296-78-29. Это номер нашего телефона, по которому вы можете пожертвовать. Благодарю вас, Борис. Благодарю, что вы приняли участие и поддержали это служение. Да благословит вас Господь. Еще также хочу напомнить девиз нашего марафона. «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». 1 Коринфянам, 9 глава, 23 стих. И цель нашего марафона — это собрать $135 400 для того, чтобы в следующем году Радио МВ могло вновь звучать, и вы, включая приемники, могли слышать привычные голоса, привычные программы, а, быть может, даже что-то новое, если Господь будет полагать нам на сердце. Молитесь об этом, чтобы радиослужение распространялось, чтобы наше эфирное время, оно было заполнено чистым евангельским учением, и имя Господне благословлялось. И еще многие души, услышав весть спасения, могли обрести благодать и мир Господен. А сейчас мы пойдем на небольшую паузу, но во время этой паузы вы можете продолжать звонить и жертвовать. Да благословит каждого из вас Господь.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

Братья и сестры, рада приветствовать вас вновь в этом часу. Напоминаю, что у нас проходит ежегодный марафон по сбору средств на следующий календарный год. В этом часовом блоке у нас осталось 18 минут. 18 минут и 23 секунды я буду с вами в эфире. Прежде всего, хочу выразить огромную благодарность за то, что вы, братья и сестры, отзывчивы, и ваши щедрые сердца, они продолжают поддерживать нас. И еще один год, я верю, с Божьей помощью и под благословением Бога и вас мы сможем вещать в эфире, и вы вновь будете слушать свои любимые радиопередачи. Напоминаю наш номер телефона, по которому вы сможете позвонить. Телефон в студию 425-296-78-29. Наши сестры у телефонов ждут ваших звонков. Звоните, братья и сестры, мы будем рады принять от вас ту сумму, на которую располагает вас Господь. Также вы можете выйти онлайн radio.mv.com, выбрать любую платформу, которая вам подходит, и сделать свое пожертвование. К сожалению, Cash App у нас на данный момент не работает. Поэтому призываем вас использовать любую другую платформу, кроме Cash App. Это может быть Apple Pay, Zelle, PayPal или же Google Pay. Также вы можете выслать чек по почте PO Box 523 Mount Vernon, Washington 98273. Эту информацию вы также сможете найти на нашем веб-сайте. Хочу напомнить, что у нас осталось 16 минут, и мы уже 57-й час в эфире. Благодарю Господа и всех, кто принял участие в этой неделе своим пожертвованием. Некоторые братья и сестры даже несколько раз присылали свои пожертвования. Благодарим вас, благодарим за ваши отзывчивые сердца. Тотал составляет 109 880 долларов. Это 81%. Нам осталось 25 620 долларов, и мы вновь пойдем в наше обычное регулярное вещание ваших любимых радиопередач. Братья и сестры, напоминаю, что девиз нашего марафона — «Сие делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником Его». 1 Коринфянам 9:23. Извиняюсь. Цель марафона — это собрать 135 400 долларов на следующий год, чтобы Радио МВ могло быть в эфире. Мы уже у цели. Это последний день марафона. Нам осталось совсем немного, 26 тысяч, и мы уже закроем этот марафон и пойдем в обычное регулярное вещание. Братья и сестры, еще раз благословляю каждого, кто принял уже участие, и напоминаю, что Радио МВ — это многофункциональная станция, в которой есть различные отделы, такие как U-Turn Ministry. Это миссия в Майнмаре, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике, Македонии, в Израиле. Там служат деткам и семьям, которые имеют большие нужды, сиротам, коренным народностям, нуждающимся для того, чтобы возрастать в познании Слова Божьего. Для этого была создана библейская школа, библейское обучение, онлайн-обучение Библии, богословию на английском, испанском и русском языке. Там, в других странах, в испаноговорящих странах, те, кто приходит ко Христу, большая нужда в служителях, образовываются новые церкви. И это онлайн-обучение помогает возрастать духовно братьям, которые могли бы потом стать служителями и нести благую весть. Также существует миссия Агапы-3. Это помощь гонимой церкви.
Там, где люди не имеют свободного доступа к тому, чтобы слушать радиовещание, к тому, чтобы слушать Библию или проповеди, потому что доступ заблокирован к христианским материалам, то именно эта программа «Агапе-3» помогает. Это цифровая безопасность и защищенное общение. Хочу напомнить, что у нас выпускается журнал «Мир вашему дому». С 22 года мы стали выпускать этот журнал «Духовные размышления», «Христианские статьи» и материалы для всей семьи. И многие говорят, что этот журнал служит для них благословением. Да благословит Господь! Также мы имеем христианское радиовещание на 4 языках. Славянский, английский, испанский и немецкий. Господь расширяет и умножает это служение. Мы благодарим Господа, что Он делает его доступным на разных языках. Есть каналы, где вещается только музыка, христианское пение. Называется музыкальный канал. Есть канал, где вы можете просто слушать чтение Библии. Есть канал, где ваши детки могут с утра до вечера слушать детские передачи. Это все благодаря тому, что Господь располагает ваши сердца, и вы вносите свою лепту в распространение Божьего дела. Еще раз напоминаю, как вы можете пожертвовать. Вы можете пожертвовать, позвонив по телефону 425-296-78-29, а также посетив наш веб-сайт radiomv.com. Наши сестры ждут вас у телефонов. Мы ждем ваших звоночков. Да благословит вас Господь! Я очень рада, что могу быть с вами сегодня вот так вот в простоте, лайв в эфире. Хотя говорю только я, а вы меня сейчас можете только слышать, но да благословит вас Господь, пользуясь возможностью. Хочу благословить каждую семью. Я знаю, что в каждом доме есть нужды, есть переживания. Есть то, что хотелось бы, чтобы Господь побыстрее разрешил. Братья и сестры, да благословит вас Господь, да услышит вас, и ваши молитвы да придут пред лицом Господним, и да накопится эта чаша молитв, и придут ответы, и мы будем больше слышать свидетельств. Призываю вас, присылайте ваши свидетельства, когда у нас молитвенный час, присылайте ваши благодарности за отвеченные молитвы. Я верю и знаю, что Господь посылает ответы. Только иногда мы забываем об этом говорить вслух. Да благословит вас Господь, чтобы вы имели благодарные сердца. А также хочу вам сказать, что благодарите за все. Благодарите даже за то, что если ваши молитвы еще не отвечены, но Господь слышит их, у Него есть на все времена и сроки. Благодарите Господа, начните просто благодарить. Напоминаю еще раз номера телефонов, по которым вы сможете нам позвонить. 1-425-296-78-29. 425-296-78-29. А также, если вы зайдете на наш веб-сайт radiomv.com, вы сразу же увидите всю необходимую для вас информацию, как пожертвовать, каким методом, и вся инструкция в очень доступном виде. Благодарю, Наталья, благодарю за ваше пожертвование. Пусть Бог благословит вашу семью и ответит на все ваши нужды. Да благословит Господь вас! Хочу также сказать, что это час, когда вы слушаете чтение книг. Это час, когда в эфире идет чтение ваших любимых книг. Молитесь, чтобы Господь посылал нам необходимую литературу, а также вы можете поделиться своими мыслями или оставить то, что бы вы хотели, чтобы мы зачитали. И по мере возможности мы будем стараться это делать.
Также просим, чтобы вы молились, чтобы чистое евангельское учение всегда звучало в нашем эфире, чтобы Господь хранил нас и наши семьи, нас как команду, чтобы Он благословлял и финансовую часть, и также духовную часть наших семей, и также этого служения. Благодарим Господа за тех, кто уже на протяжении 20 лет вместе с нами идет в этом служении, помогая нам с финансами, поддерживая нас молитвами. Я знаю, что уже очень многие сестры и братья отошли в вечность и освободились места, которые можете занять вы. Да благословит вас Господь, да даст вам мир и даст вам расположение. Напоминаю номера телефонов 1-425-296-78-29, а также онлайн radiomv.com. Если вы выйдете онлайн, вы увидите различные платформы. Легкое объяснение. Это очень легко сделать. Не бойтесь. Это очень доступно для каждого человека. Также можете выслать чек по почте PO Box 523 Монтвернон, Вашингтон, 98-273. Хочу еще раз вам напомнить место Писания Иисус Навин 24:15. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. А я и дом мой будем служить Господу. Дорогие братья и сестры, я думаю, что каждый из нас желает, чтобы наш дом, наши дети, наши близкие и все наше имение служило Господу. Это то богатство, которое мы собираем на небесах. Это то сокровище, которое не ветшает, которое никто не может украсть. И однажды, придя в вечность, мы увидим братьев и сестер, которые вместе с нами несли эту благую весть. И я верю, что там мы узнаем всех, кто через это служение обрели спасение, кто через это служение поднялись духовно, кто через это служение имели духовную пищу, находясь в сложных обстоятельствах жизни. А сейчас мы пойдем на паузу. Да благословит Господь! Продолжайте звонить. Наши сестры ждут ваших телефонных звоночков.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

0: Вы слушаете христианское радио МВ.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем наш марафон, который уже подходит к концу. Друзья, сегодня у нас 58-й час, и это сегодня у нас пятница, 9 октября, друзья, где наш марафон уже подходит к концу, к тому, чтобы мы начали его с понедельника, и до сегодняшнего часа, да благословит каждого вас Господь. У нас остается, друзья, 25 тысяч, которые необходимо нам собрать, и наш марафон подойдет к концу. Слава нашему Богу! Мы благодарны Богу, друзья, за всех вас, братья и сестры, которые принимаете участие и становитесь частью этого служения, как Лариса, как Вера, как Ярослав, как Виктор, как Антонио и многие-многие другие. Да благословит вас всех Господь, друзья. И у нас это новый час, новая возможность, чтобы, друзья, нам собрать до конца эти финансы и, конечно же, вместе с вами идти 27-й год. Если вы только что к нам присоединились, это у нас идет марафон, ежегодный марафон на 27-й год, друзья, где мы можем вместе с вами трудиться, нести Евангелие, проповедовать и распространять Слово Господне. Иоанна 3:16, друзья, сказано такое место Писания на этот час, где в этот час звучат проповеди Ярла Николаевича Пести. Друзья, и здесь сказано такие слова: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Имел жизнь вечную. Пусть Бог благословит вас, ибо так возлюбил Бог мир. Он возлюбил нас всех, чтобы мы сегодня и шли и несли Евангелие, проповедовали и распространяли Слово Господне. Друзья, у нас в этом часе 56 минут остается, и нам необходима сумма $2014. $2014, друзья, чтобы этот час у нас был закрыты, нам необходимо $2014. И как вы слышали, что Радио МВ сегодня находится в прямом режиме, друзья, идет у нас в данный момент это марафон для того, чтобы собрать ту последнюю сумму, которая нам осталась, это 25 тысяч, друзья. Вот это последняя сумма финансов, которая нам осталась. Мы идем уже к концу. Спасибо вам, кто-то воспользовался и пожертвовал сегодня. И нам уже осталось $1992. $1992. Спасибо вам, тот, кто принял в этом участие часе. И нам остается 55 минут, друзья, в этом часу, чтобы этот час подошел к концу. И пусть Бог благословит вас. Если у вас есть возможность пожертвовать, друзья, ту сумму, которая располагает ваше сердце, вы можете это сделать, позвонив на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, или воспользуйтесь нашим веб-сайтом, зайдя на наш веб-сайт readingv.com, вы можете воспользоваться этой ZIL или PayPal. ZIL или PayPal. И вы можете написать info@readingv.com. info@readingv.com. И воспользоваться этими платформами, стать частью этого служения. Мы приглашаем вас, чтобы вы вместе с нами шли, вместе с нами трудились и, конечно, вместе с нами несли эту благую весть, друзья, дальше людям. Если вы пытаетесь, друзья, использовать Cash App, друзья, он у нас не работает. Компания Cash App в данный момент, они заблокировали все транзакции для радиослужения, и мы сегодня ничего туда не получаем, так что мы предупреждаем вас, чтобы вы их это не использовали. Друзья, и хотел бы сказать то, что сегодня Радио МВ транслируется более 136 стран мира. Более 136 стран мира и звучит на четырех языках. Это английский, это немецкий, это испанский язык, это английский и славянский язык. На этих языках доносится Слово Божье, где вы можете слушать проповеди, как мы вот, например, в этот час, да, по Вашингтоновскому времени с 10 до 11, по нашему времени это с 12 до часу, мы слышим проповеди, где братья проповедуют, где говорят о Слове Божьем, рассуждают о Слове Божьем, и мы назидаемся, и мы получаем благословение. Также хотелось бы призвать вас, давайте вместе с вами мы пойдем дальше и понесем это Евангелие, распространение Слова Божьего до краев земли. Пусть Бог в этом вас благословит. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Если у вас есть такая возможность пожертвовать $200, $100, друзья, $30, $50, $20, сколько вы можете, насколько вам доступно. Пусть Бог благословит вас. Дайте о себе знать, возьмите телефон, наберите этот номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, и вы можете воспользоваться этим номером, и наши сестры поднимут телефон, и вы скажете, буквально где-то до 3-4 минут, и этот ваш транзакцию сможем перевести, ту лепту, которую хотите вы вложить в этот час. Друзья, этот час очень важен нам на 27-й год. В этом часе звучат проповеди, в этом часе звучит Слово Божье. Мы распространяем Слово Божье, мы вместе назидаемся, вы становитесь частью этого служения, не зависит, где вы живете. Знаете, как приятно смотреть, когда братья и сестры с разных штатов абсолютно обращаются, пишут, звонят и жертвуют. Пусть вас Бог благословит. Как вы слышали в предыдущем часе, где мы проводили молитву, друзья, до этого проводили молитву, братья и сестры присылали СМС-сообщение на этот же номер 425-296-78-29. И мы зачитывали эти нужды, мы зачитывали переживания, и мы вместе с вами молились. И я благодарю братьев и сестер, которые приняли в этом участие, которые воспользовались, которые, знаете, послужили благословением, слава нашему Богу. И мы призываем в этот час, который тоже необходимо, чтобы у нас были те братья и сестры, которые способны с нами пойти дальше. Друзья, нам в этот час необходимо 1992 доллара, чтобы нам перекрыть этот час. Мы идем, знаете, лепта за лептою. Если кто-то может $92 заплатить, кто-то может $50, кто-то может $30 дать. Друзья, пожертвуя, влаживая в дело Божье, мы можем с вами распространять Слово Божье. Люди могут получать благословение. Люди могут получать сегодня ответы. И знаете, вот как у нас вот эти программы проходят, где мы молимся за тех братьев и сестер, которые нуждаются, как мы сегодня слышали, многие нуждаются, чтобы за них ихних детей молились, нуждаются, чтобы Бог устроил ихние судьбы. Как важно молиться, друзья, отцы, матеря, за своих детей, чтобы Бог устроял ихние судьбы, давал прекрасных мужей, давал прекрасных жен, и чтобы они служили Господу. Знаете, чтобы они это делали в кругу церкви, в кругу, знаете, с братьями, с сестрами, и любили, прославляли Бога. Пусть Бог благословит вас. На номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить, 425-296-78-29. Спасибо вам за звонок. Вы слышали, сейчас был звонок. Друзья, и мы таких звонков ждем. У нас остается 49 минут, и нам необходима сумма, знаете, собрать, это 1992 доллара. Друзья, пусть Бог благословит каждое сердце, и мы потихонечку, друзья, приближаемся за окончанию этого марафона. И это у нас сегодня 58-й час. 58-й час, где мы с вами в эфире рассказываем, делимся, где вы нас слышите. И мы призываем вас, чтобы вы вместе с нами трудились, вместе с вами проповедовали Евангелие. Знаете, как я вам скажу, радостно, что мы можем сегодня помогать служить тем, кому очень трудно, кому очень тяжело, кто находится на одре болезни, знаете, кто находится в состоянии депрессии, состоянии отвержения, состоянии, где инвалидности, где он не имеет возможности служить, где он не имеет возможности, друзья, может пожертвовать, но он сегодня имеет эту прекрасную возможность слушать. Да благословит вас в этом Господь. Да будет имя Божье благословено. Вы можете позвонить нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29, друзья. У нас остается 47 минут. И этот час подойдет к концу. Я хотел бы сказать, что сейчас, в данный момент, в Лондоне, друзья, у нас начало 7 и начало 8 это в Берлине, начало 9 у нас в Киеве. Друзья, я хотел бы сказать спасибо вам, братья и сестры, которые отзываются с Белоруссии, с России, отзываются, желают тоже поддержать это радиослужение. Но, как мы знаем, нет такой возможности. Друзья, спасибо вам, что вы отзываетесь. Спасибо вам, что вы даже звоните, что вы до нас дозваниваетесь и пишете, что вы желаете принять участие. К сожалению, большому, в связи с этими моментами, которые мы знаем в этом мире происходят, нет такой возможности, чтобы переводились все эти деньги. И даже я, наверное, думаю, бы сказал, лучше бы от этого воздержаться, чтобы потом не было никаких у вас проблем в этом. Пусть Бог вас благословит. Что мы от вас ожидаем? Молитв. Молитесь, друзья, благословляйте братьев и сестер, которые сегодня звонят, которые сегодня пишут, которые сегодня влажат, чтобы Господь устраивал их судьбы, чтобы Господь благословлял их семьи, благословлял их детей, благословлял их бизнеса. И таким образом взаимно мы можем делать, друзья, таким образом мы можем взаимно помогать друг другу, благословлять. И, знаете, приятно, что, знаете, мы имеем от друг друга, слышим друг друга. Это очень приятно. Приятно то, что мы молимся друг за друга, и радиослужение достигает более 136 стран мира. Настолько Бог позволил нам сегодня, друзья, быть в служении, настолько Бог позволил нам достигать и благословлять друг друга. Вы делитесь этой информацией, делитесь, да, если вы живете в других странах, говорите своим близким, родным, друзьям, что можно слушать такую радиостанцию, можно вместе быть и вместе молиться, вместе радоваться и вдохновлять. Пусть Бог благословит. Спасибо вам. Еще один человек присоединился. Thank you. Пусть Бог вас благословит. И это уже два человека. И нам осталось 892 доллара, друзья. $1,892. Спасибо вам, что вы присоединились и стали частью. Друзья, если вы можете использовать Cash App, PayPal, вы можете зайти и воспользоваться info@radiomv.com. info@radiomv.com. Вы можете написать и сделали PayPal и сделать свой вклад. Вклад в дело Божье. Вклад для того, чтобы Слово Божье распространялось, и мы могли вместе с вами благословлять друг друга, молиться друг за друга и, конечно же, ходатайство, чтобы Господь устроял и благословлял. Пусть в этом имя Господне будет благословение. Елизар, пусть Бог благословит тебя. Мы благодарны Господу. Елизар принял сегодня тоже с нами общение в этом, присоединился, стал одним из сотрудников радиослужения, чтобы нести и проповедовать дальше. Друзья, я извиняюсь еще раз, я не все вижу имена. Например, вот два человека пожертвовали, я не вижу, кто это, их имена, которые я вижу, я говорю, пусть Бог благословит вас, друзья. Остается 44 минуты в этом часе, 44 минуты, и Вы, друзья, можете сегодня быть частью этого служения. Вы можете с нами пойти вперед дальше. Вы можете с нами понести это Евангелие в 27-й год, друзья, 27-й год. Звоните нам на номер 425-296-78-29. Кто-то может перекрыть $1000, друзья, кто-то может перекрыть $800, кто-то может перекрыть сегодня $92, кто-то может, друзья, перекрыть $50. Вот как мы сейчас говорили, слава Богу, в этом приняло участие 3 человека, друзья, и нам осталось, кто-то вот перекрыл $1000, и нам сейчас осталось $892. Слава нашему Богу! Спасибо вам, что вы принимаете в этом участие. Спасибо вам, что вы становитесь этим благословением. Вы приняли, вы вложили вклад для того, чтобы, знаете, мы сегодня могли дальше слушать пение, проповеди, наставления и вдохновения, хвала и честь и поклонение нашему Господу. Пусть Господь благословит вас. Остается, друзья, 42 минуты, и нам необходимо $892. И в этом часе приняло 3 человека, и уже мы перекрыли $1122. $1122. Слава нашему Господу. Пусть Бог благословит вас. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Вас возьмет несколько минут, до 3-4-5 минут, друзья, и вы сможете сделать ваш вклад. Пусть Бог сегодня прославится в вашей жизни, в ваших путях, в ваших делах. Помните, мы принадлежим нашему Господу, и все от Него, и все к нам. Пусть Бог благословит нас. И Слово Божье говорит: «Испытайте меня, проверьте меня». И Господь говорит сегодня к нашему сердцу, друзья, что Господь, когда мы его испытываем, он говорит, в чем? В финансах. Да, да, испытайте меня, проверьте, я благословлю вас. Я благословлю вашу жизнь, силы, здоровье, дам мудрости, дам устройство и благословение. Друзья, и мы сейчас пойдем на музыкальную паузу, это послушаем пение, объявление. Остается 41 минута, и нам необходимо $892. Друзья, $892 в этом часе. Пусть Бог благословит вас. И мы ожидаем от вас звонком на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, и мы сейчас послушаем пение и вернемся к вам обратно. Бог благословит вас.

В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomvi.com или позвоните по телефону 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.

Дорогие друзья, мы благодарны Богу за этот час, где мы продолжаем с вами марафон этот ежегодный. И в этом часу у нас остается 34 минуты. Слава нашему Богу, приняло 7 человек в этом участие. И сегодня у нас остается $392, друзья. $392. Кто может сегодня отозваться? 3 человека по $100 или 1 человек по $92, друзья? Как у кого есть возможность? Вот, зовитесь, дайте о себе знать, или по $50, сколько есть у вас, лежит на сердце. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. Спасибо, что вы используете это время благоприятное во время пения, звучание объявления, вы пишете, звоните. Многие из вас воспользовались, зашли к нам на веб-сайт readymv.com, и у нас есть такая возможность через Zelle или PayPal. У кого-то есть Zelle, у кого-то есть PayPal, и многие из вас это воспользовались и приняли в этом, знаете, труд, и спасибо вам, что вы смогли поддержать, стали сотрудниками или стали частью этого благословения. И Елизавета тоже приняла в этом участие. Спасибо вам. Вера, вы приняли в участие. Спасибо вам. Лариса, спасибо вам, что вы приняли участие. Евгений, спасибо вам. И другие братья и сестры приняли, которые я не всех могу видеть, то, что вы стали частью этого благословения Господня, которое сегодня дается в жизнь каждому из нас. И пусть Бог благословит вас, если сегодня вы имеете эту возможность, друзья, вложить эту лепту, дать сегодня, знаете, протянуть руку благословения, чтобы этот час был доступен на 27-й год, друзья, да, на 27-й год. У нас

У нас остается 31 минута этого часа, и нам необходимо сумму перекрыть. Это осталось от $392, друзья. Слава нашему Богу за 7 людей, которых братьев и сестер, которые стали с частью сотрудников радиослужения и проповедовать Евангелие дальше. Знаете, как приятно, когда братья и сестры, вы звоните с Украины, пишите, с Белоруссии, с России, с Молдавии, друзья, с Литвы, с Эстонии, с Европы, с Германии, с разных стран. И благодарите Господа то, что радиослужение делает в вашей жизни благословенную работу, где получаете благословение. А я хотел бы сказать большая благодарность братьям, сестрам, те, которые жертвуют, влаживают. И мы сегодня имеем это благословенное время. Я не знаю, кто этот человек, друзья, потому что я не вижу имен. Но я хочу сказать, у нас принял еще один человек одно участие. Слава нашему Богу! Спасибо вам, что вы приняли участие и кто-то покрыл эту сумму и даже сверх дал, друзья. Слава нашему Богу. И у нас остается 30 минут, друзья. И нам, мы уже идем с плюсом, $108. Слава нашему Богу. Друзья, и помните, что плюс — это большое благословение. Почему? Потому что мы быстрее закончим этот эфир. Нам надо собрать сумму 23 тысячи, друзья. Осталось 23 тысячи и 148 долларов. Да благословит вас Господь. Кто может покрыть $48 или кто-то $100, друзья, и останется 23 тысячи. И таким образом мы сможем сегодня прийти к концу. Наша цель сегодня закончить этот день, этот эфир. Мы такую цель ставили. И мы сегодня, у нас уже 12 часов и 30 минут дня. И мы, нам остается 23 тысячи. Мы хотим это сегодня до нашего вечера, друзья, это собрать эту сумму. Да благословит вас Господь, чтобы в 27-м году мы с вами могли идти дальше. Пусть Бог благословит. Давайте мы не будем ждать следующего часа, а мы будем использовать это время. Если у вас есть возможность пожертвовать, и вам надо документы на таксу, да, бумагу на таксу, которая приходит нам скоро, в конце года будет такса, вы можете вложить эти финансы в служение радио, друзья, и мы пришлем вам правильные бумаги, которые вам необходимы для вашей таксы. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И у нас остается 28 минут, чтобы этот час подошел к концу. И вы можете быть тем человеком, который благословляете этот час и это время, друзья, где мы можем дальше идти. Помните, у нас осталось уже, друзья, мы собрали с вами 82% и .9. 82% .9. Мы собрали уже и финансов. Слава нашему Господу. И остается 23 148 долларов. У кого есть такая возможность пожертвовать, может, $100, у кого-то $48, у кого-то, может, 200, и эта цифра все меньше и меньше становится. Да благословит вас в этом Господь. Вы, у кого есть PayPal или Cash App, вы можете написать info@radiomv.com, info@radiomv.com, и написал свое, получается, это наш имейл, радио-имейл. Вы можете вложить лепту, как многие из вас это сделали. Пусть Бог благословит вас. Друзья, или если вы расположены сказать, позвонить на радио, сказать, я могу дать в этот час
$1000, если вы соберете $1000. Я вам могу дать $2000 от своей компании, если вы соберете $2000. Друзья, можно таким же образом сделать, это называется match to match. Если ваша компания желает поддержать, друзья, этот час или два часа каких-то, которые необходимо, пусть Бог благословит вас. Мы в ожидании ваших звонков, ваших предложений. Пусть

Бог благословит вас, и у нас остается, друзья, 26 минут, и этот час подойдет к концу. Вы можете позвонить нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Пусть Бог благодатью наполнит ваши сердца. Если у вас сегодня... Друзья, есть такая возможность ежемесячно жертвовать, ежемесячно поддерживать, ежемесячно быть, знаете, с нашим вместе сотрудником. Пусть Бог благословит вас. Вы это тоже можете сделать, позвонив на номер 425-296-78-29 и стать этим человеком. Да благословит вас Господь. Я могу рассказать маленькую табличку, какое большое благословение Вене оно имеет в жизни этого служения радио. $20 это ежемесячно, в конце года составит $240, друзья. $50 в конце года составит $605. $75 ежемесячно в конце года составит $912. $100 в конце года составит $1214. Пусть Бог благословит вас. Вы посмотрите, как вам удобно. Вы можете даже это сделать от своей компании. Друзья, она будет автоматически снимать. И в конце года ваша компания, скажем, вложит в это в час, в это служение на 27-й год. И вы будете вместе с нами радоваться. И мы будем радоваться. Да благословит вас всех Господь. И объявляю наши координаты, куда вы прямо сейчас можете позвонить на номер 425-296-78-29. Друзья, пусть Бог благословит вас. Благословение вам. И мы сегодня говорим о том, что мы находимся с вами в прямом эфире, друзья, и это идет марафон. Спасибо вам за звонок. Мы слышим звонок. Пусть Бог благословит вас. Еще раз напоминаем, что вы можете сегодня, друзья, позвонить к нам на номер 425-296-78-29. И остается у нас 23 минуты, друзья, и нам сегодня необходимо братьев и сестер, которые способны будут с нами пойти дальше, понести проповедь Евангелия дальше, распространять Слово Божие дальше. Нам необходимо добрать сумму, которая осталась, $23148. $23148. Слава Богу, друзья, мы подходим уже к концу. Мы с вами смогли собрать 83 тысячи, друзья, 83 тысячи. Слава, 83%. Слава нашему Богу. Кто-то сейчас воспользовался онлайн. Спасибо вам. И вы используя Cash App или PayPal. Друзья, Cash App или PayPal, вы можете написать info@radiomv.com. info@radiomv.com. И нам осталось, друзья, чтобы собрать полную сумму, а полная сумма у нас составляет, сейчас я найду, у нас составляет, друзья, это 135 500. Полная сумма 135 500. И нам уже осталось $22948. Слава нашему Богу, друзья. Нам осталось $22948. Это благодаря тех братьев и сестер, которые сегодня принимают участие, которые отзываются, которые вместе с нами молятся, которые влаживают в дело Божье, которые с нами вместе прилагают усилия, с нами вместе прилагают старания. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Если вы желаете, чтобы это было как бы вложение от вашей компании, вы это тоже можете сделать, друзья, воспользоваться этой возможностью, позвонить нам на номер, сказать от моей компании, вот,
Я хочу вложить, чтобы вы нам прислали, чтобы мы вам потом прислали правильные документы на таксу. Вы это можете тоже сделать. Пусть Бог благословит всех вас. Звоните нам на номер 425-296-7829. Или, если у вас есть возможность, зайти к нам на веб-сайт radiumv.com и воспользоваться Zelle и PayPal. И вы можете написать info@radiumv.com или info@radiumv.com. Пусть Бог благословит вас. Нам осталось, друзья, как я уже сказал, 22 948 долларов. Слава нашему Богу! Мы благодарим Бога, что мы уже идем к концу, друзья. И наше желание, чем быстрее закончить. У нас сегодня, кстати, вечером молитвенное служение, и мы желаем попасть на молитву. У нас на 7 часов вечера мы хотим, чтобы туда попасть на молитву, и надеемся, что мы успеем закрыться до 7 вечера. Друзья, кого Господь располагает сердце, вы можете позвонить своим друзьям, близким, детям, родным, дать им знать, что Radio MV остается всего лишь 22 948 долларов, чтобы закрыть, друзья, этот год, 27-й год, который мы собираем финансы, чтобы быть в прямом эфире, чтобы эти часы звучали. В этот час, друзья, звучит проповеди Ярла Николаевича Пестия. Звучат, где распространение Слова Божьего, где мы как с вами вместе говорили, друзья, это первое. Это Иоанна 3 глава 16 стих, Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Пусть Бог благословит вас, братья и сестры, все, кто принимает решение, принимает согласие, желает благословлять, желает идти вперед. Пусть Бог вас благословит. Да будет имя Божье благословенно. Если даже вы работаете на работе или где-то в других компаниях, и ваш начальник или где желает поучаствовать, вы это тоже можете сделать. Предложите им, скажите им, начальству вашему, что есть такая возможность поддержать это служение. Друзья, помните, радиослужение достигает более 136 стран мира и служит большим благословением для многих-многих братьев, сестер. Пусть Бог благословит вас. Мы, друзья, хотим поблагодарить вас, то, что вы принимаете решение, и уже приняло 10 человек. Слава нашему Богу! Друзья, слава нашему Богу, что вы приняли решение, чтобы поддержать, чтобы мы могли быстрее закончить этот марафон. И мы уже с вами, дорогие друзья, в этом часу набрали 458 долларов с плюсом. Это позволяет нам быстрее закончить этот день, друзья, позволяет нам быстрее подойти, закончить эту, набрать сумму 22 тысячи, уже 789 долларов. Слава нашему Богу! 22 798 долларов. Пусть Бог благословит вас. Может, у кого-то есть возможность пожертвовать 150 долларов, 100 долларов, 50 долларов, 20 долларов, 30 долларов. Какую сумму вы располагаете? У кого-то, может, 1000 есть долларов. Друзья, и вы желаете потом в конце года списать. Это все возможно. Дайте о себе знать. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Посетите наш веб-сайт radiumv.com. И там, если у вас есть приложение Zelle или PayPal, вы тоже можете это использовать. Если у вас вы через это хотите воспользоваться, то вы можете написать info@radiomv.com. info@radiomv.com — это наш email адрес. На это вы можете написать на PayPal, на Zelle и вложить вашу лепту в эту сумму, где нам необходимо осталось 22 798 долларов. И это наш марафон подойдет к концу. Напоминаю, что это уже 58-й час
мы с вами в эфире, друзья, 58 час. И я не знаю, сколько еще надо времени, чтобы мы были с вами, но я надеюсь, что мы подойдем очень быстро к этому завершению. Нам остается вот эти финансы, которые необходимы заполнить и прийти к этому концу. Пусть Бог благословит вас. Давайте мы послушаем пение, давайте послушаем пару псалмов. И в это время вы звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29.

Дорогие наши радиослушатели, благодарим вас за верную поддержку служения Радио МВ в этом году. С вашей помощью мы продолжаем нести Слово Божье в эфире. На этой неделе мы собираем пожертвования на служение на следующий финансовый год. Ваш вклад поможет нам оставаться в эфире, готовить новые передачи и достигать еще больше людей для спасения их душ. Будем очень признательны за любую поддержку. Пусть Господь обильно вас благословит. С любовью во Христе, команда Радио МВ.

0: В эфире благотворительный марафон служения «Радио МВИ». Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир «Радио МВИ» люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.
1: Дорогие друзья, мы благодарны Богу. У нас остается 4 минуты и 16 секунд, и наш час подходит к концу. Я благодарю Господа за всех братьев и сестер, которые приняли участие, и приняло их 10 человек в этом часе, где мы сегодня продолжаем двигаться вперед, друзья, где мы собираем потихонечку финансы для того, чтобы прийти к концу, и которой у нас стоит цель, и это необходимо нам сегодня, друзья, закрыть эту сумму, которая составляет, слава Богу, 22 598 долларов. Друзья, слава нашему Богу, 22 тысячи осталось 598 долларов, и в этом часе приняло 11 уже человек. Слава нашему Господу. Пусть Бог благословит вас. Остается 3 минуты, друзья. И что в этом часе у нас происходит? У нас в этом часе звучат проповеди. Проповеди Евангелия, друзья. Где мы читаем Слово Божие, вдохновляемся, ободряемся. И, конечно же, друзья, Слово Божие достигает многих-многих сердец. Пусть Бог вас благословит. О, еще приняли участие 12 человек. Слава нашему Господу, друзья, да благословит вас Господь. И нам остается 22 448 долларов. Слава Богу, уже поменялся номер, уже не 98, а 48 долларов. Друзья, 22 тысячи осталось и 448 долларов. Спасибо вам, что вы отзываетесь. Спасибо вам, что вы заходите к нам на веб-сайт radiomv.com и используете программы, которые у нас есть. А у нас есть Zelle, PayPal. И если у вас это есть, вы можете воспользоваться, написав info@radiomv.com. info@radiomv.com. Возлюбленный, хотел бы сказать, чем быстрее мы соберем вот эти 22 448 долларов, тем быстрее мы пойдем с вами в норму эфира. Пусть Бог благословит. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, позвонив на этот номер, вы можете вложить вашу лепту. Помните, ваша лепта, она меняет судьбы людей. Вы становитесь частью этого служения, друзья. Вы становитесь сотрудниками, которые несем и распространяем Слово Божье. И у нас остается 1 минута и 30 секунд. И если вы желаете принять в этом участие, друзья, пусть Бог благословит вас. Наша цель сегодня собрать 2448 долларов, друзья. И чтобы нас и заполнить эту цель, которая у нас осталась, и пойти в normal, которые часы, которые у нас звучат, где проповеди, где пение, где чтение книг. И многие братья и сестры просят нас об этом. Пусть Бог благословит вас. Слава Господу, друзья! 13 людей приняло участие уже. Слава нашему Господу! И что у нас остается, друзья? 22 348 долларов. Слава нашему Богу! Мы скоро перейдем 21 000. Пусть Бог благословит вас. И знаете, у нас сегодня вечером собрание в 7 часов вечера. Я так сильно хочу быть на служении, друзья. К нам летят братья с Каролины. Три брата-служителя летят с Каролины к нам в гости, чтобы послужить, чтобы поддержать, чтобы благословить, потому что они трудятся в Украине, друзья, и вместе с ними иметь общение. И хочется тоже с ними быть в кругу общения братьев и сестер. Мы надеемся до 7 вечера собрать эту сумму, чтобы вместе церкви собраться и прославить Господа. Друзья, я так маленько поделился с вами маленьким секретом. Пусть Бог благословит вас. И у нас остается 2 секунды. Пусть Бог благословит вас. Вы можете позвонить нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Хотел бы поблагодарить всех братьев и сестер за прошлый час. Он у нас уже прошел. Спасибо вам, что вы... Спасибо вам, что вы приняли участие и стали частью этого благословения. Друзья, и у нас пошел новый час. Начался новый час. И в этом новом часу, друзья, у нас чтение Библии. Чтение Библии Нового Завета. И это очень важно, где читается Слово Божье. И нам в этот час необходимо собрать $2129. $2129, друзья. Кто сегодня сможет с нами пойти в этом часе? Пусть Бог благословит вас. Мы ожидаем от вас действий. Пусть Бог благословит, чтобы мы могли пойти вместе с вами в этом часу на 27-й год, чтобы этот час был проплачен, чтобы Библия могла звучать, Новый Завет мог звучать. И место Писания к этому оставлено. Это Матфея 24 глава. С 14 стиха сказаны такие слова. «И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной». По всей вселенной, друзья. «Во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Прекрасные золотые слова, друзья. «И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам, тогда придет конец». То, что делаем мы сегодня с вами – радиосотрудники, братья и сестры, кто жертвует, кто влаживает, кто в прошлом часе приложил много стараний и усилий, да благословит вас Господь, братья и сестры. И Бог знает ваши сердца, Бог знает ваше доброе, жертвенное сердце, и вы влажите дело Божие. Как здесь сказано, Матфея 24 глава с 14 стиха, «Будет проповедовано Евангелие по всей вселенной». То, что Радио МВ делает, мы звучим с одного края до другого края земли, друзья, и люди сегодня могут получать это благословение, слышать Слово Божие, и написано, и тогда придет конец. Друзья, и тогда придет Царствие Божье, которое мы так его сильно с вами ожидаем, где мы ждем, говорим, Господи, гряди, мы ждем Тебя. И в этом часе, друзья, нам необходимо $2129. $2129. И в данный момент у нас ни одного нет участников в этом часе. Мы приглашаем вас. Вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. Или вы можете зайти к нам на веб-сайт или просто воспользоваться Cash App или Zelle. Извиняюсь. Кэшап нельзя использовать, он у нас не работает. Zelle или PayPal. Zelle или PayPal вы можете воспользоваться и вложить свою лепту, и пусть Бог благословит вас и в этот час, и написал info@radiomv.com. info@radiomv.com, и можете вложить вашу лепту. Слава нашему Богу, друзья! Кто-то из вас именно воспользовался Zelle или PayPal и написал info@radiomv.com и вложил уже свою лепту. Пусть Бог благословит вас. И это $100. Пусть Бог благословит вас, друзья. И у нас остается $2029. $2029, чтобы этот час был проплачен на 27-й год, где Библия может звучать до краев земли, как мы с вами читали место Писания. Я зачитаю там Матфея, прекрасный стих, 24 глава, 14 стих. «И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной, во все и во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Друзья, заметьте, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. То есть, есть покаяние, а есть во свидетельство. То есть, народы, которые услышат о Слове Божьем, и многие не покаются. К сожалению большому, для них это просто будет свидетельство. И когда предстанут перед Богом, они не смогут оправдаться, потому что они услышали о Слове, но не приняли Евангелие. Пусть Бог поможет нам, чтобы каждый слушающий, каждый, который услышит, чтобы это не было во свидетельство, а было во спасение, друзья, каждого, чтобы каждый познал Господа Иисуса Христа. И мы приглашаем вас, желаете ли вы быть частью этого служения, друзья, кто может пожертвовать, сколько Бог располагает ваше сердце, или сколько лежит на вашем сердце, у кого-то может лежит $50, $100, 200, 300, кто сколько может сделать, друзья, пусть Бог благословит вас, и в этот час, который необходимо, где звучит Новый Завет, Писание Библии, мы можем стать частью благословения. Вы можете зайти на PayPal или Zelle, напишите info@readymv.com, info@readymv.com, то есть и вы можете вложить свою лепту, как кто-то здесь сделал из братьев, сестер, положил уже $100, слава Богу, что мы можем двигаться в этом часе дальше. У нас остается 53 минуты в этом часе, 53 минуты, и, друзья, мы сможем с вами двигаться вперед. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Да благословит вас в этом Господь. Друзья, я также хотел бы всех вас поблагодарить, что вы принимаете в этом участие, вы принимаете в этом решение, где вы делаете, где вы распространяете Слово Божие, прилагаете усилия, старания. Многие из вас используют онлайн. Спасибо вам, что вы заходите и это делайте через Zelle, PayPal или просто онлайн пишите свою кредитную карту или банковский счет и жертвуйте. Пусть Бог благословит вас, друзья. И таким образом мы с вами сможем пойти в 27-й год, как вместе сотрудники нести Евангелие, проповедовать и распространять Слово Божие. Да будет имя Божие благословенно. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Остается нам 52 минуты в этом часе, нам необходимо $2029. Кто-то может пожертвовать $29, друзья, и у нас останется 2000. Кто-то может пожертвовать $100, друзья, и у нас останется, знаете, уже не 2000, а $900, друзья. И таким образом мы потихонечку и сможем достичь цели. А нам всего лишь, друзья, с вами осталось 22 248 долларов. Слава нашему Богу! Мы идем к концу, и цель наша, чтобы сегодня закончить этот эфир, друзья, набрать эту сумму, которая нам необходима. Пусть Бог благословит вас. Я благодарю Господа, что мы до этого места помог нам Бог, и мы уже в 59-м часе. Вот, друзья, это 59-й час пошел уже. Скоро будет следующий час, это будет 60 часов, как мы в эфире с вами и говорим, общаемся, где принимаем с вами участие. Спасибо вам, что вы остаетесь с нами и вместе с нами молитесь, благословляете. Хотел бы попросить вас молиться, друзья, за семьи народа, где сегодня есть, где дочери, сыновья, которые не знают Господа. Мамы, папы, они жертвуют, звонят, влаживают свою лепту. И они говорят, помолитесь за наших детей. Дети отошли от Господа. Дети увлеклись этим миром, стали подобны этому миру. Я просил бы чтобы вас, возлюбленные, молитесь, а все, кто нас слушает, воззовем, давайте, Господу, скажем: Господи, Ты знаешь семьи народа Божьего, Ты знаешь детей народа Божьего, Ты знаешь, Господь, призови их к Тебе, дай им покаяние, дай им осознание, дай им сегодня, чтобы они возлюбили Тебя, служили Тебе. Тоже семьи есть, которые, где муж, жена отошли от Бога, да, или какие-то моменты стали в жизни происходить, где они приняли решение разводиться. Давайте мы таких тоже будем молиться, чтобы Бог сохранил, остановил от разводов. И, конечно, приглашаю вас молиться за молодых парней и девчат, которые принимают участие, которые жертвуют. Пусть вас Бог благословит. Спасибо вам, что вы тоже принимаете в этом участие и жертвуете. И мы желаем молиться, чтобы Господь вам дал прекрасного мужа, прекрасную жену, да благословит вас Господь, да наполнит благодатью, да наполнит силою, да наполнит помазанием и любовью. И Слово Божие говорит ко всем нам, возлюбленные, ко всем нам, не проходит мимо никого, и говорит такие слова, Матфея, 24 глава, с 14 стиха. «И будет проповедано будет все Евангелие Царства по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Друзья, вот это то, что мы сегодня с вами спешим. Проповедовать Евангелие, рассказывать о имени Иисуса Христа до краев земли, чтобы пришло пробуждение, пришло благословение, пришел ответ Господа нашего Иисуса Христа. Спасибо вам, кто-то сейчас принял решение и вложил свою лепту, и это уже в этом часу приняло 2 человека участие. Друзья, нам осталось $1429. $1229 уже осталось. Слава нашему Богу, друзья. Пусть Бог благословит вас. И это уже 3 человека приняло участие. И нам остается 48 минут, друзья. И этот час подойдет к концу. Спасибо вам, что вы отозвались, братья и сестры. Да благословит вас Господь. И, знаете, радостно, что вы принимаете участие. Мы уже в этом часе собрали $900, друзья. Слава нашему Богу. И остается $1229. И вы можете зайти, как я говорил, на Zelle или PayPal и воспользоваться этими программами, написав info@radiomv.com, info@radiomv.com, и вложить в вашу лепту, сколько вы, кто может. Кто-то может $100, кто-то может 50, 20, 30, $200, кто-то может взять, и вот этот сейчас у нас, например, 100, у нас 1229, кто-то может 229 уплатить, чтобы осталось $1000, друзья. Пусть Бог благословит вас. Вы можете воспользоваться сегодня, стать частью этого служения, стать теми тружениками на Ниве Божьей. И, знаете, быть тем, как Слово Божие говорит, и чтобы мы донесли Евангелие до краев земли, и придет конец, друзья. И будет проповедовано Евангелие всей твари. И хочется пожелать сегодня каждому из вас, пусть Господь найдет вас верным до Его прихода. Братья и сестры, вот это пожелание от всех радиосотрудников. Пусть Господь вас верными найдет в этом труде, в Слове Божьем, распространение Слова Божьего. Однажды, друзья, вот это меня сильно вдохновляет, однажды мы придем на небо, и Господь скажет: верный раб. Он назовет нас по имени. Кого-то назовет Марину или Оксану или Любу. Кого-то назовет Василий, Петр, Иван. И скажет: ты верный раб был. Ты тот человек был, который не проходил мимо. Ты слышал. У тебя, может, не было много финансов. Может, ты отдавал последнюю свой доллар для того, чтобы мое царство, слово достигло краев земли. И вот пришел конец, друзья. Вот это то, что сегодня, знаете, Господь нас видит, Он ожидает от нас, и Он смотрит, наблюдает, знает, как мы поступаем. И пусть Бог благословит вас. Он тот, который Бог видящий, Бог любящий, Бог благословляющий и Бог дающий. И написано в Слове Божьем, что премудрый Соломон говорит: я никогда не видел праведника, просящего хлеба. Вы слышите? Это настолько сильно сказано. Почему? Праведный человек, он всегда стоит за делом Божьим. Всегда он стоит за делом Божьим. И когда он стоит за делом Божьим, он вложит, друзья, и в свое время, и свои молитвы, свое здоровье, свою семью и свои финансы. И когда проходит праведник скорбь даже, проходит даже переживание, Господь никогда не позволяет, чтобы праведник стоял, просил. Господь всегда выходит навстречу и дает, и благословляет, друзья. Открывает двери. Это делает Господь наш Иисус Христос. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. И нам в этом часу осталось, друзья, $1229. $1229. Пусть Бог сегодня наполнит нас верностью, любовью, благодатью. И, как вы слышите, у нас нет звонков, но мы их ждем. Пусть Бог благословит вас. И также многие из вас используют сегодня наш веб-сайт radiomv.com и пользуются приложениями. Это как PayPal и Zelle. И вы пишете там info@radiomv.com. info@radiomv.com. Это наш email. И вы вложите свою лепту, да благословит вас Господь. У нас остается, друзья, 44 минуты, и нам в этом часе необходимо $1229, и чтобы, знаете, мы могли перекрыть этот час на 27-й год, которым нам в 27-м году необходим этот час, потому что в этом часе звучит Слово Божие, Библия, друзья, и как мы зачитывали, написано это место Писания, Матфея, 24 глава, с 14 стиха. «И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной, во все свидетельства всем народам, и тогда придет конец». Пусть Бог благословит вам, вас, всех нас, чтобы мы были теми людьми, которые свидетельствуют во все племена, во все народы. Я радио МВИ сегодня звучит более 136 стран мира. Ежедневно 24 часа, 7 дней в неделю на 4 языках: испанский, английский, немецкий, славянский язык, друзья. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, пусть Бог благословит вас. Я хотел бы поделиться, знаете, сейчас мне на память пришла одна история, и одна история, которую я слышал, и хочу с ней поделиться. А в это время вы можете зайти и делать свой вклад для Царства Божьего. Хочу сказать, насколько Бог наш велик, друзья. И, знаете, в этой истории интересно, что было, знаете, одна радиостанция в одной стране звучала. И почему я говорю в одной стране, одна станция, потому что я как бы не помню уже детали, но саму помню суть, где на той радиостанции позвонила одна мама, и у ней умер муж. Ее муж был евангелистом, да, ее муж проповедником был, который, знаете, проповедовал по причине болезни, он отошел в вечность. У них закончились финансы, и она с детками, у ней более 3 детей было. И они молились, плакали, говорили: «Господи, мы нуждаемся, хотим кушать. Мы хотим кушать», и дети нуждались. И, знаете, там, где они проживали, в той стране, это бедная страна, и она слышала, как бы на улице играет радио, как, знаете, когда вы находитесь в Африке или в Индии, или в испаноговорящих странах, там очень часто соседи включают радио, и она звучит там, знаете, могут слышать 7, 8, 10 домов. И поэтому радио объявлялся телефон, и говорили: если у вас какие-то есть желания или что-то сказать, вы можете позвонить, и как бы предлагали. И эта мама помолилась, и, знаете, ей такая пришла мысль: а почему бы мне не позвонить на радио и сказать мою нужду? И она, это светское радио, и она позвонила и сказала на это светское радио, говорит: знаете, я христианка, я люблю Иисуса, поделилась, что кто она такая. И она говорит: вы знаете, в моей жизни сегодня очень тяжелые моменты, и мои дети, и я, мы нуждаемся, чтобы покушать. Мы нуждаемся, чтобы Господь дал нам, знаете, пищу. И она просто это поделила. Она не сказала, если кто-то может, пожалуйста, пришлите мне и дайте мне. Она поделилась, рассказала свою боль. И знаете, и на другой стороне радио сидит человек-атеист, который не верит в Бога, и он услышал, и он говорит, ага, вот христиане, вот она христианка, которая так нуждается в еде, и у нее ситуация очень тяжелая, и она так смело заявляет, что она любит Бога и служит Господу. Говорит, и он, а он был богатый человек, и он говорит своим людям, сказал, наберите еду и возьмите, и купите, те, ну, дал им целый скеджул, чтобы они купили, и завезли в этот дом, и сказали, что это от врага душ человеческих. То есть он тоже в сатану не верил, он смеялся над этим, как бы вот так вот, знаете. И они поехали, скупились, подъехали к ее дому, подвезли и дали эту еду и сказали, вот вам записка. И вот так этот человек сказал. Она прочитала эту записку, и там она читает, что это от врага душ человеческих вам еда. Она говорит, и она сказала, и также отписала. Она говорит, знаете, мой Бог настолько велик, что он даже заставит сатану, чтобы сатана взял и прислал людей, которые смогут дать еду, чтобы их, нашего Иисуса Христа дети смогли кушать. Знаете, те были просто поражены. И она это отписала ему тоже и отослала. Знаете, и вот этот пример, он о чем показывает, знаете, друзья, что и показывает еще раз, что праведник никогда, знаете, не будет голодный, никогда не будет в состоянии от голода умирать. Бог всегда откроет двери. Даже те люди, которые надсмехаются, может, над тобой сегодня, надсмехаются над твоей семьей, может, надсмехаются над нами, друзья, Бог может взять врага душ человеческие и использовать этого для того, чтобы ты смог прожить, для того, чтобы ты смог пропитаться, для того, чтобы ты смог исполнить волю Божию. Пусть Бог благословит нас, друзья. Вот такой пример мне пришел на память, я решил поделиться. Может, кому-то сегодня очень и очень тяжело, трудно, и нету, знаете, даже выхода вы смотрите. Помните, наш Бог живой Бог. Помните, Господь тот, который любит, который слышит, который благословляет, который выходит навстречу, который дает сегодня ответ, чтобы нам никогда, никогда, друзья, не сдаваться, чтобы нам никогда не опускать руки, нам всегда поднимать свой взор к небу и сказать, Господь, а ты достоин славы. Друзья, чтобы нам испытать Господа, сказать, Господь, я отдаю Тебе для Царства Твоего, я влажу в этот час, когда звучит Библия, звучит Слово Божье многим, друзья, и сколько много людей сегодня получает благословение. Спасибо вам, друзья, и нам уже приняло 5 человек участие, и спасибо за звонок, который сейчас только что прозвенел. И нас остается, друзья, 37 минут, и нам не хватает $928. $928, друзья. Да благословит вам Господь, и да будет имя Божье благословенно. Напоминаю наш номер, куда вы можете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, воспользуйтесь этой возможностью. Сегодня есть эта возможность. Мы не знаем, будет ли она завтра. А завтра уже будет суббота, друзья. Мы знаем, сегодня пятница, и нам к концу этой пятницы нам надо собрать. Вау, praise God, друзья. Воспользовалось уже 6 людей, братьев, сестер, стало сотрудников 6 людей, и нам остается $629, друзья. И общая сумма, которая нам осталась уже собрать с вами, братья и сестры, как вы думаете, сколько? $20,848. Слава нашему Богу, друзья. $20,848. И в этот день мы с вами должны сегодня, друзья, я верю, мы соберем и все. Завтра начнется другой день. Завтра пройдут другие часы. Но ваша лепта, ваши финансы, они будут изменять судьбы. Вот я даже сейчас сижу и рассказываю вам, мне мое почему-то сердце сейчас стало сокрушаться. Я не знаю, почему Дух Святой внутри молится о какой-то душе. Пусть вас Бог благословит. Я думаю, наверное, кто-то сейчас очень трудно проходит время, и кому-то нелегко, и это слово, оно касается вас. Пусть Бог благословит вас. Помните, радиослужение, радиослушатели, друзья, они молятся за вас, слушатели. Даже вы молитесь дома, там у вас нет возможности помолиться. Я, Эдуард Натёкин, приглашаю всех слушателей. Молитесь за тех, кому сегодня сейчас трудно, кому тяжело, кому нелегко, кому кто-то может сирота, может вдова, может, знаете, кому-то очень трудно, как я рассказал пример. Пусть сегодня радиослужение меняет людей сегодня сердца. Пусть эта передача изменяет, укрепляет, оживляет и благословляет. И ваши молитвы, они наполняются в Божьем Царстве, чаша молитв и зальется, и вы получите благословение, друзья. И придет ответ, придет ответ. Остается 34 минуты, и нам необходима сумма $629. $629. Знаете, мне сейчас пришла история, это уже в моей жизни, которая уже... Лично я свидетель, хочу поделиться тоже. Пока я буду рассказывать, друзья, вы звоните на номер 425-296-78-29, и нам необходима сумма $629. А полную сумму осталось нам собрать $20,000 и $848. Может, кого-то Господь располагает какой-то бизнес, кого-то перекрыть эту всю сумму, чтобы закрыть эти $20,000 и на этом прийти к концу, чтобы завершить этот час, друзья. Да благословит вас Господь. Бог всесилен, друзья. У Бога нету тупиков, у Бога есть те моменты, которые даже мы не можем представлять. Иеремия 33:3 говорит такие слова: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное того, чего ты не знаешь». Друзья, мы взываем Богу, мы молимся Богу и говорим: «Господь, а ты знаешь, кого побудить? А ты знаешь, кто может сегодня сделать этот в царстве вклад для того, чтобы люди каялись и обращались к Богу?» Я хочу рассказать еще одно свидетельство, друзья. Может, оно вас вдохновит, или оно послужит, знаете, тем последним гвоздем, который вы скажете: да, я вложу эти финансы, чтобы еще такие люди каялись и отдавали свою жизнь Богу. Пусть Бог благословит вас. Во время этого вы можете звонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Знаете, друзья, в моей жизни были моменты, где мы могли ездить по разным странам, и мы можем сейчас ездить, но, к сожалению, большому становится все труднее и тяжелее, и недоступнее. Когда мы были, трудились, друзья, в Панаме, мы трудились в Панаме на островах, и мы ездили по островам, проповедовали Евангелие, достигали острова и распространяли Слово Божие. Мы делали это, есть такой брат Сергей, кстати, его недавно рукоположили на пасторское служение, он проживает в Северной Каролине, брат Сергей Шуликов, и, знаете, мы с ним, и с другими братьями, с сестрами принимали участие, трудились, и мы расставляли радиоприемники, радио, такие мы как называли мегафоны, наверное, да, где загружали информацию, Библию, загружали туда проповеди и проигрывалось, ставили на их шалаши, там в шалашах люди живут. И это радио звучало несколько часов, друзья. Знаете, проповеди, проповедники ставили, сестры составляли программу. Это там звучит на испанском языке, друзья. И распространяли таким образом Слово Божье. И знаете, это Слово Божье через...

такая атмосфера. И она приняла такое, знаете, желание, чтобы уйти из жизни. Уйти из жизни со своей сестрой и пойти в океан и утопиться, потому что это острова, вокруг вода. И закончить эту жизнь, она не видела смысл жизни, что жить, как жить дальше. Абсолютно не видела. Настолько дьявол, знаете, окутал ее разум, что она приняла решение просто уйти из жизни. И знаете, что уникально? Уникально в том, что, знаете, когда она приняла свое решение своей сестрою это сделать, им где-то лет было в то время, может, по 20-19 лет, где-то вот так, плюс-минус. И они пришли вечером, когда уже все улаживались спать, и они уже приготовились, взяли все необходимые вещи, чтобы утопить себя на дне морском. Знаете, но вот это радио, которое звучало, и по мегафонам, знаете, они когда сели на этой мостушке, ну, уже выбрали то место, где глубокое, чтобы там произвести это дело, изучало радио, друзья, вот как сейчас вы меня слышите. Знаете, и кто-то проплатил за это радио, друзья. Я помню, братья и сестры влаживали, как вы сейчас влаживаете эти финансы. Они бы влаживались, и тогда мы это делали. И знаете, она говорит, рассказывает, говорит, мы приняли решение уходить из этой жизни. Говорит, но через радио звучало, говорит, вдали, далеко мы слышим этот голос, звучание радио. И там проповедник говорит, Иисус любит тебя. Иисус любит тебя. Ты создана для того, чтобы славить Господа. Есть тот Иисус, который живет на небе. Там за звездами Он обитает. Там небеса ожидают. И Он начал говорить об этом. Говорит, и мы с сестрой подняли глаза вверх, говорит, смотрим, видим звезды. Да, есть звезды, это правда. И Он говорит, Иисус живет там, за звездами. Он видит нас. Он знает каждый волос на нашей голове. Он знает, сколько волосов на нашей голове. Знаете, и они нам рассказывали, плакали, говорит. И когда он говорил и говорит, вы скажите, Иисус, вот он я. Возьми меня, измени мою жизнь, отдайте свою жизнь Богу, и вы увидите, как Бог поменяет вашу жизнь. Друзья, вы знаете, она говорит, они взялись со сестрой за руки. Друзья, они взялись за руки, и они сказали, Иисус, если ты есть, нас зовут так-то и так-то, спаси нас. Мы не хотим жить, мы хотим уйти из этой жизни. Мы тебя не знаем, но ты, если правда есть, как мы слышим сейчас по радио, мы хотим жить. И откройся нам. И говорит, пришел белый человек, ангел, они его увидели своими глазами. Он нас назвал по именам, и он сказал, что Иисус любит нас. И говорит, нам пришла радость. Наше, знаете, в сердце пришло такое успокоение. Мы, говорит, захотели жить. Мы, говорит, с сестрой обнялись. Мы стали плакать. Мы стали, говорит, обниматься. Мы стали радоваться. И, говорит, пришла радость в наше сердце. И этот проповедник сказал, говорит, потом дальше, говорит, давайте я вас научу молиться. И они стали с этим проповедником помолились, говорит. И, говорит, мы настолько, говорит, возрадовались, мы побежали домой. Мы, говорит, просто, говорит, проснулись, а утром, говорит, для нас стал новый день. У нас появилась жажда служить Богу и жажда, говорит, любить. Мы побежали на голос того радио, где оно звучит. Пришли, они стали разговаривать, и через несколько часов они встретились с нами. Друзья, нас привели, мы с ними беседовали. Сегодня она, мама, имеет несколько детей. Ее муж сегодня пастырь. Тот муж, который тоже покаялся, он нас возил на лодке. Он нас тоже был неверующим, не знал Бога. Но когда он нас возил на лодке, он видел, что делал Господь, и как Господь изменял сердца, он отдал свою жизнь Богу. Покаялся и стал служить Господу, друзья. И она покаялась, и при вот этих поездках, да, они познакомились, он был с другого острова, она с другого острова, и они женились, и я с братом Ромой, с служителем, мы их сочитывали, и они сегодня живут, друзья. Вот такую историю, почему-то она пришла на мое сердце, я хотел с вами поделиться. Братья и сестры, помните, ваша лепта, которую вы влаживаете, если кто-то даже, не знаю, почему мне лежит на сердце сказать, может, вы можете сегодня вложить
10 тысяч в дело Божье. Может, вы можете вложить 5 тысяч.

Может, вы можете эти все 20 тысяч и 648 долларов перекрыть. Я не знаю. Может, есть у вас такая возможность. Может, есть такие люди. Вы знаете, вы смотрите на свой счет банка, вы понимаете, я это могу вложить. Друзья, мы не знаем, что завтра будет с нами, завтра будет с этим счетом. Но мы знаем, сегодня есть это дело, где я могу сделать. И Бог может побуждать ваше сердце. Или у кого-то есть 10 долларов, или 100 долларов, или 20 долларов, или 1000 долларов. Не знаю. Разные, у кого-то разные обстоятельства. Но я знаю одно, что Бог считается с нами. Бог любит нас, друзья. И вот это то, что сегодня делает радиослужение. Мы однажды придем на небо. Я хочу сказать словами покойного брата Пести, Ярла Николаевича Пести. Он сказал: «Эдвард, однажды мы придем на небо, и мы встретимся с теми братьями и сестрами, которые двигали радиослужение благодаря их финансов». Говорит, и мы увидим их, и мы увидим тех, которые народы придут и скажут: «Спасибо вам, что вы возвещали Слово Божье». И они пожмут руку всем тем, кто спонсировал, всем тем, кто молился, и всем тем, кто верность проявлял, чтобы радио было в эфире. Друзья, я хочу поблагодарить вас и сказать всем вам это слова. Спасибо вам за верность, что вы влаживаете, чтобы радио МВ было в эфире. Нас остается 24 минуты, и нам необходима сумма, друзья, 429 долларов. Спасибо вам, что вы приняли в этом участие. 7 человек приняло участие в течение, когда я говорил, рассказывал историю, друзья, где Бог, знаете, меняет сердца, где Бог, знаете, благословляет, где Бог сегодня дает эту возможность, чтобы люди каялись, отдавали свою жизнь Богу. Давайте мы поспешим. Сегодня это день благоприятный. Сегодня день спасения. Сегодня день, где мы можем вложить в дело Господне. Помните, что есть у нас возможность, вы можете зайти на наш веб-сайт readymv.com и сделать вклад. И вы можете, друзья, воспользоваться Zelle или PayPal. Через эту программу вы можете воспользоваться, друзья, и сделать свой вклад. И мы можем вам выслать на tax deductible эти моменты, которые те финансы, которые вы желаете пожертвовать. Братья и сестры, нам осталось в этом часу 22 минуты, и осталось 449 долларов, чтобы этот час был оплачен, где звучит Слово Божье. И, друзья, я хочу сказать, у нас остается 20 тысяч и 648 долларов. И мы, друзья, наберем ту полную сумму, которая нам необходима, 135 тысяч, друзья. Та сумма, которая нам необходима, 135 тысяч, но нам осталось 20 тысяч 68 долларов. И, может, есть люди, которые сегодня, возможно, для них это сделать. Друзья, для вас сегодня этот призыв. Господь стучит в ваши сердца. Знаете, я вам скажу еще один пример. Он мне опять же пришел на память. Я это хочу с вами поделиться. Это недавно один человек мне рассказывал. Это произошла ситуация в Молдавии. Это было в Молдавии. И он рассказывал, говорит, когда, говорит, в 90-х годах ихняя церковь строилась, и говорит, и мы нуждались в финансах, говорит, мы, говорит, у нас там сколько-то тысяч не хватало им, как у нас сегодня не хватает 20 тысяч долларов, друзья, 648 долларов, и знаете, и они говорят, мы, говорит, просили братьев, сестер, мы ходили, обращались ко всем, абсолютно ко всем, и неверующим бизнесменам, ко всем, чтобы помогли, ну, достроиться, знаете, помогли закончить, и там буквально ему оставалось чуть-чуть, чтобы они могли войти в дом молитвы. Говорит, один у них был такой человек, который ходил в церковь, знал Господа, понимал, но и как-то Бог давал ему мудрости, чтобы зарабатывать финансы, и у него много было финансов. У него было много финансов, но никто не знал, сколько у него есть финансов, но было много финансов. И они к нему обращались, просили, приходили даже несколько раз, и с братским советом приходили, и пастор приходил, говорит, и сами приходили, и просили: помоги нам осталось тут чуть-чуть, чтобы закончить, нам довершить, мы пойдем в это здание.
Знаете, и этот человек так с надсмешкой говорил, говорит, слушайте, вы тут затеяли непонятное, что это ваши цели, это ваши желания. Вот то бы собирались в том доме, и все, а тут захотели какой-то новый дом молитвы. Ну, и как бы постоянно их укорял, вы неправильно, вам надо было рассчитать, вы не просчитали. Ну, и все, как бы, знаете, человеческая мудрость с его уст вытекала. Он там и критиковал их, и рассказывал там и все про счеты, расчеты, проценты. Ну и все такое. И в этом проходило, говорит, проходило несколько месяцев, и они пытались все это закончить. И говорит, и здесь, говорит, в одно утро мы встаем, и объявляется по радио, что произошел дефолт. Произошел дефолт, то есть рухнул рубль. Рубль пришел в состояние, которое, ну, обесценивание, да. Ну и вы многие знаете, как это произошло все. И говорит, пришел развал Советского Союза, скажем, таким образом. Говорит, и этот человек, говорит, проходит несколько дней, как бы это стало все усиливаться, все хуже, хуже, хуже, и эта валюта превратилась просто в бумагу, стала просто бумагой. Знаете, и этот человек, говорит, принес, говорит, ну, как этот человек рассказывал, говорит, большие суммы финансов принес и положил на стол, отдал этим служителям, говорит, берите. Говорит, здесь есть столько финансов, что вы можете таких два дома молитвы построить. Возьмите, вот где-то пойдите, переменяйте, на который сейчас уже появился рубль, это в то время там была другая валюта. Братья посмотрели на эти финансы, и они понимали, что это превратилось в бумагу. Все, они уже никуда с ними ничего не сделают. И они сказали, знаешь, спасибо тебе, что ты принес, но мы с этой бумагой уже ничего не можем сделать. Друзья, знаете, и это урок для многих-многих стал в то время, тот, как человек сказал, говорит, мы многие извлекли из этого урок. Была возможность вложить, была возможность стать частью, была возможность перевести эти финансы в Царство Божье. Просто потому что если, когда, друзья, мы жертвуем, мы вложим, мы переводим Царство Божье. Все делаем для Бога, отдаем для Бога. Оно идет все в счет Царства Божье. И знаете, так произошло. И говорит, этот человек очень и очень, конечно, все... Он даже как бы морально опустился очень низко, к сожалению большому, потому что его сердце было там, и это все рухнуло. Все рухнуло, и, знаете, к сожалению большому, то, что его сердце прилеплено было к этим финансам, оно превратилось, и он в один день стал просто бедным человеком. Вот так в жизни происходит в этой, друзья, и мы можем сказать справедливо, несправедливо, да, мы можем как бы судить сами, но я хочу сказать то, что, друзья, сегодня данное время, время благоприятное, время, день благоприятности. Мы не знаем, что завтра принесет день, мы знаем, что сегодня мы можем вложить Царство Божие, мы знаем, что мы сегодня можем закончить этот эфир вместе с вами, мы знаем, что сегодня мы можем набрать эту цель, чтобы сегодня каялись грешники, как в этом местописании записано Матфея 24 глава с 14 стиха. «И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Друзья, и тогда придет конец. Проповедь Евангелия будет проповедована во всей вселенной. И об этом наша молитва. И об этом наш вопль и наша просьба. И говорим, Господь, пусть сегодня будет проповедана Евангелие. Поднимай Твою армию братьев и сестер, тружеников на ниве Господне. И мы вас приглашаем, друзья. Давайте вместе станем в ряды, понесем это Евангелие до краев земли. Пусть Бог благословит вас. У нас остается 16 минут, друзья. Мы сейчас пойдем на музыкальную паузу. Остается 16 минут. И нам необходимо, друзья, $329 осталось. Слава нашему Богу! Хвала нашему Богу, друзья! Пусть Бог благословит вас! И 8 человек приняло участие. Пусть Бог благословит вас, друзья! Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29.
29. У нас остается, друзья, 15 минут. 15 минут и остается у нас, друзья, уже $229. 229. Остается $229. И приняло в этом участие 9 человек. Слава нашему Богу. Друзья, если у вас есть Zelle или Cash App, вы можете зайти на Zelle Cash App и написать info@radiomv, и тоже воспользоваться. И вот уже звучит песня, я объявляю наш номер, звоните во время пения 425-296-78-29, 425-296-78-29.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agape Tree. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе, 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.

Дорогие друзья, рада быть вместе с вами вновь. Мы сейчас только прослушали прекрасный псалом. Пусть не печалится тот, кто славит Бога. Пусть не печалится тот, кто прославляет Христа. Слава нашему великому Господу, который верен, который дал нам эту возможность и это время еще войти в новый 60-й час нашего прямого эфира. Напоминаю вам, что это трансляция прямого эфира по сбору средств на следующий календарный год. Этот марафон посвящен тому, чтобы мы с вами могли внести свою лепту для того, чтобы Слово Божье распространялось по этой земле в следующем году. Напоминаю вам, что вы можете позвонить нам по телефонам 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши сестры у телефонов ждут ваших звоночков. А также вы можете сделать свое пожертвование, выйти на наш веб-сайт radio.mv.com. Дорогие братья и сестры, к сожалению, Кяшап на данный момент не работает, поэтому выберите любую другую платформу – PayPal, Zelle. У нас существует Apple Pay и Google Pay. Когда вы зайдете на веб-сайт, это очень легко, все расписано. Очень легко и не занимает много времени сделать ваше пожертвование. Да благословит вас Господь! А сейчас я хочу оставить вам на память место Писания. Давайте вместе прославим Господа и почитаем Его Слово. Псалом 77. «Открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности, что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам. Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Он поставил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дела Божьих и хранить заповеди Его». Прекрасные слова. И это ответственность. Господь говорит, что мы, как родители, как бабушки, дедушки, мамы и папы, обязаны не скрыть от наших детей и возвещать грядущему роду о спасительной благодати, которая явилась однажды в мир, об Иисусе Христе. Дорогие братья и сестры, живя в этот электронный век, Господь открыл возможность исполнить этот псалом, используя онлайн, используя сети интернета для того, чтобы передать грядущему роду, детям нашим, о том, что сотворил Господь, славу Господа, силу Его, чудеса Его, которые Он сотворил. И поэтому я напоминаю, что сейчас мы вошли в новый час. И это час, когда в эфире звучат программа «Это интересно» и «Свидетельство». Свидетельство. Что это такое? Это то, когда мы возвещаем грядущему роду о тех чудесах, которые сотворил Господь в нашей жизни. Мы провозглашаем славу Бога на весь мир. Это в ком-то укрепляет веру, вселяет надежду. Быть может, кто-то уже разочаровался, находясь в определенных жизненных обстоятельствах и думает, что Господь его не слышит. Но включив эту радиопередачу, вдруг услышал голос надежды, когда кто-то рассказал о своей ситуации, о том, как Господь вышел навстречу, как Господь помог, как Господь восстановил, как Господь исцелил и поднял. И вера возрастает, и человек обретает крылья и прославляет Господа. Наш Господь живой, и Он и в наши дни тот же. Поэтому, дорогие братья и сестры, давайте и этот часовой блок мы проплатим, чтобы в следующем году эта программа также продолжала существовать. А также кратенько помолитесь и вспомните о тех, кто ведет эту программу.
Давайте благословим Ларису Давидюк, которая уже много лет готовит эту программу «Свидетельство». Это нелегко подобрать нужный материал. Это нелегко сделать запись. Поэтому пусть Бог благословит ее дом, ее семью, чтобы и надалее, в следующем году, она могла продолжать вести эту программу. Напоминаю вам номера телефонов 425-296-78-29, 425-296-78-29. А также вы можете пожертвовать онлайн, используя нашу платформу radiomv.com. Существуют различные платформы, по которым вы можете сделать пожертвование. Это легко и доступно каждому. Мы ждем вас, ждем ваших открытых сердец, ждем вашу лепту в дело Господне для того, чтобы слово Евангелия, слово свидетельства Его могло звучать и в следующем году. Дорогие друзья, и у нас есть новый час и новый гол. Нам нужно $1464. Я призываю каждого, чье сердце расположено, сделать это пожертвование. Братья и сестры, это не обязательно должна быть большая сумма. Пусть это будет маленькая сумма, но она дополнит ту сумму, и Господь благословит это служение в следующем году. Хочу также поблагодарить всех, кто уже поучаствовал в этом марафоне. Это уже пятый день, братья и сестры. Пятый день в эфире звучит марафон Радио МВ по сбору средств. Пятый день, быть может, вы не можете слышать свои привычные программы. Пятый день. И мы уже очень близко к завершению и к своей цели. Слава Богу! 85%! 85%! Нам остается $20248. И я верю, что с Божьей помощью мы совершим этот труд. С Божьей помощью мы доберем необходимую сумму и завтра уже выйдем в обычный наш schedule. Да благословит Господь вас, Ирина. Пусть Бог благословит вашу семью, восполнит все ваши нужды. Это пожертвование от Тамары. Благодарим Господа и вас, Тамара, что вы приняли это участие. Слава Господу! Благодарю Господа, что Он велик, что Он достоин славы. И давайте мы будем использовать все наши возможности, которые у нас существуют, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его. Братья и сестры, пусть Господь благословит каждого из вас и нас также, потому что мы делаем общее дело, мы вместе с вами несем это служение. И Господь видит старания и стремления каждого человека, тот, кто молится, тот, кто жертвует, тот, кто делает записи, тот, кто отвечает за аппаратуру, тот, кто наблюдает за тем, чтобы все работало исправно и составляет программы. Я благодарю Господа за тех братьев, которые ведут этот марафон. Это нелегкий труд. Я благодарю Господа, что Он располагает сердца людей жертвовать, располагает наши сердца идти дальше, не унывать и не ослабевать в своем усердии. Вы можете пожертвовать разными способами. Ежемесячно от $20 в месяц и выше – как располагает ваше время. Если вы не можете сразу внести какую-то сумму, вы можете разбить их помесячно, позвонив нам по телефону 425-296-78-29. И наши сестры объяснят вам, как это работает. Любая посильная сумма, одноразовое пожертвование или ежемесячное пожертвование. Также вы можете говорить в церкви. И я вас прошу, братья и сестры, когда мы собираемся на молитвенные служения,
Заявляйте в нуждах, когда спрашивают нужды, заявляйте в нуждах и просите молиться и за наше служение. Мы очень нуждаемся в этих молитвах, чтобы благая весть Евангелия, чистое евангельское учение могло звучать в эфире, чтобы Господь благословлял и давал нам мудрости ставить правильные проповеди, которые бы назидали, которые бы способствовали духовному росту слушателей. Братья и сестры, мы делаем общее дело, да благословит нас каждого Господь. Труд наш не тщетен пред Господом, и мы до конца даже не можем знать всего того, что делает Господь через это служение. Мы просто сосуды в Его руках. А Он наполняет нас тем, что Ему угодно, для того, чтобы мы могли эту весть нести дальше. Радио МВИ — это многогранное служение. У нас существует U-Turn Ministry. Это страны, в которых миссионеры трудятся для того, чтобы Слово Божие распространялось. Испанские страны, Мьянма, Аргентина, Перу, Мексика, Македония. В Израиле также. Мы все знаем, что во многих странах сегодня очень нелегкое положение. Где-то идут войны. Где-то гибнут родители, детки остаются сироты. Где-то люди не могут слышать евангельскую весть, потому что нет доступа к христианским материалам. Правительство заблокировало все, потому что там безбожие. Или же религия, которая не исповедует Христа распятого. Для этого у нас есть Агапе 3. Это помощь гонимой церкви, доступ к заблокированным христианским материалам, цифровая безопасность, защищенное общение, когда люди могут нам позвонить, и мы можем помочь им сделать так, чтобы в их местности они могли слушать христианское радио. Также существует библейское обучение U-Turn. Это онлайн-обучение Библии, богословию на английском, испанском и русском языке. Дорогие братья и сестры, вы можете даже совмещать это со своей работой и с семьей. Например, как вечернее общение. Вместе включить онлайн-обучение Библии и вместе с детками пройти какой-то урок, чему-то научиться новому, и чтобы имя Господне прославлялось и возвещалось грядущему роду о чудных делах Господних, о жертве спасительной Иисуса Христа, ибо Он жизнь свою отдал для того, чтобы мы сегодня имели эту возможность жить, иметь жизнь, иметь ее с избытком в будущности, в вечности. И здесь на земле Господь благословляет нас. Мы во многих странах, особенно в Америке, в Европе, в Канаде, мы сейчас не испытываем каких-то гонений, мы не испытываем притеснений. У нас есть работы, бизнеса, мы живем своей жизнью. И порой забываем о том, что не везде одинаково, что есть места, где Слово Божие жаждут, но не могут его иметь. Есть места, которые люди желали бы пожертвовать, и нам звонят с разных мест и говорят: «Мне хочется пожертвовать, я переживаю и боюсь, чтобы в следующем году не лишиться этого источника, источника истинного евангельского учения». Но, к сожалению, они не могут сделать переводы из-за того, что их страна закрыта для перевода. Дорогие братья и сестры, живя в этой стране, имея работу, имея благословение, когда Господь благословил нас всем необходимым, и мы имеем возможности здоровья, подумаем о тех, кто не имеет этой возможности, подумаем о больных, подумаем о сиротах, подумаем о тех, которым не так легко, как нам сейчас, подумаем о тех, кто, быть может, потерял близкого, родного человека — и так нуждается в молитвенной поддержке и ждет молитвенного часа, когда он может выразить свое желание, свою нужду и услышать молитву, и ободриться, и получить новые силы для того, чтобы идти дальше. И все это наше с вами служение. Все это состоит из того, что каждый из нас делает посильный вклад в дело распространения Божьего Слова. Напоминаю еще раз номера телефонов
425-296-78-29. Звоните, наши сестры с радостью примут ваши звонки. Также вы можете зайти онлайн и пожертвовать на нашем веб-сайте radiomv.com. Существуют различные методы пожертвования: PayPal, Zelle, пожертвование банковским переводом, а также Apple Pay, Google Pay, а также можете выслать просто чек по почте PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98-273. Хочу благословить всех, кто уже принял участие в этом служении. Благодарю вас, братья и сестры. Пусть Бог воздаст каждому, благословит ваши семьи, ваши дома, ваши работы, восполнит в следующем году все ваши необходимые нужды. Дорогие друзья, объявляю, что мы на 42-й минуте в этом часу. Нам осталось 42 минуты в этом часовом блоке. Это блок, когда звучат свидетельства. Наш гол — $1,464. Нам еще нужно 1,264 для того, чтобы закрыть этот час без минусов. Я верю, что мы можем это сделать. Да благословит вас Господь, да расположит ваши сердца к жертвенности. Нам осталось совсем чуть-чуть, и мы достигнем нашей цели. Нам осталось $20,248, и мы вместе с вами поблагодарим Господа за все Его милости и вернемся к регулярному вещанию. А сейчас мы возьмем короткую паузу, и после этого я вновь встречусь с вами в эфире. Да благословит вас Господь!

пойдет для Господа? Кто понесет благую весть людям? Пойдем вместе, пойдем с любовью, со слезами сожаления, а мы...

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

Дорогие друзья, мы вновь в прямом эфире и вновь продолжаем собирать пожертвования для того, чтобы Слово Божье могло распространяться в следующем году. Да благословит каждого Господь, да расположит ваши сердца. У нас осталось 37 минут в этом часовом блоке, и нам нужно $1000. Уже было собрано $464. Да благословит Господь каждого, кто принял участие в этом часу. Я благословляю именем Господним. Благодарю вас, Алина, благодарю вас, Даниэл, благодарю вас, что вы откликнулись и внесли свою лепту. Да благословит Господь ваши сердца, да благословит Господь ваши дома, да ответит на все ваши нужды. Этот вклад — не просто вклад в радиослужение, это вклад в Царствие Божие. Мы сейчас прослушали прекрасную песню «Кто пойдет для нас?». Господь и сегодня обращается к каждому из нас. «Кто пойдет для нас?». Господни поля ждут жнецов, Господня нива поспела. Очень многие хотят сегодня спасения, но еще не во всех уголках земли, к сожалению, Слово Божие звучит. Поэтому там, где оно уже звучит, мы будем прилагать старания, чтобы Господь расширял наши пределы, чтобы еще более и более Слово Божие было доступно на каждом континенте для каждого, кто жаждет и желает спасения. Напоминаю вам, что в эфире марафон. Мы в прямом эфире. Это лайв. Это прямой эфир, не запись. И я напоминаю телефоны, куда вы можете позвонить, и наши сестры примут ваш звонок. 425-296-78-29. 425-296-78-29. А также вы можете сделать это онлайн. Если вы выйдете на наш веб-сайт radiomv.com, то сразу же увидите объявление о марафоне и всевозможные платформы, которыми вы можете воспользоваться, чтобы сделать свое пожертвование, внести свою лепту в дело служения Господнего. Напоминаю только об одном, что, к сожалению, Cash App в данный момент не работает, вышел из строя. Поэтому используйте всякие другие платформы. Даже можете просто прислать чек по почте PO Box 523 Mount Vernon, Washington 98273. Братья и сестры, благодарю всех, кто уже отозвался. Нам осталось $19984. Наш гол был в этом году собрать недостающую сумму для того, чтобы радио звучало в эфире. Это $135500. И с Божьей помощью, благодаря вам, кого Господь располагает сердца, и кто услышал это Божий призыв и стал участником этого служения, мы уже собрали $115516. Слава Богу, мы движемся к концу марафона. Это последний день, когда мы вновь в эфире объявляем о том, что нам необходимы эти средства для того, чтобы перекрыть все расходы каждого месяца, потому что это большие расходы. Это не просто интернет, который мы подключили у себя дома и который стоит $50. Нет, это намного больше. Это большие технологии. Это очень много различной аппаратуры. Это совсем другие расценки на интернет. И это совсем не одна линия, а множество линий, которые нужно проплачивать. И, конечно, большой расход электроэнергии. Дорогие братья и сестры, я верю, что с Божьей помощью в этом дне мы закроем эту нужду и завтра уже выйдем в обычное нормальное вещание ваших любимых программ. А сейчас я хочу также еще благословить тех, кто уже был с нами в течение 20 лет, благословить тех, кто молится о нас, благословить тех, кто поддерживает наши руки добрым словом.
своими отзывами. Нам очень приятно, когда вы присылаете свои отзывы. Очень приятно слышать, что труд этот действительно имеет свои плоды, имеет свою ниву. Хочу также оставить вам на память еще одно место Писания. Это Екклесиаста 3 глава 11 стих и чуть-чуть ниже. Мы почитаем с вами Божие Слово. «Все соделал Он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их». Хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Дорогие братья и сестры, все соделал Господь прекрасным в свое время. И сейчас время марафона, время, когда в свое время мы можем послужить и внести свою лепту. И это будет прекрасным, потому что в следующем году радиопередачи вновь смогут выйти в эфир, и мы вместе с вами будем молиться, плакать, радоваться, вместе с вами будем назидаться, вместе с вами будем служить ближним, вместе с вами будем слышать новые и новые свидетельства, которые выйдут в этот час, потому что сейчас 2 до 3 — это время, когда в эфире звучит программа свидетельства. Да благословит каждого из вас Господь! И дальше написано такое слово. «И если какой человек ест и пьет, и видит доброе во всяком труде своем, то это дар Божий». Братья и сестры, вы когда-нибудь задумывались над этими словами? Давайте мы сейчас так вот

приемник, услышали слово ободрения и поняли, что мы не одни, что за нас молятся, что на другом уголке планеты, в другом конце Земли кто-то сейчас читает мою нужду вслух. И по всему лицу Земли народ Божий возносит эту молитву к престолу благодати Божьей. И эти молитвы как приятны фимиам. Однажды, когда расслабленный нуждался в помощи, его друзья взяли эту постель и пошли туда, где был Христос. Они разобрали эту крышу. Они опустили этого расслабленного у ног Иисуса. И совершилось чудо. Братья и сестры, благодаря этим передачам мы можем наших расслабленных приносить к ногам Иисуса, и однажды каждый из нас увидит чудо, чудо возрождения к новой жизни, чудо, когда Господь освободил от зависимости, чудо, когда наши близкие и родные пришли в церковь и познали Господа, чудо, когда голодный ребеночек был накормлен благодаря тому, что кто-то посодействовал, чтобы это случилось. Братья и сестры, Радио МВИ — это многогранное служение, и Господь распространяет его пределы и ведет нас дальше, пока есть время благодатное, пока есть день спасения, пока у нас есть возможность. Будем благодарить Господа и использовать это время, как Божье Слово говорит, «Все соделал Он прекрасным в свое время». Потому что может наступить такое время, когда все изменится. И, быть может, мы хотели бы что-то сделать для Господа и хотели бы уже потрудиться, но уже поздно. Уже прошло время, прошло то прекрасное, которое давал нам Господь в свое время. Хочу также напомнить вам вновь, что вы слушаете марафон. Быть может, кто-то только включил свой приемничек и услышал, что происходит марафон, что сейчас мы нуждаемся в вашей поддержке. И поэтому я прошу вас, позвоните по телефону 425-296-78-29. Наши сестры поднимут трубку, и вы можете сделать прекрасное в свое время. Да благословит вас Господь, да расположит ваши сердца к жертвенности. Благодарю Господа, кто сейчас позвонил. Благодарю Господа, мы уже собрали в этом часу $564. Нам еще осталось $900. И у нас осталось 26 минут и 30 секунд в эфире. Напоминаю, что это час, когда звучат свидетельства, когда люди делятся тем, какую милость Господь явил в их жизни. Благодарю вас, братья и сестры, благодарю Дэн, благодарю вас, что вы откликнулись и позвонили и сделали свой вклад. И наш бюджет увеличился еще на $100. Слава Богу! Благословенно имя Господа! Нам осталось совсем чуть-чуть. Братья и сестры, мы проделали большой путь. Мы проделали путь в 5 дней, сегодня 5-й, заключительный день. И мы уже достигли 85% и 85,3%, $115,616. Нам осталось $19,884, и мы вновь вернемся и будем с вами слушать наши привычные передачи. Мы вернемся вновь к своей работе записей. Кто-то вернется к техническому обслуживанию, кто-то пойдет на свои работы и, включив радиоприемник, услышит привычные передачи. Да благословит вас Господь, да поможет вам Господь, да расположит ваши сердца. Я верю, что с Божьей помощью мы
сделаем то, к чему призвал нас Господь. А Господь, я верю, еще продлит время мира и благодати, насколько Ему угодно.

угодно. Братья и сестры, подумаем о тех, кто сегодня не может, не имеет этой возможности, чтобы пожертвовать и внести свою лепту, но они очень жаждут слышать Божье Слово. Итак, я напоминаю, куда вы можете обратиться, чтобы сделать свое пожертвование. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши сестры у телефонов ждут ваших звонков. А также можете выйти онлайн и пожертвовать там на нашем веб-сайте radiomv.com. Это очень легко и просто. А сейчас мы возьмем небольшую паузу, дадим вам возможность подумать, поразмышлять и сделать свой звоночек. Да благословит Господь!

0: Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио, Радио МВ. С вами и для вас христианское радио МВ.
1: Все соделал Он прекрасным в свое время. Слава Тебе, Господь! Благодарим Тебя, Отец! Благослови, Господь, каждого, кто сейчас отозвался, кто пожертвовал эту лепту. Аминь. Дорогие друзья, мы продолжаем наш 60-й час в эфире. И у нас осталось 17 минут 16 секунд. Нам нужно $240, и мы закроем этот час и уйдем в новый без минуса. Благословен и верен Господь, который располагает ваши сердца. Дорогие друзья, у нас осталось совсем чуть-чуть, и мы дойдем до цели, и мы прославим Господа, и будем в следующем году вновь с вами во всех передачах. И вновь будем слушать час свидетельств, час программы «Это интересно». Вновь будем назидаться и благословлять друг друга в молитвенный час. Будем слушать проповеди и будем познавать, как благ Господь. Напоминаю номера телефонов, по которым вы можете позвонить. Наш телефон 425-296-78-29. 425-296-78-29. Звоните, наши сестры с удовольствием примут и помогут вам оформить ваше пожертвование и также ответить на все волнующие вас вопросы. Братья и сестры, я благодарю Господа, что вы отзываетесь, что вы стараетесь. Я понимаю, что этот год многим принес финансовые неудобства. Это год, когда в мире происходит много неожиданных событий. Это год, когда мы наблюдаем, что все в этом мире идет к своему концу. И сейчас наш ежегодный марафон. Марафон, когда мы вступили в эту осень и вспоминаем о плодах, как мы сегодня слышали, о том, быть может, единственном снопике, который смогли мы принести, но это ценно в глазах Божьих. Враг торопится, мир торопится к своему закату. Враг торопится для того, чтобы похищать души, для того, чтобы наносить ущерб и урон. Он торопится для того, чтобы как можно больше людей стали беспечны, равнодушны, жили для себя, для своего блага. Он торопится, чтобы увлечь богатством этого мира. А мы, как дети Божьи, будем торопиться делать добро, будем торопиться для того, чтобы прославить имя Господа, будем торопиться для того, чтобы чью-то душу вырвать из плена греха, будем торопиться для того, чтобы еще хотя бы одна душа могла приобрести спасение и мир Божий. Будем служить тем даром, который каждому из нас дал Господь. Хочу дальше почитать с вами Священное Писание. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавить, и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его». Екклесиаста, 3 глава, 14 стих. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек». Братья и сестры, о чем эти слова? Это не говорит о том, что служение радио будет вовек, но то, что мы сегодня сеем, оно будет вовек вечности. То, какой вклад, какой след мы оставим на земле, земля пройдет, все дела пройдут. Мы пройдем и уйдем с этой земли. И, быть может, о нас совсем забудут, что кто-то был такой, Надя, Лена, Ваня, Петя. Никто и не вспомнит. Придет новое поколение, новые души, если Бог продлит жизни. Но то, что было сделано для Господа, и то, что сделал Бог, никогда не пройдет. Оно пребывает вечно. У Бога вечности есть памятная книга, и однажды Он откроет ее и скажет: «Войдите, благословенные, в Царство Отца Моего, уготованное для вас». Братья и сестры, я очень хочу услышать это в свой адрес. И поэтому сегодня прилагаю все старание для того, чтобы прославилось имя Господа. Мы не свои, мы принадлежим Господу. Мы на этой земле не для того, чтобы жить в свое удовольствие. Мы здесь для того, чтобы жить и прославлять имя Господа. И чтобы через нашу жизнь, через наше служение хотя бы кто-то еще был согрет и познал, что благ Господь, и повернулся к им от старой жизни к новой жизни и обрел жизнь вечную. Напоминаю, телефоны, по которым вы можете позвонить и сделать свой вклад. 425-296-78-29. Наши сестрички ждут ваших звонков. А также вы можете выйти онлайн radiomv.com. Используйте любые доступные для вас платформы: PayPal, Zelle, чек по почте или же Google Pay, Apple Pay. Cash App, к сожалению, не работает, поэтому извиняйте, но Cash App недоступен на данный момент. Все транзакции, которые вы делаете через Cash App, не могут пройти. У нас уже собрано 1224 доллара, у нас остается 11 минут. Нам еще осталось 240 долларов. Я верю и знаю, что Господь расположит ваши сердца. И вы позвоните нам прямо сейчас по телефону 425-296-78-29 и перекройте этот час, чтобы нам не уйти в минус. Да благословит вас Господь! Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. И от того нечего убавить. Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его. Когда ты видишь, как Господь совершает работу, как Господь располагает сердца, как Господь дает сил, и действительно твою душу наполняет трепет, приходит благоговение, как велик наш Бог, как Он соделал все прекрасным в свое время, как Он никогда не опаздывает. Это Его задумка и Его план. Это не наш план — создать радиослужение. Это был Божий план. Он просто постучал в наши сердца, а мы откликнулись. Давайте прислушаемся. Быть может, Господь сегодня стучит в чьё-то сердце. Давайте прислушаемся и откликнемся на этот стук для того, чтобы имя Господне прославлялось и для того, чтобы благоговеть пред Его лицом. У нас остается 9 минут 25 секунд, и мы ждем ваших звонков. Я благодарю того, кто сейчас уже позвонил. Мы слышали ваш звонок. Благодарю Господа и вас, что вы откликаетесь. Благодарю Дина. Благодарю, что вы сделали свой вклад. Благодарю вас, Людмила. Благодарю, что вы позвонили. И наша сумма уменьшилась еще. И мы уже ближе к нашей цели. Нам осталось совсем чуть-чуть, и мы вновь будем с вами в привычном эфире. Вновь будут звучать программы, передачи в машине, в дороге, где бы кто ни находился, вновь будут знакомые нам голоса. Вновь будут знакомые нам служителя, проповедники. Вновь будет час молитвы, и Слово Божие будет вновь распространяться. Хочу сказать, что вы можете сделать пожертвование любым удобным для вас способом и на любую сумму. Вы можете пожертвовать одноразово, позвонив и сделать одноразовый вклад, то, что располагает ваше сердце. А также вы можете стать ежемесячным соработником на Ниве Божьей. На то, какую сумму вы способны в месяц выделить для того, чтобы радио звучало в эфире, это будет большим благословением. $20, $10, $15, $30, $50, $75, $100 — любая посильная вам сумма. Дорогие братья и сестры, я верю, что вместе с вами мы сделаем это служение способным звучать в следующем году. И однажды все вместе встретимся. Мы не знаем друг друга. Вы слышите наши голоса. Вы знаете нас по именам, но никогда, быть может, не видели лично. А мы часто даже не знаем ваших имен. Мы не знаем, где вы живете. Мы не знаем, какова ваша жизнь, занятие. Но мы знаем, что вы есть часть нашего служения, потому что благодаря вашей лепте и вашим молитвам это служение имеет жизнь уже 20 лет. Благодарю каждого из вас. Сейчас мы возьмем небольшую паузу, а после этого уже войдем в новый час. Напоминаю, телефоны, по которым вы можете позвонить. 425-296-78-29, а также онлайн radiomv.com. Очень легко, очень доступно. Оставляю, прежде чем я с вами попрощаюсь в этом часовом блоке, оставляю вам на память такой библейский стишок. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавить, и от того нечего убавить, и Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его». Наше служение с вами, братья и сестры, будет пребывать вовек. Оно у Господа. Там все наши заслуги. Пред лицом Его, пред престолом Его мы однажды придем. Получим венец от Господа, каждый за свое дело, и положим его у ног Иисуса Христа, понимая, что без Него мы не смогли бы сделать никакого дела в этой жизни. Все, что делает Господь, Он делает прекрасным в свое время. И сейчас, братья и сестры, это наше время. Наше время, когда мы с вами можем делать то добро, которое располагает нас Господь. Благодарю вас и жду ваших звоночков. Я верю, что Господь не оставит нас и благословит каждый дом, каждую семью. Я благословляю вас именем Господним и прощаюсь с вами в этом часе. И хочу сказать вам, да благословит Господь каждого, кто сейчас слушает и слышит мой голос. От сердца благословляю ваши домы, ваших мужей, ваших жен, ваших деточек, ваши работы, ваши бизнеса. Да благословит Господь, да даст вам милость. Да будет имя Господне благословенно и прославлено. Да минует ваш дом всякая беда. Будем молиться и благословлять друг друга.

Дорогие наши радиослушатели, благодарим вас за верную поддержку служения Радио МВ в этом году. С вашей помощью мы продолжаем нести Слово Божье в эфире. На этой неделе мы собираем пожертвования на служение на следующий финансовый год. Ваш вклад поможет нам оставаться в эфире, готовить новые передачи и достигать еще больше людей для спасения их душ. Будем очень признательны за любую поддержку. Пусть Господь обильно вас благословит. С любовью во Христе, команда Радио МВ.

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

Дорогие друзья, мы вошли в новый 61-й час. Еще одним часом ближе к нашему финишу. Я благодарю тех, кто участвовал во время музыкальной паузы. Благодарю тех, кто уже позвонил. Благодарю тех, кто отозвался. И мы в этом часу уже собрали $785. Слава Богу! И сейчас я хочу благословить каждого, кто уже отозвался и кто внес свой вклад. Да благословит вас Господь! Благодарю вас, Сергей! Благодарю вас, Анна! Благодарю вас, Иван! Благодарю вас, Дмитрий. Благодарю вас, Лина. Благодарю вас, Майкл, что вы вступили в ряды наших сотрудников, что вы благословили наше служение. И мы всем составом, всем нашим коллективом благодарим вас и хотим благословить. Да благословит Господь ваши дома, да благословит Господь ваше имение. Да благословит ваших детей Господь, да сохранит вас Бог, да даст вам здоровье и силы, дабы вы могли трудиться и не унывать. А этот вклад, который вы внесли, он будет трудиться для того, чтобы еще многие души могли обрести спасение во Христе Иисусе Господе нашим. Напоминаю номера телефонов, куда вы можете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. 9. Братья и сестры, также вы можете выйти онлайн на наш веб-сайт radio.mv.com и сделать свое пожертвование, используя различные платформы. Это легко и доступно. Наш технический коллектив позаботился о том, чтобы все было очень легко и доступно. Благодарим вас, братья и сестры, за участие. Благодарим, что вы отзываетесь, что вы жертвуете. Благодарим тех, кто уже пожертвовал. И именем Господним благословляем тех, кто жертвовал на протяжении этих 5 дней. И те, которые остались вместе с нами надальше, которые уже верно служат в этом служении многие годы. Многие уже потому что уже постарели и не имеют возможности посещать церкви, очень рады, что есть такая возможность, находясь дома, слушать радиослужение, слушать проповеди, вместе с нами молиться и участвовать. Да благословит Господь! Благодарим всех, кто принял участие уже в этом часу и кто с нами все эти годы. Хочу также оставить небольшое место Писания, которое я хочу оставить вам в этом часе. Мы продолжим с вами вот такое простое общение в прямом эфире, общение и рассуждение. Общение и рассуждение, которые мы, как христиане, понимаем, есть наша жизнь. Это Божие Слово. Это то, что нас созидает. Это то, к чему призвал нас Господь, чтобы мы укоренялись в Его Слове, чтобы мы были привиты к Его лозе. Напоминаю, что у нас проходит марафон. Быть может, кто-то подсоединился и не понимает, что происходит, где его любимая передача, потому что в этом часе с 3 до 4 по техасовскому времени у нас проходит передача, в которой участвует Дерек Принц. Братья и сестры, это любимый проповедник многих. И прежде чем мы начнем читать, я хочу еще рассказать одно свидетельство из своей жизни, из своей юности. Когда я покаялась, мне было 13 лет. Господь зажег мое сердце. Я росла в семье, где папа был неверующим. Мама покаялась и не имела столько, быть может, знаний еще о Боге. Библия у нас уже появилась, но мы много чего не понимали. Поэтому мы очень жаждали познавать Господа.
Папа на тот момент еще не был расположен и часто не пускал маму в собрание. Он не хотел, чтобы мама посещала баптистов, потому что тогда это было как-то ему от друзей неприятно, и сектантка жена. И он всячески старался делать так, чтобы мама не могла посещать собраний. И вот в это время Господь по-особому коснулся моего сердца. И тогда у нас был приемник, и мы узнали о том, что есть радиопередачи, которые вещаются. Быть может, каждый из вас помнит радиопередачи с острова Сайпан. Дерек Принц интерпретирует Библию, Ярл Пейсти. И моя душа, как мне тогда было 13 лет, но моя душа настолько полюбила Слово Божие, когда я прибегала со школы, я скорее бежала к приемнику, потому что это было время, когда это было время проповеди Ярла Пейсти, Вернон Маги. И это насыщало мою душу. Хотя там было много помех, скрипов, и трудно было слушать. И, наверное, в наш век технологий сегодня мы бы даже не стали слушать такую передачу, если там какие-то помехи, скрипы. И чтобы что-то услышать, нужно было прислушиваться, преклонять ухо, крутить настройки, чтобы уловить. Но душа, рожденная от Господа, жаждала этой пищи. И я слушала, и мое сердце возрастало. Мое сердце 13-летнего ребенка познавало истины Господа, а за этими истинами стояли верные Богу люди, которых Господь побудил, и они делали это служение. Ярл Пейсти ушел в вечность. Его передачи до сих пор звучат на нашем эфире. Дерек Принц также до сих пор звучит в нашем эфире. И вы можете слушать и вспоминать, быть может, свою юность. А кто вырос уже здесь, они просто получают назидание от насущных и актуальных программ. Так называлась программа «Актуально, насущно». И это приносило рост моей душе, это меня укрепляло и созидало. И прошли годы. В то время я даже подумать не могла, что однажды это место за микрофоном займу я. И также будут передачи, будут записи. Займут другие братья и сестры, которые также делают записи. Займут те, кто будет обслуживать и нести техническую часть. И Господь воссоздаст новое радио. Радио, которое без помех сегодня может проникать в любой уголочек страны. И не только нашей страны, Америки, и не только славянских стран, но также испаноговорящих стран. Стран, где говорят на немецком языке. Те страны, куда разбросал Господь по воле своей наших славян. Мы знаем, что сегодня в Европе очень много славянского населения. И поэтому эти служения, они очень важны. Они несут духовную пищу, здравую пищу. Они назидают, они укрепляют наши души. Братья и сестры, напоминаю вам телефоны, куда вы можете позвонить для того, чтобы сделать свое пожертвование. 1-425-296-78-29. Онлайн radiomv.com. Заходите в наш веб-сайт и жертвуйте любым удобным для вас способом, банковским переводом или чеком по почте. Мы благодарим всех тех, кто позвонил нам и сказал, что вышлет чек по почте. Да благословит вас Господь, да благословит Господь ваши дома. Благословляем вам вас именем Господа нашего Иисуса Христа, и пусть все Его благословения придут на вас. Да будет в вашем сердце радость и утешение о спасении, о том, что вы есть дети Божии, совершающие Его работу на этой земле. Вы можете пожертвовать любым удобным для вас способом. Вы можете сделать одноразовое пожертвование, а можете
подписаться и быть нашим соработником, жертвуя каждый месяц ту сумму, которая позволяет вашему бюджету. $10, $20, $30, $40, $50, $70, быть может, $100 в месяц. Когда вы подпишетесь на ежемесячное пожертвование, то каждый месяц мы будем иметь уже стабильно, зная, что в этом месяце у нас будет вот такая сумма, на которую мы можем рассчитывать, чтобы радио звучало в эфире. Напоминаю вам, что мы уже 61 час в эфире. У нас осталось в этом часовом блоке еще 40 минут, и мы уже с Божьей помощью собрали $1485. Слава Господу! Благодарю вас, братья и сестры! Нам осталось $383, и мы перекроем этот час и войдем в новый без минусов. Это чудо Господне. Верен Господь. Верен Господь, и дело Его, оно будет распространяться и продолжаться. Доколе позволит Господь, мы будем Его работниками, будем Его сосудами, которые Он будет наполнять и будет умножать. Да благословит вас Господь, да даст вам милость и утешение. А сейчас мы пойдем на паузу, но повторяю номера телефона, куда вы можете позвонить. 425-296-78-29 или посетить наш веб-сайт radiomv.com. Звоните, братья и сестры. Наши сестры ждут вас у телефона. Нам осталось совсем чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Мы очень близко к финишу и вскоре вновь войдем в обычный ритм наших жизненных суеты, забот, работ. И Радио МВ будет в следующем году с нами так же, как и в предыдущие годы. Да благословит вас Господь!

0: Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829. Или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио. Радио МВ. С вами и для вас христианское радио МВ.
1: Друзья, мы вновь в эфире. И это уже 61-й час нашего общения. В этом часовом блоке у нас осталось 32 минуты. 32 минуты, и мы с вами пойдем в другой часовой блок. Благодарю Господа, кто уже отозвался, ибо во время паузы к нам пришли новые пожертвования. Слава Богу! Благословляю вас, братья и сестры! Да благословит вас Господь! Да укрепит вас Господь! Да даст вам милость и благодать свою! И в этом следующем году мы вместе с вами, благодаря вашей жертвенности, вновь сможем вещать на радио. Благодарю, кто сейчас пожертвовал. Компания VH Express пожертвовали Zell. Благодарю Оксану, которая пожертвовала онлайн, Татьяну. Благодарю вас, братья и сестры, благодарю, что вы откликаетесь. А также хочу сказать тем, кто высылали чеки, кто звонили и говорили, что мы вышлем чек или money order. Те, кто отправили уже чеки, слава Господу, многие из них уже пришли, и мы их получили. Слава Господу, благодарю вас, братья и сестры. Это для вашей информации, чтобы вы знали, что ваши чеки уже достигли своей цели. Они уже в нашем офисе. А те, кто еще не успел выслать, мы верим, что с Божьей помощью вы это сделали или сделаете в ближайшее время. Да благословит вас Господь! Вновь хочу напомнить номера телефонов и напомнить тем, кто только присоединился, что у нас эту неделю в эфире ежегодный марафон на нужды радиослужения. Наш гол в начале недели был собрать 135 500 долларов. Слава Богу, мы почти уже у цели. 119 551 доллар уже собран. Это 88,2%. Нам осталось 15 949 долларов, и наш марафон закончится, и мы войдем в Новый год с новыми силами.

можете также чеком или мани-ордером, банковским переводом из Европы. Я знаю, что очень многие слушают и в Европе, и в Канаде, и по всему лицу земли. В 136 странах мира вещается наша радиостанция «Радио МВИ». Дорогие братья и сестры, вы можете сделать одноразовое пожертвование, позвонив нам по телефону 425-296-78-29 или же стать соработником и поддерживать нас каждый месяц на ту сумму, которую вы можете. Это $10, $20, $50, $75, $35, $100, $150, кто насколько может располагать. Мы благословляем имя Господа и радуемся, что Он верен. А сейчас давайте немножко почитаем Божьего Слова. «И на память мне пришло место Писания из книги Агея, 2 главы, 4 стишком. «Но ободрись ныне, Зарававель, говорит Господь, ободрись, Иисус, сын Иосидеков, великий Иерей. Ободрись весь народ земли, говорит Господь, производите работы, ибо я с вами, говорит Господь Саваоф». Пусть это будет как призыв для этого часа. Ободриться, ибо Господь с нами. Будем производить работы, будем трудиться для Него по спасению душ, нуждающихся в спасении, для того, чтобы ободрить кого-то, для того, чтобы за кого-то вместе помолиться, для того, чтобы кому-то сказать о Христе, для того, чтобы милость Господня была простерта еще к многим душам. «Ободрись, — говорит Господь, — весь народ земли. Производите работы, ибо я с вами». Господь сегодня мне и вам говорит: «Производите работы, ибо я с вами». То, что мы стараемся делать. Мы производим работу, делая записи, составляя программы, чтобы эфир всегда звучал. Ваша часть — производить работу, чтобы поддерживать нас молитвами и финансами. И таким образом стена дома Господня строится, защита и ограда Божья выстраивается, и здравое, чистое евангельское учение звучит сегодня во всех уголках земли. Я знаю, и вы также знаете, что в Америке, в разных штатах существуют реабилитационные центры, где дети многих наших семей попали в определенную зависимость и нуждаются в милости и в помощи. И в этих церквях наши братья и сестры тоже совершают работу, производят работу, чтобы привести души ко спасению и чтобы эти цепи греха были расторгнуты. Они трудятся среди этих попавших в зависимость мужчин и женщин. И вот там, в этих центрах, звучит радио МВИ, помогая этим мужчинам и женщинам познавать благость и милость Божью и возрастать духовно, чтобы, выйдя оттуда, они могли образовывать свои семьи, чтобы они могли нести благую весть тем, кто так же, как они, погибает в зависимостях, чтобы многие мамы и папы могли услышать радостную весть, что их сын получил свободу, прощение и спасение. Также существует U-Turn Ministry, которая служит в разных странах. Существует библейское обучение для того, чтобы Слово Божие познавалось, изучалось и распространялось. Также хочу сказать, что Радио МВИ существует уже 20 лет, и у нас 4 канала вещания — славянский, английский, испанский и немецкий. Также есть приложение Smart TV, приемники цифровые, которые вы можете приобрести. В некоторых местах стоят FM-антенны.
У нас есть музыкальный канал, детский канал, каналы чтения Библии.

Библии, Ветхого, Нового Завета. Да будет имя Господа благословенно, и каждый из вас может выбрать то, что на данный момент вы желаете слушать и назидать свою душу. Напоминаю, что у нас осталось 23 минуты в этом часовом блоке, 23 минуты, и мы ждем ваших звонков. Мы очень близко к цели, братья и сестры. Осталось совсем чуть-чуть. И Божья милость, великая Божья милость, она над нами. Производите работы, говорит Господь, ибо я с вами. Господь с нами. Он располагает ваши сердца к жертвенности. Я благодарю каждого, кто уже пожертвовал, кто уже позвонил нам, кто уже внес свою лепту. Да будет имя Господне благословенно. Напоминаю вновь номера телефонов, куда вы можете позвонить, и наши сестры примут ваш звонок. 425-296-78-29. А также онлайн radiomv.com. Очень много различных методов пожертвования. PayPal, Zelle, банковский перевод из Европы. Вы также можете выслать чек или мани-ордер по почте PO Box 523 Mount Vernon, Washington 98273. Ждем ваших звонков. Да благословит вас Господь, да укрепит вас Господь. Пожертвовать можете любым удобным для вас способом. Один раз, сделав одноразовое пожертвование, сумму, которую располагает вас Господь. Или же можете жертвовать каждый месяц определенную сумму, доступную вашему бюджету, например, $20, и подписаться на целый год, жертвуя $20 каждый месяц, или же 40, или 50, 75, сколько позволяет вам вас, ваш бюджет. И помним, что то, что Господь дает нам силы, здоровье, способности трудиться, это милость Божье. Не все имеют такое благословение в своей жизни. Благодарим Господа, что Он дает нам эту возможность трудиться и служить тем, кто в трудных обстоятельствах жизни. Для этого у нас существует Агапе 3, такая платформа, которая помогает гонимой церкви. Там, где доступ заблокирован к христианским материалам, там, где люди желают слушать радио, но не могут, и братья наши, размышляя и молясь, спрашивали у Господа, как мы можем помочь этим людям, чтобы они могли слушать благую весть Евангелия, укрепляться в вере, чтобы они были безопасны и защищены. И Господь даровал это желание, возможности и мудрости сделать эту платформу Агапе 3. Также у нас существует журнал «Мир вашему дому» с 2022 года. В этом журнале мы стараемся собирать мудрые изречения, духовные размышления и христианские статьи, материалы для всей семьи, для тех, кто еще не разучился и не забыл, как читать. Я понимаю, что, живя в цифровом мире, мы больше переходим на онлайн. Чтение аудиокниг, слушание аудиокниг, чтение в аудио, в цифровом формате, слушая проповеди. Но есть люди, которые еще не разучились и любят читать Слово Божие просто вот так в журнале и размышлять. И поэтому мы еще продолжаем выпускать этот журнал. Насколько позволит нам Господь. Братья и сестры,

Напоминаю номер телефона, куда вы можете позвонить. 425-296-78-29. Звоните, братья и сестры, мы ждем ваших звонков. Чем быстрее мы достигнем цели, тем быстрее радио вернется в нормальный, обычный рабочий режим, и вы вновь сможете слушать ваши любимые передачи. А сейчас я хочу также сказать, что вы можете пожертвовать онлайн, выйдя на наш веб-сайт radiomv.com и пожертвовать любым удобным для вас способом. Говорите о радиослужении в церкви. Говорите людям, которые еще, быть может, не слышали, что есть такое радио. Говорите, благословляйте, молитесь за нас. Мы нуждаемся в ваших молитвах, а мы будем молиться за вас. Будем носить бремена друг друга и поддерживать друг друга. Да благословит нас Господь. Еще раз читаю место Писания, и мы пойдем на паузу. «Но ободрись ныне, Зарававель, — говорит Господь. Ободрись, Иисус, сын Осидеков, великий Ирей, ободрись весь народ земли, — говорит Господь. И производите работы, ибо я с вами, — говорит Господь. Самое ценное, что Господь с нами. Будем производить работы. И через короткую паузу я вновь буду с вами.

0: Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.
1: Дорогие друзья, вновь с вами я и желаю поделиться Словом Божьим. Мы продолжим чтение. А прежде чем мы продолжим чтение, напомню, что у нас в эфире марафон. Это марафон по сбору средств на следующий календарный год, 2027. Вы можете позвонить нам по телефону 425-296-78-29. Наши линии открыты, наши сестры ждут ваших звонков. Мы ждем вашего отклика. Осталось 12 минут и 20 секунд в этом часовом поясе, в этом часовом блоке, и этот час уйдет в вечность. И то, что было в нем пожертвовано, тоже уйдет в вечность. Память о том, что в этом часе кто-то послужил Господу своей лептой, благословив служение радио МВ. Да благословит вас Господь! Кто еще не жертвовал, можете позвонить нам или же выйти онлайн на наш веб-сайт radiomv.com. Братья и сестры, прошу вас об одном. Не жертвуйте через кэш-ап, потому что он не работает. К сожалению, я понимаю, что для многих это самая удобная платформа, но, к сожалению, он не работает, и ваши транзакции не могут проходить. Выберите любую другую. PayPal, Zelle, Google App, Google Pay, Apple Pay. Также вы можете выслать чек, пожертвовать и сделать банковский перевод из Европы. Вы можете пожертвовать любой доступной вам суммой. Это одноразовое пожертвование или же стать соработником вместе с нами на Ниве Господней, жертвуя каждый месяц доступную вам сумму 20, 40, 60, 90, 100, сколько кому располагает бюджет. Да благословит вас Господь! Мы ждем ваших звоночков и продолжим наше чтение. «Но ободрись ныне, Зарававель, — говорит Господь, — ободрись, Иисус, сын Осидеков, великий Иерей, ободрись весь народ земли, — говорит Господь, — и производите работы, ибо я с вами, — говорит Господь». И продолжим дальше. И здесь написано: «И Дух мой пребывает среди вас. Не бойтесь». Братья и сестры, быть может, кто-то сегодня в страхе. Я знаю, что сейчас нас слушают из разных стран. В странах, где сейчас идут войны, где гибнут люди, где жены в страхе за своих мужей. Слово Божие говорит: «Дух мой с тобою, Дух мой пребывает среди вас, не бойтесь». Так говорит Господь: «Не бойтесь, мы поддерживаем вас молитвами, мы молимся о вас, чтобы Господь хранил вас, да будет Божья ограда над вами, не бойтесь, ибо Дух Господень среди вас». И дальше Господь дает такие слова обетования: «Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф. И на месте сём я дам мир, говорит Господь Саваоф». Братья и сестры, кто, быть может, сегодня не имеет в своем сердце мира, обращайтесь к Господу, и Он даст вам свой божественный мир. Он пошлет вам благодать, и ваше сердце будет сокрыто в нем. удалится страх, придет Божий мир и покой, ибо мы дети Божьи, мы под Его покровом. Хочу напомнить, что у нас остается 8 минут и 42 секунды, и мы в прямом эфире. Этот час уйдет в вечность, мы с вами вступим в новый 62-й час. И то, что было пожертвовано в этом часу, также останется там в вечности, тем неветшающим пожертвованием, тем долларом, который послужил для того, чтобы многие люди сегодня познали любовь, заботу Небесного Отца. Вы можете пожертвовать, позвонив нам по телефону 425-296-78-29, 425-296-78-29. Благодарим тех, кто уже принял участие, и мы очень близко к нашей цели. Да даст Господь каждому расположение, чтобы все наши часы сегодня были закрыты, мы в минусе 2473 доллара за все это время, и нам нужно еще 15765 долларов. Братья и сестры, давайте будем откликаться, чтобы у нас не было минусов, чтобы мы могли покрыть предыдущие минусы и набрать нашу цель, наш гол и вступить в новый календарный год, неся весь спасение тем душам, которые нуждаются в нас. Как вы слышали, что этот марафон на нужды и бюджетные расходы текущего года 2027. Расходы не маленькие. Число слушателей растет, умножается. Умножаются расходы по обеспечению, умножаются расходы электроэнергии, умножаются расходы на всякие технические обслуживания. Братья и сестры, мы можем это сделать, если каждый из нас откликнется и внесет свою маленькую лепту в дело распространения Евангелия по всей земле. Напоминаю еще раз, что вы можете пожертвовать любую удобную для вас сумму. Пусть вас не смущает, если вы отправите пожертвование в 10 долларов. Быть может, кто-то думает, что мои 10 долларов могут изменить. Но эта лепта велика в глазах Божьих. Он знает сердце каждого человека. Он есть наше благословение. И Он учитывает каждую лепту, как бедная вдова, которая положила все свое дневное пропитание. Он сказал, она положила больше всех. Да благословит Господь принимать участие в этом служении. Принимайте, становитесь в ряды наших соработников, и мы вместе будем распространять Божие Слово по всей земле. Да благословит Господь. Еще раз напомню вам место Писания. «Дух мой пребывает среди вас, не бойтесь». Сегодня очень многие поражены страхом. Очень многие сражены страхом, что будет завтра, потому что мир шатается, земля шатается, как пьяная. Но мы знаем, что мы под покровом Божьих крыл. А сейчас я хочу зачитать небольшое свидетельство, которая поступила на радио. «Живу здесь много лет. Работала на трех работах — в школе, в аэропорту и по ходу за постарше людьми. И вот на последней работе у меня была африканская женщина. Очень порядочная. Ей было тогда 84 года. Мне нужно было возить ее туда, куда ей нужно было». Однажды садимся мы в машину, и она говорит мне, «Включи, пожалуйста, ту передачу, которая была вчера». А я говорю ей, «Как? Ты же не знаешь мой язык?» А она мне отвечает, «Я не знаю, но сердце мое знает, чувствует и любит». После этого, когда я включала, наблюдала за ней, как она с большой жаждой слушала полезные христианские передачи. Спасибо вам, дорогие друзья! Да благословит вас Господь! Слава Господу! Слава Господу, что Господь вот так нас объединяет, и действительно, даже не зная языка, мы можем сердцем чувствовать, что это Господь говорит к нашему сердцу, потому что когда уста наполнены благодатью Духа Святого, даже не понимая речи, приходит умиротворение и мир Божий. И еще одно свидетельство. Сестра Оля поделилась свидетельством о милости Господа через радио. «В моей жизни были сильные переживания. Было тяжело, была духовная борьба. Я была на кухне, когда голос внутри сказал мне: „Включи радио“. Я так и сделала. В это время по радио я услышала проповедь, в которой были ответы на мои переживания. У меня сразу потекли слезы, и я поняла, что Господь рядом. Он знает. Он знает все. Я благодарю Господа и команду Радио МВ. Труд, который вы совершаете, это труд от Господа. Через служение Радио МВ Господь совершает свою работу и спасает души человеческие для Царства Божия. Благословляем вас и молимся за вас. Благодарим вас, братья и сестры, которые прислали свои отзывы. Читая эти отзывы, просто плачет сердце. Действительно, Дух Божий наполняет, и текут слезы, потому что ты понимаешь, как благ Господь. Однажды кто-то принес весь спасение для нас, для наших родителей. Кто-то пожертвовал своим временем, пришел и засвидетельствовал нам, нашим родителям. И мы вошли, и мы, быть может, родились в христианских семьях. Мы не знали, что такое мир. Мы познали любовь Божию с детства. Кто-то пришел с мира, но каждому из нас было донесено это слово. И еще одно свидетельство. Все начиналось очень просто. Лишь лампа на столе и ноутбук. Но у людей горело сердце для Иисуса. Хотелось сделать хоть всего чуть-чуть. Хотелось вам делиться Словом Божьим. Хотелось что-то рассказать нам о Христе. И вы смогли нам рассказали об Иисусе, и вы, и мы теперь все спасены. Хотя работа очень еще много, пусть Слово Божье в каждый дом придет. А я вам благодарна, братья и сестры, что Слово Бога слышать я могу. Благодарю вас, сестричка Оленька, прекрасный стих, слава Господу. Благодарю вас, братья и сестры. И у нас осталось всего 2 минутки в этом часовом блоке. И я хочу поблагодарить тех, кто принял участие. И сейчас мы пойдем на паузу. И перед тем, как мы уйдем на паузу, я объявлю телефон, по которому вы сможете позвонить. Номер телефона 425-296-78-29. И также онлайн radiomv.com. Напоминаем только, что Cash App не работает. Братья и сестры, Cash App не работает. Любая другая платформа. Да благословит вас Господь. Встретимся в новом часовом блоке.

Дорогие наши радиослушатели, благодарим вас за верную поддержку служения Радио МВ в этом году. С вашей помощью мы продолжаем нести Слово Божье в эфире. На этой неделе мы собираем пожертвования на служение на следующий финансовый год. Ваш вклад поможет нам оставаться в эфире, готовить новые передачи и достигать еще больше людей для спасения их душ. Будем очень признательны за любую поддержку. Пусть Господь обильно вас благословит. С любовью во Христе, команда Радио МВ.

Друзья, мир Божий вам, объявляю номер, куда вы можете позвонить, стать частью этого служения, поддержав нас на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, мы хотели всех поблагодарить, кто принимал участие на протяжении, друзья, этих дней на марафоне, поддерживая, друзья, служение в следующий год, в 2027 год. Мы благодарны Богу, друзья, за Его верность, которую Он проявляет через вас. Это искренняя благодарность от нас, от радиосотрудников, и за вашу, друзья, щедрость, внимательность, что вы обращаете внимание и принимаете участие. С Божьей помощью, друзья, мы уже собрали 119 735 долларов. И нам, друзья, еще осталось 15 765 долларов. Слава нашему Богу, друзья! Слава нашему Богу! Наш Господь жив! Он использует, друзья, вас, которые вы отзываетесь, поддерживайте. И вот у нас, друзья, мы эту сумму, как мы уже объясняли, каждый час имеет сумму, которую нам нужно набрать. Это уже 62-й час в эфире. Друзья, 62-й час мы в эфире, где мы говорим о финансовой поддержке на 2027 год. И вот в этом 62-м часу у нас остается 51 минута, и нам нужно 1903 доллара. $1903. Это если, друзья, 4 человека позвонят и станут участниками служения по $50 в месяц, по $50 в месяц, 4 человека смогут помочь закрыть этот час и ближе двигаться, друзья, к цели, которую мы уже почти достигли. Слава нашему Богу! Друзья, очень приятно видеть, как вы отзываетесь, как вы жертвуете, как вы становитесь частью служения. На протяжении 20 лет, друзья, каждый год Радио МВ имеет марафон. И каждый год, друзья, мы думаем, будем ли мы в эфире в следующем году. И Господь выходит вновь и показывает свою верность через вас, дорогие радиослушатели. И мы видим, друзья, что сегодня мы уже достигли 88% от общей суммы, которой нам надо. Уже 88% достигнули, друзья, от общей суммы, которой нам надо. Слава нашему Господу! И да благословит вас, друзья, Господь, за вашу щедрость и за вашу, друзья, внимательность, что вы относите и благословляете это служение. Хотел бы объявить номер, куда вы можете сейчас позвонить, друзья, и присоединиться к нам в этом часу, который нам не хватает, $1903, и, друзья, вы сможете позвонить и уже принять участие. Слава Богу, друзья, Вадим принял участие, благословит Бог вас, Вадим, за ваше участие, что вы приняли и стали частью этого служения. Вы благословили через онлайн. Да благословит вас Господь, Вадим, что вы приняли участие. И у нас уже, друзья, осталось $1853. Хотели бы напомнить, что вы сможете, друзья, поучаствовать, зайти на radiomv.com, на radiomv.com, и там нажать можно пожертвовать через карточку, которую можно использовать Apple Pay, Google Pay. Можно пожертвовать через PayPal. Можно пожертвовать, друзья, через Zelle. И хотели бы подметить, друзья, что Cash App на данный момент не работает. Имейте в виду, что если вы хотели пожертвовать Cash App, Cash App на данный момент не работает, то способ пожертвовать, друзья, можно позвонить по телефону. Это 425-296-78-29, 425-296-78-29.
29, друзья. И слава нашему Господу, что уже первый человек подвязался в этом часу, позвонил и сказал: «Я приму участие и благословлю этот час, чтобы в следующем году радио МВ могло быть в эфире». Уже один человек, Вадим, да благословит вас Господь, хотел бы благословить вас. Таким благословением пусть Бог восполнит всякую вашу нужду. Пусть Бог восполнит, друзья, всякую вашу нужду. Это такое пожелание. И, друзья, к нам подсоединилась в этом часу еще Надя. Сестра Надя приняла участие. И слава нашему Господу, уже два человека, друзья, приняли участие в этом часу. И нам еще осталось 1753 в этом часовом блоке. Уже двое человек приняли участие, которые поддержали этот час, чтобы и этот час был в эфире в следующем году. Телефон номер, напоминаю, 425-296-78-29. 425-296-78-29. Приятно видеть, друзья, что вы щедры и внимательны. Откликайтесь и смотрите, мы уже 88% достигли нашей цели. 88% достигли нашей цели. Вот этот часовой блок, который у нас есть, друзья, остается в нем 46 минут. И в этом 46 минут, друзья, нам нужно собрать 1753. Если мы, друзья, чем быстрее соберем эту последнюю общую сумму, тем быстрее мы можем вернуться, друзья, к регулярному вещанию. Если у вас есть, друзья, возможность, может быть, использовать, как благословить радио, списать таксу, может быть, свое private business, если вы работаете сами на себя и хотели бы списать в конце года, чтобы использовать как tax deductible, вы можете это сделать, и в конце года вы получите от нас письмо, знак благодарности, сколько вы пожертвовали, чтобы вы могли списать на таксу. Если вы работаете сами на себя, друзья, вы можете поиспользоваться таким благословением. Любую финансовую, друзья, поддержку, которую вы сможете поддержать. Сколько вас располагает личный вас или семейный бюджет. Да благословит Господь Надя, Вадим, да благословит вас за участие в этом часу. До цели этого часа нам осталось 1753. Друзья, 1753 – это если, друзья, 6 человек по $25 в месяц встанут и начнут участвовать, то, друзья, эта сумма может быть покрыта. Или 3 человека по $50 в месяц. А может быть, просто вы хотите пожертвовать одноразово, вы можете, друзья, это сделать. Напоминаем вам, что радиослужение является некоммерческой организацией, и все передачи, которые вы слышите, они являются без рекламы. Без рекламы. Потому что обычно, друзья, когда идет вещание, скажем, вы смотрите на YouTube видео, да, вы увидите, там есть, проигрываются рекламы пару каждых минут, и вот так и оплачиваются каналы, да. А на радио, друзья, мы в эфире не крутим рекламы, потому что от начала, как мы начали радиослужение, мы положились так на Господа, что мы не будем крутить рекламы, а будем сугубо открыты с радиослушателями, чтобы они могли поддерживать, чтобы круглые сутки радио было вещалось без реклам, без продажи времени, чтобы Слово Божие сеялась по всему лицу земли. Напоминаю, куда вы можете позвонить и стать частью этого марафона на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши линии открыты и сотрудники у телефонов. Друзья, наши линии открыты и сотрудники у телефонов. У нас остается 44 минуты в этом часовом блоке, и еще нам осталось 1753 в этом часовом блоке, друзья. И напоминаем, друзья, что нас слушают, друзья, очень много стран, 136 стран. И самое, где много нас слушают славян, с каких стран, я вам объявлю, друзья. Это 10 самых, где
популярны или самое много, откуда нас слушают радиослушатели, я объявлю просто для вас, чтобы немножко понять, когда вы жертвуете на это служение, что вы делаете? Вы делаете, чтобы ваши финансы, они давали Слово Божие всем вот этим 136 стран. И вот 10 стран, которые назову, где самое много слушают славян. Вот смотрите, первая страна — это Америка, где самое много слушают. Говоря за Америку, друзья, знаете ли вы, что в Америке нас слушают с каждого штата? Вот мы посмотрели по статистике, с каждого штата нас слушают. И вот просто удивительно, где только не живет славянский народ. И вот первый штат, первая страна — это Америка, где самое много слушает. Вторая страна, где нас самое много слушает, — это Украина. Третья — это будет Германия. Четвертая — это Россия. Пятая страна, где самое много слушает, — это Канада. Шестая — это Беларусь. Седьмая — это Молдова. Восьмая — это Бельгия. Польша — девятая. И Эстония — это десятая. Вот эти страны, где самое много нас, откуда слушают славян, это из этих, друзья, стран. Представьте себе, друзья, когда вы принимаете участие этого служения, становитесь частью этого служения, что происходит? Начинает ваши финансы, друзья, они трудятся в этих странах, как будто как бы вы трудились там. Вы становитесь, друзья, так сказать, миссионером в интернете. Ваши финансы, они начинают трудиться, как те миссионеры, которые на Ниве Божией трудятся по интернету, вещая Слово Божие в тех странах круглосуточно. И вот, друзья, в этом часовом блоке у нас уже двое человек, которые приняли участие. Надя и Вадим. Да благословит вас Господь, Надя. Да благословит вас Господь, Вадим. Хотел бы благословить так. Мы благодарим Бога за вас и с радостью молимся о вас. Друзья, мы поистину благодарим Бога за вас и поистину мы молимся за вас регулярно. Телефон номер, который я хотел бы объявить, куда вы могли бы позвонить и стать частью этого служения, который нам еще не достает в этом часовом блоке, $1753. Телефон номер 425-296-78-29. Наши линии открыты, я повторяю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши линии открыты, друзья, и мы говорим о поддержке на 2027 год. Помните, что многие, друзья, рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. И объявляю номер, куда вы могли бы позвонить. Это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, и как можно пожертвовать онлайн? Хотел бы объявить. Пожертвовать онлайн — это можно зайти на radiomv.com. radiomv.com, друзья. И там, когда вы зайдете, вы увидите, какими способами вы можете принять участие. Есть Zelle, друзья, есть PayPal, есть Google Pay, Apple Pay, это когда вы жертвуете карточкой. Можно пожертвовать там одноразово. Или, друзья, можно пожертвовать уже, если вы хотите стать частью каждый месяц, вы это сможете сделать онлайн. У нас остается 39 минут в этом часовом блоке, и нам еще нужно $1753. $1753 уже, слава Богу, приняли два человека участие в этом часовом блоке. Это Надя и Вадим. Да благословит вас Господь, что вы, друзья, приняли участие. И объявляем, друзья, координаты, как вы можете позвонить и стать частью служения. 425-296-78-29. 425-296-78-29.
29. Слава нашему Господу! Друзья, мы еще один человек подключился. Сестра Анна, да благословит вас Господь, что вы стали частью этого часа. Уже три человека. Анна подключилась. И, друзья, нам осталось $1703 в этом часовом блоке. Слава нашему Господу, друзья, за вашу внимательность и отзывчивость. Хотели бы благословить вас за, друзья, вашу отзывчивость, что вы отзываетесь, что вы жертвуете. Мы благодарим Бога за вас, друзья. И напоминаю, что это прямой эфир, идет финансовая поддержка на 2027 год. На 2027 год. Помните, что Радио Ви является просто сугубо существует благодаря от радиослушателей, которые жертвуют, которые выходят навстречу. И вот как сестра Анна, как сестра Надежда и как Вадим приняли участие и стали частью этого часа, благословляя радио на 2027 год. Это, друзья, является большим благословением и большой поддержкой в 2027 год. 37 минут остается в этом часовом блоке, и нам еще нужно $1703. $1703 осталось. Наши линии открыты, друзья, я объявляю номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Линии открыты, друзья, и мы участвуем сейчас в марафоне. Слава нашему Господу, друзья, мы уже достигли $120,335. Слава нашему Господу. Нам еще осталось $15,165. И уже каждый час мы разбили по сумме, да, сколько нужно. И уже осталось нам 36 минут в этом часовом блоке. И уже нам осталось $1300, друзья, $1300. Наталья, да благословит вас Господь. Четвертый человек подключился. Вот видите как, друзья, каждый доллар по доллару, и мы достигаем. Вот четвертый человек подключился. Наталья, Анна, Надежда, Надя, Вадим подключились в этом часовом блоке. И уже осталось, слава нашему Господу, в этом часовом блоке остается 36 минут. И за 36 минут, друзья, до цели нам нужно еще 1303 доллара для этого часа собрать. Для этого часа осталось $1303. Наши линии открыты. Вы сможете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29, друзья. Линии открыты. И наши сотрудники, друзья, у телефонов. Наши сотрудники у телефонов. Мы говорим, вы можете пожертвовать одноразово или стать каждым месяцем участником этого служения. Как вас располагает лично или семейный бюджет. Если, друзья, чтобы покрыть эту $1303, которое осталось нам набрать за 35 минут, могут сделать 3 человека по $50 в месяц, и эта сумма перекроется. По $50 в месяц, и эта сумма перекроется. Напоминаем вам, друзья, что уже, слава Богу, приняли 4 участника в этом уже часу, и у нас остается еще 34 минуты, и нам нужно $1303. $1303. Если вы желаете, друзья, зайти онлайн и пожертвовать, потому что я вижу, что многим удобно жертвовать онлайн, напоминаю, что вы можете зайти на radiomv.com и выбрать там способ, как вам удобно пожертвовать. Я вижу, что люди жертвуют через зал, люди жертвуют через PayPal и люди жертвуют своей карточкой. Если вам удобно пожертвовать, друзья, Apple Pay или Google Pay, вы нажмите на «Пожертвовать карточкой», и там будет такой для вас вариант. Напоминаем, друзья, что это марафон уже мы 62 часа в эфире. 62 часа в эфире. Говорим, что это поддержка на 2027 год, текущие расходы радиослужения. Чтобы радиослужение могло быть в следующем году в эфире. Чтобы радиослужение
могло быть в следующем году в эфире. Из-за этого, друзья, мы объявляем и говорим вам, чтобы принять это участие. Уже многие братья и сестры приняли участие, и от общей суммы нам, друзья, уже осталось, чтобы закончить этот марафон, 15 165 долларов. Слава нашему Господу, друзья! Может быть, кто-то желает, друзья, пожертвовать и перекрыть эту общую сумму, вот это 15 165 долларов. Может быть, вы хотите от своего бизнеса в знак, как списать таксу, позвонить и пожертвовать, друзья, чтобы перекрыть общую сумму. Вы это можете сделать. И помните, что Радио МВ это является non-profit station, да, где вы можете списывать в конце года. И имейте в виду, слава нашему Господу, друзья, смотрите, Ольга подключилась к нам сейчас, уже 5 человек в этом часовом блоке подключилась. Мы уже, друзья, осталось нам 1203 доллара уже осталось в этом часовом блоке. 32 минуты, и нам нужно 1203 доллара в этом часовом блоке. Напоминаем, что каждый часовой блок, он имеет свою финансовую сумму, которую нам надо перекрыть. И вот уже 4 человека подвязалось. Мы уже собрали 700 долларов. И нам надо еще в этом за полчаса собрать 1203. 5 человек, которые подключились. Мы хотели бы благословить вас. Я назову по имени, кто подключился в этом часовом блоке. Ольга, Наталья, Анна, Надя и Вадим. Подключились 5 человек, друзья, в этом часовом блоке, и они поддержали его. Нам еще нужно, друзья, 1203 в этом часовом блоке, остается 31 минута. Если вы желаете, друзья, благословить этот часовой блок, чтобы его мы могли перекрыть, мы зайдите на radiomv.com, radiomv.com. Там можно пожертвовать через PayPal, через Zelle, через карточку вашу, через Apple Pay или Google Pay. Напоминаем, что Cash App, друзья, на данный момент не работает. Если вы пытались использовать Cash App, пожалуйста, воспользуйтесь другим методом пожертвования. Друзья, Ольга, Наталья, Анна, Надя и Вадим. Те, кто 5 человек, которые сейчас приняли участие в этом часовом блоке, мы хотели бы благословить вас. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, этого блока, чтобы нам перекрыть 1203 доллара, вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши линии открыты и сотрудники у телефонов. Хотел бы благословить вас, тех 5 участников, которые сейчас приняли Ольгу, Наталью, Анну, Надя и Вадим, такими словами. А от нас, всех сотрудников и всех соучастников, которые уже пожертвовали до вас. Мы благодарим Бога за вас и с радостью молимся о вас. Мы благодарим Бога за вас и с радостью молимся о вас. Да благословит вас Господь за вашу щедрость, за вашу внимательность, что вы жертвуете, что вы выходите навстречу. Друзья, объявляю номер, куда вы можете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Сейчас, друзья, мы послушаем псалом, чтобы дать вам время набрать на этот номер и пожертвовать. Нам осталось, друзья, в этом часовом блоке буквально 29 минут, и нам нужно 1203 доллара. Уже 5 человек, друзья, подключились в этом часовом блоке. Слава нашему Господу! И нам еще нужно 1203 доллара. Номер 425-296-78-29. Слушаем псалом, друзья, а вы звоните или зайдите онлайн на radiomv.com и сделайте свой взнос финансовый. А мы ждем, друзья, ваших звонков 425-296-78-29.

В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomv.com или позвоните по телефону 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.

Друзья, 425-296-78-29, телефон номер, куда вы можете позвонить и принять ваше участие. Напоминаем, друзья, что это годовой марафон, где мы собираем финансовый бюджет на 2027 год. И в этом часовом блоке, друзья, у нас остается 22 минуты. И хотел бы пояснить, что значит часовой блок для тех, кто, может быть, кто только подключился и пытается понять, что здесь происходит. Что каждый год, друзья, мы собираем финансовую поддержку на следующий год, чтобы нам быть в эфире в 2027 году. Нам нужно было $135,500. И уже с Божьей помощью, слава Богу, мы уже собрали $120,435. И нам осталась общая сумма $15,065. Слава нашему Господу. И вот, друзья, общую сумму эту мы ее разбили на часы. И каждый час во время марафона мы объявляем сумму, которую на тот час нужно собрать. Это уже 62-й час. Друзья, 62-й час, как мы в эфире говорим о марафоне. И вот в этом 62-м часу остается 21 минута. И 5 человек приняли, друзья, участие в этом часовом блоке. И в этом часовом блоке, друзья, еще остается $1203, которые надо. $1203. Уже приняло участие 5 человек. Это сестра Ольга, Наталья, Анна, Надя и Вадим. Позвонили, зашли онлайн и приняли участие, благословив это служение. Помните, друзья, что можно стать так. Ежемесячно подписаться на $25 или на $50 или на любую сумму, которую у вас располагает ваш личный или семейный бюджет. Или вы, друзья, сможете пожертвовать одноразово, как вам угодно. Друзья, напоминаем, что можно сделать это через онлайн, это зайти на radiomi.com, пожертвовать через зал, пожертвовать через PayPal, или, друзья, можно пожертвовать вашей карточкой, или Apple Pay, или Google Pay. Объявляю, друзья, что Cash App на данный момент не работает. Если вы хотели пожертвовать Cash App, напоминаем, что, друзья, Cash App не работает. И хотел бы вас благословить, друзья, такими словами. Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христовом Иисусом. Филиппийцам, 4 глава, 19 стих. Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Пусть Бог восполнит, друзья, вашу всякую нужду. Ольга, Наталья, Анна, Надя, Вадим, те, кто сейчас приняли участие и стали соработником служения Радио МВИ в этом часовом блоке. Друзья, у нас остается буквально 19 минут, и нам еще нужно $1203. $1203, друзья. Вы можете зайти онлайн на radiomv.com и принять участие, как вам располагает, как вы желаете это сделать. Или, если вам проще, будет позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии открыты, и сотрудники, друзья, они у телефонов. Ждут ваших звонков. Сейчас, друзья, у нас здесь на студии 4 часа и 41 минута. Это в Техасе, Нью-Брамфолс. В Сиэтле сейчас на часах, друзья, это получается 2 часа и 41 минута. В Нью-Йорке это уже 5 часов и 41 минута. И в каждом штате, как я говорил, слушают нас братья и сестры. И молимся мы, друзья, чтобы мы могли все вместе подвязаться и благословить, чтобы мы могли закрыть этот сбор, чтобы нам в конце покрыть этот 15 тысяч, который у нас осталось, $65. Но мы это делаем по часу, чтобы было легче, друзья, делать вам, чтобы легче понимать, чтобы легче было вести
этот марафон, то у нас осталось 18 минут, и нам, друзья, необходимо $1203. 17 минут, нам надо $1203. Это можно так, друзья, если сейчас 3 человека позовут, откликнутся или зайдут онлайн и станут по $50 в месяц, станут участниками каждый месяц по $50, то 3 человека смогут перекрыть, друзья, перекрыть этот марафон. Напоминаем, друзья, что это идет прямой эфир. Прямой эфир, где вы можете принять участие. И с Божьей помощью, друзья, мы сможем быть с вами в 2027 году. В 2027 году в эфире. Знаете, что интересно? Хотел бы сказать вам свидетельство, что каждый год Бог проявляет свою верность через вас. Почему? Потому что каждый год мы, когда выходим в эфир, говорим на следующий год, мы всегда думаем, будем ли мы в эфире в следующем году или нет. И что интересно, мы видим, каждым году Господь выходит и благословляет. Потому что Радио МВИ, друзья, не имеет рекламы. Радио МВИ, друзья, не продает время. И Радио МВИ сугубо полагается на Господа, который проявляет свою верность через вас, дорогой радиослушатель, который Бог проявляет верность через вас, дорогой радиослушатель. И вот, друзья, у нас остается буквально 16 минут, и нам, друзья, не хватает $1203. $1203. Телефон номер открытый 425-296-78-29. 425-296-78-29. Помните, друзья, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Как вы знаете, что Радио МВИ, друзья, вещается более чем 136 стран. Недавно мы получили одно свидетельство с Колумбии. Страна Колумбия – это в латинском мире. И семья там славян, они туда переехали жить. И они говорят, мы слушаем Радио МВИ в этой чужой стране. Для нас делается уютно и приятно, что мы слышим знакомый голос, где мы слышали в своей стране. И Радио МВИ питает их там духовно, в Колумбии. Другая семья тоже написала нам, говорили так, что они переезжали из штата в штат, и сейчас переехали в другую страну, говорит, и в каждом переезде с нами, говорит, был верный друг. Это Радио МВИ. Знакомый голос и знакомые передачи делали тот или иной переезд очень, говорит, спокойным и приятным, что, говорит, как будто с нами переезжала вся наша семья. А, знаете, очень приятно, друзья, что радиослужение может питать духовно братьев и сестер здесь, в Америке, в Колумбии, в Аргентине, в Парагвае, Уругвае, друзья, и всему миру, где нас сейчас слушают. Из-за этого каждый год, когда мы делаем марафон, мы поощряем вас, друзья, стать частью этого служения, чтобы мы могли и в следующем году вещать без рекламы. Знаете, когда вот вы смотрите на YouTube видео, потом идет реклама, да? Вот каждая реклама, когда вы смотрите видео на YouTube, эта реклама проплачивает те каналы, чтобы они были вещались. Вот Радио МВИ, друзья, не имеет рекламы. Радио МВИ сугубо надеется на Божью верность, которую Он проявляет через вас, дорогие слушатели. Телефон номер я объявляю, куда вы можете позвонить и стать частью этого служения. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Телефон номер наш, друзья, я уже повторил. Ждем ваших звоночков. И сейчас мы пойдем буквально на музыкальную паузу. Дадим вам зайти на radiomv.com, на radiomv.com и выбрать вам удобный способ пожертвовать через Zelle. Можно пожертвовать через PayPal, через Apple Pay, Google Pay или любую вашу карточку, которую вы желаете. Можно, друзья, там подписаться ежемесячным, чтобы быть участником на Радио МВИ финансово или одноразово, как вам удобно. Напоминаем, друзья, что в этом
часовом блоке нам осталось. Друзья, буквально 13 минут. Я объявляю номер и послушаем псалом. Потом после псалма, друзья, я вам объясню, расскажу, кто уже принял участие. И мы благословим их вместе. Напоминаю, друзья, если вы еще не стали частью и не благословили радиослужение, чтобы в следующем году мы были в эфире, это можно сделать прямо сейчас, во время этой песни. Телефон номер 425-296-78-29. Наши линии открыты. Это прямой эфир. И наши сотрудники у телефонов 425-296-78-29.

В эфире благотворительный марафон служения «Радио МВИ». Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир «Радио МВИ» люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.

0: В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное бодрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божией, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetry. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка, в 16 главе, 15 стихе, записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.
1: +325 296 78 29. Друзья, остается 5 секунд этого часового блока. И слава нашему Господу, друзья! Вы отозвались во время музыкальной паузы. И Михаил, Наталья, Ольга, Наталья, Анна, Надя и Вадим. Это братья и сестры. 7 человек помогли закрыть этот часовой блок. Слава нашему Господу! Да благословит, друзья, всех вас Господь. Михаил, Наталья, Ольга, Наталья, Анна, Надя и Вадим. Да благословит вас Господь, и пожелание вам, пусть Бог восполнит всякую вашу нужду. Друзья, этот часовой блок Бог благословил, и вы отозвались. А теперь у нас, друзья, на часах у нас 5 часов вечера в Техасе, в Нью-Браунфолс, 5 часов вечера, в Сиэтле 3 часа дня, в Нью-Йорке 6 часов вечера, друзья, и у нас теперь новые цели новый час, где теперь нам, друзья, нужно в этом новом часовом блоке набрать $1,789. $1,789 в этом часовом блоке. И слава нашему Господу, друзья, мы уже ближе и ближе к цели. 89% мы собрали от общей суммы. Послушайте, друзья, 89% от общей суммы. Слава нашему Господу. Только осталось, друзья, вся общая сумма осталась 13 855. 13 855. Бог, Он верен, Господь, который проявляет свою верность через вас, дорогой слушатель. Просто видно, как Господь использует, друзья, вас, и вы им выходите навстречу. Мы уже собрали $121,645 за эти, друзья, дни. За эти 63 часа, которые мы в эфире с понедельника до сегодняшнего дня. Мы уже 63 часа в эфире, которые говорим о марафоне поддержки в следующий год, в 2027 год. Почему мы это делаем, друзья? Потому что Радио МВ не имеет рекламы, и мы сугубо надеемся на добровольное пожертвование слушателей радио. Мы не продаем время и не ставим рекламы. Друзья, если вы смотрели на YouTube когда-нибудь видео, вы видали, как там через каждые 5 минут, через какое-то время ставится реклама, и эти рекламы оплачивают те или иные каналы. Радио МВ не имеет рекламы, и сугубо, чтобы мы были в эфире, мы полагаемся на Господа, который проявляет верность вам, дорогие, через вас, дорогие слушатели. И вот в этом часовом блоке, который по-нашему этот час остался 57 минут, в эти 57 минут нам надо собрать $1,789. $1,789 – это если три человека, друзья, позвонят и станут частью служения Радио МВ, то три человека по $50 в месяц смогут перекрыть этот час. Каждый час имеет свою сумму. Мы взяли эту общую сумму, которую нам нужно на год, на 2027, которой нам не хватало, 135 500, которой нам не хватало, мы ее разделили на эти дни с понедельника по пятницу и разделили на часы. Из-за этого каждый час имеет свой номер. Из-за этого мы называем каждый час, сколько осталось времени и сколько нужно собрать, чтобы нам достичь до общей цели, друзья. И вот в этом часовом блоке у нас остается 56 минут, и слава нашему Господу, прошлый час, друзья, вы отозвались и поддержали. 7 человек поддержали прошлый час, и прошлый час, друзья, он закрытый с Божьей помощью и с вашей отзывчивостью и щедростью. Сейчас у нас остается 55 минут, и этих 55 минут, друзья, нам нужно $1,789. Чтобы пожертвовать, можно позвонить на номер 425-296-78-29. Телефон номер 425-296-78-29. Помните, друзья, что это прямой эфир. Наши линии сейчас открыты, сотрудники у телефонов, и вы можете позвонить и принять свое участие в служении или одноразово, или, друзья, подписаться, стать, друзья, участником каждого месяца служений Радио МВ. Напоминаем номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, мы ждем ваших звонков. Мы уже, слава Господу, ближе к цели. Слава нашему Господу. Друзья, мы ближе к цели. И каждый доллар, каждый звонок, каждый онлайн-жертва, который есть, донейшн приходит онлайн. Друзья, мы двигаемся ближе к цели. Слава нашему Господу, друзья, за вашу внимательность, за вашу щедрость и за вашу, друзья, поддержку. Напоминаем вам, друзья, что это благотворительный марафон на 2027 год, который, друзья, мы делаем каждый год, благословляя, готовимся, чтобы мы могли быть в эфире в следующем году. Мы уже так делаем 20 лет. Друзья, послушайте, мы делаем 20 лет, каждый год марафон, и каждый год мы думаем, будем ли мы в эфире в следующем году или нет. И знаете, говорим мы вам откровенно и смотрим, потому что мы не знаем, соберем ли эту сумму, которая нам нужна на следующий год или нет. Но скажу вам правду, друзья, последние вот эти, за эти 20 лет, каждый год Бог проявляет свою верность через вас, дорогие радиослушатели. И вот у нас остается 53 минуты в этом часовом блоке. В этом часовом блоке 53 минуты, и нам нужно $1,789. $1,789. И, друзья, извиняюсь, горло сильно это, попил воды немножко. Друзья, остается у нас буквально 53 минуты, и нам осталось, слава нашему Господу, сестра Татьяна. Татьяна, да благословит вас Господь, приняла участие. Татьяна стала одна из первых в этом часовом блоке, которая приняла участие по PayPal. Слава нашему Господу, Татьяна в этом часу приняла участие. И, друзья, остается 52 минуты, и уже нам нужно $1,489. Слава нашему Господу! Друзья, слава нашему Господу! Вы можете, друзья, зайти на radiomv.com, на radiomv.com и выбрать, который вам удобный способ пожертвовать. Вот сестра Татьяна, она пожертвовала через PayPal. Вы можете пожертвовать, друзья, через PayPal, через Zelle, через вашу карточку или через Apple Pay или Google Pay, как вам удобно. Напоминаю, что Cash App, друзья, не работает на данный момент. Cash App, он не работает, так что воспользуйтесь другим методом пожертвования, пожалуйста. И да благословит вас Господь, сестра Таня, за ваш вклад, что вы в этот час вложили свою финансовую помощь, чтобы в следующем году этот час был в эфире. Хотел бы прочитать стих, друзья, который в этот час из Библии, чтобы мы могли благословляться стихом из Слова Божьего. Объявляю номер прежде, друзья, 425-296-78-29, 425-296-78-29, линии открыты, и сотрудники наши, друзья, у телефона. Вы можете в это время зайти онлайн, друзья, и принять участие. Читаю стих из Библии, притча 17 глава, 17 стих. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». Пожелание вам, сестра Таня, которая приняла только сейчас участие, пусть у вас всегда будет верные друзья и главный друг Иисус Христос. Пусть у вас всегда будет верные друзья и главный друг Иисус Христос. Сестра Таня, мы желаем вам Божьего благословения, пожелание такое от всех радиосотрудников и от всех соучастников, кто принял уже участие перед вами. Да благословит вас Господь. Друзья, напоминаем, что это благотворительный марафон, и вы можете принять участие, благословить этот час, чтобы этот час, друзья, был перекрытым, чтобы мы могли, друзья, с вами в следующем году быть в эфире, чтобы радио МВ могло вещаться круглые сутки. И как вы знаете, что радио МВ вещается более чем 136 стран на 4 языках. Это английский, испанский, немецкий и, друзья, русско-украинский язык. Мы говорим славянский, да? И да благословит вас Господь, друзья, что вы принимаете участие, принимаете, друзья, влаживайте ваши средства. И уже у нас 49 минут остается в этом часовом блоке. И уже первый человек, сестра Таня, пожертвовала через PayPal, приняла участие. И нам остается, друзья, $1,489. Это если два человека примут решение, друзья, пойти с нами на 2027 год по $100 в месяц, то два человека смогут спокойно перекрыть эту сумму. Или, друзья, три человека по $50 в месяц могут перекрыть эту сумму. А если вы хотите одноразово, друзья, вы, конечно, это можете делать любую сумму. Мы говорим, каждый доллар, он имеет, друзья, большое благословение для общей суммы, чтобы мы закрыли общую сумму, которую нам надо, и были в эфире. Вот 48 минут, друзья, остается, и нам еще нужно 1489 долларов. Телефон, номер, куда вы можете позвонить, на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши линии открыты, друзья, вас возьмет буквально 5 минут, чтобы оформить звонок. Буквально 5 минут, чтобы, друзья, оформить звонок, и вы сможете стать участником на Ниве Господней через, друзья, поддерживание этого служения. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас, дорогой слушатель. Помните, что кто-то в прошлом году покрыл этот час, кто-то в прошлом году отозвался, кто-то в прошлом году сказал, что вот этот 63-й час, он будет покрытый. И, друзья, и в этом году вещается, в этом часу обычно встреча друзей, друзья. В этом времени сейчас идет обычно встреча друзей. И кто-то в прошлом году перекрыл этот час, чтобы мы могли на 2026 год, этот год, слушать и назидаться, получать духовную пищу, покой, радость и дарить, друзья, улыбки друг другу в передаче «Встреча друзей по заявкам». А сегодня стоит вызов для нас. Сегодня стоит вопрос к нам. Пойдем ли мы в 2027 год, поддержим ли мы этот час? И вот сестра Таня, первая, кто отозвалась в этом часу, сказала, да, я поддержу и пойду. Я стану соучастником и благословлю этот час. И, друзья, нам еще остается 46 минут, и нам нужно 1489 долларов в этом часу. 1489 долларов в этом часу. И вы можете принять, друзья, участие, позвонить по телефону номера 425-296-78-29. 425-296-78-29. Помните, друзья, что жертвы на радиослужение вы в конце года сможете списать на таксу, особенно если у вас вы self-employed или на себя работаете и хотели бы поиспользоваться благословением списать таксу. А в конце года вы можете, друзья, пожертвовать любую сумму, которую вы хотите от своего бизнеса, чтобы в конце года могли списать таксу, вы получите письмо, то сейчас остается 46 минут, друзья, и нам не хватает 1489 долларов. 1489 долларов нам не хватает в этом часовом блоке. И первый человек, сестра Таня, уже приняла в этом блоке участие. Напоминаю, что можно позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или зайдите онлайн на radiomv.com. radiomv.com. И там можно принять участие через PayPal, Zelle, через банковскую карточку или Apple Pay или Google Pay. Напоминаем, друзья, что Cash App не работает. Если вы желали поучаствовать через Cash App раньше, то напоминаем, что он не работает. Пожалуйста, вы воспользуйтесь другой методом пожертвования. Телефон номер 425-296-78-29. Людмила, Людмила, да благословит вас Господь. Людмила, Таня, да благословит вас Господь. Людмила подвязалась, второй человек, друзья, который отозвался и поддержал нас. Второй человек, который сказал: нам не безразлично, мы хотим, чтобы было вещание. Это было пожертвование онлайн. Людмила, да благословит вас Господь. Татьяна, да благословит вас Господь. Друзья, и смотрите, нам осталось 44 минуты, и нам осталось 989 долларов. Слава нашему Господу! Слава нашему Господу! Хочу вас, Людмила, Татьяна, благословить словами, друзья, из Библии. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Хотел бы благословить словами от Радио МВИ и всех сотрудников, и всех соучастников, которые были перед вами, словами благословения. Пусть у вас всегда будет верные друзья и главный друг Иисус Христос. Дайте я повторю опять. Пусть у вас всегда будут верные друзья и главный друг Иисус Христос. Людмила, Татьяна, да благословит вас Господь, что вы благословили этот час, который у нас остается 43 минуты, и нам нужно $989 осталось. Слава нашему Господу! 989 нам осталось в этом часовом блоке. И, друзья, мы движемся с каждым долларом ближе и ближе к цели. Объявляю номер, и мы во время пения будем, друзья, ждать ваши звонки. Или зайдите на radiomv.com и примите, друзья, свое участие пожертвовав на этот час. Остается 42 минуты, я объявляю номер, и мы слушаем псалом, и потом вернемся назад. Уже два человека приняли в этом часу участие. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Помните, друзья, что многие рассчитывают на нас, а мы, по милости Господней, верим в Божью верность, которую Он проявляет через вас, дорогой радиослушатель. Ждем вашего звонка во время пения.

0: Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения ради МВИ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать ради МВИ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.
1: Друзья, это прямой эфир. Мы проводим марафон и напоминаем вам, друзья, что остается 38 минут в этом часовом блоке. 38 минут в этом часовом блоке, и нам осталось уже, слава нашему Богу, $989. Уже двое участников поддержали этот час. У нас еще остается 37 минут в этом часовом блоке. И, друзья, нам еще нужно $989. И хотел бы объявить, друзья, как вы можете пожертвовать онлайн, потому что я смотрю, многим сейчас удобно почему-то делать, но слава Богу, онлайн через PayPal, через Zelle. Если вам проще, друзья, зайти на radiomv.com, выбрать способ, как вам удобнее пожертвовать через Zelle или PayPal, или вашу карточку, вы сможете это сделать на radiomv.com. Уже двое человек приняли, друзья, участие. Людмила и Татьяна приняли участие. Двое человек, и нам еще, друзья, осталось только 989 в этом часовом блоке. Слава Господу за Людмилу, слава Господу за Татьяну, которые зашли онлайн и приняли участие в этом часовом блоке. Напоминаем, друзья, что осталось $989. Это если, друзья, два человека по $50 в месяц подпишутся, то это перекроется сумма. Если два человека по $50 в месяц подпишутся, перекроется эта сумма. Или если вы хотите пожертвовать одноразово любую сумму, которую вы располагаете, или ваш семейный бюджет, вы можете это сделать. Или позвонить по нашему телефону, или зайти на наш веб-сайт. Я телефон объявлю, это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши линии открыты и сотрудники у телефона. Друзья, да благословит вас Господь, что вы отзываетесь. И напоминаем, друзья, что кто-то в прошлом году благословил этот час, кто-то в прошлом году позвонил, кто-то в прошлом году зашел онлайн, пожертвовал, чтобы в этом году этот час был в эфире. И как я уже говорил, друзья, мы уже 63-й час, когда мы ведем марафон. Уже 63 часа, друзья, мы в эфире говорим о поддержке радио МВ на 2027 год. И слава нашему Господу, друзья, мы собрали 90% от нашей суммы, которой нам надо было общей. От 135 тысяч, друзья, и $500 нам нужно, осталось 13 тысяч. Мы уже осталось 13 тысяч, друзья, представьте, мы уже собрали 122 499. Слава нашему Господу. 90% достигнуто до общей цели. Слава нашему Господу. Пока я вам рассказывал, нам другая сестра подключилась. Что-то интересно. В прошлом часу были все сестры и один брат. А в этом часу сейчас все сестры лидируют. А вот смотрите, все сестры ведут. Вот в этом часовом блоке три сестры. Сейчас мы только говорил, сестра Алла подключилась. Третья. Татьяна была первая, Людмила вторая и Алла третья. Слава нашему Господу. 34 минуты остается. И осталось $935 уже. Смотрите, $935. Слава нашему Господу. Друзья, мы уже 63 часа ведем благотворительный марафон. Поддержка на 2027 год. И как вы слышали уже в объявлении, я говорил, что радио МВИ не имеет рекламы. Что это значит? Когда вы смотрите на YouTube видео, включаете, да, смотрите видео, там выходят рекламы. Каждый раз, когда вы просматриваете что-то, эти рекламы, они помогают проплачивать тем или иным каналам. Радио МВИ, друзья, не имеет эти рекламы, из-за этого мы сугубо полагаемся на Божию верность, которую Он проявляет через вас, дорогой слушатель. Чтобы мы могли проплачивать счета, чтобы мы могли, друзья, вещать круглосуточно, оплачивая все расходы и билы, чтобы мы могли, друзья, вещать без рекламы, чтобы вы могли слушать круглые сутки чистое Слово Божие, из-за этого раз в год мы предоставляем такую привилегию для радиослушателей. Друзья, что делать? Для радиослушателей принимать участие, благословляя следующий год, быть в эфире, поддерживая финансово. Когда вы становитесь частью этого служения, когда вы пожертвуете свои финансы, друзья, вы становитесь соучастником служения Радио МВИ, соработником на Ниве Божией. Уже 20 лет, друзья, 20 лет радио вещает в интернете. Радио, друзья, вещает в интернете 20 лет, более чем 136 стран. И в каждом штате нас слушают, друзья, братья и сестры в Америке, в каждом штате, в 50 штатах слушают нас. И вот 32 минуты осталось в этом часовом блоке, и, слава Богу, уже 3 человека поучаствовали, и нам еще, друзья, осталось в этом часовом блоке 935. Каждый часовой блок, он имеет сумму, которую мы разбили, чтобы сделать нам проще вести этот марафон, чтобы нам можно понимать, что мы делаем и как делаем, и повещать вам, чтобы было проще. И вот, друзья, это 63-й час, как мы уже с вами в эфире говорим, что это благотворительный марафон, и призываем вас стать частью, участником служения Радио МВИ, поддержав следующий год, 2027 год, и мы достигли 90% от общей цели. Слава нашему Господу! И вам, братья и сестры, большое, большое благословение хотим пожелать от всех, друзья, радиосотрудников и от всех участников. Алла, Людмила, Татьяна и все братья и сестры, которые перед ними жертвуют и каждый месяц жертвуют, каждый год, хотели бы пожелать вам слова такие. Притчи, 17 глава, 17 стих. «Друг любит во всякое время и как брат явится во время несчастья». Притчи, 17 глава, 17 стих. А теперь пожелания от нас, радиосотрудников, вам, друзья, всех тех, кто стал соучастником и поддерживает Радио МВИ на протяжении года, кто сегодня подписался, кто вообще участвует финансово, хотим благословить вас такими словами благословения. Пусть у вас всегда будет верные друзья и главный друг Иисус Христос. Дайте я повторю. Пусть у вас всегда будут верные друзья и главный друг Иисус Христос. Друзья, остается 30 минут, и нам еще нужно $935. $935. Уже приняли 3 сестры в этом часе. И Алла, Людмила, Татьяна, да благословит вас Господь за ваше участие в этом часу. И нам осталось, друзья, $935 в этом часу. $935 в этом часу. Хотелось бы, друзья, объявить вам номер, куда вы могли позвонить. Это radiomv.com. Это веб-сайт, где вы можете использовать Zelle, Cash App. Кстати, Cash App он у нас не работает на данный момент. Так что, если вы хотите использовать, то используйте Zelle или PayPal, или кредитную карточку. Apple Pay работает и Google Pay. Cash App на данный момент не работает. А телефон номер, я сейчас объявлю, это 425-296-78-29. Если вы хотите позвонить через 5 минут, это у вас возьмет 5 минут, друзья, примерно оформить телефонный звоночек на 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши линии открыты, и наши друзья, братья и сестры, они у телефонов ждут ваших звонков. До цели этого часа нам осталось $935. И у нас 29 минут, друзья. 29 минут, и уже 3 сестры приняли участие в этом часовом блоке. И вот нам нужно еще $935 в этом часовом блоке, друзья. объявляю номер, и мы послушаем сейчас псалом, и вы можете позвонить и принять участие, или зайти на radio.mv.com и выбрать вам любой удобный способ для вас пожертвовать на radio.mv.com. А позвонить на номер можно 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, может быть, вы могли бы позвонить своим друзьям и со своими друзьями вместе стать частью этого служения, благословить и перекрыть вот эти, которые у нас есть, открытые, друзья, счета. Телефон номер 425-296-78-29.

Дорогие друзья, служение Радио МВ – это не только интернет-вещание, включающее в себя славянский, испанский, английский, немецкий, музыкальный и другие каналы, но также миссионерская деятельность в различных странах мира, таких как Перу, Аргентина, Мексика, Израиль и так далее. Главная цель – проповедовать Евангелие по всему миру. Благодаря нашему с вами тесному сотрудничеству Господь производит свою, порой даже невидимую человеческим глазам, работу по спасению, восстановлению и обновлению душ. Для многих это насущный хлеб, подаваемый на каждый день. В больницах, в домах инвалидов и тюрьмах люди живут и получают радость от радиопередач. Будем спешить делать добро, благовествовать мир и нести надежду в каждый дом. Если Господь располагает ваши сердца, то вы можете сделать свое пожертвование, позвонив по телефону 425-296-7829 или посетив наш веб-сайт radiomv.com.

Друзья, напоминаем, что это благотворительный марафон, и это время, где мы участвуем как братья и сестры, поддерживаем радио MV на 2027 год. Напоминаю, что это поддерживаем на радио MV на 2027 год. И телефон, номер, куда вы можете позвонить, на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. А помните, друзья, что это благотворительный марафон, и многие на нас рассчитывают, что мы будем в 2027 году в эфире, а мы рассчитываем, друзья, на вашу поддержку и вашу отзывчивость. И это мы видим, друзья, как вы уже это делаете, принимаете. И да благословит вас Господь те, кто это сделал, друзья, мы благодарим Бога. И на протяжении 20 лет, друзья, на протяжении 20 лет Господь выходит навстречу через вас. Господь выходит навстречу через вас. Слава нашему Богу. Слава нашему Богу, друзья. Что Бог благословляет, друзья, вас, и вы благословляете радиослужение. Вот у нас остается 20 минут в этом часовом блоке. У нас остается 20 минут в этом часовом блоке, друзья. И вы, друзья, принимаете участие. И уже смотрите, я сейчас дам статистику, апдейт. Уже 5 человек приняло участие. Слава нашему Богу. 5 человек. Татьяна, Людмила, Алла, Дима и Алекс. Слава нашему Богу. Друзья, Татьяна, Людмила, Алла, Дима и Алекс приняли, друзья. Друзья уже приняли участие. Да благословит, друзья, вас Господь за вашу отзывчивость и вашу щедрость. Хотели бы благословить вас такими словами. Остается 19 минут, и нам нужно осталось $685. Друзья, $685 остается буквально в этом часовом блоке. 19 минут, и нам нужно $685. Но я хотел бы благословить вот этих 5 участников, которые приняли участие в этом часовом блоке, такими словами из Библии. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». Притчи, 17 глава, 17 стих. Хотели бы благословить вас, друзья, словами благословения от радио сотрудников. «Пусть у вас всегда будут верные друзья и главный друг Иисус Христос». «Пусть у вас всегда будут верные друзья и главный друг Иисус Христос». Друзья, помните, что многие братья и сестры получают благословения, вещания, радиопрограммы круглые сутки по интернету более чем 136 стран. И благодаря братьям и сестрам, кто принимал участие в прошлом году, мы в эфире в этом году. Потому что кто-то в прошлом году взял это время и принял участие, чтобы в следующем году мы были в эфире без всяких перерывов, без всяких реклам. И с радостью могу вам сказать, друзья, что на протяжении 20 лет Радио МВ не ставило рекламы, не продавало время, потому что от начала мы поставили такую, может быть, цель, что Радио МВ не будет продавать время и не будет ставить рекламы, но будет полагаться сугубо на Бога, который Бог проявляет свою верность через радиослушателей. И вы уже на протяжении 20 лет, друзья, благословляете каждый год, чтобы мы в следующем году были в эфире. Представьте, друзья, ваша верность, она видна. И вот уже остается у нас буквально 17 минут, друзья, 17 минут. И у нас остается $685 осталось в этом часовом блоке. Это 63-й час в эфире. Друзья, мы 63-й час в эфире собираем финансовую поддержку на 2027 год. Это 63-й час
этого финансовой поддержки, которую мы собираем на 2027 год. От общей суммы, которой нам не хватало на 2027 год, нам не хватало 135 500, нам не хватало на следующий год. Слава Господу, мы собрали 90% этой суммы. 90%. Нам осталось 12 751 доллар. 12 751 доллар. И как мы сделали, друзья? Мы разбили каждый час на эти блоки, и каждый час есть своя сумма. И вот в этом часу мы уже, друзья, собрали 1104 доллара, и нам осталось 685 долларов. 5 человек приняло участие. Алекс, Дима, Алла, Людмила и Татьяна. Друзья, если вы желаете стать частью этого служения, вы можете спокойно, друзья, сделать это одноразово или стать частью, участником радиослужения ежемесячно, как вам удобно, monthly, на каждый месяц. Можно по 50 долларов, по 25 долларов в месяц или одноразово, как вам располагает семейный бюджет. Хотел бы, друзья, вам напомнить, что это благотворительный марафон, и мы уже 63-й час в эфире, и у нас остается 15 минут, друзья, и нам осталось 685 долларов. 685 долларов, и благодаря Алекса, Алекс, Дима, Алла, Людмила, Татьяна помогли, чтобы этот час уже стал 685 долларов. Они уже покрыли 1104 в этом часу. И мы, друзья, вас призываем, если вы еще не приняли решение, не приняли участие, пожалуйста, сделайте так, чтобы в следующем году, друзья, в следующем году этот эфир был закрытый. Чтобы в следующем году, друзья, мы могли бы быть в эфире с вами, потому что кто-то позаботился в прошлом году. Объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем, друзья, на вас. И напоминаем, друзья, что это благотворительный марафон, и нам осталось 14 минут, и еще нужно 685 долларов, и 5 человек уже приняли участие в этом часовом блоке. Слава нашему Господу! Слава нашему Господу! Друзья, и благодарим всех вас за ваше внимательное, друзья, ответственность, что вы ответственно поступаете, звоните, становитесь частью, и мы видим, как Бог отвечает через вас, друзья, и решает это дело. Сейчас мы послушаем один псалом, дадим вам возможность зайти онлайн, пожертвовать, зайти онлайн на радио MV, на радио MV и сделать свое, друзья, свой вклад. Да благословит вас Господь, и позвоните на этот номер, если вам легче сделать по телефону, 425-296-78-29. 425-296-78-29.

0: Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио – Радио МВ. С вами и для вас христианское радио МВ.
1: 425-296-78-29, 425-296-78-29, друзья. Это уже 63-й час, как мы уже с вами в эфире, где мы ведем прямую трансляцию «Марафон для поддержки 2027 года». 63-й час, друзья, и слава нашему Господу! 90% от общей суммы, которую нам нужно набрать, мы уже с вами набрали. Слава нашему Господу! Нам общая сумма осталась $12,751 уже. Слава нашему Господу! Общая сумма осталась $12,751. Слава нашему Господу, друзья! И вот это часовой блок, и каждый часовой блок имеет свой номер. И вот в этом часовом блоке уже 5 человек приняли участие, 5 человек позвонили, 5 человек, друзья, зашли онлайн. А кто звонил, кто заходил онлайн, и уже мы собрали, друзья, за этот час $1104. Остается 5 минут, и нам осталось $685. $685. Остается в этом часовом блоке. А здесь осталось 5 минут, друзья. 5 минут, и нам надо перекрыть вот этих $685, чтобы нам не идти в минус. Так что призываем вас позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, если вам легче пожертвовать онлайн, зайти... Онлайн вас возьмет примерно 2 минуты сделать пожертвование. Это зайдите на radiomv.com, radiomv.com, и вы можете принять, друзья, участие. Павло, да благословит вас Господь. Друзья, 6 человек уже приняло участие. 7 человек приняло участие. Друзья, Мария, Павло, Алекс, Дима, Алла, Людмила, Татьяна приняли участие. Слава нашему Богу! 7 человек приняли участие, 4 минуты остается, и нам еще осталось $585 в этом часовом блоке. 485, слава Богу! Кейт поучаствовала. Кейт, Мария, Павло, Алекс, Дима, Алла, Людмила, Татьяна поучаствовали. 8 человек, и осталось осталось $485. $485 осталось в этом часовом блоке. У нас осталось 4 минуты, друзья. Закроем ли мы или нет за эти 4 минуты эти $485? $485. И осталось в этом часовом блоке 4 минуты. Надеемся, чтобы нам не нести в минус следующий час. А $485 в номер 425, куда можно позвонить, 425-296-78-29. 425-296-78-29. Остается буквально 4 минуты, друзья. 8 человек уже приняло в этом часу уже участие. И нам осталось $485, и осталось 4 минуты, чтобы не, друзья, мы не пошли в минус следующий час. Это 63-й час, как мы в эфире, прямой трансляции, которую ведем поддержку Радио Ви на 2027 год. И вот осталось 3 минуты, друзья, 3 минуты и $485. Можно зайти на radiomv.com, radiomv.com и пожертвовать, друзья, можно карточкой, если у вас есть Apple Pay, нажмите на Credit Card, и там уже увидите Apple Pay, там есть Google Pay, можно карточкой, можно через Zelle и можно через PayPal. Cash App на данный момент не работает, so do not use Cash App. Cash App не работает, то, пожалуйста, имейте в виду. Остаются 3 минуты, друзья, и нам не хватает $485 в этом часовом блоке. 2 минуты, и этот час закончится, друзья. Хотелось бы, чтобы нам не нести этот минус в следующий час. Друзья, хотелось бы, чтобы этот минус мы не несли в следующий час. $485 осталось в этом, и 2 минуты в этом часовом блоке. Объявляю номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И хотел бы, друзья, поблагодарить всех вас, кто приняли, друзья, кто приняли участие. Кто приняли уже участие, хотим вас благословить таким стихом из Библии, где говорится, притча 17 глава, 17 стих. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастье». Смотрите их пожелания от сотрудников Радио МВИ. Катя, Мария, Павло, Алекс, Дима, Алла, Людмила и Татьяна, которые приняли участие в этом часовом блоке. Пожелаем вам такие слова. «Пусть у вас всегда будут верные друзья и главный друг Иисус Христос». Пусть у вас будут верные друзья и главный друг Иисус Христос. Друзья, 41 секунда осталась. Слава нашему Богу. И мы закрыли час. Друзья, закрыли час. Лилия, да благословит вас Господь. Лилия была 9-й человек. Слава нашему Богу, друзья. Мы закрыли час. Мы не пойдем в минус в следующий час. 25 секунд осталось. Лилия, да благословит вас Господь. Лилия, хотел пожелать вам. Пусть у вас всегда будут верные друзья и главный друг Иисус Христос. Слава нашему Богу, друзья. Мы сейчас идем на музыкальную паузу. И уже вернемся в новом часу, где у нас будут стоять новые вызовы. И слушаем, друзья, сейчас псалом. И с вами встретимся через пару минут.

0: В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomvi.com или позвоните по телефону 425-296-7829. 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.
1: Друзья, объявляю номер. Это идет у нас прямой эфир марафон. И хотел бы поблагодарить Господа за Его верность, который Бог проявляет через вас, дорогие слушатели. И прошлый час, слава нашему Господу, мы его закрыли, друзья. Прошлый час, друзья, мы его закрыли. Лилия, Катя, Марина, Павло, Алекс, Дима, Алла, Людмила, Татьяна и Майкл в прошлом часу помогли, чтобы этот час, тот прошлый час был закрытый. Слава нашему Господу! Друзья, и мы еще и ближе уже к цели, уже ближе к цели нашего полного марафона, и Господь использует вас, как братьев и сестер, которые поддерживают это служение уже на протяжении долгие годы. Напоминаем вам, друзья, что это начался новый час, и в этом уже часу у нас 52 минуты, и нам нужно во время 52 минуты собрать $2116. $2116, друзья, у нас такой стоит вызов перед нами до цели этого часа. $2116. Для нас вызов стоит, друзья, 50 минут, чтобы набрать эту сумму. Друзья, это можно сделать так, если два человека сейчас отзовутся по $100 в месяц, которые могут себе позволить по $100 в месяц, то два человека смогут этот вызов перекрыть полностью, который у нас есть 2116. Или, друзья, можно, чтобы 4 человека по $50 в месяц. 4 человека по $50 в месяц смогут, друзья, перекрыть этот вызов, который стоит перед нами в этом часовом блоке. 51 минута, друзья, и у нас с вами открытые возможности. И кто будет из первых, кто станет частью благословением этого часа, который перекроет этот час, чтобы в следующем году радиослужение могло вещаться круглые сутки без рекламы. Напоминаю вам, что радио существует уже 20 лет, друзья, на славянском языке, на английском, на немецком и испанском. Друзья, я только сейчас разговаривал с одним из наших братом, и он сказал, что многие знают славянский канал Радио МВИ, мало кто знает английский. И мы, знаете, говорим, правда это так, и хотели бы напомнить вам, дорогие родители, бабушки, мамы, папы, говорите, что радио существует и на английском языке, оно вещается. У кого есть Smart TV, мы, друзья, имеем application на Smart TV, могут смотреть, слушать. Мы имеем приложение, приемники такие покупайте, друзья. Давайте своим детям. У нас вещается на английском, испанском, немецком и славянских языках. Помните, что цель радиослужения, чтобы сделать благовествие доступно тем семьям, которые еще, может быть, друзья, имеет, может, микс, а уже такой микс в семье, то помните, друзья, что когда жертвы на радио МВ, вы делаете радио МВ способным вещаться на этих языках. Да? Да благословит вас Господь. Мы только пропустили звоночек. Хотели бы, друзья, вам, чтобы вы могли перезвонить на номер 425-296-78-29. На этот номер 425-296-78-29. Брат Александр, мы пропустили ваш звонок. Перезвоните на номер 425-296-78-29. И линии наши открыты, друзья, если вы желаете принять участие, чтобы этот у нас час был перекрыт в 2027 год, то, пожалуйста, наберите на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Слава нашему Господу, друзья! В этом часу первый человек подключился. И да благословит вас Господь, Светлана. Светлана, да благословит вас Господь за ваше участие. Уже нам осталось, друзья, 48 минут в этом часовом блоке. И уже нам осталось $1,916. $1,916. Слава нашему Господу. Сестра Светлана подключилась. И, сестра Светлана, хотели бы вас мы благословить стихом из Библии, который написано это в Евреям 13 глава 8 стих. Смотрите, и там написано так. «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Благословение для вас, сестра Светлана, кто принял участие в этом часу. Пусть неизменный Христос будет вашей опорой всегда. Пусть неизменный Христос будет вашей опорой всегда. Да благословит вас Господь, сестра Светлана, что вы приняли участие. У нас остается 47 минут в этом часовом блоке. И еще нам нужно $1,916. $1,916, друзья. Уже Светлана приняла участие. И это 64-й час, друзья, как мы ведем прямой эфир «Марафон поддержки на 2027 год». 64-й час. Друзья, благодаря Господу и вам мы уже достигли 91% от общей суммы, которую нам надо. 91%, друзья, мы достигли для общей суммы, которую нам надо. Нам уже, друзья, осталось совсем мало. В большой картине, друзья, осталось совсем мало. Осталось $11,851. $251. Кто-то стал сейчас только поддержку. Надежда. Второй человек в этом часу. Слава нашему Господу. Друзья, Надежда, да благословит вас Господь. Светлана, Надежда стали в этом часу поддержкой. И уже осталось, друзья, в этом часу $1,316. $1,316. А в этом часу осталось, друзья, слава нашему Господу. 45 минут у нас остается в этом часовом блоке. И, друзья, это 64-й час, как мы уже с вами в эфире, в прямой трансляции собираем финансовую поддержку на 2027 год. Напоминаем вам, друзья, что это прямая трансляция, и вы можете принять участие, позвонив на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Можно принять, друзья, участие, пожертвовать онлайн, зайти на радио МВИ, на radiomv.com, и там можно пожертвовать через Zelle, через Cash App, а можно пожертвовать, друзья, извиняюсь, Cash App, кстати, у нас он сейчас не работает, так что не жертвуйте через Cash App, а можно пожертвовать через PayPal, Apple Pay, Google Pay, вашей карточкой или зал, как мы уже говорим. А Cash App на данный момент не работает, так что, пожалуйста, друзья, не используйте Cash App. Напоминаем, куда вы можете позвонить и стать частью этого служения. Номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии наши открыты, и сотрудники, наши друзья у телефонов ждут ваших звонков. Напоминаю, что, друзья, этому часу остается 44 минуты, и нам нужна была общая сумма в этом часовом блоке 2116, и слава нашему Господу, $800 мы уже собрали. Две сестры в этом часовом блоке, они поддержали этот час, и уже нам осталось 1316 долларов собрать в течение 43 минуты. В течение 43 минуты нам осталось 1316 долларов. Друзья, да благословит Господь сестру Надежду, Светлану, которые приняли, друзья, участие в этом часовом блоке. Помните, друзья, что кто-то в прошлом году в это время вышел навстречу и поддержали этот час, чтобы на протяжении 2026 года, этого года, мы могли слышать вещание. Вот так, друзья, работает Радио МВИ. Каждый год мы имеем марафон, и каждый год, друзья, мы полагаемся на Божию верность и любовь, на Божию, друзья, верность, которую Он проявляет через вас, которую Он проявляет через вас. Напоминаем, телефон 425 296-78-29. Наши линии открыты. Прямой эфир, друзья. Вы слышите мой голос. Это уже 64-й час. 64-й час, как мы уже в эфире делаем марафон на 2027 год. На 2027 год. И уже три человека, слава нашему Богу, три человека подключились в этом часовом блоке. Алла, Надежда, Светлана. Да благословит вас Господь. И уже осталось нам, друзья, 42 минуты в этом часовом блоке. И нам нужно 1116 уже. Слава нашему Господу, друзья. 1116 осталось. Слава нашему Господу, друзья. Алла, Надежда, Светлана, хотел бы пожелать вам стих из Библии. Евреям 13 глава, 8 стих. «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». И хотел бы пожелать вам такие слова благословения. «Пусть неизменный Христос будет вашей опорой всегда». «Пусть неизменный Христос будет вашей опорой всегда». Друзья, будут меняться времена, сезоны жизни, ситуации будут слаживаться, но помните, что неизменный Христос останется вашей опорой навсегда. Алла, Надежда, Светлана, да благословит вас Господь, что вы стали частью этого часа и поддержали этот час. Друзья, остается 41 минута, и у нас остается 1116 долларов, которые нужно пополнить в течение 41 минуты. Сейчас я хотел бы послушать псалом вместе с вами и дать вам возможность зайти онлайн на radiomv.com, radiomv.com и принять участие. Или если вам легче, позвонить на телефон 425-296-78-29, 425-296-78-29. Мы сейчас послушаем псалом, а вы, друзья, примите свою часть в этом часу.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

0: Вы слушаете христианское радио MV.
1: Телефон номер я объявляю, друзья, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Нас только сейчас посещал один друг, он раньше жил в Массачусетс, а сегодня уже живет в Техасе, он пришел посетить нас. Его отец слушает радио в Массачусетсе часто. И он пришел, посетил нас, так вдохновил. Знаете, приятно, когда братья и сестры посещают, потому что ты сидишь сам в комнате, говоришь в микрофон, никого не видишь. А здесь пришел человек улыбающий, знаете, слава Богу, пообщались немножко на этой паузе. И теперь мы, друзья, с вами в эфире. Напоминаем, что осталось 32 минуты. 32 минуты в этом часовом блоке. И слава нашему Господу! Три человека – Алла, Надежда и Светлана – поучаствовали в этом часовом блоке и уже перекрыли $1000, и нам осталось в этом часовом блоке $1116. Друзья, в этом часовом блоке 32 минуты и осталось $1116. Призываем вас, друзья, если вы еще не приняли участие, чтобы помочь нам в 2027 год пойти, чтобы мы могли бы быть в эфире, чтобы благословение Божие, которое получают многие братья и сестры, смогли, друзья, получать и в 2027 году. Кто-то в прошлом году, в 2025, позаботился о 2026 году, друзья. Кто-то позвонил, кто-то пошел онлайн, пожертвовал, чтобы в этом году мы могли слышать Слово Господне, чтобы вещание радио было круглосуточно. И да благословит Господь, друзья, Алла, Надежда, Светлана, те, кто приняли уже участие. И, друзья, еще есть возможность принять участие в этом часовом блоке. Остается буквально 31 минута, и нам не хватает 1116 долларов. Можно сделать так: если два человека подпишутся на 2027 год, друзья, на под $50 в месяц, два человека по $50 в месяц, сможем перекрыть, друзья, эту сумму, которая нам нужна. Или, друзья, если вы желаете пожертвовать любую сумму, которая вас устраивает, друзья, любую сумму, которая вас устраивает, да благословит вас Господь за вашу отзывчивость, друзья, за вашу отзывчивость, за ваше благословение. Напоминаю, номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Помните, друзья, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. И хотел бы сказать, что можно пожертвовать онлайн, зайти на radiomv.com. И там есть у нас способ пожертвовать через Zelle. Это Zelle, это info@radiomv.com. Там есть информация, если зайдете на radiomv.com, там есть информация. И есть, друзья, способ пожертвовать через PayPal. И есть возможность, друзья, пожертвовать через карточку, любую банковскую, или Apple Pay, или Google Pay. Обратите внимание, что Cash App на данный момент не работает, то, пожалуйста, не используйте Cash App. Хотел бы объявить телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши линии открыты, друзья, и три человека уже приняли участие в этом часовом блоке. Алла, Светлана, Надежда, да благословит вас Господь за ваше участие в этом часовом блоке, друзья. И нам еще остается 29 минут, и нам нужно $1116, друзья. Это можно, если один человек сейчас позвонит и станет ежемесячным участником на протяжении года по $50 в месяц, друзья, перекроет эту сумму. Или, друзья, любую сумму, которую располагает вас Бог одноразово. Хотел бы напомнить вам, друзья, что это 64-й час прямого эфира. 64-й час прямого эфира, где мы с вами говорим о поддержке на 2027 год. И слава нашему Господу, друзья, за вашу отзывчивость, что вы продолжаете быть с нами. И уже мы достигли 92% от общей суммы. Почти 92%. Другими словами, друзья, нам от общей суммы осталось 11 051 доллар. Слава нашему Господу! Осталось 11 051 доллар от общей суммы. Мы уже собрали 124 449 долларов. Слава нашему Господу! И вот эта общая сумма, мы ее разделили на часы, друзья, и каждый час имеет сумму. И вот в этом часовом блоке уже остается 27 минут, и нам не хватает 1116 долларов. Уже три сестры поучаствовала. Алла, Надежда, Светлана, да благословит вас Бог. Они поучаствовали, друзья. И осталось нам 1116 долларов в этом часовом блоке, чтобы его закрыть. 27 минут, друзья. Я объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Помните, друзья, что

Господу, объявляю номер, куда вы можете позвонить, стать участником. Сейчас только кто-то звонил, и ваш звонок прервался. Мы бы хотели напомнить вам, друзья, вы можете перезвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, у нас остается 21 минута в этом часовом блоке. Это 64-й час прямого эфира, который мы уже собираем финансовую поддержку на 2027 год. 64-й час, друзья, прямого эфира. И хотел бы, друзья, вам сказать слава нашему Господу. Остается 20 минут в этом часовом блоке, и мы уже собрали 1150 долларов. Слава нашему Господу. 5 человек отозвались в этом часовом блоке. И нам еще осталось 966 долларов в этом часовом блоке, друзья. В этом часовом блоке остается 20 минут. И нам осталось 966 долларов. Хотел бы поблагодарить, когда было пение, Светлана, отозвалась Наталья, Алла, Надежда и Светлана. Две Светланы, Надежда, Алла и Наталья. Благословит вас Господь, друзья, что вы отозвались и стали частью этого часа, где вы делаете этот час возможным быть в эфире. Хотел бы благословить вас стихом из Библии и потом благословением от радиосотрудников. Стих из Библии. «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Евреям 13 глава, 8 стих. А теперь пожелание от нас, всех сотрудников, вам. Пусть неизменный Христос будет вашей опорой всегда. Пусть неизменный Христос будет вашей опорой всегда. Друзья, Светлана, Наталья, Алла, Надежда. Светлана, у вас в жизни будут различные минуты в жизни. И пусть Господь в эти все различные времена и сезоны вашей жизни остается для вас неизменным, крепким и сильным другом, который может вам всегда помочь. Объявляю номер, куда вы можете позвонить, друзья, стать частью этого часа, благословить этот час, чтобы он, этот час, друзья, был закрытым. И осталось нам в этом часу 18 минут. И нам необходимо 850 долларов осталось. Слава нашему Господу! 850 долларов. 6 человек подключилось. Виталий, брат Виталий. Слава Богу! 5 сестер и 6-й, это брат Виталий, подключился. Виталий, Светлана, Наталья и Алла, Надежда, Светлана. Да благословит вас Господь! И 7-я. Любовь подключилась. Слава Богу, друзья, сестра. Любовь подключилась, друзья, в этот час. Уже 7 человек подключилось. И нам осталось, друзья, уже 750 долларов. И 18 минут остается. И уже осталось 750 долларов в этом часовом блоке. Друзья, вы очень щедрый и очень отзывчивый. Жив Господь, друзья, жив Господь. Хотел бы Любовь, Виталий, Светлана, хотел бы вас всех, Наталья, Алла, Надежда, благословить тем пожеланием, которое мы благословляем на каждый час каждого участника. И вот в этом часу уже 7 человек, которые приняли. И мы хотели вас благословить стихом из Библии. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Евреям 13 глава, 8 стих. И благословение от радиосотрудников. Слова такие. Пусть неизменный Христос будет вашей опорой всегда. Дорогие участники, которые вы приняли уже 7 человек участие, да благословит вас Господь, что вы отзывчиво помогаете нам быть в 2027 году в эфире. Напоминаем, что это благотворительный марафон, друзья, остается буквально 17 минут, и нам еще нужно 750 долларов в этом часу.
750 долларов в течение 17 минут нам нужно собрать. $750, друзья. Да благословит вас Господь за участие, друзья, за ваше внимание. Если сейчас 3 человека, друзья, позвонят и пожертвуют по $25 в месяц, станут на протяжении года, 3 человека по $25 на протяжении года, эту сумму можно перекрыть, друзья. Или любую сумму, которую располагает ваш личный или семейный бюджет. Напоминаю, телефон, номер, куда вы можете сейчас позвонить. Остается 16 минут, и нам еще не хватает $750. Уже 7 человек подвязались к этому часу, чтобы этот час был в эфире в следующем году. И 15 минут, друзья, остается, я объявляю номер 425-296-78-29. Вы можете позвонить, друзья, принять участие. Или, если вам проще, зайти на веб-сайт radiomv.com, то вы можете, друзья, пожертвовать там через Zelle, через PayPal, через Apple Pay, через Google или вашей карточкой. Только примечание, что Cash App, друзья, не работает, то если вы хотели пожертвовать Cash App, Cash App на данный момент не работает, используйте другую вид пожертвования. Телефон номер 425-296-78-29. Линии открыты, сотрудники у телефонов, друзья. Это прямой эфир, и мы объявляем вам, друзья, что мы уже 64-й час в эфире. 64-й час в эфире, где мы собираем финансовую поддержку на 2027 год, друзья, потому что радиослужение является некоммерческой организацией, и у нас, друзья, нету рекламы в прямом эфире. У нас нету рекламы, друзья, на передачах. То напоминаем вам, друзья, мы ждем вашей активности. Остается 14 минут, и нам нужно $750. 14 минут, $750 еще нужно в этом часовом блоке. Сейчас мы послушаем один псалом. Дадим вам возможность, друзья, позвонить, зайти онлайн и пожертвовать, чтобы мы могли закрыть этот час без минуса. 13 минут остается в этом часу, и нам не хватает $750. Объявляю номер, и мы слушаем псалом 425-296-78-29. Друзья, звоните, мы слушаем псалом, или вы можете зайти на radiomv.com и принять там, друзья, свое участие. 13 минут, и нам не хватает $750 в этом часу. 13 минут, друзья, остается, и нам не хватает $750.

0: Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения Радио МВ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.
1: Друзья, напоминаем вам, что это благотворительный марафон, и слава нашему Господу, друзья, за вашу внимательность, активность и ваше благословение. У нас остается буквально 8 минут в этом часовом блоке, 8 минут в 64-м часу. Нам остается 8 минут, друзья, и остается $198. $198, друзья, остается 8 минут. И уже поучаствовали 9 человек. Я объявлю имена. Во время пения объявления подключились новые братья и сестры. Вера, Руслана, Любовь, Виталий, Светлана, Наталья, Алла, Надежда, Светлана. Эти 9 человек поучаствовали в этом часу. Слава нашему Господу! Слава нашему Господу! И хотел бы, друзья, напомнить, что остается нам 7 минут в этом часовом блоке, остается $198. $198, друзья. И хотел бы благословить Веру, Руслана, Любовь, Виталия, Светлану, Наталью, Аллу, Надежду и Светлану таким стихом из Библии, Евреям 13 глава 8 стих. А если вы хотите, друзья, позвонить и стать частью этого часа, который стал 6 минут, чтобы закрыть $198, или зайдите на radiomv.com и сделайте там пожертвование, или позвоните на 425-296-7829 или зайдите на radiomv.com и пожертвуйте. Остается буквально 6 минут, и нам не хватает $198 в этом часовом блоке. А я хотел бы вас всех, друзья, которые сейчас приняли 9 человек участие в этом часовом блоке, благословить стихом из Библии. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Евреям 13 глава 8 стих. И благословением от радиосотрудников и всех братьев и сестер, которые приняли участие перед вами. Пусть неизменный Христос будет вашей опорой всегда. Пусть неизменный Христос будет вашей опорой всегда. Друзья, остается 5 минут, и нам не хватает $198. Остается 5 минут, друзья, и нам не хватает $195, чтобы нам не пойти, друзья, минус в следующий час. Телефон номер 425-296-7829. Телефон номер, объявляю, 425-296-7829. Остается буквально, друзья, 5 минут, и нам не хватает $198. А уже 9 человек приняли участие в этом часу. Вера, Руслан, Любовь, Виталий, Светлана, Наталья, Алла, Надежда, Светлана. Да благословит вас Господь, эти братья и сестры, которые приняли в этом часу, друзья, участие. И нам осталось $198, и осталось 4 минуты. 4 минуты, друзья, и нам надо перекрыть $198, чтобы не пойти в минус в следующий час. Можно зайти на radiomv.com и там выбрать удобный способ для вас пожертвования. вашу карточку или Apple Pay, или Google Pay, или, друзья, PayPal или Zelle, вы можете это сделать на radiomv.com. Radiomv.com и сделать, друзья, свое пожертвование. Нам остается буквально 4 минуты, друзья, и нам не хватает 198 долларов. Остается в 64-м часу, друзья, 3 минуты, и этот час кончится, друзья, и нам не хватает 198 долларов, чтобы закрыть этот час, чтобы нам не пойти в минус. Слава нашему Господу, друзья, остается 48 долларов, 48 долларов. Виктор, да благословит вас Господь. Виктор, да благословит вас Господь. 10-й человек принял участие в этом часу. 10-й человек, Виктор, принял участие в этом часу. Остается 3 минуты, и нам необходимо 48 долларов, чтобы этот час можно закрыть без минуса. Зайти на radiomv.com. И там можно пожертвовать, как вам удобно, или позвонить на 425-296-78-29. 425-296-78-29. Оксана, слава нашему Богу, друзья. Оксана, 11-й человек подключилась. Оксана, Виктор, слава нашему Богу. Друзья, мы закрыли этот час. Слава нашему Богу. Друзья, мы закрыли этот час. Мы не пойдем в следующий час в минус. Следующий час у нас будет свой вызов. Но слава нашему Богу, что вы отзываетесь. Оксана, Виктор, Вера, хочу вас поздравить и благословить стихом из Библии, который мы уже только благословляли других участников. Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. Евреям 13 глава 8 стих. Дайте я вас поздравлю таким стихом. Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же. Дмитрий, да благословит вас Господь. Дмитрий принял участие. 12 человек, братья и сестры, приняли участие в этом часу. 12 человек. Я зачитаю их имена и поблагодарим Бога за них, и я их благословлю еще раз. Дмитрий, Оксана, Виктор, Вера, Руслана, Любовь, Виталий, Светлана, Наталья, Алла, Надежда, Светлана. 12 человек, друзья, приняли участие в этом часовом блоке. Я хотел бы благословить всех вас, 12 участников, которые приняли в этом часу, Божьим благословением, ваши семьи, дома, личной жизни, ваши судьбы, чтобы они всегда были под оградой Божью. И хотели бы все сотрудники благословить вас такими словами. Пусть неизменный Христос будет вашей опорой всегда. Пусть неизменный Христос будет вашей опорой всегда. Благодарим Бога за вашу, друзья, отзывчивость, за вашу, друзья, жертву. И что вы видите и слышите и благословляете, чтобы следующий год, 2027, был в эфире. Да благословит вас Господь, друзья, за вашу щедрость. Хотел бы сказать, что, друзья, когда мы вместе, мы можем сделать многое для Царства Божьего. Когда мы вместе и едины, мы можем сделать многое для Царства Божьего. Давайте, друзья, я объявлю номер, что у нас приходит новый час, новый вызов в часу. И потом мы, друзья, с вами послушаем псалом, чтобы могли немножко дать вам время позвонить во время псалма и стать участником в новом часу, принять участие, благословить следующий час, чтобы он был в эфире. Объявляю номер, и мы слушаем псалом. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Зайти на radiomv.com, radiomv.com, и можете принять, друзья, участие там, выбрать ваш способ, который вам проще. А на данный момент, друзья, мы слушаем псалом и объявление и дадим вам возможность принять участие в этом уже новом часу, который предоставил свой новый вызов для нас. А мы, друзья, вместе молитвенно и жертвенно относимся к 425-296-78-29. 296 78 20.